0: Отмечает серьезные проблемы у ПВО Москвы.
1: Широко разрекламированная якобы непробиваемая противовоздушная оборона Москвы на самом деле имеет серьезные дырки. Но что такое Капотня? Капотня входит в периметр противовоздушной обороны. Там три кольца, как минимум. Да сейчас они все превратились в одну сплошную полосу, начиненную вот этими комплексами ПВО. Ну, казалось бы, все должно, казалось бы, они должны хорошо работать, а они все-таки где-то какие-то дырки есть.
0: Из-за воздушных ударов в минувшие выходные крупнейшие сети АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу топлива. Передают «Осторожно, Медиа» и «Фонтанка». Суровее всего на заправках «Татнефти» — до 20 литров бензина и до 40 литров дизеля на один чек.
2: У вас сейчас действуют какие-нибудь ограничения на топливо?
3: 90 литров.
4: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, только за предоплату. Короче, по 20 литров только, короче, заправляют. Больше не дают. 20 литров и все.
0: В Петербургском комитете по энергетике пока не увидели предпосылок для возникновения дефицита. Лимит на заправках ввели и в Татарстане, жалуются пользователи в соцсетях.
5: Ну все, дождались. Теперь в набережных Челнах, в Татарстане дают максимум 20 литров бензина в руки.
0: Топливные ограничения расползаются по российским регионам. На 10 июня они охватили по меньшей мере 25 субъектов федерации, посчитали активисты проектов «Эколого-кризисная группа». На автозаправочных станциях в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и на главных дорогах Кубани также очереди и ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит в ажиотажном спросе жителей аннексированного Крыма.
6: Стоим вот уже час. Еще не подъехали к самой заправке.
0: Некоторые жители оккупированного Крыма считают, что решить проблему с топливом можно завершением войны.
7: А как ее решить? Это только заканчивать СВО.
8: У нас запрет, мы подписали документ.
9: Ну, нам на
8: увольнение.
9: Нам на СВО.
8: До увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот туда сейчас линии подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривайте.
9: Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
8: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас...
9: Да мне на СВО у нас там вообще нету.
8: Я понимаю, я все с радостью бы вам налила.
0: Российская армия пока не столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении топливом, и у нее сформирован запас. Но если удары по НПЗ продолжатся, это может привести к серьезным проблемам на фронте, говорит полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец.
10: Слава Богу! У армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем. Очень достаточно серьезно. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или там у полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны.
0: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Ронштейн отмечает, что логистические проблемы усложняют доставку нефтепродуктов из Сибири в южную центральную часть России.
11: Железные дороги находятся на пределе. Железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает. И логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России.
0: С дефицитом топлива Россия сталкивается почти каждый год. В конце лета спрос на бензин и дизель традиционно растет из-за сельхозработ и сезона отпусков. Но уже сейчас, по расчетам аналитиков Energy Intelligence, из-за ударов украинских дронов в России простаивает почти треть мощностей НПЗ, а это свыше 2 миллионов баррелей в день. Газета «Коммерсант» выяснила, еще осенью в правительстве России разрешили понизить качество выпускаемого бензина и дизеля. Эту меру хотели отменить с 1 мая, но продлили.
12: Ну, если нас смотрят автолюбители, напишите в комментариях, что для вас означает переход от стандарта Евро-5 на Евро-3. А о проблемах с топливом мы поговорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Артем.
12: Эти сезонные трудности.
13: Ну, а если удары украинских беспилотников по российским НПЗ – это сезонные трудности, то наверное, сезонные трудности. Да? А на самом деле, с весны Россия превратилась фактически в импортера топлива. Да? И не так давно была информация о том, что на той же Петербургской бирже, на которую вы ссылались, где это основная площадка торговли, оптовой торговли топливом, поставки белорусских НПЗ выросли год к году в 26 раз. Да? Ну, соответственно,

0: Россия удивительным образом превратилась в импортера топлива, потому что запрет на экспорт бензина действует уже давно. К нему прибавился запрет на экспорт авиационного керосина. Ну и вот, соответственно, сырую нефть России, российские нефтяные компании еще продают. И то не всегда, да, с переменным успехом, когда украинские беспилотники не приплывают там, в черноморские порты или в балтийские, или не прилетают. Да, тогда все хорошо. Когда прилетают или приплывают, не очень получается экспортировать. Или в Ла-Манше какой-нибудь, там британская береговая охрана задерживает танкеры. И все.
1: Но если Россия, получается, и покупает топливо, его же должно хватать на отечественном рынке. Откуда ажиотаж, откуда такой спрос? Ведь туристический сезон еще не пошел. Мы ждем его в августе.
0: Туристический сезон не имеет никакого отношения. Здесь, на самом деле, основной фактор – это посевная и уборочная кампания. Да? То есть, вот фактически, а поскольку Россия большая страна, в каких-то регионах еще только сеют, как в Иркутской области, да, яровые, там, а в каких-то регионах уже началась уборка, как в южных регионах России. Соответственно, и там повышенный спрос на топливо. Да? Вся сельхозтехника, техника работает на дизеле. Соответственно, есть еще война, которая тоже требует огромных поставок топлива. Готовое топливо горит на нефтебазах, да. Ну и плюс НПЗ, они выводятся из строя. По оценке Рейтера, они подсчитали, порядка трети российских НПЗ перестали работать. Соответственно, если Россия ввозит, то белорусские НПЗ просто не справляются с тем количеством нефтепродуктов, которые нужны России. Да? Соответственно, вот дефицит на рынке.
1: Ну, возможно, тут еще вопрос логистики, и министр энергетики Цивилев говорит, что его министерство в ручном режиме работает с РЖД, направляет вагоны, локомотивы, чтобы всем регионам хватало топлива. Это хороший или плохой сигнал, что министерство в ручном режиме уже управляет другим компанией?
0: Они на самом деле давно уже в ручном режиме распределяют по НПЗ лимиты, сколько в какой регион поставлять. То есть этот ручной режим включился довольно давно, и фактически многие сказали, что это элементы госплана. Беда заключается в том, что распланировать в условиях, когда ты не знаешь, на какой НПЗ завтра прилетит, а многие НПЗ подвергаются многократным атакам, да, там Киришские НПЗ в Ленинградской области, или там на юге России довольно много. Или Нижегородские, Фокстовые, НПЗ Лукойла. Да, вот, ну, ты не знаешь, да, ты можешь разнарядку, конечно, кинуть им, но произведут они что-то, не произведут, это вопрос скорее... Вот ВСУ они могут планировать, да, в каком регионе России будет избыток топлива, в каком дефицит, а, к сожалению, российские власти и министр энергетики Цивилев не может.
1: Но вот что можно спланировать, это посевную и сбор урожая, и вы как раз упомянули некоторые регионы, в том числе Иркутскую область, там депутат законодательного собрания объясняет, что проблемы настолько серьезные, что даже аграрии некоторые думают о том, как, что придется им закрываться. Давайте послушаем фрагмент, и у меня будет на эту тему вопрос.
2: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. На все попытки, возможности договориться с поставщиками, два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
1: Ну вот такой прогноз был от депутата законодательного собрания Иркутской области. Максим, а что вы ждете от... Как этот бензиново-дизельный кризис, если можно так вообще сказать, во что он выльется осенью?
0: Ну, если ситуация будет продолжаться и идти по нарастающей, то это чревато кризисом агропромышленного комплекса и, соответственно, а дальше продовольственный кризис, да, ну, как-то другого нет. Неурожай, мы видели все последствия неурожая там 23-24 годов. Да. Это резкий рост продовольственной инфляции, да, огуречная паника, ну, вот это все. Плодово-овощная продукция дорожает, особенно там к весне, когда на овощебазах что-то уже сгнило, что-то уже там распродали. Вот тогда наступает как раз вот после Нового года пик вот этой продовольственной инфляции, которая бьет по самым малообеспеченным. Собственно, сейчас все идет вот в

0: ту сторону пока.
1: А кроме аграриев, есть ли еще отрасли, которые от этого сильно зависят? Но я имею в виду не в краткосрочной перспективе. Вот, например, есть сообщение, что авиационной отрасли нужен керосин, с ним тоже проблемы. Это тоже долгосрочная для них проблема?

0: не в лучшем положении. При этом, если мы говорим о том, где ситуация может стать критической, ну, это, безусловно, Крым, потому что там не столько проблема с НПЗ, сколько с доставкой грузов. Mm-hmm. Да, грузы доставляют, собственно, либо по железной дороге, хотя тоже по железной дороге нету никакой гарантии. Были атаки ВСУ и на локомотивы железнодорожные. Ну, либо автотранспортом. А автотранспорт тоже не является надежным. Соответственно, вот Крым сейчас можно рассматривать такую несколько утрированной моделью того, что может случиться там на европейской части России, как минимум.
1: Угу. Ну, вот интересно, вот напрашивается банальный вопрос, кто виноват? Можно даже сказать риторически. Хотя мы знаем, если вот я тут сошлюсь на политолога Екатерину Шульман, например, ФСБ не может быть виновата в том, что происходит. Да, никогда не бывает виновата. На армию трудно повесить проблемы с бензином. Армия, ну, она вообще не в России присутствует, да, она на территории другой страны. Какие вопросы?
0: Почему армия находится на территории другой страны, когда на территории Российской Федерации очевидные проблемы с внешней угрозой, да? Ну, если называть вещи своими именами, то по большому счету, государство собирает налоги на то, чтобы выполнять целый ряд функций. И главнейшая, и первейшая, важнейшая функция государства – это защищать граждан и территорию страны, бить их по чужим странам, да? Защищать граждан и территорию страны от внешних угроз, соответственно, беспилотников, там, я не знаю, мин, бомб, всего, что прилетает. Поэтому, когда министр финансов Силуанов говорит, нет у нас денег на то, чтобы нефтяные компании защищали, пусть идут сами, покупают, где хотят, и тратятся, деньги-то у них есть. Но это прям нефтяные компании, на минуточку, одни из крупнейших наполнителей российского бюджета, да? И когда представитель государства, исполнительной власти, а по Конституции Российской Федерации, вопросами обороны непосредственно ведает российское правительство. Ну, министр обороны, назначаемый президентом, ну, по Конституции это так, да? Когда член этого правительства говорит, у нас деньги на другое, идите, защищайтесь сами, это выглядит, совсем уже, да, дико. И он, главное, не понимает, насколько дико это выглядит.
1: Угу. Но я пытался вести к тому, что война уже как данность, да, она идет пятый год, и экономисты наверняка рассчитывают риски от войны в том числе. И кого... Вот в этой ситуации обычно любят Набиуллину ругать, но здесь явно не ее прокол, да, это не ее зона ответственности. А кто в России из экономистов отвечает за то, что с бензином-то происходит?
0: Ну вот у вас министр Цивилев из Иркутской области весь бензин отвез в Москву, теперь в Иркутской области нечем убирать корма, соответственно, коровы сдохнут, да, если их Росприроднадзор самостоятельно не уконтропупит, как это происходило в соседних регионах. Соответственно, если искать стрелочника крайнего, да, то министр энергетики, он как бы за это все должен отвечать. Но по большому счету всегда ответственность лежит на том, кто принимает решение. Да? Угу. И если мы будем копать, то принимает решение у нас один человек в стране. В том числе решение о войне, с последствиями которой сталкиваются нефтяные компании. Начиная с 22 года, с санкций и всего прочего. Да? Это тоже является последствиями войны. Сейчас уже, соответственно, прямые убытки, необходимость там обучать персонал стрелять по этим дронам. Они вообще шли нефть перерабатывать, да?
1: Убытки эти на кого лягут?
0: Министр финансов уже сказал, на кого лягут убытки. На нефтяные компании лягут. Угу. Есть еще страховые компании, но я думаю, что страховые компании сейчас перестанут страховать все эти нефтеперерабатывающие и инфраструктурные, связанные с нефтью объекты, просто потому что бессмысленно.
1: Говоря о нефтяных компаниях, я хочу выйти на масштаб уже целой страны. И Bloomberg агентство пишет, что несмотря на то, что у России есть проблемы с переработкой нефтью, Россия, наоборот, благодаря этому увеличивает объемы продаж сырой нефти за границу. Но тут вопрос, сможет ли Россия на этом заработать, причем заработать много, это все зависит от Ормузского пролива. Ведь война в Иране держала высокие цены на нефть какое-то время, но теперь, кажется, горячая фаза идет к завершению или не идет.

0: идет к завершению. Вот мы об этом подготовили материал. Предлагаю посмотреть и вернемся к обсуждению.
1: Я очень рад сообщить, они подписали, сделка подписана.
2: США и Иран подписали предварительное соглашение о прекращении войны. Стороны планируют в течение 2 месяцев договориться по иранской ядерной программе и снять ограничения по судоходству. США обещают прекратить блокаду иранских портов, а Иран разблокировать Ормузский пролив. Свои подписи представители стран пока что поставили онлайн под рамочным документом. Очная встреча ожидается 19 июня в Швейцарии. За 3 с небольшим месяца войны на Ближнем Востоке мировой рынок нефти столкнулся с сильной волатильностью. Цена гуляла в диапазоне от 75 до 126 долларов за баррель на пике паники. Последние заявления президента США Дональда Трампа в очередной раз взбудоражили нефтяной рынок. На этот раз цена на нефть марки Brent обвалилась почти на 5% за один день, достигнув самого низкого уровня с начала марта.
1: Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех. Настоящим я полностью санкционирую открытие Ормузского пролива на беспошлинной основе и одновременно с этим разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, запускайте свои двигатели, пусть нефть течет.
2: Несмотря на заявление Трампа, ситуация в районе Ормузского пролива остается напряженной. Судоходные компании ждут пятничной встречи сторон и разминирования пролива и до тех пор не собираются рисковать кораблями. На фоне сохраняющейся неопределенности иранские власти объявили о победе над США. Эксперты делать выводы о победителях не торопятся, но признают проблемы, с которыми столкнулся Дональд Трамп.
3: Иран свою переговорную позицию в результате войны улучшил. США же начали войну, чтобы решить вопрос с ядерной программой. Но вместо решения своей проблемы получили другую. И в итоге были вынуждены последние 3 месяца думать, как теперь справиться с последствиями этой самой войны. Но важно и то, что Трамп, ввязавшись в ошибочную кампанию, решил с потерями, но все же из нее выйти.
2: Предварительное соглашение критикуют не только оппоненты Трампа, но и союзники США. В Израиле недовольны, что сделка может потенциально заморозить статус-кво. Тегеран не потерпел очевидного поражения, и теперь у него будет время передохнуть и продолжить обогащение урана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался осторожнее.
1: Это соглашение было заключено Соединенными Штатами, президентом Соединенных Штатов, и он верит, что сможет по-настоящему объединить как открытие Ормузского пролива, так и отмену ядерной программы. Я повторяю и говорю, это его решение, и он его ведет. Конечно, я выражал свое мнение в различных беседах.
2: Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии изданию Докса назвал Израиль главной страной, недовольной этими договоренностями.
3: По сути, Израиль остается наиболее проблемной точкой этой сделки. Речь идет о соглашении, в котором Израиль вообще не участвует, и на содержание которого напрямую не влияет. А значит, риск новой эскалации полностью не исчезает.
2: О деталях самой сделки на официальном уровне пока известно мало.
0: Если вы можете оставлять комментарии, если вы находитесь в безопасности, напишите, верите ли вы в продолжение периода высоких цен, выгодных для Российской Федерации. Но Израиль, про который мы говорили в конце сюжета, он один из факторов нестабильности в этом предварительном соглашении, который может, если оно сорвется, то продолжится проблема в Ормузском проливе. Об этом уверен политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Мы с ним поговорили об этом до эфира.
4: Это соглашение всего-навсего предварительное. И детали его, так сказать, по полномасштабной сделке, если угодно, полномасштабной договоренности, если они бы состоятся, будут еще долго обсуждаться после этого. Иран мастер затягивания переговоров, не прерывая их. И в этом смысле я пока могу сказать только одно. Наверное, в ближайшее время мы не увидим боевых действий. И, строго говоря, с точки зрения глобальной экономики, это самое важное. Но будет ли какая-то мега-сделка между Вашингтоном и Тегераном, я пока боюсь об этом говорить. Тут важно понимать одну штуку. Иранский режим хочет выжить, стабилизироваться. И вот это новое, сильно обновленное руководство хочет сохранить власть еще на долгое время. Поэтому они будут делать все, чтобы затягивать процесс, не говоря «нет». Вот в этом я уверен.
0: Ну как это отразится на российских нефтяников, мы спросим у Максима Бланта. Максим, кажется, сделка затягивается. Пора российским нефтяникам открывать шампанское.
5: Не-не, Константин Эггерт сказал ключевую фразу. Боевых действий не будет, да? Сколько там будут вестись переговоры, что там будет с ядерной программой или ракетной программой Ирана, это дело 33-е. Да? Главное, что Ормузский пролив в течение 30 дней Иран обещал разминировать. Да? США сняли блокаду с иранских портов. Иран

0: российские танкеры пошли. Да? На самом деле, еще в конце мая, в начале июня, некоторые танкеры научились проходить Армузский пролив, там появились лайфхаки, да, и, соответственно, арабская нефть начала поступать. И если мы посмотрим на то, что происходит на рынке, да, вот 126 там было на пике долларов за баррель, в какой-то момент российская нефть торговалась даже не с дисконтом, а с премией к Brent. Сейчас российская нефть, вот буквально перед нашей программой, стоила 65 долларов за баррель. Да? Brent опускался ниже 80. И это говорит о том, что цены возвращаются к тому, что было до марта, до начала войны в Персидском заливе. А до начала войны в Персидском заливе нефтяники российские имели очень бледный вид, потому что фактически торговали себе в убыток. Потом начались, ну, в какой-то момент в феврале, начались атаки на порты в Черном и в Балтийском морях. В начале года целая серия задержаний российских танкеров теневого флота, и сейчас все это возвращается. Да? Уже сейчас Трамп сказал, что не видит никаких оснований для того, чтобы продлевать лицензии на торговлю российской нефтью, и скидка на российскую нефть растет стремительно. Да? Соответственно, российская нефтяная отрасль возвращается, но только с гигантскими убытками, к тому состоянию, в котором она была в феврале. А в феврале российские аналитики гадали, когда они побегут в правительство за помощью, за экстренной. Вот в этом месяце или в следующем. Ну вот, соответственно, на осень можно планировать еще один кризис, теперь уже, который будет связан с финансовым состоянием российских нефтяных компаний.
1: А что это значит для обычных граждан, кто не владеет нефтяными компаниями?
0: Ну, смотрите, да, все зависит от того, по какому пути пойдет российское правительство. Они сейчас сами находятся в серьезном замешательстве, потому что пути два. Первый – это то, что они пытаются сделать с нефтяными компаниями, жесткое распределение, ты поставляешь сюда, ну, фактически воспроизводство такого мини-госплана в рамках одной отрасли, да, которая не очень хорошо работает, потому что есть масса факторов, непредсказуемых для тех, кто планирует. Да. Ну, это можно распространить, да, нормированное распределение, там эшелоны идут на север, эшелоны идут на юг, да, завозим батареи самолетами.
1: Так по заправкам-то не распланировать слишком много.
0: Ну, не очень получается, да. Либо напечатать и раздать, да, это всегда тот путь, которым давно уже призывают особенно российский бизнес, да, ну, наплюем на инфляцию, да кого она интересует, на питерском форуме, буквально на завтраке Сбербанк. Только Алексей Заботкин заикнулся, а инфляция, да кого она волнует, это ваша инфляция. Вот, да, вот, ну, наверное, старушек, у которых съедается пенсия раньше, чем они сами насыщаются, это важно, да, инфляция важна, особенно продовольствие. А, ну, вот, да, вот, соответственно, два пути. Поэтому на ваш вопрос есть два ответа.
1: Мне кажется, что действительно этот сценарий довольно вероятный, учитывая, что и появляются новости, что страны ОПЕК, которые снижали добычу, возможно, смогут теперь нормально продавать, когда пролив откроется. Как это повлияет на спрос на российское сырье на рынке мировом?
0: Ну, оно из дефицитного товара перестанет быть... Во-первых, у России сохраняются военные риски. Да? Потому что вы покупаете партию нефти, у вас нет гарантии, во-первых, что этот танкер будет загружен в том терминале, и туда не прилетят беспилотники, что он выйдет и пройдет Ла-Манш, не будучи арестованным, и так далее, и тому подобное. Да? А во-вторых, вы рискуете попасть под американские санкции. Ну, зачем вам это нужно? Либо вы торгуете по цене ниже европейского потолка, да, по 44 доллара за баррель, что совсем не устраивает российских нефтяников. Что касается ОПЕК, то ОПЕК, во-первых, потерял одного из ключевых своих игроков, да, за время войны в заливе. Я напомню, Кувейт заявил о выходе. Да? Соответственно, дальше квоты никто не отменял, да, они договорились о квотах, 600 танкеров стоят и ждут выхода из Армузского пролива, и вся эта нефть, она выльется сейчас на рынок, ну, потому что за фрахт танкеров приходится платить. От этой нефти выгодно будет избавиться как можно быстрее. Соответственно, как только вот этот ручеек потечет, на рынке может возникнуть серьезный переизбыток нефти.
1: такой мрачный сценарий, и мне коллеги подсказывают, у нас полминуты остается. Есть, G7 обещает давить на российскую энергетику. Еще есть куда давить?
0: Всегда есть куда давить. Например, за полный запрет на морской экспорт российской нефти, как собирались ввести европейцы. Но для этого надо еще выполнять свои решения. Да? Флот нужен, да. Ну, Британия арестовала первый танкер.
1: Ну, действительно, были такие сообщения. Спасибо вам большое, Максим, что нашли время на нас и на наших зрителей, проанализировали для нас, что происходит с бензином, дизелем и сырой нефтью на российском рынке. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Это была программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Мы сегодня разбирались, стоит ли переживать из-за сообщений, которые появляются в соцсетях, о нехватках топлива, о топливе по квотам. В общем, делитесь своим мнением, что вы вынесли для себя. Я вернусь к вам в комментарии и там продолжим общение. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
4: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
5: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
4: Вторые.
5: Вторые. А первые – это не любовь?
4: Да.
5: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
4: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров. потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
5: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
6: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
5: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
4: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
5: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
4: Нет, не думала и даже думать не буду.
5: А почему не хотите?
4: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не...

0: не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
1: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
2: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
2: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
2: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
2: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
2: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
2: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
2: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?

0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, ну, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
2: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
0: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятное.
2: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
0: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ Superstar, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: «Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче». И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он, но он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
2: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
2: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да, немного.
2: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, ну, на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я... Абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня, и все.
2: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи, там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын, там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы, оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени.

0: чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: И, может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени, но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про Чик я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов. Мне очень нравятся Чики. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете? Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после миграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: А я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель. И креативный, может быть, продюсер, называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где, очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр, много-много где были, Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение, и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий, у меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 16 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский принял участие в работе саммита группы «Семи» во Франции. В кулуарах саммита состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России во время мирных переговоров по Украине весной 2022 года. Вице-президент США Джей Ди Венс настаивает, что соглашение, достигнутое на переговорах с Ираном, лишит Тегеран возможности создать собственное ядерное оружие или закупать его. Также сегодня
1: кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь, и представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой.
0: В Польше убит российский художник Семен Скрипецкий, критиковавший режим Владимира Путина в России. Лидеры стран группы «Семи» на саммите во французском городе Эвиан пришли к единому мнению о необходимости усиления давления на Россию и согласились в том, что Украина сейчас владеет инициативой в войне с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита, в работе которого сегодня принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Общаясь с журналистами, Зеленский подтвердил, что предлагал президенту России Владимиру Путину прилететь в Эвиан для встречи с ним, но тот отказал. Зеленский выразил уверенность в том, что совместное давление на Кремль со стороны стран Европы и Соединенных Штатов может заставить Владимира Путина пойти на уступки. Сейчас же, по мнению украинского президента, Путин демонстрирует, что переговоров не хочет.
2: Европейцы плюс Америка, думаю, это хорошая, очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Поэтому мы смогли пригласить российскую сторону, а Европа и Соединенные Штаты договорились. И Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить об этом. Поэтому мы должны быть готовы оказать давление на Путина все больше и больше, пока он не положит конец этой войне.
0: Это был Владимир Зеленский. В Эвиане Дональд Трамп и Владимир Зеленский отдельно поговорили друг с другом. Во встрече принял участие и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Речь не шла о полноценной двусторонней встрече, а скорее о разговоре на полях саммита, отметили в команде Зеленского. Трамп назвал встречу очень хорошей и заявил, что позднее еще раз поговорит с украинским президентом. Еще до начала саммита, общаясь с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Дональд Трамп дал понять, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном Соединенные Штаты смогут теперь уделять больше внимания войне в Украине. Трамп также вспомнил свои недавние телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным, состоявшиеся 14 июня, в день его рождения.
3: У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать. Я действительно так считаю. Думаю, они оба открыты для этого. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Говоря о войне в Украине, он также посетовал, что на фронте продолжает гибнуть огромное количество людей. Согласно приведенным Трампом данным, армии России и Украины ежемесячно теряют на войне в среднем по 25 тысяч человек. На саммите группы «Семи» премьер Британии Кир Стармер объявил, что Великобритания включила в санкционный список несколько газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Сообщение о новых санкциях против России опубликовано на сайте британского правительства. В санкционный список добавлены 70 позиций, в том числе юридические и физические лица, а также морские суда. В список, в частности, включены Яндекс.Банк, Еврофинанс, Моснарбанк, Вайлдберрисбанк, ряд предприятий ВПК России, российские военные, в том числе офицеры Главного разведывательного управления и 27 судов теневого флота, включая газовозы. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и заявление о санкциях это подтверждает. Путин должен отвести свои танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров», — заявил Кир Стармер. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожную надежду на успех дипломатии в условиях, когда Украина владеет инициативой на фронте, российская экономика испытывает серьезные трудности.
4: «Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии».
0: Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что его страна не вступит в войну против Украины. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», Лукашенко, среди прочего, отметил в этом интервью, что у конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, цитата, «нет военного решения». Говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет, еще одна цитата, «очень уязвима в военном отношении, поскольку Беларусь у украинских военных как на ладони». В то же время Лукашенко заявил, что Украина пала бы, если бы Россия не приняла в 2022 году решение вывести свои войска из Киева, которые, как утверждал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко, там находились. Лукашенко также рассказал, что вывод войск из Киева состоялся потому, что война пошла, цитата, «не по первоначальному плану» и потому, что Москву обманули Ватикан и Израиль.
5: «Не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Но после того, как россияне вывели войска из Киева, мира этого не последовало. Ну, в очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Никто целей не добился. Но откровенно россияне на поле боя более успешны и продвигаются. И если россиянам удастся окружить вот эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались и очень сильно окопались войска Украины, тоже дни будут их сочтены.
0: Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Лукашенко также извинился перед Владимиром Зеленским за свои высказывания, сделанные в конце мая. Тогда, после заявления Зеленского о том, что в ответ на возможную агрессию со стороны Беларуси Украина будет наносить удары по целям на белорусской территории, что в Киеве известно, где находится Лукашенко, белорусский лидер предположил, что президент Украины выступал под воздействием наркотиков. «Может быть, я где-то и перебрал, но это был ответ на его нелепые заявления. Если Владимир Александрович обиделся, я прошу прощения перед ним за эти слова», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Представители МИД Украины уже заявили, что услышали заявление Лукашенко, но мало верят в его искренность. Время свободы. Власти Польши сообщили об убийстве в городе Бяло-Подляске на востоке страны российского художника Семена Скрипецкого. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, создатель сатирических картин с резкой критикой Владимира Путина, Рамзана Кадырова и войны в Украине. Он покинул Россию по политическим мотивам. Скрипецкий рисовал карикатуры и на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, Юлию Навальную и представителей руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Украинские активисты разместили его данные на сайте «Миротворец», обвинив в поддержке российского нарратива о войне. 12 июня Семен Скрипецкий провел перформанс в Берлине, высмеивая День России, который в тот день отмечался. Во время акции он прошел вдоль очереди на вход в посольство России, Российской Федерации, подметая землю российским флагом и держа в руках собственную картину со Сталиным, вскармливающим Путина. Вот фрагмент записи его акции в Берлине, размещенный в социальных сетях.
6: Солнечный круг, НАТО вокруг, это рисунок вовчишки, нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет Путин, пусть всегда будет Сталин, Ротенберги и прочие, за ним всегда сдохну я.
0: Примерно за час до убийства, как пишет издание «Инсайдер», Семен Скрипецкий написал в своем телеграм-канале, что акция, цитата, «очень понравилась русским патриотам и что ему угрожают». Моя собеседница, работающая в Польше, белорусская журналистка Ксения Куриленко. Ксения, известны ли хоть какие-то детали убийства Семена Скрипецкого, как идет расследование?
1: Да, сегодня утром польская прокуратура в городе Люблин сообщила некоторые подробности. Со слов пресс-секретаря прокуратуры Мартина Козака, известно, что убили Семена вчера, 15 июня, утром, где-то в 9:30-9:45 утра. Это произошло на стоянке, где-то на улице в городе Бяла-Подляска в Польше. Это город примерно в 30-40 километрах от границы с Белоруссией. Известно, снова же со слов польской прокуратуры, что мужчина, личность которого до сих пор не установили, подошел к Семену со спины и с довольно близкого расстояния выстрелил 3 раза в него с короткоствольного оружия. Когда Семен упал, сделал еще 2 выстрела. То есть стрелял он в голову и в верхнюю часть груди. И на месте также нашли гильзы, пулю калибра 9 миллиметров. Известно, что продолжаются поиски, продолжается расследование. Известно, что по этому делу задержали 2 граждан Беларуси. Задерживали недалеко от белорусского консульства в этом городе Бяла-Подляска. Вчера распространялись кадры будто бы с одного из таких задержаний, но неизвестно, что это были за кадры, потому что там непонятно на видео, что точно происходит. Там есть люди в форме. Со слов снова-таки представителя прокуратуры польской, обвинения никому не предъявили. И белорусам не предъявили обвинения. В каком они качестве проходят по делу, пока непонятно. Прокуратура говорит, что были какие-то основания их задержать. По другим известиям, задержали 3 человек, 1 отпустили. Но вот официально пока известно про 2 задержанных белорусов. И также польская прокуратура обращается к всем людям, к жителям Бялой Подляски, всем, кто там проезжал примерно около места убийства или где-то по городу ехал, и у него есть кадры с видеорегистратора или кадры с любых видеокамер, просят поделиться этими кадрами, и так они хотят восстановить.

0: Сколько я знаю, сегодня утром был брифинг польской прокуратуры. Кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь. И представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой. О подозреваемых, о версиях пока не идет речь. Известно, что это мужчина.
1: Из Польши передавала белорусская журналистка Ксения Куриленко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Администрация США пока не раскрыла полностью содержание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, после подписания которого должен быть открыт для судоходства Ормузский пролив и должны начаться 60-дневные переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении между США и Ираном, которое, как заявляют в Вашингтоне, лишит Тегеран возможности обладать ядерным оружием. Как рассказал вице-президент США Джей Ди Венс, меморандум – это довольно общий документ на полутора страницах, он уже подписан в электронном виде самим Венсом и со стороны Ирана спикером парламента Мохаммедом Багером Галибафом. Официальная церемония подписания меморандума состоится в пятницу 19 июня в Женеве, и в ней примут участие представители стран-посредников на переговорах Пакистана и Катара. В интервью телеканалу Fox News Джей Ди Венс подчеркнул, что меморандум не предусматривает американских инвестиций в иранскую экономику. В этом процессе участвовали представители Пакистана и Катара. Президент заявил, что соглашение будет опубликовано в пятницу. Не исключено, что он решит обнародовать его и раньше, однако официальная церемония запланирована именно на пятницу, и президент намерен представить меморандум в этот день. В соглашении прямо говорится, что Иран не получит ни цента из американского бюджета. Речь идет не об этом. Суть соглашения заключается в следующем. Если Иран будет вести себя правильно, если санкции будут сняты, и страна будет интегрирована в мировую экономику, то другим государствам, не Соединенным Штатам, а именно другим странам, будет предложено инвестировать в иранскую экономику. Это может принести положительный результат, но только при условии, что Иран будет неукоснительно выполнять все положения соглашения. Джей Ди Венс также отверг предположение о том, что нынешнее соглашение с Ираном мало чем отличается от того, что было заключено еще в 2015 году при администрации Барака Обамы без всяких боевых действий. Объясните мне тогда, почему на Ближнем Востоке нынешнее соглашение всем нравится, а тогда они его ненавидели, сказал вице-президент США. Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вчера выступил с обращением к стране, в котором заявил, что операция против Ирана и его прокси, группировки Хизбалла в Южном Ливане, достигла многих успехов, как никогда ослабив противников Израиля. По его словам, была ликвидирована угроза немедленного уничтожения государства Израиль со стороны Ирана. Ущерб Ирану может превышать, по его оценкам, триллион долларов, а иранская ядерная программа отброшена назад на несколько лет. В то же время Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не собирается выводить войска из так называемых буферных зон безопасности в Ливане, в Сирии и в секторе Газа.
2: Мы останемся в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны. После событий 7 октября я сформулировал простой принцип. Израиль не позволит террористическим организациям укрепляться у наших границ, рыть террористические туннели, проникать на нашу территорию и готовить новые массовые убийства. Сегодня героические бойцы Цахал стоят между террористами и нашими гражданами. По сути, мы полностью изменили нашу доктрину безопасности. Изменились и мы сами. Мы преодолели барьер страха. Мы действуем на опережение, наносим удары первыми, сохраняем инициативу и неустанно добиваемся своих целей. Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо прежде, а иранская ось зла слабее, чем когда-либо.
1: Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп, характеризуя свои взаимоотношения с Нетаньяху, о котором Трамп говорил, что тот сделает все, что он скажет, отметил: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась, это было слишком». Конец цитаты. Говоря об атаке, Трамп имел в виду израильский удар в южном пригороде Бейрута в минувшее воскресенье, вопреки требованиям Трампа этого не делать. По словам президента США, Израиль Израиль воюет с Хизбаллой слишком долго и погибло слишком

0: слишком много людей. Без США и Израиля бы не было, потому что ни один другой президент не был готов делать то, что сделал я, сказал Трамп, цитата по израильскому русскоязычному сайту News.ru. Сообщение о достижении договоренности между США и Ираном о скором открытии судоходства в Ормузском проливе вызвало оптимизм среди инвесторов. Цены на нефть стали резко снижаться, хотя они остаются выше котировок на момент начала войны в Персидском заливе. О том, как скажется открытие Ормузского пролива на состоянии российской экономики, очень зависящей от цен на энергоносители, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
1: По оценке аналитической компании «Кеплер», на утро понедельника возможности покинуть Персидский залив ждали около 600 судов, а несколько сот пустых танкеров скопилось снаружи в ожидании возможности зайти в залив и встать под погрузку. К этому времени иранское информационное агентство МЕР подтвердило заключение мирного соглашения и раскрыло его детали. Во-первых, официальное подписание всех бумаг состоится только в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Во-вторых, Ормузский пролив Иран полностью разблокирует только в течение 30 дней, так что запускать двигатели, пожалуй, рановато. Хотя самые отчаянные капитаны уже двинули суда в сторону Ормузского пролива. Так или иначе, но нефтяные котировки на этих новостях упали. Цена барреля сорта Brent, потеряв 4,5%, опустилась ниже $82. Контракты на российский сорт Urals рухнули на 8 с лишним процентов, с $78.5 за баррель до $72, а потом ушли еще ниже. Это на $50 за баррель ниже тех максимумов, которые были достигнуты во время войны в Персидском заливе. Российским нефтяникам, а заодно и Министерству финансов, есть от чего впадать в уныние. Особенно если учесть, что один из пунктов американо-иранского соглашения предусматривает снятие американских нефтяных санкций в отношении Исламской Республики и разблокировку замороженных активов на $24 миллиарда. На это отводится 60 дней, в течение которых Иран, можно не сомневаться, постарается максимально подлатать экспортную инфраструктуру и подготовить максимальное количество танкеров, которые теперь уже совершенно легально привезут нефть туда, куда им вздумается. Арабские страны тоже времени даром терять не будут и попытаются наверстать все, что было упущено в течение 3,5 месяца войны и блокады Ормузского пролива. Так что недостатка в нефти на мировом рынке в ближайшие месяцы можно не опасаться. Российские углеводороды в этих условиях перестают быть привлекательным в силу дефицита на рынке товаром. Временные лицензии на покупку российской нефти продлевать никто не будет. Санкционные риски вернутся, а военные с начала года существенно выросли. После атак украинских беспилотников на российскую портовую инфраструктуру и возобновившихся задержаний танкеров теневого флота назвать Россию надежным поставщиком будет сложно. И покупать российскую нефть, если и будет иметь смысл, то только с большой скидкой. Например, по ценам ниже потолка, установленного европейцами, то есть по $44 за баррель. Так что, если американо-иранский мир действительно окажется прочным, российская нефтегазовая отрасль, а с ней и нефтегазовые доходы федерального бюджета, рискуют как минимум вернуться к состоянию конца прошлого, начала этого года, с убытками и ежемесячными недоборами сотен миллиардов долларов в казну. При этом внутри страны ситуация радикально ухудшилась. Удары по перерабатывающей инфраструктуре спровоцировали топливный кризис, который, несмотря на запрет экспорта бензина, расползается по стране и затронул уже 25 регионов. Все это на фоне экономического кризиса, который практически перестали называть возвращением экономики к траектории сбалансированного роста.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Тем временем сборная Ирана по футболу сыграла свой первый матч на нынешнем чемпионате мира против команды Новой Зеландии. Матч состоялся в США, в Лос-Анджелесе. При этом база иранской сборной находится в Мексике. Из-за ограничений несколько членов команды, ни игроки, не получили американские въездные визы. Тренер сборной Ирана пожаловался пришедшему после матча в раздевалку президенту ФИФА Джанни Инфантино на то, что прилететь в Лос-Анджелес его команда смогла только перед самой игрой и что улетать пришлось сразу после нее. Играющие в западных клубах иранские игроки старались делать миролюбивые заявления, призывая сосредоточиться только на футболе. Иранские государственные СМИ торжественно подчеркивали, что в США перед матчем был развернут государственный флаг Ирана и исполнен гимн, хотя довольно много болельщиков на стадионе его освистали. Из-за запрета ФИФА на стадион нельзя было принести флаги Ирана шахских времен, которые принесли некоторые иранские иммигранты. Но когда матч начался, и противники нынешнего режима в Иране и его сторонники стали болеть за иранскую команду. При этом большинство зрителей на матче составляли мексиканцы. На это обратил внимание корреспондент телеканала Sky News Австралия Питер Стефанович, который поговорил с одним из таких болельщиков, и вот что он сказал. Знаете, мы находимся совсем рядом. И эта команда одна из тех, на матче, которые здесь самые дешевые билеты. Создается ощущение, что это местная игра, если не считать, что сборная Ирана базируется по ту сторону границы, в Тихуане. Они приезжают, и многие мексиканцы думают: о, отлично, давайте получим удовольствие. Буду ли я болеть за Иран? Ну, я бы сказал, я буду болеть 50 на 50. Это был один из мексиканских болельщиков на вчерашнем матче чемпионата мира по футболу между командами Ирана и Новой Зеландии. Кстати, матч закончился в ничью 2-2. Ну и последняя тема. Сегодня, 16 июня, в Дублине и в некоторых других городах мира отмечается Блумсдей. Именно 16 июня происходит событие романа Джеймса Джойса «Улисс», главного героя которого зовут Леопольд Блум. Традиция отмечать этот день зародилась в Дублине, где поклонники творчества Джойса проходят маршрутами героев романа, читают вслух отрывки из него, устраивают театральные представления. Рассказывает Александр Генис.
2: Дата, которую Джеймс Джойс выбрал для своего однодневного эпоса, была важна только для него. 16 июня 1904 года он встретился с будущей женой Норой Барнакль. Для всех остальных этот ничем не примечательный день стал первым и единственным праздником будней. Этим он и интересен. Когда в 89 году наконец появился русский перевод «Улисса», тираж, напечатавшего его журнал «Иностранная литература», резко покатился вниз. Тогда, в разгар перестройки, даже восхищавшиеся Джойсом критики сочли его роман недостаточно злободневным. Между тем, «Улисс» написан как раз на злобу дня, любого и каждого. Джойс сумел вернуть ему важность и достоинство. Он вновь сделал сплошной ткань бытия. С отвагой беспримерного педантизма Джойс воссоздал обычный день, вырвав его из истории ради вечности. Вот почему уже много лет читатели «Улисса» в разных городах Старого и Нового Света собираются в этот день, чтобы почтить память отца современной словесности и его главного героя, тихого дублинского еврея Леопольда Блума. В день Блума, один русский переводчик остроумно назвал его «Блудень», повсюду устраивается чтение романа. В Нью-Йорке, скажем, это событие отмечается грандиозным концертом, который транслируется по радио. Самые ярые поклонники «Улисса», не удовлетворяясь пассивной ролью, переводят текст в жизнь. Собственно, именно это и имел в виду автор, сознательно заменивший, по словам Элиота, нарративную практику мифотворческой. Это значит, что Джойс стал повивальной бабкой нового обряда, превратился из писателя в церемонимейстера, зачинателя ритуала. «Улисс» не только роман, это еще и ноты к мифу. Миф же всегда побуждает к поступку. Вспомним, что в России литература тоже часто норовит выплеснуться из переплета. Так, 2 века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза. Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту «Москва-петушки», вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок. Так молодежь приезжает в Пушкиногорский заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах. Так в Москве ходят к Воланду на Садовую. И так в Петербурге навещают каморку Раскольникова, на стене которой я в последний визит прочитал угольную надпись: «Старушек, родя, на всех хватит». Как преступника, читателя романа всегда тянет на место его действия. Однако топографическая магия «Улисса» особенно сильна. Поэтому столько любителей Джойса приезжает в Дублин, чтобы провести 16 июня не только точно так, но и точно там, где его провел Блум. Собирая на свою родину туристов, Джойс помогает всем соотечественникам. Для Ирландии, запрещенный в ней некогда, Джойс оказался ценнее любого полезного ископаемого. И это заставляет задуматься, нельзя ли найти празднику Блума российский аналог. Беда в том, что самая знаменитая наша книга, в которой история героя целиком укладывается в один день, так и называется «Один день Ивана Денисовича».
0: Александр Генис о том, как отмечается Блумсдей. Архивная запись «Радио Свобода» 2004 года. Кстати, а вы осилили шедевр Джеймса Джойса? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.
1: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
2: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать и по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
1: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
2: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, и мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы, и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senior in Rising» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
1: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
2: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с

0: базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность — это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну, если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия виз и других разных причин. То есть российский турист, как бы, ему
0: Она
1: деваться
0: стала
1: некуда,
0: привлекательной.
1: и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
0: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была. Просто она стала недоступной, потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньше, чем была. А что касается возможности, как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
1: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
0: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант, это если мы говорим о ну, таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть, если ну, мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Может, ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата Там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую

0: проникающую способность. Это
1: это в городе Саки. В городе Саки.
0: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности в Украине и на территории страны-агрессора. Очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
1: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
0: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово, не зламні, я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. У нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке. Многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
1: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что

0: Дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта — это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении, то есть когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае назовем это так, спутниковой связи. Так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможно, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства и для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе. Есть такие, в которых в память внесены образы целей, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink — это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
1: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
0: Безусловно, Starlink — основа основ, это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передачи этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев — это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему, это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
0: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 2025 году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал. По принципу, задача минимум потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик, и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опистоль.

0: Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
0: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на 5-м году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю, а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядами». Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
2: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, о, как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
2: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру и опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство, упорство же положительное качество, они его так и интерпретируют, и сам Путин его так интерпретирует, и они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
3: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
2: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. Две недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться, и, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
3: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
2: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
3: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
2: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то Конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политических

0: Политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
1: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
2: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
3: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
3: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
4: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
3: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
4: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
3: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
4: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
3: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим с сегодняшней гостьей подкаста, основательницей проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
3: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
2: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
4: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
2: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
3: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
2: Они меня не поддерживали, мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо, вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
3: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
2: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
3: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации вообще? Пытались там искать помощь?
2: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
4: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
2: После

0: то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках. Но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь, уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала, снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России, и мои родители, и мой родной брат, и уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросам феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет
1: исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные,

0: у вас взгляды. Просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается

0: больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. А мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
1: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале. И вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
2: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
2: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
1: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
2: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%. Поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовки округов, которые позволяют партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство. Но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах. А вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно, то есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
3: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Но возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримандеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество

0: количество округов, где, вероятно, победа противоположная партия. И в свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический gerrymandering, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый gerrymandering, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей таким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
1: Простите, да. Можно я ворвусь, уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинства представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть gerrymandering'ом на основе расового признака. Но да, сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым gerrymandering'ом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять суть того, что было принято Верховным судом.
0: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В деле, в решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
1: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
0: Нет. Да, я консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой.

0: Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим gerrymandering и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законами, другая до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический gerrymandering и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, во всяком случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим gerrymandering, очень часто у них есть стимул использовать расовый gerrymandering как метод, чтобы достичь объект политического gerrymandering. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Калей, теперь будет недостаточно предохранения против, против использования расы как методом политического gerrymandering.
1: Снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 1965 года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, на вот, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
0: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений, что в данный моменте, когда бывает расовый gerrymandering в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцы в штатской прессе ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в gerrymandering просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палату представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе gerrymandering. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатское правительство занимается расовым джерримендрингом, чтобы способствовать политическому джерримендрингу.
1: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное, обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
0: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, правила голосования и так далее под контролем штатского правительства, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новые, и в течение многих лет некоторые штаты, как, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.
1: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте. И поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени. И баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине. голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральная судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы, и в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок. Но штат говорит, что мы так считаем. Нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
0: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспропорциональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту, потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее, но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества, даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
1: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов. Но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики

0: политики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и Штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
1: Есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорные вопросы, специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе, в Белом доме, такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы gerrymandering и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовало все выборы.
0: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
1: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
0: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в Университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
1: Вам тоже.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18 часов 32 минуты, затем в половине 10 вечера на средних волнах.
11: Ну что, ребятушки, вот и Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись.
12: Ограничения на продажу бензина добрались до крупных сетей. В Подмосковье горит НПЗ, а власти говорят о внеплановых ремонтах.
13: Я понимаю.
12: Топливо не наливают даже для армии, жалуются провоенные блогеры. Аграрии в Иркутской области готовы закрываться, говорит депутат «Единорос», а ведь это еще даже не самый сезон.
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о топливе в России. Бензин, дизель и даже сырая нефть. Переживать ли из-за ограничений и каков вообще масштаб проблемы? Издание Forbes подсчитало, что с начала 2026 года цены на дизель в России выросли почти на 50%. Для наглядности у вас на экранах график питерской биржи. Цены здесь, правда, за тонну, и вряд ли вас лично дизель интересует в таких больших объемах. Но он в таких объемах интересует аграриев. Фермеры на юге уже жалуются на цены, но главное на сроки поставок дизеля. Ждать, как они утверждают, приходится по несколько дней или ехать за топливом в соседние регионы. Традиционным ростом спроса проблему объяснить трудно, ведь самый сезон начнется позже, в июле или в августе. Что же тогда происходит с топливом, сейчас мы вам и расскажем.
15: Украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефти» в Капотне. Это один из крупнейших НПЗ России, пишут важные истории. С него поступает 40% всего топлива в Москве и 70% бензина и авиатоплива в области. Это была одна из крупнейших атак на Москву с начала года. Военный эксперт Юрий Федоров отмечает серьезные проблемы у ПВО Москвы.
16: Широко разрекламированная, якобы непробиваемая противовоздушная оборона Москвы на самом деле имеет серьезные дыры. Ну, что такое Капотня? Капотня входит в периметр противовоздушной обороны. Там три кольца, как минимум. Да сейчас они все превратились в одну сплошную полосу, начиненную вот этими комплексами ПВО. Ну, казалось бы, они должны хорошо работать, а они все-таки где-то какие-то дырки есть.
15: Из-за воздушных ударов в минувшие выходные крупнейшие сети АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу топлива, передают «Осторожно, медиа» и «Фонтанка». Суровее всего на заправках «Татнефти» — до 20 литров бензина и до 40 литров дизеля на один чек.
17: У вас сейчас действуют какие-нибудь ограничения на топливо?
18: 90 литров.
11: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись. Только за предоплату. Короче, по 20 литров только заправляют. Больше не дают. 20 литров и все.
15: В Петербургском комитете по энергетике пока не увидели предпосылок для возникновения дефицита. Лимит на заправках ввели и в Татарстане, жалуются пользователи в соцсетях.
19: Ну все, дождались. Теперь в набережных Челнах, в Татарстане дают максимум 20 литров бензина в руки.
15: Топливные ограничения расползаются по российским регионам. На 10 июня они охватили по меньшей мере 25 субъектов федерации, посчитали активисты проектов «Эколого-кризисная группа». На автозаправочных станциях в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и на главных дорогах Кубани также очереди и ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит в ажиотажном спросе жителей аннексированного Крыма.
20: Стоим вот уже час. Еще не подъехали к самой заправке.
15: Некоторые жители оккупированного Крыма считают, что решить проблему с топливом можно завершением войны.
21: А как ее решить? Это только заканчивать СВО.
22: У нас запрет, мы подписали документ.
23: Ну, нам на СВО.
22: До увольнения. Я понимаю.
0: Горячая линия, звоните на горячую линию. Будет старший смене подходить, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривайте.
1: Да, да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
0: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас...
1: Да мне на СВО у нас там вообще нету.
0: Я все с радостью вам налила.
15: Российская армия пока не столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении топливом, и у нее сформирован запас. Но если удары по НПЗ продолжатся, это может привести к серьезным проблемам на фронте, говорит полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец.
2: Слава богу! У армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем. Очень достаточно серьезно. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны.
15: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Ранштейн отмечает, что логистические проблемы усложняют доставку нефтепродуктов из Сибири в южную центральную часть России.
23: Железные дороги находятся на пределе. Железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает. И логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России.
15: С дефицитом топлива Россия сталкивается почти каждый год. В конце лета спрос на бензин и дизель традиционно растет из-за сельхозработ и сезона отпусков. Но уже сейчас, по расчетам аналитиков Energy Intelligence, из-за ударов украинских дронов в России простаивает почти треть мощностей НПЗ, а это свыше 2 миллионов баррелей в день. Газета «Коммерсант» выяснила, еще осенью в правительстве России разрешили понизить качество выпускаемого бензина и дизеля. Эту меру хотели отменить с 1 мая, но продлили.
14: Ну, если нас смотрят автолюбители, напишите в комментариях, что для вас означает переход от стандарта Евро-5 на Евро-3. А о проблемах с топливом мы поговорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Артем.
14: Эти сезонные трудности?
24: Ну, а если удары украинских НПЗ, украинских беспилотников по российским НПЗ – это сезонные трудности, то, наверное, и сезонные трудности. Да? На самом деле, с весны Россия превратилась фактически в импортера топлива. Да? И не так давно была информация о том, что на той же Петербургской бирже, на которую вы ссылались, где это основная площадка торговли, оптовой торговли топливом, поставки белорусских НПЗ выросли год к году в 26 раз. Да? Ну, соответственно, Россия удивительным образом превратилась в импортера топлива, потому что запрет на экспорт бензина действует уже давно. К нему прибавился запрет на экспорт авиационного керосина. Ну и вот, соответственно, сырую нефть России, российские нефтяные компании еще продают. И то не всегда, да, с переменным успехом, когда украинские беспилотники не приплывают там в черноморские порты или в балтийские, или не прилетают, да, тогда все хорошо. Когда прилетают или приплывают, не очень получается экспортировать. Или в Ла-Манше какой-нибудь, там британская береговая охрана задерживает танкер, и все.
14: Но если Россия, получается, и покупает топливо, его же должно хватать на отечественном рынке. Откуда ажиотаж, откуда такой спрос? Ведь туристический сезон еще не пошел. Мы ждем его в августе.
24: Туристический сезон не имеет никакого отношения. Здесь, на самом деле, основной фактор – это посевная и уборочная кампания. Да? То есть, вот фактически... А поскольку Россия большая страна, в каких-то регионах еще только сеют, как в Иркутской области, да, яровые. Там, а в каких-то регионах уже началась уборка, как в южных регионах России. Соответственно, и там повышенный спрос на топливо. Да? Вся сельхозтехника, техника работает на дизеле. Соответственно, есть еще война, которая тоже требует огромных поставок топлива. Готовое топливо горит на нефтебазах, да. Ну и плюс НПЗ, они выводятся из строя. По оценке Рейтера, они подсчитали, порядка трети российских НПЗ перестали работать. Соответственно, если Россия ввозит, то белорусские НПЗ просто не справляются с тем количеством нефтепродуктов, которые нужны России. Да? Соответственно, вот дефицит на рынке.
14: Ну, возможно, тут еще вопрос логистики, и министр энергетики Цивилев говорит, что его министерство в ручном режиме работает с РЖД, направляет вагоны, локомотивы, чтобы всем регионам хватало топлива. Это хороший или плохой сигнал, что министерство в ручном режиме уже управляет другим компанией?
24: Они на самом деле давно уже в ручном режиме распределяют по НПЗ лимиты, сколько в какой регион поставлять. То есть этот ручной режим включился довольно давно, и фактически многие сказали, что это элементы госплана. Беда заключается в том, что распланировать в условиях, когда ты не знаешь, на какой НПЗ завтра прилетит, а многие НПЗ подвергаются многократным атакам, да, там Киришский НПЗ в Ленинградской области, или там на юге России довольно много, или Нижегородские ФКСТОВые НПЗ Лукойла. Да, вот, ну, ты не знаешь, да, ты можешь разнарядку, конечно, кинуть им, но произведут они что-то, не произведут, это вопрос скорее... Вот ВСУ они могут планировать, да, в каком регионе России будет избыток топлива, в каком дефицит, а, к сожалению, российские власти и министр энергетики Цивилев не может.
14: Ну вот что можно спланировать, это посевную и сбор урожая, и вы как раз упомянули некоторые регионы, в том числе Иркутскую область, там депутат законодательного собрания объясняет, что проблемы настолько серьезные, что даже аграрии некоторые думают о том, как, что придется им закрываться. Давайте послушаем фрагмент, и у меня будет на эту тему вопрос.
4: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. На все попытки, возможности договориться с поставщиками, два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
14: Ну вот такой прогноз был от депутата законодательного собрания Иркутской области. Максим, а что вы ждете от... Как этот бензиново-дизельный кризис, если можно так вообще сказать, во что он выльется осенью?
24: Ну, если ситуация будет продолжаться и типа нарастающей, то это чревато кризисом агропромышленного комплекса и, соответственно, а дальше продовольственный кризис. Ну, как-то другого нет. Неурожай, мы видели все последствия неурожая там 23-24 годов. Да. Это резкий рост продовольственной инфляции, да, огуречная паника, ну вот это все. Плодово-овощная продукция дорожает, особенно там к весне, когда на овощебазах что-то уже сгнило, что-то уже там распродали. Вот тогда наступает как раз вот после Нового года пик вот этой продовольственной инфляции, которая бьет по самым малообеспеченным. Собственно, сейчас все идет вот в ту сторону пока.
14: А кроме аграриев, есть ли еще отрасли, которые от этого сильно зависят? Но я имею в виду не в краткосрочной перспективе. Вот, например, есть сообщение, что авиационной отрасли нужен керосин, с ним тоже проблемы. Это тоже долгосрочная для них проблема?
24: Ну, я бы не сказал, что... Да, в авиационной отрасли уже в ряде аэропортов там вводят ограничения, в том числе заполняют ровно столько, сколько в маршрутном листе, там вот, километров рассчитывают. Соответственно, уже никакого права на ошибку у пилота нет. Да, вот там сделают 5 кругов над аэропортом, если погода нелетная или там полоса занята чем-то. Корова пасется на взлетной полосе, да? Не получается. Вот. Но если говорить серьезно, то транспортная отрасль, ну, вот эти все брутальные дальнобойщики, они как бы сейчас вот тоже будут не в лучшем положении. При этом, если мы говорим о том, где ситуация может стать критической, ну, это, безусловно, Крым. Потому что там не столько проблемы с НПЗ, сколько с доставкой грузов. Да, грузы доставляют, собственно, либо по железной дороге, хотя тоже по железной дороге нету никакой гарантии. Были атаки ВСУ и на локомотивы железнодорожные. Ну, либо автотранспортом. А автотранспорт тоже не является надежным. Соответственно, вот Крым сейчас можно рассматривать такой несколько утрированной моделью того, что может случиться там на европейской части России, как минимум.
14: Угу. Ну вот интересно, вот напрашивается банальный вопрос, кто виноват? Можно даже сказать риторически. Хотя мы знаем, если вот я тут сошлюсь на политолога Екатерину Шульман, например, ФСБ не может быть виноват того, что происходит. Они никогда не бывают виноваты. На армию трудно повесить проблемы с бензином. Армия, ну, она вообще не в России присутствует, да, она на территории другой страны. Что, какие
24: почему,
14: вопросы?
24: Почему армия находится на территории другой страны, когда на территории Российской Федерации очевидны проблемы с внешней угрозой, да? Ну, если называть вещи своими именами, то по большому счету, государство собирает налоги на то, чтобы выполнять целый ряд функций. И главнейшая, и первейшая, важнейшая

функция государства – это защищать граждан и территорию страны, бить их по чужим странам, да? Защищать граждан и территорию страны от внешних угроз, соответственно, беспилотников, там, я не знаю, мин.

0: обороны непосредственно ведает российское правительство. Ну, министр обороны, назначаемый президентом, ну, по конституции это так, да? Когда член этого правительства говорит, знаете, у нас деньги на другое, идите, защищайтесь сами, это выглядит, ну, вот совсем уже, да, дико. И он, главное, не понимает, насколько дико это выглядит.
1: Но я пытался вести к тому, что война уже как данность, да, она идет 5-й год, и экономисты наверняка рассчитывают риски от войны в том числе. И кого... Вот в этой ситуации обычно любят Набиуллину ругать, но здесь явно не ее прокол, да, это не ее зона ответственности. А кто в России из экономистов отвечает за то, что с бензином-то происходит?
0: Ну вот у вас министр Цивилев из Иркутской области весь бензин отвез в Москву, теперь в Иркутской области нечем убирать корма, соответственно, коровы сдохнут, да, ну если их Росприроднадзор не самостоятельно не уконтропупит, как это происходило в соседних регионах. Ну, соответственно, вот, ну, если искать стрелочника крайнего, да, то вот министр энергетики, ну, он как бы за это все должен отвечать. Но по большому счету всегда ответственность лежит на том, кто принимает решение. Да? И если мы будем копать, то принимает решение у нас один человек в стране. В том числе решение о войне, с последствиями которой сталкиваются нефтяные компании, начиная с 22 года, с санкций и всего прочего. Да? Это тоже является последствиями войны. Ну, вот, а сейчас уже, соответственно, вот прямые убытки, необходимость там обучать персонал стрелять по этим дронам. Они вообще шли нефть перерабатывать, да, вот у них там.
1: А убытки эти на кого лягут?
0: Министр финансов же сказал, на кого лягут убытки. Ну, на нефтяные компании лягут. Есть еще страховые компании, но я думаю, что страховые компании сейчас перестанут страховать все эти нефтеперерабатывающие и инфраструктурные, связанные с нефтью объекты, просто потому что бессмысленно.
1: Ну вот говоря о нефтяных компаниях, я хочу выйти на масштаб уже целой страны. И Bloomberg, агентство, пишет, что несмотря на то, что у России есть проблемы с переработкой нефтью, Россия, наоборот, благодаря этому увеличивает объемы продаж сырой нефти за границу. Но тут вопрос, сможет ли Россия на этом заработать, причем заработать много, это все зависит от Ормузского пролива. Ведь война в Иране держала высокие цены на нефть какое-то время, но теперь, кажется, горячая фаза идет к завершению или не идет к завершению. Вот мы об этом подготовили материал, предлагаю посмотреть и вернемся к обсуждению.
2: Я очень рад сообщить, они подписали, сделка подписана.
3: США и Иран подписали предварительное соглашение о прекращении войны. Стороны планируют в течение 2 месяцев договориться по иранской ядерной программе и снять ограничения по судоходству. США обещают прекратить блокаду иранских портов, а Иран разблокировать Ормузский пролив. Свои подписи представители стран пока что поставили онлайн под рамочным документом. Очная встреча ожидается 19 июня в Швейцарии. За 3 с небольшим месяца войны на Ближнем Востоке мировой рынок нефти столкнулся с сильной волатильностью. Цена гуляла в диапазоне от 75 до 126 долларов за баррель на пике паники. Последние заявления президента США Дональда Трампа в очередной раз взбудоражили нефтяной рынок. На этот раз цена на нефть марки Brent обвалилась почти на 5% за один день, достигнув самого низкого уровня с начала марта.
2: Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех. Настоящим я полностью санкционирую открытие Ормузского пролива на беспошлинной основе и одновременно с этим разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, запускайте свои двигатели, пусть нефть течет.
3: Несмотря на заявление Трампа, ситуация в районе Ормузского пролива остается напряженной. Судоходные компании ждут пятничной встречи сторон и разминирования пролива и до тех пор не собираются рисковать кораблями. На фоне сохраняющейся неопределенности иранские власти объявили о победе над США. Эксперты делать выводы о победителях не торопятся, но признают проблемы, с которыми столкнулся Дональд Трамп.
4: Иран свою переговорную позицию в результате войны улучшил. США же начали войну, чтобы решить вопрос с ядерной программой. Но вместо решения своей проблемы получили другую. И в итоге были вынуждены последние 3 месяца думать, как теперь справиться с последствиями этой самой войны. Но важно и то, что Трамп, ввязавшись в ошибочную кампанию, решил с потерями, но все же из нее выйти.
3: Предварительное соглашение критикуют не только оппоненты Трампа, но и союзники США. В Израиле недовольны, что сделка может потенциально заморозить статус-кво. Тегеран не потерпел очевидного

0: поражение, и теперь у него будет время передохнуть и продолжить обогащение урана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался осторожнее.
1: Это соглашение было заключено Соединенными Штатами, президентом Соединенных Штатов, и он верит, что сможет по-настоящему объединить как открытие Ормузского пролива, так и отмену ядерной программы. Я повторяю и говорю, это его решение, и он его ведет. Конечно, я выражал свое мнение в различных беседах.
0: Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии изданию «Докса» назвал Израиль главной страной, недовольной этими договоренностями.
2: По сути, Израиль остается наиболее проблемной точкой этой сделки. Речь идет о соглашении, в котором Израиль вообще не участвует и на содержание которого напрямую не влияет. А значит, риск новой эскалации полностью не исчезает.
0: О деталях самой сделки на официальном уровне пока известно мало.
3: Если вы можете оставлять комментарии, если вы находитесь в безопасности, напишите, верите ли вы в продолжение периода высоких цен, выгодных для Российской Федерации. Но Израиль, про который мы говорили в конце сюжета, он один из факторов нестабильности в этом предварительном соглашении, который может, если оно сорвется, то продолжится проблема в Ормузском проливе. Об этом уверен политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эгерт. Мы с ним поговорили об этом до эфира.
4: Это соглашение всего-навсего предварительное. И детали его, так сказать, по полномасштабной сделке, если угодно, полномасштабной договоренности, если они вообще состоятся, будут еще долго обсуждаться после этого. Иран мастер затягивания переговоров, не прерывая их. И в этом смысле я пока могу сказать только одно. Наверное, в ближайшее время мы не увидим боевых действий. И, строго говоря, с точки зрения глобальной экономики, это самое важное. Но будет ли какая-то мега-сделка между Вашингтоном и Тегераном, я пока боюсь об этом говорить. Тут важно понимать одну штуку. Иранский режим хочет выжить, стабилизироваться. И вот это новое, сильно обновленное руководство хочет сохранить власть еще на долгое время. Поэтому они будут делать все, чтобы затягивать процесс, не говоря «нет». Вот в этом я уверен.
3: Ну, как это отразится на российских нефтяников, мы спросим у Максима Бланта. Максим, кажется, сделка затягивается. Пора российским нефтяникам открывать шампанское.
5: Не-не, Константин Эгерт же сказал ключевую фразу. Боевых действий не будет, да? Сколько там будут вестись переговоры, что там будет с ядерной программой или ракетной программой Ирана, это дело 33-е. Да? Главное, что Ормузский пролив в течение 30 дней Иран обещал разминировать. Да? США сняли блокаду с иранских портов. Иранские танкеры пошли. Да? На самом деле, еще в конце мая, в начале июня, некоторые танкеры научились проходить Ормузский пролив, там появились лайфхаки, да, и, соответственно, арабская нефть начала поступать. И если мы посмотрим на то, что происходит на рынке, да, вот 126 там было на пике долларов за баррель, в какой-то момент российская нефть торговалась даже не с дисконтом, а с премией к Brent. Сейчас российская нефть, вот буквально перед нашей программой, стоила 65 долларов за баррель, да. Brent опускался ниже 80. И это говорит о том, что цены возвращаются к тому, что было до марта, до начала войны в Персидском заливе. А до начала войны в Персидском заливе нефтяники российские имели очень бледный вид, потому что фактически торговали себе в убыток. Потом начались, ну, в какой-то момент в феврале, начались атаки на порты в Черном и в Балтийском морях. В начале года целая серия задержаний российских танкеров теневого флота, и сейчас все это возвращается. Да? Уже сейчас Трамп сказал, что не видит никаких оснований для того, чтобы продлевать лицензии на торговлю российской нефтью, и скидка на российскую нефть растет стремительно. Да? Соответственно, российская нефтяная отрасль возвращается, но только с гигантскими убытками, к тому состоянию, в котором она была в феврале. А в феврале российские аналитики гадали, когда они побегут в правительство за помощью, за экстренной. Вот в этом месяце или в следующем. Ну вот, соответственно, на осень можно планировать еще один кризис, теперь уже, который будет связан с финансовым состоянием российских нефтяных компаний.
3: А что это значит для обычных граждан, кто не владеет нефтяными компаниями?
5: Ну, смотрите, да, все зависит от того, по какому пути пойдет российское правительство. Они сейчас сами находятся в серьезном замешательстве, потому что пути два. Первый – это то, что они пытаются сделать с нефтяными компаниями, жесткое распределение, ты поставляешь сюда, ну, фактически воспроизводство такого мини-госплана в рамках одной отрасли, да, которая не очень хорошо работает, потому что есть масса факторов, непредсказуемых для тех, кто планирует, да. Ну, это можно распространить, да, нормированное распределение, там эшелоны идут на север, эшелоны идут на юг, да. Завозим батареи самолетами.
3: Так по заправкам-то не распланировать слишком много.
5: Ну, не очень получается, да. Либо напечатать и раздать, да. Это всегда тот путь, которым давно уже призывают особенно российский бизнес, да. Ну, наплюем на инфляцию, да кого она интересует, на питерском форуме, буквально на завтраке Сбербанк. Только Алексей Заботкин заикнулся, а инфляция, да кого она волнует, это ваша инфляция. Вот, да, вот, ну, наверное, старушек, у которых съедается пенсия раньше, чем они сами насыщаются, это важно, да, инфляция важна, особенно продовольствие. А, ну, вот, да, вот, соответственно, два пути. Поэтому на ваш вопрос есть два ответа.
3: Мне кажется, что действительно этот сценарий довольно вероятный, учитывая, что и появляются новости, что страны ОПЕК, которые снижали добычу, возможно, смогут теперь нормально продавать, когда пролив откроется. Как это повлияет на спрос на российское сырье на рынке мировом?
5: Ну, оно из дефицитного товара перестанет быть... Во-первых, у России сохраняются военные риски. Да? Угу. Потому что вы покупаете партию нефти, у вас нет гарантии, во-первых, что этот танкер будет загружен в том терминале, и туда не прилетят беспилотники, что он выйдет и пройдет Ла-Манш, не будучи арестован, и так далее, и тому подобное. Да? А во-вторых, вы рискуете попасть под американские санкции. Ну, зачем вам это нужно? Либо вы торгуете по цене ниже европейского потолка, да, по $44 за баррель, что совсем не устраивает российских нефтяников. А что касается ОПЕК, то ОПЕК, во-первых, потерял одного из ключевых своих игроков, да, за время войны в заливе. Я напомню, Кувейт заявил о выходе. Да? Соответственно, дальше квоты никто не отменял. Да, они договорились о квотах. 600 танкеров стоят и ждут выхода из Ормузского пролива. И вся эта нефть, она выльется сейчас на рынок. Ну, потому что за фрахт танкеров приходится платить. От этой нефти выгодно будет избавиться как можно быстрее. Соответственно, как только вот этот ручеек потечет, на рынке может возникнуть серьезный переизбыток нефти.
3: Угу. Такой мрачный сценарий, и мне коллеги подсказывают, у нас полминуты остается. G7 обещает давить на российскую энергетику. Еще есть куда давить?
5: Всегда есть куда давить. Например, за полный запрет на морской экспорт российской нефти, как собирались ввести европейцы. Но для этого надо еще выполнять свои решения. Да? Флот нужен, да. Ну, Британия арестовала первый танкер.
3: Ну, действительно, были такие сообщения. Спасибо вам большое, Максим, что нашли время на нас и на наших зрителей, проанализировали для нас, что происходит с бензином, дизелем и сырой нефтью на российском рынке. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Это была программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Мы сегодня разбирались, стоит ли переживать из-за сообщений, которые появляются в соцсетях, о нехватках топлива, о топливе по квотам. В общем, делитесь своим мнением, что вы вынесли для себя. Я вернусь к вам в комментарии, и там продолжим общение. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
4: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
5: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
4: Вторые.
5: Вторые. А первые – это не любовь?
4: Да.
5: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
4: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров. потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
5: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать,

0: Я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
1: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
0: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
2: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
0: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
2: Нет, не думала и даже думать не буду.
0: А почему не хотите?
2: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
1: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
0: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
2: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да, как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
2: Но это все показано через...

0: призму семейной драмы.
1: Я пока не
0: И
1: знаю,
0: здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
2: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
2: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
2: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
2: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно. Для меня оно настолько личное. И я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
2: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
2: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
2: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
0: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в гос

0: структурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
1: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
0: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть в спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну, как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну, не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю. Я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да, немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне?
0: Слушайте, но на самом деле

0: Здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. А ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю. Ну, да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение. Потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про «Чик» я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся «Чики». И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: Я занята двумя детьми, я занята мужем. Я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер, как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили Ну, очень много где, очень Грузия, Армения, Господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр, много-много где были, Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш опера «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение, и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, кстати, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторический нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
1: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
1: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
2: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
1: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
2: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
1: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
2: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
1: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
0: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
1: Чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
0: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не было

0: реализовано. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
1: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
0: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
2: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали, мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо, вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
2: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
2: В то время, это 2020 год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
1: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми, видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках». Но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в два раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит, а я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут. То есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье, мы всей семьей.

0: когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость, говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение,

0: решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть

0: другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они на самом деле очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью был

0: было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от Степлага и Карлага.
1: Здравствуйте. Не подскажете, вот это вот, не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
2: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
3: Баня это была?
2: Это была баня.
3: Лагерная.
2: Да, да.
4: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
0: Премьера фильма «Степи мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
5: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
6: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, если так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
5: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
6: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или Южной Америке там начались, это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и из спутников американской CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там, в начале 60-х, когда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
5: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
6: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаге в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там до мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, 5-е отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
5: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и

0: попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
1: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где, которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило индийское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из част этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки какие-то, таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезкаргане, то, что мы там увидели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
0: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
1: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали к заброшенным лагерям ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
0: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
1: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что в своем родом пришлось.

0: России, советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им может быть немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага. Но он очень далеко от Караганды, она была в ответственностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть это и женской истории ГУЛАГа я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, некоторые приехали обратно в Чехословакию после войны, некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема, вообще не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
2: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Штепан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
1: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
1: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунисту я никому не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. 1947 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но, в общем, отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним

0: им еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
1: Забранить Россию тому, чтобы сожрала Украину целиком.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень настороженно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
13: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 16 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский принял участие в работе саммита группы «Семи» во Франции. В кулуарах саммита состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России во время мирных переговоров по Украине весной 2022 года. Вице-президент США Джей Ди Венс настаивает, что соглашение, достигнутое на переговорах с Ираном, лишит Тегеран возможности создать собственное ядерное оружие или закупать его? Также сегодня
7: кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь, и представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой.
0: В Польше убит российский художник Семен Скрипецкий, критиковавший режим Владимира Путина в России. Лидеры стран группы Семи на саммите во французском городе Эвиан пришли к единому мнению о необходимости усиления давления на Россию и согласились в том, что Украина сейчас владеет инициативой в войне с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита, в работе которого сегодня принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Общаясь с журналистами, Зеленский подтвердил, что предлагал президенту России Владимиру Путину прилететь в Эвиан для встречи с ним, но тот отказал. Зеленский выразил уверенность в том, что совместное давление на Кремль со стороны стран Европы и Соединенных Штатов может заставить Владимира Путина пойти на уступки. Сейчас же, по мнению украинского президента, Путин демонстрирует, что переговоров не хочет.
14: Европейцы плюс Америка, думаю, это хорошая, очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Поэтому мы смогли пригласить российскую сторону, а Европа и Соединенные Штаты договорились. И Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить об этом. Поэтому мы должны быть готовы оказать давление на Путина все больше и больше, пока он не положит конец этой войне.
0: Это был Владимир Зеленский. В Эвиане Дональд Трамп и Владимир Зеленский отдельно поговорили друг с другом. Во встрече принял участие и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Речь не шла о полноценной двусторонней встрече, а скорее о разговоре на полях саммита, отметили в команде Зеленского. Трамп назвал встречу очень хорошей и заявил, что позднее еще раз поговорит с украинским президентом. Еще до начала саммита, общаясь с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Дональд Трамп дал понять, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном Соединенные Штаты смогут теперь уделять больше внимания войне в Украине. Трамп также вспомнил свои недавние телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным, состоявшиеся 14 июня, в день его рождения.
15: У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать. Я действительно так считаю. Думаю, они оба открыты для этого. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Говоря о войне в Украине, он также посетовал, что на фронте продолжает гибнуть огромное количество людей. Согласно приведенным Трампом данным, армии России и Украины ежемесячно теряют на войне в среднем по 25 тысяч человек. На саммите группы Семи премьер Британии Кир Стармер объявил, что Великобритания включила в санкционный список несколько газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Сообщение о новых санкциях против России опубликовано на сайте британского правительства. В санкционный список добавлены 70 позиций, в том числе юридические и физические лица, а также морские суда. В список, в частности, включены Яндекс.Банк, Еврофинанс, Моснарбанк, Вайлдберрисбанк, ряд предприятий ВПК России, российские военные, в том числе офицеры Главного разведывательного управления и 27 судов теневого флота, включая газовозы. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и заявление о санкциях это подтверждает. Путин должен отвести свои танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров», — заявил Кир Стармер. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожную надежду на успех дипломатии в условиях, когда Украина владеет инициативой на фронте, российская экономика испытывает серьезные трудности.
16: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
0: Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. А авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что его страна не вступит в войну против Украины. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», Лукашенко, среди прочего, отметил в этом интервью, что у конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, цитата, «нет военного решения». Говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет, еще одна цитата, «очень уязвима в военном отношении, поскольку Беларусь у украинских военных как на ладони». В то же время Лукашенко заявил, что Украина пала бы, если бы Россия не приняла в 2022 году решение вывести свои войска из Киева, которые, как утверждал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко, там находились. Лукашенко также рассказал, что вывод войск из Киева состоялся потому, что война пошла, цитата, «не по первоначальному плану» и потому, что Москву обманули Ватикан и Израиль.
17: «Не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Но после того, как россияне вывели войска из Киева, мира этого не последовало. Ну, в очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Никто целей не добился. Но откровенно россияне на поле боя более успешны и продвигаются. И если россиянам удастся окружить вот эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались и очень сильно окопались войска Украины, то же дни будут их сочтены.
0: Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Лукашенко также извинился перед Владимиром Зеленским за свои высказывания, сделанные в конце мая. Тогда, после заявления Зеленского о том, что в ответ на возможную агрессию со стороны Беларуси Украина будет наносить удары по целям на белорусской территории, что в Киеве известно, где находится Лукашенко, белорусский лидер предположил, что президент Украины выступал под воздействием наркотиков. «Может быть, я где-то и перебрал, но это был ответ на его нелепые заявления. Если Владимир Александрович обиделся, я прошу прощения перед ним за эти слова», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Представители МИД Украины уже заявили, что услышали заявление Лукашенко, но мало верят в его искренность. Время свободы. Власти Польши сообщили об убийстве в городе Бяло-Подляске на востоке страны российского художника Семена Скрипецкого. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, создатель сатирических картин с резкой критикой Владимира Путина, Рамзана Кадырова и войны в Украине. Он покинул Россию по политическим мотивам. Скрипецкий рисовал карикатуры и на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, Юлию Навальную и представителей руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Украинские активисты разместили его данные на сайте «Миротворец», обвинив в поддержке российского нарратива о войне. 12 июня Семен Скрипецкий провел перформанс в Берлине, высмеивая День России, который в тот день отмечался. Во время акции он прошел вдоль очереди на вход в посольство Российской Федерации, подметая землю российским флагом и держа в руках собственную картину со Сталиным, вскармливающим Путина. Вот фрагмент записи его акции в Берлине, размещенный в социальных сетях.
18: Солнечный круг, НАТО вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет Путин, пусть всегда будет Сталин, Ротенберги и прочие, за ним всегда сдохну я.
19: Примерно за час до убийства, как пишет издание «Инсайдер», Семен Скрипецкий написал в своем телеграм-канале, что акция, цитата, «очень понравилась русским патриотам и что ему угрожают». Моя собеседница, работающая в Польше, белорусская журналистка Ксения Куриленко. Ксения, известны ли хоть какие-то детали убийства Семена Скрипецкого, как идет расследование?
7: Да, сегодня утром польская прокуратура в городе Люблин сообщила некоторые подробности. Со слов пресс-секретаря прокуратуры Мартина Козака, известно, что убили Семена вчера, 15 июня утром, где-то в 9:30-9:45 утра. Это произошло на стоянке, где-то на улице в городе Бяла-Подляска в Польше. Это город примерно в 30-40 километрах от границы с Белоруссией. Известно, снова же со слов польской прокуратуры, что мужчина, личность которого до сих пор не установили, подошел к Семену со спины и с довольно близкого расстояния выстрелил 3 раза в него с короткоствольного оружия. Когда Семен упал, сделал еще 2 выстрела. То есть стрелял он в голову и в верхнюю часть груди. И на месте также нашли гильзы, пулю калибра 9 миллиметров. Известно, что продолжаются поиски, продолжается расследование. Известно, что по этому делу задержали 2 граждан Беларуси. Задерживали недалеко от белорусского консульства в этом городе Бяла-Подляска. Вчера распространялись кадры будто бы с одного из таких задержаний, но неизвестно, что это были за кадры, потому что там непонятно на видео, что точно происходит. Там есть люди в форме. Со слов снова-таки представителя прокуратуры польской, обвинения никому не предъявили. И белорусам не предъявили обвинения. В каком они качестве проходят по делу, пока непонятно. Прокуратура говорит, что были какие-то основания их задержать. По другим известиям, задержали 3 человек, 1 отпустили. Но вот официально пока известно про 2 задержанных белорусов. И также польская прокуратура обращается к всем людям, к жителям Бялой Подляски, всем, кто там проезжал примерно около места убийства или где-то по городу ехал, и у него есть кадры с видеорегистратора или кадры с любых видеокамер, просят поделиться этими кадрами, и так они хотят восстановить маршрут, по которому следовал возможный убийца. Вчера вечером представитель польских служб сообщал, что убийца не задержан. Является ли убийцей кто-то из задержанных белорусов, пока непонятно, но, как говорю, обвинение не предъявлено никому.
19: Выдвигала ли прокуратура какие-то версии нападения, мотивов нападения на Семена Скрипецкого?
7: Насколько знаю, сегодня утром был брифинг польской прокуратуры. Кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь. И представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой. О подозреваемых, о версиях пока не идет речь. Известно, что это мужчина.
19: Из Польши передавала белорусская журналистка Ксения Куриленко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Администрация США пока не раскрыла полностью содержание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, после подписания которого должен быть открыт для судоходства Ормузский пролив и должны начаться 60-дневные переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении между США и Ираном, которое, как заявляют в Вашингтоне, лишит Тегеран возможности обладать ядерным оружием. Как рассказал вице-президент США Джей Ди Венс, меморандум – это довольно общий документ на 1,5 страницах, он уже подписан в электронном виде самим Венсом и со стороны Ирана спикером парламента Мохаммедом Багером Галибафом. Официальная церемония подписания меморандума состоится в пятницу 19 июня в Женеве, и в ней примут участие представители стран-посредников на переговорах Пакистана и Катара. В интервью телеканалу Fox News Джей Ди Венс подчеркнул, что меморандум не предусматривает американских инвестиций в иранскую экономику. экономику. В этом процессе участвовали представители Пакистана и Катара. Президент заявил, что соглашение будет опубликовано в пятницу. Не исключено, что он решит обнародовать его и раньше, однако официальная церемония запланирована именно на пятницу, и президент намерен представить меморандум в этот день. В соглашении прямо говорится, что Иран не получит ни цента из американского бюджета. Речь идет не об этом. Суть соглашения заключается в следующем. Если Иран будет вести себя правильно, если санкции будут сняты и страна будет интегрирована в мировую экономику, то другим государствам, не Соединенным Штатам, а именно другим странам, будет предложено инвестировать в иранскую экономику. Это может принести положительный результат, но только при условии, что Иран будет неукоснительно выполнять все положения соглашения. Джей Ди Венс также отверг предположение о том, что нынешнее соглашение с Ираном мало чем отличается

0: угроза немедленного уничтожения государства Израиль со стороны Ирана. Ущерб Ирану может превышать, по его оценкам, $1 триллион, а иранская ядерная программа отброшена назад на несколько лет. В то же время Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не собирается выводить войска из так называемых буферных зон безопасности в Ливане, в Сирии, в секторе Газа.
1: Мы останемся в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны. После событий 7 октября я сформулировал простой принцип. Израиль не позволит террористическим организациям укрепляться у наших границ, рыть террористические туннели, проникать на нашу территорию и готовить новые массовые убийства. Сегодня героические бойцы Цахал стоят между террористами и нашими гражданами. По сути, мы полностью изменили нашу доктрину безопасности. Изменились и мы сами. Мы преодолели барьер страха. Мы действуем на опережение, наносим удары первыми, сохраняем инициативу и неустанно добиваемся своих целей. Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо прежде, а иранская ось зла слабее, чем когда-либо.
0: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп, характеризуя свои взаимоотношения с Нетаньяху, о котором Трамп говорил, что тот сделает все, что он скажет, отметил: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась, это было слишком». Конец цитаты. Говоря об атаке, Трамп имел в виду израильский удар в южном пригороде Бейрута в минувшее воскресенье, вопреки требованиям Трампа этого не делать. По словам президента США, Израиль воюет с Хизбаллой слишком долго и погибло слишком много людей. Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент не был готов делать то, что сделал я, сказал Трамп. Цитата по израильскому русскоязычному сайту News.ru. Сообщение о достижении договоренности между США и Ираном о скором открытии судоходства в Ормузском проливе вызвало оптимизм среди инвесторов. Цены на нефть стали резко снижаться, хотя они остаются выше котировок на момент начала войны в Персидском заливе. О том, как скажется открытие Ормузского пролива на состоянии российской экономики, очень зависящей от цен на энергоносители, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
2: По оценке аналитической компании «Кеплер», на утро понедельника возможности покинуть Персидский залив ждали около 600 судов, а несколько сот пустых танкеров скопилось снаружи в ожидании возможности зайти в залив и встать под погрузку. К этому времени иранское информационное агентство МЕР подтвердило заключение мирного соглашения и раскрыло его детали. Во-первых, официальное подписание всех бумаг состоится только в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Во-вторых, Ормузский пролив Иран полностью разблокирует только в течение 30 дней, так что запускать двигатели, пожалуй, рановато. Хотя самые отчаянные капитаны уже двинули суда в сторону Ормузского пролива. Так или иначе, но нефтяные котировки на этих новостях упали. Цена барреля сорта Brent, потеряв 4,5%, опустилась ниже $82. Контракты на российский сорт Urals рухнули на 8 с лишним процентов, с $78.5 за баррель до $72, а потом ушли еще ниже. Это на $50 за баррель ниже тех максимумов, которые были достигнуты во время войны в Персидском заливе. Российским нефтяникам, а заодно и Министерству финансов, есть от чего впадать в уныние. Особенно если учесть, что один из пунктов американо-иранского соглашения предусматривает снятие американских нефтяных санкций в отношении Исламской Республики и разблокировку замороженных активов на $24 миллиарда. На это отводится 60 дней, в течение которых Иран, можно не сомневаться, постарается максимально подлатать экспортную инфраструктуру и подготовить максимальное количество танкеров, которые теперь уже совершенно легально привезут нефть туда, куда им вздумается. Арабские страны тоже времени даром терять не будут и попытаются наверстать все, что было упущено в течение 3,5 месяца войны и блокады Ормузского пролива. Так что недостатка в нефти на мировом рынке в ближайшие месяцы можно не опасаться. Российские углеводороды в этих условиях перестают быть привлекательным в силу дефицита на рынке товаром. Временные лицензии на покупку российской нефти продлевать никто не будет. Санкционные риски вернутся, а военные с начала года существенно выросли. После атак украинских беспилотников на российскую портовую инфраструктуру и возобновившихся задержаний танкеров теневого флота назвать Россию надежным поставщиком будет сложно. И покупать российскую нефть, если и будет иметь смысл, то только с большой скидкой. Например, по ценам ниже потолка, установленного европейцами, то есть по $44 за баррель. Так что, если американо-иранский мир действительно окажется прочным, российская нефтегазовая отрасль, а с ней и нефтегазовые доходы федерального бюджета, рискуют как минимум вернуться

0: вернуться к состоянию конца прошлого, начала этого года, с убытками и ежемесячными недоборами сотен миллиардов долларов в казну. При этом внутри страны ситуация радикально ухудшилась. Удары по перерабатывающей инфраструктуре спровоцировали топливный кризис, который, несмотря на запрет экспорта бензина, расползается по стране и затронул уже 25 регионов. Все это на фоне экономического кризиса, который практически перестали называть возвращением экономики к траектории сбалансированного роста.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Тем временем сборная Ирана по футболу сыграла свой первый матч на нынешнем чемпионате мира против команды Новой Зеландии. Матч состоялся в США, в Лос-Анджелесе. При этом база иранской сборной находится в Мексике. Из-за ограничений несколько членов команды, не игроки, не получили американские въездные визы. Тренер сборной Ирана пожаловался пришедшему после матча в раздевалку президенту ФИФА Джанни Инфантино на то, что прилететь в Лос-Анджелес его команда смогла только перед самой игрой и что улетать пришлось сразу после нее. Играющие в западных клубах иранские игроки старались делать миролюбивые заявления, призывая сосредоточиться только на футболе. Иранские государственные СМИ торжественно подчеркивали, что в США перед матчем был развернут государственный флаг Ирана и исполнен гимн, хотя довольно много болельщиков на стадионе его освистали. Из-за запрета ФИФА на стадион нельзя было принести флаги Ирана шахских времен, которые принесли некоторые иранские иммигранты. Но когда матч начался, и противники нынешнего режима в Иране и его сторонники стали болеть за иранскую команду. При этом большинство зрителей на матче составляли мексиканцы. На это обратил внимание корреспондент телеканала Sky News Австралия Питер Стефанович, который поговорил с одним из таких болельщиков, и вот что он сказал. Знаете, мы находимся совсем рядом. И эта команда одна из тех, на матче, которые здесь самые дешевые билеты. Создается ощущение, что это местная игра, если не считать, что сборная Ирана базируется по ту сторону границы, в Тихуане. Они приезжают, и многие мексиканцы думают: о, отлично, давайте получим удовольствие. Буду ли я болеть за Иран? Ну, я бы сказал, я буду болеть 50 на 50. Это был один из мексиканских болельщиков на вчерашнем матче чемпионата мира по футболу между командами Ирана и Новой Зеландии. Кстати, матч закончился в ничью 2-2. Ну и последняя тема. Сегодня, 16 июня, в Дублине и в некоторых других городах мира отмечается Блумсдей. Именно 16 июня происходит событие романа Джеймса Джойса «Улисс», главного героя которого зовут Леопольд Блум. Традиция отмечать этот день зародилась в Дублине, где поклонники творчества Джойса проходят маршрутами героев романа, читают вслух отрывки из него, устраивают театральные представления. Рассказывает Александр Генис.
2: Дата, которую Джеймс Джойс выбрал для своего однодневного эпоса, была важна только для него. 16 июня 1904 года он встретился с будущей женой Норой Барнакль. Для всех остальных этот ничем не примечательный день стал первым и единственным праздником будней. Этим он и интересен. Когда в 89 году наконец появился русский перевод «Улисса», тираж, напечатавшего его журнал «Иностранная литература», резко покатился вниз. Тогда, в разгар перестройки, даже восхищавшиеся Джойсом критики сочли его роман недостаточно злободневным. Между тем, «Улисс» написан как раз на злобу дня, любого и каждого. Джойс сумел вернуть ему важность и достоинство. Он вновь сделал сплошной ткань бытия. С отвагой беспримерного педантизма Джойс воссоздал обычный день, вырвав его из истории ради вечности. Вот почему уже много лет читатели «Улисса» в разных городах Старого и Нового Света собираются в этот день, чтобы почтить память отца современной словесности и его главного героя, тихого дублинского еврея Леопольда Блума. В день Блума, один русский переводчик остроумно назвал его «Блудень», повсюду устраивается чтение романа. В Нью-Йорке, скажем, это событие отмечается грандиозным концертом, который транслируется по радио. Самые ярые поклонники «Улисса», не удовлетворяясь пассивной ролью, переводят текст в жизнь. Собственно, именно это и имел в виду автор, сознательно заменивший, по словам Эллиота, нарративную практику мифотворческой. Это значит, что Джойс стал повивальной бабкой нового обряда, превратился из писателя в церемонимейстера, зачинателя ритуала. «Улисс» не только роман, это еще и ноты к мифу. Миф же всегда побуждает к поступку. Вспомним, что в России литература тоже часто норовит выплеснуться из писателя.

0: переплета. Так, 2 века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза. Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту «Москва-петушки», вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок. Так молодежь приезжает в Пушкиногорский заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах. Так в Москве ходят к Воланду на Садовую. И так в Петербурге навещают каморку Раскольникова, на стене которой я в последний визит прочитал угольную надпись «Старушек, родя, на всех хватит». Как преступника, читателя романа всегда тянет на место его действия. Однако топографическая магия Улисса особенно сильна. Поэтому столько любителей Джойса приезжает в Дублин, чтобы провести 16 июня не только точно так, но и точно там, где его провел Блум. Собирая на свою родину туристов, Джойс помогает всем соотечественникам. Для Ирландии, запрещенный в ней некогда, Джойс оказался ценнее любого полезного ископаемого. И это заставляет задуматься, нельзя ли найти празднику Блума российский аналог. Беда в том, что самая знаменитая наша книга, в которой история героя целиком укладывается в один день, так и называется «Один день Ивана Денисовича».
1: Александр Генис о том, как отмечается Bloomsday. Архивная запись «Радио Свобода» 2004 года. Кстати, а вы осилили шедевр Джеймса Джойса? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала 5-й по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
5: Здравствуйте. Не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
6: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
7: Баня это была?
6: Это была баня.
7: Лагерная.
6: Да, да.
8: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
4: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор

0: Проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
1: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
2: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлак», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлак», были еще особые лагеря, «Степлак», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
1: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
2: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там в Германии или в Южной Америке там начались это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем. фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американская CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане, и нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там начала 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось, и как выглядит сегодня, это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
1: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз», и вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России, или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
2: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, и там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаге в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мёртвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такая интересная

0: данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, этот, остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, 5-е отделение степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я уверен, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нет смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаганье, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения степлага, где проходило тенгизское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки какие-то, таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезкаганье, то, что мы там видели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какой-то мемориальный комплекс.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотели знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем. на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном, и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.

0: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
1: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
0: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
1: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в ответственностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей. Сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка, и нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэнка Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию, и был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель, и потом она попала в ГУЛАГ. Должили. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории ГУЛАГа я в других местах в России не почувствовал.
0: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
1: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны.

0: ранены в ходе немецкой польской операции НКВД, даже готовилась чешская специальная операция, и много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди, это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию, в основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни, и их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось, там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов. И мы имеем сейчас эти интервью, можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
1: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Штепан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
2: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
2: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками.

0: Как с вашей точки зрения менялась Россия, и видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
1: За коммунистов семья ни ко мне не ездил, мне они не дали пас.
2: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но, в общем, отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
1: Забранить Русскую тому, чтобы сожрала Украину целом.
3: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень настороженно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
14: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
14: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись.
15: Ограничения на продажу бензина добрались до крупных сетей. В Подмосковье горит НПЗ, а власти говорят о внеплановых ремонтах.
16: Я понимаю.
15: Топливо не наливают даже для армии, жалуются провоенные блогеры. Аграрии в Иркутской области готовы закрываться, говорит депутат Единорос, а ведь это еще даже не самый сезон.
17: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о топливе в России. Бензин, дизель и даже сырая нефть. Переживать ли из-за ограничений и каков вообще масштаб проблемы? Издание Forbes подсчитало, что с начала 2026 года цены на дизель в России выросли почти на 50%. Для наглядности у вас на экранах график питерской биржи. Цены здесь, правда, за тонну, и вряд ли вас лично дизель интересует в таких больших объемах. Но он в таких объемах интересует аграриев. Фермеры на юге уже жалуются на цены, но главное на сроки поставок дизеля. Ждать, как они утверждают, приходится по несколько дней или ехать за топливом в соседние регионы. Традиционным ростом спроса проблему объяснить трудно, ведь самый сезон начнется позже, в июле или в августе. Что же тогда происходит с топливом, сейчас мы вам и расскажем.
18: Украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефти» в Капотне. Это один из крупнейших НПЗ России, пишут важные истории. С него поступает 40% всего топлива в Москве и 70% бензина и авиатоплива в области. Это была одна из крупнейших атак на Москву с начала года. Военный эксперт Юрий Федоров отмечает серьезные проблемы у ПВО Москвы.
19: Широко разрекламированная, якобы непробиваемая противовоздушная оборона Москвы на самом деле имеет серьезные дыры. Ну, что такое Капотня? Капотня входит в периметр противовоздушной обороны. Там три кольца, как минимум. Да сейчас они все превратились в одну сплошную полосу, начиненную вот этими комплексами ПВО. Ну, казалось бы, они должны хорошо работать, а они все-таки где-то какие-то дырки есть.
18: Из-за воздушных ударов в минувшие выходные крупнейшие сети АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу топлива, передают «Осторожно» медиа и «Фонтанка». Суровее всего на заправках «Татнефти» — до 20 литров бензина и до 40 литров дизеля на один чек.
20: У вас сейчас есть тут какие-нибудь ограничения на топливо?
16: 90 литров.
8: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись. Только за предоплату. Короче, по 20 литров только заправляют. Больше не дают. 20 литров и все.
18: В Петербургском комитете по энергетике пока не увидели предпосылок для возникновения дефицита. Лимит на заправках ввели и в Татарстане, жалуются пользователи в соцсетях.
21: Ну все, дождались. Теперь в набережных Челнах, в Татарстане дают максимум 20 литров бензина в руки.
18: Топливные ограничения расползаются по российским регионам. На 10 июня они охватили по меньшей мере 25 субъектов федерации, посчитали активисты проектов «Эколого-кризисная группа». На автозаправочных станциях в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и на главных дорогах Кубани также очереди и ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит в ажиотажном спросе жителей аннексированного Крыма.
22: Стоим вот уже час. Еще не подъехали к самой заправке.
18: Некоторые жители оккупированного Крыма считают, что решить проблему с топливом можно завершением войны.
23: А как ее решить? Это только заканчивать СВО.
24: У нас запрет, мы подписали документ.
6: Ну, нам на СВО.
16: До увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот туда сейчас линии подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривайте.
6: Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
16: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас...
6: Да мне на СВО у нас там
16: я
6: вообще
16: понимаю,
6: нету.
16: Я все с радостью вам налила.
18: Российская армия пока не столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении топливом, и у нее сформирован запас. Но если удары по НПЗ продолжатся, это может привести к серьезным проблемам на фронте, говорит полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец.
25: Слава Богу! У армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем. Очень достаточно серьезно. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны.
18: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Ранштейн отмечает, что логистические проблемы усложняют доставку нефтепродуктов из Сибири в южную и центральную часть России.
0: Железные дороги находятся на пределе. Железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает. И логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России.
18: С дефицитом топлива Россия сталкивается почти каждый год. В конце лета спрос на бензин и дизель традиционно растет из-за сельхозработ и сезона отпусков. Но уже сейчас, по расчетам аналитиков Energy Intelligence, из-за ударов украинских дронов в России простаивает почти треть мощностей НПЗ, а это свыше 2 миллионов баррелей в день. Газета «Коммерсант» выяснила, еще осенью в правительстве России разрешили понизить качество выпускаемого бензина и дизеля. Эту меру хотели отменить с 1 мая, но продлили.
17: Ну, если нас смотрят автолюбители, напишите в комментариях, что для вас означает переход от стандарта Евро-5 на Евро-3. О проблемах с топливом мы поговорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем.
17: Эти сезонные трудности?
1: Ну, а если удары украинских беспилотников по российским НПЗ – это сезонные трудности, то наверное, сезонные трудности. Да? На самом деле, с весны Россия превратилась фактически в импортера топлива. Да? И не так давно была информация о том, что на той же Петербургской бирже, на которую вы ссылались, где это основная площадка торговли, оптовой торговли топливом, поставки белорусских НПЗ выросли год к году в 26 раз. Да? Ну, соответственно, Россия удивительным образом превратилась в импортера топлива, потому что запрет на экспорт бензина действует уже давно. К нему прибавился запрет на экспорт авиационного керосина. Ну и вот, соответственно, сырую нефть России, российские нефтяные компании еще продают. И то не всегда, да, с переменным успехом, когда украинские беспилотники не приплывают там в черноморские порты или в балтийские, или не прилетают, да, тогда все хорошо. Когда прилетают или приплывают, не очень получается экспортировать. Или в Ла-Манше какой-нибудь, там британская береговая охрана задерживает танкер, и все.
17: Но если Россия, получается, и покупает топливо, его же должно хватать на отечественном рынке. Откуда ажиотаж, откуда такой спрос? Ведь туристический сезон еще не пошел, мы ждем его в августе.
1: Туристический сезон не имеет никакого отношения. Здесь, на самом деле, основной фактор – это посевная и уборочная кампания. Да? То есть, вот фактически, а поскольку Россия большая страна, в каких-то регионах еще только сеют, как в Иркутской области, да, яровые, там, а в каких-то регионах уже началась уборка, как в южных регионах России. Соответственно, и там повышенный спрос на топливо. Да? Вся сельхозтехника, техника работает на дизеле. Соответственно, есть еще война, которая тоже требует огромных поставок топлива. Готовое топливо горит на нефтебазах, да. Ну и плюс НПЗ, они выводятся из строя. По оценке Рейтера, они подсчитали, порядка трети российских НПЗ перестали работать. Соответственно, если Россия ввозит, то белорусские НПЗ просто не справляются с тем количеством нефтепродуктов, которые нужны России. Да? Соответственно, вот дефицит на рынке.
17: Ну, возможно, тут еще вопрос логистики. И министр энергетики Цивилев говорит, что его министерство в ручном режиме работает с РЖД, направляет вагоны, локомотивы, чтобы всем регионам хватало топлива. Это хороший или плохой сигнал, что министерство в ручном режиме уже управляет другим компанией?
1: Они на самом деле давно уже в ручном режиме распределяют по НПЗ лимиты, сколько в какой регион поставлять. То есть этот ручной режим включился довольно давно, и фактически многие сказали, что это элементы госплана. Беда заключается в том, что распланировать в условиях, когда ты не знаешь, на какой НПЗ завтра прилетит, а многие НПЗ подвергаются многократным атакам, да, там Киришский НПЗ в Ленинградской области, или там на юге России довольно достаточно много. Или Нижегородские, ФКСТОВые, НПЗ Лукойла. Да, вот, ну, ты не знаешь, да, ты можешь разнарядку, конечно, кинуть им, но произведут они что-то, не произведут, это вопрос скорее... Вот ВСУ они могут планировать, да, в каком регионе России будет избыток топлива, в каком дефицит, а, к сожалению, российские власти и министр энергетики Цивилев не может.
17: Ну вот что можно спланировать, это посевную и сбор урожая, и вы как раз упомянули некоторые регионы, в том числе Иркутскую область, там депутат законодательного собрания объясняет, что проблемы настолько серьезные, что даже аграрии некоторые думают о том, как, что придется им закрываться. Давайте послушаем фрагмент, и у меня будет на эту тему вопрос.
2: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. На все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
17: Ну вот такой прогноз был от депутата законодательного собрания Иркутской области. Максим, а что вы ждете от... Как этот бензиново-дизельный кризис, если можно так вообще сказать, во что он выльется осенью?
1: Ну, если ситуация будет продолжаться и типа нарастающей, то это чревато кризисом агропромышленного комплекса и, соответственно, а дальше продовольственный кризис. Ну, как-то другого нет. Неурожай, мы видели все последствия неурожая там 23-24 годов. Да. Это резкий рост продовольственной инфляции, да, огуречная паника, ну, вот это все. Плодово-овощная продукция дорожает, особенно там к весне, когда на овощебазах что-то уже сгнило, что-то уже там распродали. Вот тогда наступает как раз вот после Нового года пик вот этой продовольственной инфляции, которая бьет по самым малообеспеченным. Собственно, сейчас все идет вот в ту сторону пока.
17: А кроме аграриев, есть ли еще отрасли, которые от этого сильно зависят? Но я имею в виду не в краткосрочной перспективе. Вот, например, есть сообщение, что авиационной отрасли нужен керосин, с ним тоже проблемы. Это тоже долгосрочная для них проблема?
1: Ну, я бы не сказал, что... Да, в авиационной отрасли уже в ряде аэропортов там вводят ограничения, в том числе заполняют ровно столько, сколько в маршрутном листе, там вот, километров рассчитывают. Соответственно, уже никакого права на ошибку у пилота нет. Да, вот там сделают 5 кругов над аэропортом, если погода нелетная или там полоса занята чем-то. Корова пасется на взлетной полосе, да? Не получается. Вот. Но если говорить серьезно, то транспортная отрасль, ну, вот эти все брутальные дальнобойщики, они как бы сейчас вот тоже будут не в лучшем положении. При этом, если мы говорим о том, где ситуация может стать критической, ну, это, безусловно, Крым. Потому что там не столько проблемы с НПЗ, сколько с доставкой грузов. Да, грузы доставляют, собственно, либо по железной дороге, хотя тоже по железной дороге нету никакой гарантии. Были атаки ВСУ и на локомотивы железнодорожные. Ну, либо автотранспортом. А автотранспорт тоже не является надежным. Соответственно, вот Крым сейчас можно рассматривать такой несколько утрированной моделью того, что может случиться там на европейской части России, как минимум.
17: Угу. Ну, вот интересно, вот напрашивается банальный вопрос, кто виноват? Можно даже сказать риторически. Хотя мы знаем, если вот я тут сошлюсь на политолога Екатерину Шульман, например, ФСБ не может быть виновата в том, что происходит. Да? Никогда не бывает виновата. На армию трудно повесить проблемы с бензином. Армия, ну, она вообще не в России присутствует, да, она на территории другой страны. Какие вопросы?
1: Почему армия находится на территории другой страны, когда на территории Российской Федерации очевидные проблемы с внешней угрозой, да? Ну, если называть вещи своими именами, то по большому счету, государство собирает налоги на то, чтобы выполнять целый ряд функций. И главнейшая, и первейшая, важнейшая функция государства – это защищать граждан и территорию страны, бить по чужим странам, да, защищать граждан, территорию страны от внешних угроз. Соответственно, беспилотников, там, я не знаю, мин, бомб, всего, что прилетает. Поэтому, когда министр финансов Силуанова говорит, а мы, нет у нас денег на то, чтобы нефтяные компании защищали, пусть идут сами покупать.

0: покупают, где хотят, и тратятся. А деньги-то у них есть. Но это прям нефтяные компании, на минуточку, одни из крупнейших наполнителей российского бюджета. Да? И когда представители государства, исполнительной власти, а по Конституции Российской Федерации, вопросами обороны непосредственно ведает российское правительство. Ну, министр обороны, назначаемый президентом, ну, по Конституции это так, да? Когда член этого правительства говорит, знаете, у нас деньги на другое, идите, защищайтесь сами, это выглядит, вот совсем уже, да, дико, и он главное, не понимает, насколько дико это выглядит.
1: Ну, я пытался вести к тому, что война уже как данность, да, она идет 5-й год, и экономисты наверняка рассчитывают риски от войны в том числе. И кого... Вот в этой ситуации обычно любят Набиуллину ругать, но здесь явно не ее прокол, да, это не ее зона ответственности. А кто в России из экономистов отвечает за то, что с бензином-то происходит?
0: Ну вот у вас министр Цивилев из Иркутской области весь бензин отвез в Москву, теперь в Иркутской области нечем убирать корма, соответственно, коровы сдохнут, да, ну если их Росприроднадзор самостоятельно не уконтропупит, как это происходило в соседних регионах. Ну, соответственно, вот, ну, если искать стрелочника крайнего, да, то вот министр энергетики, ну, он как бы за это все должен отвечать. Но по большому счету всегда ответственность лежит на том, кто принимает решение. Да? Угу. И если мы будем копать, то принимает решение у нас один человек в стране. В том числе решение о войне, с последствиями которой сталкиваются нефтяные компании. Начиная с 22 года, с санкций и всего прочего. Да? Это тоже является последствиями войны. Ну вот, а сейчас уже, соответственно, вот прямые убытки, необходимость там обучать персонал стрелять по этим дронам. Они вообще шли нефть перерабатывать, да, вот у них там...
1: А убытки эти на кого лягут?
0: Министр финансов же сказал, на кого лягут убытки. Ну, на нефтяные компании.

0: увеличивает объемы продаж сырой нефти за границу. Но тут вопрос, сможет ли Россия на этом заработать, причем заработать много, это все зависит от Ормузского пролива. Ведь война в Иране держала высокие цены на нефть какое-то время, но теперь, кажется, горячая фаза идет к завершению или не идет к завершению. Вот мы об этом подготовили материал, предлагаю посмотреть и вернемся к обсуждению.
1: Я очень рад сообщить, они подписали, сделка подписана.
2: США и Иран подписали предварительное соглашение о прекращении войны. Стороны планируют в течение 2 месяцев договориться по иранской ядерной программе и снять ограничения по судоходству. США обещают прекратить блокаду иранских портов, а Иран разблокировать Ормузский пролив. Свои подписи представители стран пока что поставили онлайн под рамочным документом. Очная встреча ожидается 19 июня в Швейцарии. За 3 с небольшим месяца войны на Ближнем Востоке мировой рынок нефти столкнулся с сильной волатильностью. Цена гуляла в диапазоне от 75 до 126 долларов за баррель на пике паники. Последние заявления президента США Дональда Трампа в очередной раз взбудоражили нефтяной рынок. На этот раз цена на нефть марки Brent обвалилась почти на 5% за один день, достигнув самого низкого уровня с начала марта.
1: Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех. Настоящим я полностью санкционирую открытие Ормузского пролива на беспошлинной основе и одновременно с этим разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, запускайте свои двигатели, пусть нефть течет.
2: Несмотря на заявление Трампа, ситуация в районе Ормузского пролива остается напряженной. Судоходные компании ждут пятничной встречи сторон и разминирования пролива и до тех пор не собираются рисковать кораблями. На фоне сохраняющейся неопределенности иранские власти объявили о победе над США. Эксперты делать выводы о победителях не торопятся, но признают проблемы, с которыми столкнулся Дональд Трамп.
3: Иран свою переговорную позицию в результате войны улучшил. США же начали войну, чтобы решить вопрос с ядерной программой. Но вместо решения своей проблемы получили другую. И в итоге были вынуждены последние 3 месяца думать, как теперь справиться с последствиями этой самой войны. Но важно и то, что Трамп, ввязавшись в ошибочную кампанию, решил с потерями, но все же из нее выйти.
2: Предварительное соглашение критикуют не только оппоненты Трампа, но и союзники США. В Израиле недовольны, что сделка может потенциально заморозить статус-кво. Федеран не потерпел очевидного поражения, и теперь у него будет время передохнуть и продолжить обогащение урана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался осторожнее.
1: Это соглашение было заключено Соединенными Штатами, президентом Соединенных Штатов, и он верит, что сможет по-настоящему объединить как открытие Ормузского пролива, так и отмену ядерной программы. Я повторяю и говорю, это его решение, и он его ведет. Конечно, я выражал свое мнение в различных беседах.
2: Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии изданию Докса назвал Израиль главной страной, недовольной этими договоренностями.
3: По сути, Израиль остается наиболее проблемной точкой этой сделки. Речь идет о соглашении, в котором Израиль вообще не участвует, и на содержание которого напрямую не влияет. А значит, риск новой эскалации полностью не исчезает.
2: О деталях самой сделки на официальном уровне пока известно мало.
0: Если вы можете оставлять комментарии, если вы находитесь в безопасности, напишите, верите ли вы в продолжение периода высоких цен, выгодных для Российской Федерации. Но Израиль, про который мы говорили в конце сюжета, он один из факторов нестабильности в этом предварительном соглашении, который может, если оно сорвется, то продолжится проблема в Ормузском проливе. А в этом уверен политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Мы с ним поговорили об этом до эфира.
4: Это соглашение всего-навсего предварительное. И детали его, так сказать, по полномасштабной сделке, если угодно, полномасштабной договоренности, если они состоятся, будут еще долго обсуждаться после этого. Иран мастер затягивания переговоров, не прерывая их. И в этом смысле я пока могу сказать только одно. Наверное, в ближайшее время мы не увидим боевых действий. И, строго говоря, с точки зрения глобальной экономики, это самое важное. Но будет ли какая-то мега-сделка между Вашингтоном и Тегераном, я пока боюсь об этом говорить. Тут важно понимать одну штуку. Иранский режим хочет выжить, стабилизироваться. И вот это новое, сильно обновленное руководство хочет сохранить власть еще на долгое время. Поэтому они будут делать все, чтобы затягивать процесс, не говоря «нет». Вот в этом я уверен.
0: Ну и как это отразится на российских нефтяников, мы спросим у Максима Бланта. Максим, кажется, сделка затягивается. Пора российским нефтяникам открывать шампанское.
5: Константин Эггерт же сказал ключевую фразу. Боевые действия не

0: будет, да? Сколько там будут вестись переговоры, что там будет с ядерной программой или ракетной программой Ирана, это дело 33-е. Да? Главное, что Армузский пролив в течение 30 дней Иран обещал разминировать. Да? США сняли блокаду с иранских портов. Иранские танкеры пошли. Да? На самом деле, еще в конце мая, в начале июня, некоторые танкеры научились проходить Армузский пролив, там появились лайфхаки, да, и, соответственно, арабская нефть начала поступать. И если мы посмотрим на то, что происходит на рынке, да, вот 126 там было на пике долларов за баррель, в какой-то момент российская нефть торговалась даже не с дисконтом, а с премией к Brent. Сейчас российская нефть, вот буквально перед нашей программой, стоила 65 долларов за баррель, да. Brent опускался ниже 80. И это говорит о том, что цены возвращаются к тому, что было до марта, до начала войны в Персидском заливе. А до начала войны в Персидском заливе нефтяники российские имели очень бледный вид, потому что фактически торговали себе в убыток. Потом начались, ну, в какой-то момент в феврале, начались атаки на порты в Черном и в Балтийском морях. В начале года целая серия задержаний российских танкеров теневого флота, и сейчас все это возвращается. Да? Уже сейчас Трамп сказал, что не видит никаких оснований для того, чтобы продлевать лицензии на торговлю российской нефтью, и скидка на российскую нефть растет стремительно. Да? Соответственно, российская нефтяная отрасль возвращается, но только с гигантскими убытками, к тому состоянию, в котором она была в феврале. В феврале российские аналитики гадали, когда они побегут в правительство за помощью, за экстренной. Вот в этом месяце или в следующем. Ну вот, соответственно, на осень можно планировать еще один кризис, теперь уже, который будет связан с финансовым состоянием российских нефтяных компаний.
1: А что это значит для обычных граждан, кто не владеет нефтяными компаниями?
0: Ну, смотрите, да, все зависит от того, по какому пути пойдет российское правительство. Они сейчас сами находятся в серьезном замешательстве, потому что пути два. Первый – это то, что они пытаются сделать с нефтяными компаниями, жесткое распределение, ты поставляешь сюда, ну, фактически воспроизводство такого мини-госплана в рамках одной отрасли, да, которая не очень хорошо работает, потому что есть масса факторов, непредсказуемых для тех, кто планирует. Да. Ну, это можно распространить, нормированное распределение, там эшелоны идут на север, эшелоны идут на юг, да, завозим батареи самолетами.
1: Так по заправкам-то не распланировать, слишком много.
0: Ну, не очень получается, да, либо напечатать и раздать, да, это всегда тот путь, которым давно уже призывают особенно российский бизнес, да, ну, наплюем на инфляцию, да кому она интересует, на питерском форуме, буквально на завтраке Сбербанк. Только Алексей Заботкин заикнулся, а инфляция, да кого она волнует, это ваша инфляция. Вот, да, вот, ну, наверное, старушек, у которых съедается пенсия раньше, чем они сами насыщаются, это важно, да, инфляция важна, особенно продовольствие. А, ну, вот, да, вот, соответственно, два пути. Поэтому на ваш вопрос есть два ответа.
1: Мне кажется, что действительно этот сценарий довольно вероятный, учитывая, что и появляются новости, что страны ОПЕК, которые снижали добычу, возможно, смогут теперь нормально продавать, когда пролив откроется. Как это повлияет на спрос на российское сырье на рынке мировом?
0: Ну, оно из дефицитного товара перестанет быть... Во-первых, у России сохраняются военные риски. Да? Угу. Потому что вы покупаете партию нефти, у вас нет гарантии, во-первых, что этот танкер будет загружен в том терминале, и туда не прилетят беспилотники, что он выйдет и пройдет Ла-Манш, не будучи арестован, и так далее, и тому подобное. Да? А во-вторых, вы рискуете попасть под американские санкции. Ну, зачем вам это нужно? Либо вы торгуете по цене ниже европейского потолка, да, по 44 доллара за баррель, что совсем не устраивает российских нефтяников. А что касается ОПЕК, то ОПЕК, во-первых, потерял одного из ключевых своих игроков, да, за время войны в заливе. Я напомню, Кувейт заявил о выходе. Да? Соответственно, дальше квоты никто не отменял, да, они договорились о квотах, 600 танкеров стоят и ждут выхода из Армузского пролива, и вся эта нефть, она выльется

0: сейчас на рынок? Ну, потому что за фрахт танкеров приходится платить. От этой нефти выгодно будет избавиться как можно быстрее. Соответственно, как только вот этот ручеек потечет, на рынке может возникнуть серьезный переизбыток нефти.
1: Угу. Такой мрачный сценарий. И мне коллеги подсказывают, у нас полминуты остается. G7 обещает давить на российскую энергетику. Еще есть куда давить?
0: Всегда есть куда давить. Например, за полный запрет на морской экспорт российской нефти, как собирались ввести европейцы. Но для этого надо еще выполнять свои решения. Да? Флот нужен, да. Ну, Британия арестовала первый танкер.
1: Ну, действительно, были такие сообщения. Спасибо вам большое, Максим, что нашли время на нас и на наших зрителей, проанализировали для нас, что происходит с бензином, дизелем и сырой нефтью на российском рынке. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Это была программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Мы сегодня разбирались, стоит ли переживать из-за сообщений, которые появляются в соцсетях, о нехватках топлива, о топливе по квотам. В общем, делитесь своим мнением, что вы вынесли для себя. Я вернусь к вам в комментарии, и там продолжим общение. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 16 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский принял участие в работе саммита группы «Семи» во Франции. В кулуарах саммита состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России во время мирных переговоров по Украине весной 2022 года. Вице-президент США Джей Ди Венс настаивает, что соглашение, достигнутое на переговорах с Ираном, лишит Тегеран возможности создать собственное ядерное оружие или закупать его. Также сегодня
4: кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь, и представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой.
3: В Польше убит российский художник Семен Скрипецкий, критиковавший режим Владимира Путина в России. Лидеры стран группы «Семи» на саммите во французском городе Эвиан пришли к единому мнению о необходимости усиления давления на Россию и согласились в том, что Украина сейчас владеет инициативой в войне с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита, в работе которого сегодня принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Общаясь с журналистами, Зеленский подтвердил, что предлагал президенту России Владимиру Путину прилететь в Эвиан для встречи с ним, но тот отказал. Зеленский выразил уверенность в том, что совместное давление на Кремль со стороны стран Европы и Соединенных Штатов может заставить Владимира Путина пойти на уступки. Сейчас же, по мнению украинского президента, Путин демонстрирует, что переговоров не хочет.
5: Европейцы плюс Америка, думаю, это хорошая, очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Поэтому мы смогли пригласить российскую сторону, а Европа и Соединенные Штаты договорились. И Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить об этом. Поэтому мы должны быть готовы оказать давление на Путина все больше и больше, пока он не положит конец

0: этой войне.
1: Это был Владимир Зеленский. В Ивиане Дональд Трамп и Владимир Зеленский отдельно поговорили друг с другом. Во встрече принял участие и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Речь не шла о полноценной двусторонней встрече, а скорее о разговоре на полях саммита, отметили в команде Зеленского. Трамп назвал встречу очень хорошей и заявил, что позднее еще раз поговорит с украинским президентом. Еще до начала саммита, общаясь с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Дональд Трамп дал понять, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном Соединенные Штаты смогут теперь уделять больше внимания войне в Украине. Трамп также вспомнил свои недавние телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным, состоявшиеся 14 июня, в день его рождения.
2: У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать. Я действительно так считаю. Думаю, они оба открыты для этого. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца.
1: Это был президент США Дональд Трамп. Говоря о войне в Украине, он также посетовал, что на фронте продолжает гибнуть огромное количество людей. Согласно приведенным Трампом данным, армии России и Украины ежемесячно теряют на войне в среднем по 25 тысяч человек. На саммите группы семи премьер Британии Кир Стармер объявил, что Великобритания включила в санкционный список несколько газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ. Сообщение о новых санкциях против России опубликовано на сайте британского правительства. В санкционный список добавлены 70 позиций, в том числе юридические и физические лица, а также морские суда. В список, в частности, включены Яндекс.Банк, Еврофинанс, Моснарбанк, Вайлдберрисбанк, ряд предприятий ВПК России, российские военные, в том числе офицеры главного разведывательного управления и 27 судов теневого флота, включая газовозы. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и заявление о санкциях это подтверждает. Путин должен отвести свои танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров», — заявил Кир Стармер. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожную надежду на успех дипломатии в условиях, когда Украина владеет инициативой на фронте, российская экономика испытывает серьезные трудности.
3: «Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии».
1: Это был федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. А авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что его страна не вступит в войну против Украины. Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», Лукашенко, среди прочего, отметил в этом интервью, что у конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, цитата, «нет военного решения». Говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет, еще одна цитата, «очень уязвима в военном отношении, поскольку Беларусь у украинских военных как на ладони». В то же время Лукашенко заявил, что Украина пала бы, если бы Россия не приняла в 2022 году решение вывести свои войска из Киева, которые, как утверждал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко, там находились. Лукашенко также рассказал, что вывод войск из Киева состоялся потому, что война пошла, цитата, «не по первоначальному плану» и потому, что Москву обманули Ватикан и Израиль.
4: «Не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Но после того, как россияне вывели войска из Киева, мира этого не последовало. Ну, в очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Никто цели не добился, но откровенно россияне на поле боя более успешны и продвигаются. И если россиянам удастся окружить вот эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались и очень сильно окопались войска Украины, тоже дни будут их сочтены.
1: Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Лукашенко также извинился перед Владимиром Зеленским за свои высказывания, сделанные в конце мая. Тогда, после заявления Зеленского о том, что в ответ на возможную агрессию со стороны Беларуси Украина будет наносить удары по целям на белорусской территории, что в Киеве известно, где находится Лукашенко, белорусский лидер предположил, что президент Украины выступал под воздействием наркотиков. Может быть, я где-то и перебрал, но это был ответ на его нелепые заявления. Если Владимир Александрович обиделся, я прошу прощения перед ним за эти слова, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Представители МИД Украины уже заявили, что услышали заявление Лукашенко, но мало верят в его искренность. Время свободы. Власти Польши сообщили об убийстве в городе Бяло-Подляска на востоке страны российского художника Семена Скрипецкого. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, создатель сатирических картин с резкой критикой Владимира Путина, Рамзана Кадырова и войны в Украине. Он покинул Россию по политическим мотивам. Скрипецкий рисовал карикатуры и на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, Юлию Навальную и представителей руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Украинские активисты разместили его данные на сайте «Миротворец», обвинив в поддержке российского нарратива о войне. 12 июня Семен Скрипецкий провел перформанс в Берлине, высмеивая День России, который в тот день отмечался. Во время акции он прошел вдоль очереди на вход в посольство Российской Федерации, подметая землю российским флагом и держа в руках собственную картину со Сталиным, вскармливающим Путина. Вот фрагмент записи его акции в Берлине, размещенный в социальных сетях.
0: Солнечный круг, НАТО вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет Путин, пусть всегда будет Сталин, Ротенберги и прочие, за ним всегда сдохну я.
1: Примерно за час до убийства, как пишет издание «Инсайдер», Семен Скрипецкий написал в своем телеграм-канале, что акция, цитата, «очень понравилась русским патриотам» и что ему угрожают. Моя собеседница, работающая в Польше, белорусская журналистка Ксения Куриленко. Ксения, известны ли хоть какие-то детали убийства Семена Скрипецкого? Как идет расследование?
5: Да, сегодня утром польская прокуратура в городе Люблин сообщила некоторые подробности. Со слов пресс-секретаря прокуратуры Мартина Козака известно, что убили Семена вчера, 15 июня утром, где-то в 9:30-9:45 утра. Это произошло на стоянке, где-то на улице в городе Бяло-Подляска в Польше. Это город примерно в 30-40 километрах от границы с Белоруссией. Известно, снова же со слов польской прокуратуры, что мужчина, личность которого до сих пор не установили, подошел к Семену со спины и с довольно близкого расстояния выстрелил 3 раза в него с короткоствольного оружия. Когда Семен упал, сделал еще 2 выстрела. То есть стрелял он в голову и в верхнюю часть груди. И на месте также нашли гильзы, пулю калибра 9 миллиметров. Известно, что продолжаются поиски, продолжается расследование. Известно, что по этому делу задержали 2 граждан Беларуси. Задерживали недалеко от белорусского консульства в этом городе Бяло-Подляска. Вчера распространялись кадры, будто бы с одного из таких задержаний, но неизвестно, что это были за кадры, потому что там непонятно на видео, что точно происходит. Там есть люди в форме. Со слов снова-таки представителя прокуратуры польской, обвинения никому не предъявили. И белорусам не предъявили обвинения. В каком они качестве проходят по делу, пока непонятно. Прокуратура говорит, что были какие-то основания их задержать.

0: По другим известиям, задержали 3 человек, одного отпустили. Но вот официально пока известно про 2 задержанных белорусов. И также польская прокуратура обращается к всем людям, к жителям Białej Podlaski, всем, кто там проезжал, примерно около места убийства или где-то по городу ехал. И у него есть кадры с видеорегистратора или кадры с любых видеокамер. Просят поделиться этими кадрами. И так они хотят восстановить маршрут, по которому следовал возможный убийца. Вчера вечером представитель польских служб сообщал, что убийца не задержан. Является ли убийцей кто-то из задержанных белорусов, пока непонятно, но, как говорю, обвинение не предъявлено никому.
1: Выдвигала ли прокуратура какие-то версии нападения, мотивов нападения на Семена Скрипецкого?
0: Насколько я знаю, сегодня утром был брифинг польской прокуратуры. Кто-то из журналистов задал вопрос, была ли это экзекуция, была ли это казнь. И представитель прокуратуры ответил только, что выводы напрашиваются сами собой. О подозреваемых, о версиях пока не идет речь. Известно, что это мужчина.
1: Из Польши передавала белорусская журналистка Ксения Куриленко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Администрация США пока не раскрыла полностью содержание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, после подписания которого должен быть открыт для судоходства Ормузский пролив и должны начаться 60-дневные переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении между США и Ираном, которое, как заявляют в Вашингтоне, лишит Тегеран возможности обладать ядерным оружием. Как рассказал вице-президент США Джей Ди Венс, меморандум – это довольно общий документ на 1,5 страницах, он уже подписан в электронном виде самим Венсом и со стороны Ирана спикером парламента Мохаммедом Багером Галибафом. Официальная церемония подписания меморандума состоится в пятницу 19 июня в Женеве, и в ней примут участие представители стран-посредников на переговорах Пакистана и Катара. В интервью телеканалу Fox News Джей Ди Венс подчеркнул, что меморандум не предусматривает американских инвестиций в иранскую экономику. В этом процессе участвовали представители Пакистана и Катара. Президент заявил, что соглашение будет опубликовано в пятницу. Не исключено, что он решит обнародовать его и раньше, однако официальная церемония запланирована именно на пятницу, и президент намерен представить меморандум в этот день. В соглашении прямо говорится, что Иран не получит ни цента из американского бюджета. Речь идет не об этом. Суть соглашения заключается в следующем. Если Иран будет вести себя правильно, если санкции будут сняты и страна будет интегрирована в мировую экономику, то другим государствам, не Соединенным Штатам, а именно другим странам, будет предложено инвестировать в иранскую экономику. Это может принести положительный результат, но только при условии, что Иран будет неукоснительно выполнять все положения соглашения. Джей Ди Венс также отверг предположение о том, что нынешнее соглашение с Ираном мало чем отличается от того, что было заключено еще в 2015 году при администрации Барака Обамы без всяких боевых действий. Объясните мне тогда, почему на Ближнем Востоке нынешнее соглашение всем нравится, а тогда они его ненавидели, сказал вице-президент США. Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вчера выступил с обращением к стране, в котором заявил, что операция против Ирана и его прокси, группировки Хизбалла в Южном Ливане, достигла многих успехов, как никогда ослабив противников Израиля. По его словам, была ликвидирована угроза немедленного уничтожения государства Израиль со стороны Ирана. Ущерб Ирану может превышать, по его оценкам, $1 триллион, а иранская ядерная программа отброшена назад на несколько лет. В то же время Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не собирается выводить войска из так называемых буферных зон безопасности в Ливане, в Сирии и в секторе Газа.
2: Мы останемся в зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны. После событий 7 октября я сформулировал простой принцип. Израиль не позволит террористическим организациям укрепляться у наших границ, рыть террористические туннели, проникать на нашу территорию и готовить новые массовые убийства. Сегодня

0: Героические бойцы ЦАХАЛ стоят между террористами и нашими гражданами. По сути, мы полностью изменили нашу доктрину безопасности. Изменились и мы сами. Мы преодолели барьер страха. Мы действуем на опережение, наносим удары первыми, сохраняем инициативу и неустанно добиваемся своих целей. Израиль сегодня сильнее, чем когда-либо прежде, а иранская ось зла слабее, чем когда-либо.
1: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп, характеризуя свои взаимоотношения с Нетаньяху, о котором Трамп говорил, что тот сделает все, что он скажет, отметил: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась, это было слишком». Конец цитаты. Говоря об атаке, Трамп имел в виду израильский удар в южном пригороде Бейрута в минувшее воскресенье, вопреки требованиям Трампа этого не делать. По словам президента США, Израиль воюет с Хизбаллой слишком долго, и погибло слишком много людей. Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент не был готов делать то, что сделал я, сказал Трамп. Цитата по израильскому русскоязычному сайту News.ru. Сообщение о достижении договоренности между США и Ираном о скором открытии судоходства в Ормузском проливе вызвало оптимизм среди инвесторов. Цены на нефть стали резко снижаться, хотя они остаются выше котировок на момент начала войны в Персидском заливе. О том, как скажется открытие Ормузского пролива на состоянии российской экономики, очень зависящей от цен на энергоносители, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
2: По оценке аналитической компании «Кеплер», на утро понедельника возможности покинуть Персидский залив ждали около 600 судов, а несколько сот пустых танкеров скопилось снаружи в ожидании возможности зайти в залив и встать под погрузку. К этому времени иранское информационное агентство МЕР подтвердило заключение мирного соглашения и раскрыло его детали. Во-первых, официальное подписание всех бумаг состоится только в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Во-вторых, Ормузский пролив Иран полностью разблокирует только в течение 30 дней, так что запускать двигатели, пожалуй, рановато, хотя самые отчаянные капитаны уже двинули суда в сторону Ормузского пролива. Так или иначе, но нефтяные котировки на этих новостях упали. Цена барреля сорта Brent, потеряв 4,5%, опустилась ниже $82. Контракты на российский сорт Urals рухнули на 8 с лишним процентов, с $78.5 за баррель до $72, а потом ушли еще ниже. Это на $50 за баррель ниже тех максимумов, которые были достигнуты во время войны в Персидском заливе. Российским нефтяникам, а заодно и Министерству финансов, есть от чего впадать в уныние. Особенно если учесть, что один из пунктов американо-иранского соглашения предусматривает снятие американских нефтяных санкций в отношении Исламской Республики и разблокировку замороженных активов на $24 миллиарда. На это отводится 60 дней, в течение которых Иран, можно не сомневаться, постарается максимально подлатать экспортную инфраструктуру и подготовить максимальное количество танкеров, которые теперь уже совершенно легально привезут нефть туда, куда им вздумается. Арабские страны тоже времени даром терять не будут и попытаются наверстать все, что было упущено в течение 3,5 месяцев войны и блокады Ормузского пролива. Так что недостатка в нефти на мировом рынке в ближайшие месяцы можно не опасаться. Российские углеводороды в этих условиях перестают быть привлекательным в силу дефицита на рынке товаром. Временные лицензии на покупку российской нефти продлевать никто не будет. Санкционные риски вернутся, а военные с начала года существенно выросли. После атак украинских беспилотников на российскую портовую инфраструктуру и возобновившихся задержаний танкеров теневого флота назвать Россию надежным поставщиком будет сложно. И покупать российскую нефть, если и будет иметь смысл, то только с большой скидкой. Например, по ценам ниже потолка, установленного европейцами, то есть по $44 за баррель. Так что, если американо-иранский мир действительно окажется прочным, российская нефтегазовая отрасль, а с ней и нефтегазовые доходы федерального бюджета, рискуют как минимум вернуться к состоянию конца прошлого, начала этого года, с убытками и ежемесячными недоборами сотен миллиардов долларов в казну. При этом внутри страны ситуация радикально ухудшилась. Удары по перерабатывающей инфраструктуре спровоцировали топливный кризис, который, несмотря на запрет экспорта бензина, расползается по стране и затронул уже 25 регионов. Все это на фоне экономического кризиса, который практически перестали называть возвращением экономики к траектории сбалансированного роста.
1: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Тем временем сборная Ирана по футболу сыграла свой первый матч на нынешнем чемпионате мира против команды Новой Зеландии. Матч состоялся в США, в Лос-Анджелесе. При этом база иранской сборной находится в Мексике. Из-за ограничений несколько членов команды, не игроки, не получили американские въездные визы. Тренер сборной Ирана пожаловался пришедшему после матча в раздевалку президенту ФИФА Джанни Инфантино на то, что прилететь в Лос-Анджелес его команда смогла только перед самой игрой и что улетать пришлось сразу после нее. Играющие в западных клубах иранские игроки старались делать миролюбивые заявления, призывая сосредоточиться только на футболе. Иранские государственные СМИ торжественно подчеркивали, что в США перед матчем был развернут государственный флаг Ирана и исполнен гимн, хотя довольно много болельщиков на стадионе его освистали. Из-за запрета ФИФА на стадион нельзя было принести флаги Ирана шахских времен, которые принесли некоторые иранские иммигранты. Но когда матч начался, и противники нынешнего режима в Иране, его сторонники стали болеть за иранскую команду. При этом большинство зрителей на матче составляли мексиканцы. На это обратил внимание корреспондент телеканала Sky News Австралия Питер Стефанович, который поговорил с одним из таких болельщиков, и вот что он сказал. Знаете, мы находимся совсем рядом. И эта команда одна из тех, на матче, которые здесь самые дешевые билеты. Создается ощущение, что это местная игра, если не считать, что сборная Ирана базируется по ту сторону границы, в Тихуане. Они приезжают, и многие мексиканцы думают: о, отлично, давайте получим удовольствие. Буду ли я болеть за Иран? Ну, я бы сказал, я буду болеть 50 на 50. Это был один из мексиканских болельщиков на вчерашнем матче чемпионата мира по футболу между командами Ирана и Новой Зеландии. Кстати, матч закончился в ничью 2-2. Ну и последняя тема. Сегодня, 16 июня, в Дублине и в некоторых других городах мира отмечается Блумсдей. Именно 16 июня происходит событие романа Джеймса Джойса «Улисс», главного героя которого зовут Леопольд Блум. Традиция отмечать этот день зародилась в Дублине, где поклонники творчества Джойса проходят маршрутами героев романа, читают вслух отрывки из него, устраивают театральные представления. Рассказывает Александр Генис.
3: Дата, которую Джеймс Джойс выбрал для своего однодневного эпоса, была важна только для него. 16 июня 1904 года он встретился с будущей женой Норой Барнакль. Для всех остальных этот ничем не примечательный день стал первым и единственным праздником будней. Этим он и интересен. Когда в 89 году наконец появился русский перевод «Улисса», тираж, напечатавшего его журнал «Иностранная литература», резко покатился вниз. Тогда, в разгар перестройки, даже восхищавшиеся Джойсом критики сочли его роман недостаточно злободневным. Между тем, «Улисс» написан как раз на злобу дня, любого и каждого. Джойс сумел вернуть ему важность и достоинство. Он вновь сделал сплошной ткань бытия. С отвагой беспримерного педантизма Джойс воссоздал обычный день, вырвав его из истории ради вечности. Вот почему уже много лет читатели «Улисса» в разных городах Старого и Нового Света собираются в этот день, чтобы почтить память отца современной словесности и его главного героя, тихого дублинского еврея Леопольда Блума. В день Блума, один русский переводчик остроумно назвал его «Блудень», повсюду устраивается чтение романа. В Нью-Йорке, скажем, это событие отмечается грандиозным концертом, который транслируется по радио. Самые ярые поклонники «Улисса», не удовлетворяясь пассивной ролью, переводят текст в жизнь. Собственно, именно это и имел в виду автор, сознательно заменивший, по словам Элиота, нарративную практику мифотворческой. Это значит, что Джойс стал повивальной бабкой нового обряда, превратился из писателя в церемонимейстера, зачинателя ритуала. «Улисс» не только роман, это еще и ноты к мифу. Миф же всегда побуждает к поступку. Вспомним, что в России литература тоже часто норовит выплеснуться из переплета. Так, 2 века назад чувствительные москвичи собирались у пруда, где утопилась бедная Лиза. Так их не более трезвые потомки ездят в электричке по маршруту «Москва-петушки», вооружившись упомянутым в знаменитой поэме набором бутылок. Так молодежь приезжает в Пушкиногорский заповедник, чтобы побывать не только в пушкинских, но и в довлатовских местах. Так в Москве ходят к Воланду на Садовую. И так в Петербурге навещают каморку Раскольникова, на стене которой я в последний визит прочитал угольную надпись. «Старушек, родя, на всех хватит». Как преступника, читателя романа всегда тянет на место его действия. Однако топографическая магия Улисса особенно сильна. Поэтому столько любителей Джойса приезжает в Дублин, чтобы провести 16 июня не только точно так, но и точно там, где его провел Блум. Собирая на свою родину туристов, Джойс помогает всем соотечественникам. Для Ирландии, запрещенный в ней некогда, Джойс оказался ценнее любого полезного ископаемого. И это заставляет задуматься, нельзя ли найти празднику Блума российский аналог. Беда в том, что самая знаменитая наша книга, в которой история героя целиком укладывается в один день, так и называется «Один день Ивана Денисовича».
1: Александр Генис о том, как отмечается Блумсдей. Архивная запись «Радио Свобода» 2004 года. Кстати, а вы осилили шедевр Джеймса Джойса? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Культура, судьбы, время. Толстой и Тургенев. Эфир 11 сентября 83 года.
7: Культура, судьбы, время. Уважаемые слушатели, сегодняшняя наша передача касается двух годовщин, исполнившейся на минувшей неделе 155-й годовщины со дня рождения Льва Толстого и столетия со дня смерти Тургенева, памяти которого был посвящен Международный конгресс под Парижем. Об этом конгрессе мы будем говорить во второй части передачи, примерно через 8 минут. Начнем же мы с беседы о Льве Толстом из цикла «Оболганные гении». У микрофона автор беседы, литературовед Дмитрий Васильевич Сезиман.
8: Есть заветное и спасительное слово, без которого буквально погибли бы советские авторы статей, книг, учебников по истории и литературы. Это слово «противоречивый». Ну, к примеру, надо писать о каком-нибудь авторе, в особенности о великом писателе, признанном классике, которого как-то неудобно просто замолчать. Ну, скажем, о Достоевском. Беда в том, что Фёдор Михайлович, будучи одним из величайших творцов мировой литературы, как-то не подходит к разряду предвестников революции. Не то что обожаемый Чернышевский. Вот и выходит из положения, объявив его противоречивым. Замечу, кстати, что при Сталине было все-таки проще. Тогда действительно Достоевского замалчивали, а Шкловский просто-таки грозился расстрелять его. Так и пошло. У кого таланта при всем желании не отнимешь, но кого не всунешь в обойму предшественников классиков марксизма-ленинизма или их верных учеников, того зачисляют в противоречивый. Так и Гоголь противоречивый, и Достоевский, и Блок, и Пастернак, и даже Эренбург уж на что старался, а и то попал в противоречивые. В этой категории пальма первенства, вероятно, принадлежит Льву Николаевичу Толстому. С ним оказалось просто. С одной стороны, Ленин окрестил его зеркалом русской революции, за то, дескать, что он в своих романах нарисовал весьма критическую картину русского общества. А с другой, вместо того, чтобы проповедовать революционное разрушение этого общества, он, видите ли, баловался не противлением злу насилием, не кушал мясного и сам точал себе сапоги. Вот так ценой вульгарного окарикатуривания и пошлейшего упрощения справились с мировоззрением одного из мощнейших умов русского XIX века. И так как по уже испытанному приему философские сочинения Толстого труднодоступны, то и внушается поколениям советских школьников, что величайший русский писатель, когда мудрствовал лукаво, превращался в чудаковатого, а то и придурковатого болтуна. Между тем, например, «Исповедь» Толстого, написанная в конце 70-х годов, вскоре после «Анны Карениной», отразила с исключительной силой тяжелый, но и плодотворнейший духовный кризис автора. Проблема смерти, всегда занимавшая его, с невероятной силой встала перед Толстым, и в свете этих размышлений перед ним развернулась вся его неудовлетворенность той секулярной, то есть светской культуры, которой он всецело жил до тех пор. Едва ли в мировой литературе можно найти другой памятник, написанный с такой силой, как «Исповедь», где все слова, как пишет Зиньковский в своей «Истории русской философии», полны обжигающей огненной стихии. Духовный кризис Толстого закончился полным разрывом со светским миропониманием и переходом к религиозному отношению к жизни. Сам Толстой говорит о себе в «Исповеди», что до этого он был нигилистом, в смысле отсутствия всякой веры, добавляет он. Но в том-то и грех Толстого перед советской идеологией, что его критика общественного строя, его нигилизм, как он пишет, не перешли в жажду кровавого революционного свержения власти, строя, а в некий морализм религиозного свойства, предписывающий человеку прежде всего изменить себя. Кстати, отсюда же и толстовское отрицание прогресса, понятого как накопление положительных знаний, и его критика культуры. «Наука и философия», пишет он в позднейшей статье, «трактуют о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть лучше и как ему жить лучше». В этой области Толстой также отдал дань критике европейского рационализма и преклонения перед наукой, то есть той философии, которая вдохновляла и Базарова, и новых людей Чернышевского, и всех последующих преобразователей общества. «Я убежден», – пишет он в 1984 году, – «что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославленных последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько веков ученые люди западной малой части большого материка находились в повальном сумасшествии, воображая, что им принадлежит некая блаженная жизнь и занимались вопросом, как и когда наступит эта жизнь. Сами же никогда не делали и не думали о том, как сделать свою жизнь лучше. Мне представляется эта сторона толстовского мировоззрения особенно интересной для нас потому, что в

0: эпоху интеллектуальных и социальных движений, приведших к губительным революциям, Толстой ставит вопрос о личной ответственности каждого из нас за все содеянное нами. Ведь сколько его предшественников и современников, сколько нынешних идеологов твердили и твердят, стоит изменить строй, общество и человек станет лучше, народится новый человек. Толстой же не прячет человека за спиной общества. Он отворачивается от прежних и нынешних великих инквизиторов, обещающих людям хлеб насущный в обмен на их свободу. Столь охотно осмеянное требование самоусовершенствования означает лишь возврат человеку его духовной независимости, его свободы выбора между добром и злом. Нам, конечно, недостает места, чтобы хотя бы перечислить все мировоззренческие проблемы, волновавшие Толстого, чтобы поговорить о его сложном и порой трагическом внутреннем разладе между осознанной необходимостью жить религиозной жизнью и его неприятием христианской догматики, между его отрицанием божественности Христа и воскресения и страстной жаждой осуществить Христово Евангелие. Гигантским было в его душе столкновение между тягой к абсолютному добру и реальностью жизни, которую он, как художник, ощущал, как, пожалуй, никто другой. И вовсе не в противоречивости здесь дело, а в том, что Толстой, один из немногих титанов в истории человечества, соединивший в себе одном горнюю высоту духовного полета с глубокой укорененностью в кровь и плоть самой жизни.
1: С беседой о Льве Толстом выступал Дмитрий Сизиман. Переходим ко второй части передачи «Культура. Судьбы. Время», которую вы слушаете на волнах «Радио Свобода». С 1 по 3 сентября в предместье Парижа, в Бужевале, состоялся международный конгресс, посвященный столетию со дня смерти Тургенева. Среди участников конгресса был и доктор филологических наук Эдуард Леопольдович Бройде, который любезно согласился дать нам интервью. С доктором Бройде беседует парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Включаем Париж.
2: Эдуард Леопольдович, расскажите нам об этом конгрессе. Кто его организовал? Какие доклады и научные сообщения показались вам наиболее интересными и значительными?
3: Научный конгресс в Париже был организован Обществом друзей Тургенева. Это международная ассоциация. Президент Александр Звигильский. И на конгрессе были представлены ученые всех стран мира, пожалуй, довольно крупные имена. Вот, в конгрессе активно участвовала большая советская делегация. С докладами выступали также профессоры из Бухареста, Новиков. Очень интересный доклад Петер Бранга из Цюриха. Алексис Гедройц из Брюсселя. Надин Натова из Вашингтона. Ученые из Токио, из Рима. Из Парижа вот Леонид Шур выступил с докладом о архивных разысканиях. Илья Траскин с интересными воспоминаниями. А тематика докладов была самая разная. Виктор Челмаев говорил о влиянии Тургенева на Шукшина, Распутина, на деревенскую прозу. Профессор Николай Первушин из Канады рассказывал о новых аспектах взаимоотношений Тургенева с Достоевским. Первушин является постоянным сотрудником нового журнала, сейчас там публикуется. Интересно было ли собравшихся то, что Достоевский очень ценил дворянское гнездо. То есть не было какой-то однозначной неприязни между Достоевским и Тургеневым. О проблематике нигилизма докладывал Борис Гройс из Мюнхена. Гройс, кстати, недавно выступал успешно в Русском свободном университете имени Андрея Сахарова.
2: Простите, Эдуард Леопольдович, присутствие на этом конгрессе, участие в нем равносоветских и эмигрантских ученых не привело к трениям, не вызвало каких-то там недоразумений, скажем?
3: Нет, трений, недоразумений не было, просто

0: Были иногда удивленные вопросы, но, кстати, научная публика обходилась весьма, так сказать, по-джентльменски друг с другом.
1: Можно ли было констатировать наличие каких-то, ну, скажем, основополагающих различий в подходе к Тургеневу между советским тургеневедением и западным?
0: Да, было, конечно. Было различие. Мне кажется, что советская делегация в основном придерживалась старой точки зрения о том, что Тургенев был очень близок к революционному лагерю и что очень симпатизировал революционной молодежи и так далее и тому подобное. Но известно по материалам, кстати, вот по работам Оксмана, по его архивным изысканиям, опубликованным письмам, что, в принципе, Тургенев был весьма умеренным либералом. И его раскол с Чернышевским, Добролюбовым отнюдь не был случайностью. Это была закономерность, очень серьезная и важная. И Тургенев, в принципе, весьма положительно относился к реформам в России, к реформам Александра II, которые на время были прерваны, но, как мы знаем, в начале века реформы были продолжены Столыпиным. И Тургенев верил, что Россия может обойтись без революции, что это не является необходимостью. Так что это несколько другая позиция.
1: Простите, а на чем основывается такая советская точка зрения? На каких, скажем, литературных фактах, я имею в виду литературные тексты, точка зрения, делающая из Тургенева чуть ли не зеркало русской революции?
0: Со времен Ленина и особенно при Ждановщине никаких особых фактов не надо было. Была просто концепция, что все русские классики с нетерпением ждали пролетарской революции и видели в этом, так сказать, свет, надежды и прочее. Все это, конечно, абсолютно ненаучная концепция, не имеет ничего общего с фактами, с материалами. То есть все русские классики причисляются к революционному лагерю. Это абсолютное извращение. Вот взять хотя бы проблему цензуры. Очень много всегда писалось и говорилось о царской цензуре. А забывали при этом, что и поэт Тютчев, и писатель Гончаров были цензорами. И в России публиковались все основные произведения классиков. Все было опубликовано в России. Но на Конгрессе прозвучала нотка такая о ностальгии Тургенева, как он тосковал по родне, это вполне естественно. Половину жизни он провел за границей в Европе, но отнюдь не потому, что его, так сказать, выгнало царское правительство. Он мог в любую минуту вернуться, приезжать, и он так и делал. Он приезжал очень часто, и никаких абсолютно трудностей не было. Но утрирование вот ностальгических настроений, оно, вероятно, имеет значение какое-то идеологическое, направлено, может быть, в какой-то степени против эмигрантской литературы, против эмигрантов.
1: А не является ли Тургенев неким прототипом русского писателя-эмигранта?
0: Нет, прототипом не является, мне кажется, потому что 19 век абсолютно отличается от сегодняшнего советского режима, и Тургенев не чувствовал себя эмигрантом. Он не был революционером. Зато можно сказать, что Тургеневу, для творчества Тургенева, абсолютно не мешало то, что он писал свои произведения на Западе. Так же, как не мешало это и Тютчеву, проведшему более 20 лет на Западе. Так же, как это не мешало и Гоголю. То есть русские писатели могли свободно ездить и жили подолгу в Европе и не чувствовали себя от этого несчастными.
1: А теперь о вашем научном сообщении на Тургеневском конгрессе в Бужевале. О чем вы говорили?
0: У меня было маленькое сообщение о профессоре Оксмане. Ильян Григорьевич Оксман относится к той группе прекрасных русских ученых, которые даже в условиях советского режима могли отстаивать свою научную объективность. Ну, мы знаем и Михаила Бахтина, Тынянова,

Тененбаума, Пропа, многих других. Оксман долгие годы провел в лагерях, так же, как и Бахтин, но это не сломило его. И после выхода из лагеря он заступался за молодых. Вот, например, очень активно выступил в защиту Аркадия Беленкова, когда его пытались оклеветать, что бежал и так далее. Ну, а как же, говорил Оксман, ведь его не печатали, его перестали печатать. Вполне естественно, что молодой талантливый человек уходит в эмиграцию. И каждый, кого не печатали,

0: видел в этом какое-то продолжение вот записок охотника Тургеневского. То есть вернулись живые народные типы в литературу. Оксман мечтал поехать на Запад и прочесть несколько лекций. Много лет добивался, его не пускали. Вообще, насколько мне известно, ни один из серьезных ученых из СССР никогда не имел возможности выехать на Запад, даже с лекциями, не с целью эмиграции. Так, а только ознакомить западных коллег с настоящим положением дел. Но зато литературоведы в штатском очень обильно ездят и в огромном количестве работают во всех западных университетах. И даже в гимназии, как я слыхал. И, естественно, эмигрантов боятся брать на работу, потому что обидятся советские товарищи, не будут давать визы для аспирантов, студентов, стажеров.
1: То есть, помимо очевидного идеологического и пропагандистского багажа, который они на этом наживают, капиталы, происходит также возведение гигантского поклепа на всю русскую классику. Вот, скажем, в данном случае возьмем Тургенева. Он переходит в категорию того, что один из наших сотрудников и коллег, Дмитрий Васильевич Сызыман, называет оболганными гениями.
0: Совершенно правильно. Но с классиками было бы еще полбеды. Советские литературоведы в штатском объясняют, что все современные писатели-эмигранты, Солженицын, Максимов, Аксенов и так далее, что все это не писатели, что настоящие писатели – это те, кто работает в Союзе советских писателей, живут в СССР. То есть, это идет постоянная пропаганда и постоянная клевета на русскую литературу.
2: Беседы с доктором филологических наук Эдуардом Бройде, которую вел парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский, мы закончим сегодняшнюю передачу «Культура. Судьбы. Время».
3: Эфир 11 сентября 1983 года.
4: «Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
7: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
8: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
9: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
10: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
11: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Золотой запас свободы. Россия вчера, сегодня, завтра. Юбилей генерала Врангеля в рассказе Бориса Орлова и обзор книги Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» в исполнении Ларисы Герштейн. Ведет выпуск Глеб Рар. Эфир 14 сентября 1983 года.
12: Россия вчера, сегодня, завтра.

0: В апреле этого года мы отмечали 55-ю годовщину со дня смерти генерала Врангеля. В конце августа этого года исполнилось 105 лет со дня его рождения. С именем генерала Врангеля особенно связан последний этап гражданской войны на юге России. Нам о генерале Врангеле расскажет Борис Орлов.
1: В советской интерпретации истории гражданской войны в России последние этапы носят название «Врангелевщина». О личности самого генерала Врангеля советские историки говорят мало и неохотно. Еще меньше повествуют они о созданном им в Крыму государстве и проводимых там реформах. Западная историография лишь недавно обогатилась.

делалось хорошо документированной книгой Николая Росса, посвященной государственному строительству в Крыму при генерале Врангеле. Незаурядная личность самого Врангеля все еще ждет своего биографа. Барон Петр Николаевич Врангель родился 27 августа, 15 августа по старому стилю, 1878 года, в семье знатной, но не богатой. Детство и юность он провел в Ростове-на-Дону, где отец его служил директором страхового общества. Врангель получил прекрасное общее и военное образование. Он окончил Горный институт в Петербурге, Академию генерального штаба и офицерскую кавалерийскую школу. Служба его в армии началась в 1902 году. За отличие в боевых операциях во время русско-японской войны Врангель получил несколько наград. С 1906 года он служил в лейб-гвардии конном полку. Все, кто знал в эти годы блестящего гвардейского офицера Петра Врангеля, отмечали его прямой и общительный характер, способность образно и кратко высказывать свое суждение по всевозможным вопросам, откровенность во мнениях, нередко мешавшая ему и создававшая недоброжелателей. Мировую войну Врангель начал в чине ротмистра, заканчивал ее в звании генерал-майора, полученном за боевые отличия в январе 1917 года. Врангелю было тогда 39 лет. За храбрость он был награжден орденом Святого Георгия и Георгиевским оружием. Известие о февральской революции застало Врангеля на Румынском фронте во главе уссурийской конной дивизии. События, происшедшие в Петрограде, он оценил однозначно. Это конец. Это анархия. Врангель тяжело переживал начавшийся развал армии и всю прогрессирующую общественную смуту, открывшую дорогу большевикам. Врангель принял решение подать в отставку. Он оставил армию в начале ноября 1917 года, после большевистского переворота, и переехал в Крым, где находилась его семья. В Ялте Врангель пережил арест большевистскими властями и угрозу расстрела, а затем оккупацию Крыма немецкими войсками, оставившую, по его словам, больное чувство обиды национальной гордости. В августе 1918 года Врангель уехал в Екатеринодар и вступил в добровольческую армию генерала Деникина. Отныне вся его жизнь была связана с белым движением. Главнокомандующим вооруженными силами Юга России генералом Деникиным Врангель был произведен в генерал-лейтенанты. Он командовал конной дивизией и первым конным корпусом, короткое время всей добровольческой армии, затем выделившейся из нее Кавказской армии и снова добровольческой. К военным успехам генерала Врангеля следует прежде всего отнести взятие Царицына в июне 1919 года. Все, кто лично знал Врангеля в годы гражданской войны, неизменно отмечали его высокое профессиональное военное мастерство. По отзыву Петра Бернгардовича Струве, Врангель прежде всего исключительно одаренный военный. Не все его военные решения признаются удачными, но в нем всегда была готовность к борьбе и преодолению препятствий, какими бы непреодолимыми они ни казались. Популярность генерала Врангеля в войсках была очень велика. Современники отмечали, что он был всегда с солдатами, деля их невзгоды. Сам Врангель пишет, как во время похода на Царицын ему приходилось спать в степи вместе с казаками на бурке, подложив под голову подушку седла. Решительность Врангеля в укреплении армии и наведении порядка в тылу часто принимала жестокие формы, как по отношению к противнику, так и в отношении собственных бойцов, пойманных на месте грабежа и насилия. Нередко ему это ставилось в вину. Врангель не был жесток по природе, однако озверение сторон в гражданской войне не могло не наложить печать и на его действия. Он сознавал это с тяжелым сердцем. Встретив однажды на Тереке подростков-казачат, похвалявшихся количеством убитых большевиков, прятавшихся в камышах, Врангель с горечью заметил: «Никогда за все время междоусобной брани передо мной не вставал

так ярко весь ужас братоубийственной войны. Отношения его с генералом Деникиным были натянутыми. В свойственной ему прямой и резкой форме Врангель критиковал многие действия Деникина, а главное, при относительно малых силах, стремление действовать одновременно по нескольким операционным направлениям. Причины поражения добровольческой армии осенью 19 года Врангель видел в систематическом пренебрежении нами основными принципами военного искусства и полном неустройстве тыла. Конфликт с Деникиным вынудил Врангеля на некоторое время оставить армию и выехать в Константинополь. В конце марта 20 года он вернулся в Севастополь и на военном совете был назначен преемником генерала Деникина на посту главнокомандующего вооруженными силами на юге России. 24 марта приказ о назначении Врангеля был подтвержден решением правительствующего сената. С пьедестала памятника адмиралу Нахимову Врангель обратился к войскам. «Поредевшие наши ряды нашли убежище в Таврии. Грудь против груди стоим мы против наших родных братьев, обезумевших и потерявших совесть. За нами бездонное море, исхода нет». Врангель отчетливо ощущал трагизм положения Белой армии в Крыму. После принятия власти он говорил Шульгину: «Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора. Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью, и спасти, наконец, то, что можно». 8 месяцев продолжалась крымская эпопея генерала Врангеля. При огромном перевесе сил в пользу противника Врангель сумел нанести несколько чувствительных ударов Красной армии и вызвать озабоченность у большевистского руководства. Он отказался от плана похода на Москву, стремясь выиграть время для создания независимого и свободного южно-русского государства как модели будущей свободной от большевистского режима России. Крым стал как бы опытной фермой государственного строительства. Главными мероприятиями Врангеля были земельная реформа, отчуждавшая часть помещичьих земель и передававшая их крестьянам за выкуп, и введение волостных земских учреждений, то есть попытка создать демократическое местное самоуправление. По своим убеждениям, генерал Врангель был монархистом, но он не предрешал будущий политический строй России, полагая, что после завершения борьбы с большевизмом русский народ сам свободно выберет себе форму правления. В практической деятельности Врангель привлекал к сотрудничеству самых различных людей, включая умеренных социалистов. Советские историки политику Врангеля называли псевдолиберальной. Сотрудник Врангеля Струве назвал ее левой политикой правыми руками. Сам Врангель говорил, что он стремится установить минимальный порядок и показать остальной России, где царят голод и чрезвычайка, что на маленьком клочке земли в Крыму возможны жизнь, реформы, порядок и свобода. «Моя программа», – писал Врангель в одном из приказов, – «благо и свобода народа, внесение в русскую жизнь оздоровляющих начал гражданского строя, чуждых классовой и племенной ненависти». В сложных исторических условиях Врангелю удалось добиться многого, замечает исследователь крымского государства Николай Росс. Он сумел провести земельную и земскую реформы, обеспечить снабжение Крыма, восстановить в войсках дисциплину и воссоздать армию, добиться официального признания Франции и симпатии Соединенных Штатов, а когда борьба стала невозможной, спасти от верной гибели 150 тысяч людей, доверивших ему свою судьбу. Врангель покидал Россию так, как он хотел, без позора и с честью. Свои воспоминания об эвакуации Крыма он заканчивает словами: «Господь помог исполнить долг, да благословит Он наш путь в неизвестность. Прощай, Родина». Генерал Петр Николаевич Врангель скончался в Брюсселе 25 апреля 1928 года, немного не дожив
до 50.

0: 10 лет.
1: 6 лет назад в Англии вышла книга русского, но выросшего в Англии автора Кирилла Зиновьева «До революции». Книга была посвящена быту и повседневной жизни русских людей разных званий и сословий в предреволюционные годы. Теперь книга Кирилла Зиновьева вышла и по-русски под названием «Россия накануне революции». Поскольку автор описывает такой период русской истории, который не всегда получает должное или хотя бы маломальски объективное освещение в советских изданиях, мы попросили Ларису Герштейн рассказать нашим слушателям о книге Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции».
2: То прошлое, о котором повествует книга, не такое уж, казалось бы, далекое, но все выглядит чем-то давно канувшим в вечность. Это и понятно. Общественные и социальные отношения, существовавшие в дореволюционной России, имеют мало связи с настоящим. Не в пример английским, скажем, или французским общественным и социальным отношениям, не порвавшимся со своим прошлым, а развившимся из него. Исторический период, описываемый в книге, выбран не случайно. Вот что пишет автор в предисловии к русскому изданию.
3: Чтобы дать точную дату начала описываемой эпохи, выбран был год 1894. Дата отнюдь не своевольная. 94-й год имел то значение, что он был годом воцарения последнего русского императора. В стране с самодержавно-монархическим строем правления смена монарха – фактор первостепенной важности. В экономическом отношении выбор вышеуказанной даты 1894 тоже кажется подходящим. Начало 90-х годов ознаменовало собой и начало интенсивной индустриализации страны и ее экономического подъема, причем рост промышленного производства достиг 8 и выше процентов в год, что значительно превышало темпы промышленного развития других крупных европейских государств. Промышленному развитию сопутствовало развитие и сельскохозяйственное, с повышением сельскохозяйственного производства и материального благополучия крестьян. Следует при этом оговориться, и то, и другое, повышение производства и благополучия крестьян, было лишь относительным и, во всяком случае, недостаточным. Большинство, хотя и убывающее крестьян, продолжало жить, если не в нищете, то, по крайней мере, в бедности. Однако будущее, и притом отнюдь недалекое, сулило крестьянам коренное улучшение их уровня жизни, главным образом в результате правительственных реформ в сельском хозяйстве, связанных с именем Столыпина.
2: Кирилл Зиновьев описывает столыпинские реформы и заключает это описание цитатой из Ленина, который писал в 1908 году. «Столыпинская аграрная политика, если бы она продержалась, могла бы заставить нас, то есть большевиков, отказаться от всякой аграрной программы в буржуазном обществе». Иными словами, в России столыпинские реформы ставили под сомнение успех всего революционного движения. Далее идет глава императора и его семья, где автор рассказывает о повседневной жизни императора и императрицы и рассматривает вопрос их материального положения. Подробно описывает Зиновьев доходы и расходы царской семьи, развенчивая миф о невероятном богатстве императорской фамилии и показывая, что 98% доходов шли на многочисленные дотации больницам, театрам, приютам, школам и так далее. В иностранных банках, как выяснилось после революции, ни у Николая II, ни у его жены денег не было. Автор сравнивает доходы русского царя с доходами царствующих семей в других монархических странах. Доходы королей в Англии, например, были в 5-6 раз больше. Однако никаких дотаций никаким учреждением из королевских доходов не выплачивалось. Кирилл Зиновьев пишет.
3: Хотя бюджетное ассигнование Министерству двора и доход от уделов и кабинетских земель подлежали огласке и были поэтому известны всем желающим их знать, широкая публика всегда имела тенденцию преувеличивать богатство императорской семьи.
2: В главе «Офицерство» Кирилл Зиновьев пишет, что офицеры политикой не занимались. Чувство верности в них было, конечно, сильно развито, но то была скорее верность родине, чем императору. Сам император после отречения приложил все усилия, чтобы чувство верности по отношению к нему лично и даже к престолу

0: было заменено верностью новому строю и России как таковой. Чтобы облегчить этот шаг людям более традиционного мышления, император отдал прощальный приказ по армии, призывающий солдат и офицеров повиноваться Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему и продолжать войну против Германии до победного конца. Вот как описывает автор социальный состав армии.
1: В такой крестьянской стране, как Россия, солдатский состав армии был, конечно, в подавляющем большинстве крестьянским. С распространением образования все более крестьянским становился и состав офицеров, но увеличивалось за счет дворянских семей и число офицеров из мещан. Накануне царствования Николая II офицеры крестьянского происхождения составляли не больше 5% офицерского состава. К 2014 году цифра эта повысилась до 19%. Громадные потери Первой мировой войны ускорили этот совершенно нормальный процесс, и в 2016 году 70% юнкеров были крестьянского происхождения. Цифры эти не касаются и не включают офицеров казачьих полков. В их случае почти все офицеры были крестьянского происхождения, но, будучи казаками, не были записаны в крестьянское сословие, чем очень гордились. Генерал Деникин, главнокомандующий Белой армией в гражданскую войну, не составлял исключения, будучи внуком крепостного крестьянина. Тоже можно сказать и о многих его сослуживцах, офицерах и генералах русского императорского генерального штаба.
0: В следующей главе «Дворянство» Кирилл Зиновьев отмечает, что официально дворянство не представляло класса в западноевропейском смысле этого слова. В царской России классы официального признания не имели. Существовали сословия – дворянское, крестьянское, купеческое или торговое, духовное. Получение дворянства не было также сопряжено с большими затруднениями. Личное дворянство приобреталось автоматически на военной службе при производстве офицеры, а на службе гражданской – при достижении так называемого 9-го класса табели о рангах – титулярный советник, в котором низшим был 14-й класс – коллежский регистратор. Титулами пользовались очень широко, так как право их носить распространялось на всех членов титулованной семьи и наследовалось по мужской линии без каких-либо ограничений. Автор пишет.
1: В конечном итоге мало удивительного в том, что дворяне в России насчитывались буквально миллионами. 1 800 000 в начале царствования Николая II и, вероятно, около 2 000 000 в конце его. Подавляющее большинство из них, приблизительно 2/3, было потомственным.
0: Официально дворянство продолжало именоваться привилегированным сословием. К концу 19 и к началу 20 столетия причины этому были скорее историческими, чем действительными. Во времена крепостного права только дворянам, хотя бывали не столь уж редкие исключения, разрешалось владеть крепостными крестьянами. Дворяне были освобождены от уплаты некоторых налогов и не подвергались рекрутскому набору. Но реформы Александра II мало-помалу свели эти привилегии на нет. Отменено было крепостное право, преобразована налоговая система, введена всеобщая воинская повинность. Но время работало против дворянства. Земельная собственность, главная экономическая основа дворянства, ускользала из его рук и переходила отчасти к спекулянтам, но преимущественно в руки крестьянства. Так что к концу императорского строя во владении крестьян оказалось около 90% общей посевной площади страны. В главе «Мещанство и разночинцы» Кирилл Зиновьев сравнивает мещанское сословие с западной буржуазией и приходит к выводу, что понятие мещанства было шире, так как включала в себя социальные группы, отнюдь не вмещавшиеся в понятие буржуазия. Таковы были крестьяне, работающие в городах, на фабриках, заводах и составляющие городской пролетариат, торговое и фабрично-городское население. Как ни странно, но к мещанскому сословию принадлежали также и люди, занимающиеся сельскохозяйственным трудом и отличавшиеся от крестьян лишь тем, что в далеком прошлом они, по более или менее случайным историческим причинам, были приписаны не к крестьянскому, а к мещанскому сословию. Автор констатирует.
1: Если можно было приписываться к какому-нибудь сословию, то это означает, что можно было из него и выписываться, или быть исключенным. Исключались иногда в наказание.

0: не за какую-нибудь провинность, такое исключение касалось главным образом дворянства, а иногда наоборот, вознаграждение за заслуги. Так называемые разночинцы, например, были люди, исключенные из податного состояния, мещанства, крестьянства, в силу полученного ими образования. Они не были приписаны ни к какому сословию, но имели право ходатайствовать о принятии их в почетное гражданство, что служило для тех, кто хотел, переходной ступенью в ряды дворянства.
1: Крестьянин, вплоть до столыпинских реформ начала текущего века, был обособлен в правовом отношении от других сословий, судился на основании особых законов и жил двором, то есть владел земельным имуществом, домом и сельскохозяйственным инвентарем, живым и мертвым. Не лично, а вкупе с семьей. В этой главе автор подробно описывает жизнь крестьянской общины, плюсы и минусы общинного землевладения, возможности, предоставляемые крестьянам в России, и многочисленные недостатки, исправить которые рассчитывались с помощью столыпинских реформ. Далее следует описание этих реформ, действительно весьма прогрессивных и многообещающих. Приобретение земли крестьянам было облегчено денежной и материальной помощью. Вот что пишет автор.
0: Ясно, что крестьяне поспешили воспользоваться помощью и льготами, чтобы увеличить собственность. И в 1916 году, последним перед революционным крахом, 89,3% всей посевной площади принадлежали крестьянам. Или, но значительно реже, были ими арендованы. В то же время крестьянам принадлежал, за малым исключением, почти весь живой инвентарь. 95% свиней, 94% крупного и мелкого рогатого скота и 94% лошадей. Словом, почти все сельскохозяйственное производство в то время, то есть в 16 году, находилось в руках крестьянства. Около 40% общинных крестьянских дворов поспело к моменту февральской революции подать прошение о выходе на хутора или отруба, но из них меньше половины успело из общины выйти и укрепить землю в личную собственность. Революция прекратила дальнейшее развитие в этом направлении.
1: Еще более подробно глава «Рабочие». Автор рассказывает в ней о тяжелых условиях жизни рабочих и о мерах, предпринимаемых правительством для улучшения их положения. Так, в 1903 году был проведен закон об ответственности работодателя за несчастные случаи на производстве. В 1906 году были узаконены профсоюзы. Ограничение рабочего дня до 11 часов, введенное в 1897 году, считалось крупным достижением. Однако уже в 1905 году был введен 9-часовой, а к началу Первой мировой войны 14 года 8-часовой рабочий день становился обычным явлением. Описывая забастовки рабочих, приведшие к революции 1905 и 1917 года, Кирилл Зиновьев отмечает, что 80% стачечников преследовали политические цели, и всего 20% боролось только за улучшение своих жизненных условий. Чаще всего бывало, что забастовка, начавшаяся как экономическая, перерастала потом в политическую. Глава «Купечество» описывает стремительный взлет промышленного капитализма в России.
0: В купеческой социальной иерархии на первом месте стояли промышленники, владельцы фабрик, заводов, железных дорог. Их можно назвать русскими американцами под стать Рокфеллером, Вандербильдом, Астором, Фордом. За ними шли купцы, в буквальном смысле слова, купцы-торговцы. А уже за ними, на низшей ступени уважения, стояли те, кто, не имея ни фабрик, ни товара, заставляли работать капитал, по тогдашнему выражению, то есть учитывали векселя и давали деньги в рост. Их называли с некоторым пренебрежением процентщиками. Были среди купцов и такие, кто получением ордена, титула или гражданского чина возводился в дворянство. Но, в общем, мало кто этого добивался. Слишком уж твердо уверены они были в своем общественном и экономическом превосходстве, слишком хорошо сознавали свою возрастающую силу и значение своего вклада в развитие страны, чтобы желать изменения своего положения.
1: Кирилл Зиновьев рассказывает об огромном вкладе купцов в различные

0: области искусства и культуры. Можно без слишком большого преувеличения сказать, что к началу XX века покровительство искусству, всегда и всюду отличительная черта ведущего класса, стало чуть ли не прерогативой московских купцов. Московский художественный театр, Третьяковская галерея, Театральный музей имени Бахрушина служат напоминанием этому до сих пор. Было бы неправильно сказать, что без купцов, особенно московских, не было бы и русского возрождения 900-х годов. Но их поощрение и энтузиазм, если и не вызвали его, то, по крайней мере, облегчили его выявление. Глава «Церковь» так обширна и конкретна, что сама по себе заслуживает отдельного обзора. Автор описывает многочисленные секты, существовавшие в России наряду с Русской Православной Церковью. Рассказывает о временном отчуждении церкви от интеллигенции, для которой в то время атеизм был непреложным догматом веры. Тем замечательней был описываемый Кириллом Зиновьевым переворот, совершившийся в религиозных убеждениях той же интеллигенции в начале 20-го столетия, когда выдающиеся ее представители Бердяев, Булгаков, Франк, Мережковский и многие другие отошли от модных в ту пору материалистических воззрений и не только провозгласили главенство духовных ценностей, но и стали искать выражение этих ценностей в учении Православной Церкви. Два последних абзаца книги Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» – это перечисление многих великих имен и того, что с ними стало вследствие революции. Одни расстреляны, другие бежали, третьи погибли в лагерях или покончили жизнь самоубийством. Те же, кто выжил, были обречены на молчание. И русское возрождение отошло в историю. Такова последняя фраза книги.
1: О книге Кирилла Зиновьева «Россия накануне революции» нам рассказала Лариса Герштейн.
2: Эфир 14 сентября 1983 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
3: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. расхожее мнение, что на

настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик.
7: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
8: И, конечно же, гражданина.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
7: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
9: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
8: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
7: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
9: Говорят, что где-то есть острова.
7: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
10: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
7: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
8: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
9: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
8: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
11: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
7: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
8: Потому что все то время, которое

0: проходит перед нашими глазами и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
1: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
0: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
2: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
3: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
4: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
6: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
7: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись.
8: Ограничения на продажу бензина добрались до крупных сетей. В Подмосковье горит НПЗ, а власти говорят о внеплановых ремонтах.
9: Я понимаю.
8: Топливо не наливают даже для армии, жалуются провоенные блогеры. Аграрии в Иркутской области готовы закрываться, говорит депутат Единорос, а ведь это еще даже не самый сезон.
10: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о топливе в России. Бензин, дизель и даже сырая нефть. Переживать ли из-за ограничений и каков вообще масштаб проблемы? Издание Forbes подсчитало, что с начала 2026 года цены на дизель в России выросли почти на 50%. Для наглядности у вас на экранах график питерской биржи. Цены здесь, правда, за тонну, и вряд ли вас лично дизель интересует в таких больших объемах. Но он в таких объемах интересует аграриев. Фермеры на юге уже жалуются на цены, но главное – на сроки поставок дизеля. Ждать, как они утверждают, приходится по несколько дней или ехать за топливом в соседние регионы. Традиционным ростом спроса проблему объяснить трудно, ведь самый сезон начнется позже – в июле или в августе. Что же тогда происходит с топливом, сейчас мы вам и расскажем.
11: Украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефти» в Капотне. Это один из крупнейших НПЗ России, пишут «Важные истории». С него поступает 40% всего топлива в Москве и 70% бензина и авиатоплива в области. Это была одна из крупнейших атак на Москву с начала года. Военный эксперт Юрий Федоров отмечает серьезные проблемы у ПВО Москвы.
12: Широко разрекламированная, якобы непробиваемая противовоздушная оборона Москвы на самом деле имеет серьезные дыры. Ну, что такое Капотня? Капотня входит в периметр противовоздушной обороны. Там три кольца, как минимум. Да сейчас они все превратились в одну сплошную полосу, начиненную вот этими комплексами ПВО. Ну, казалось бы, они должны хорошо работать, а они все-таки где-то какие-то дырки есть.
11: Из-за воздушных ударов в минувшие выходные крупнейшие сети АЗС в Москве и Санкт-Петербурге ограничили продажу топлива, передают «Осторожно» медиа и «Фонтанка». Суровее всего на заправках «Татнефти» до 20 литров бензина и до 40 литров дизеля на один чек.
13: У вас сейчас действуют какие-нибудь ограничения на топливо?
14: 90 литров.
7: Ну что, ребятушки, вот из Санкт-Петербурга добралась. Короче, надпись. Только за предоплату. Короче, по 20 литров только заправляют. Больше не дают. 20 литров и все.
11: В Петербургском комитете по энергетике пока не увидели предпосылок для возникновения дефицита. Лимит на заправках ввели и в Татарстане, жалуются пользователи в соцсетях.
15: Ну все, дождались. Теперь в набережных Челнах, в Татарстане дают максимум 20 литров бензина в руки.
11: топливные ограничения.

0: Ограничения расползаются по российским регионам. На 10 июня они охватили по меньшей мере 25 субъектов федерации, посчитали активисты проектов «Эколого-кризисная группа». На автозаправочных станциях в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и на главных дорогах Кубани также очереди и ограничения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит в ажиотажном спросе жителей аннексированного Крыма.
1: Стоим вот уже час. Еще не подъехали к самой заправке.
0: Некоторые жители оккупированного Крыма считают, что решить проблему с топливом можно завершением войны.
2: А как ее решить? Это только заканчивать СВО.
3: У нас запрет, мы подписали документ.
4: Ну, нам на СВО.
1: Вот до увольнения, я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию. Вот в старшей смене подходите, она вам даст номер телефона горячей линии. Вам там разрешат, пожалуйста. Пожалуйста, девочка, разговаривайте.
4: Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, можно набрать бочки?
1: Бочки не набираем. По технике безопасности у нас...
4: Да мне на СВО у нас там вообще нету.
1: Я все с радостью вам налила.
0: Российская армия пока не столкнулась с серьезными проблемами в обеспечении топливом, и у нее сформирован запас. Но если удары по НПЗ продолжатся, это может привести к серьезным проблемам на фронте, говорит полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец.
5: Слава богу! У армии остались стратегические запасы, еще пока не использовано горючего. У нас есть огромные запасы. Мы их уже, извините за это слово, отсасываем. Очень достаточно серьезно. Пока в армии еще не, слух не прошел, что там той бригаде или тому полку не хватает. Но это может наступить, потому что наши запасы бесконечны.
0: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Ранштейн отмечает, что логистические проблемы усложняют доставку нефтепродуктов из Сибири в южную центральную часть России.
6: Железные дороги находятся на пределе. Железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает. И логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России.
0: С дефицитом топлива Россия сталкивается почти каждый год. В конце лета спрос на бензин и дизель традиционно растет из-за сельхозработ и сезона отпусков. Но уже сейчас, по расчетам аналитиков Energy Intelligent, из-за ударов украинских дронов в России простаивает почти треть мощностей НПЗ, а это свыше 2 миллионов баррелей в день. Газета «Коммерсант» выяснила, еще осенью в правительстве России разрешили понизить качество выпускаемого бензина и дизеля. Эту меру хотели отменить с 1 мая, но продлили.
7: Ну, если нас смотрят автолюбители, напишите в комментариях, что для вас означает переход от стандарта Евро-5 на Евро-3. А о проблемах с топливом мы поговорим с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом. Максим, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Артем.
7: Эти сезонные трудности?
8: Ну, а если удары украинских НПЗ, украинских беспилотников по российским НПЗ – это сезонные трудности, то, наверное, и сезонные трудности. Да? На самом деле, с весны Россия превратилась фактически в импортера топлива. Да? И не так давно была информация о том, что на той же Петербургской бирже, на которую вы ссылались, где это основная площадка торговли, оптовой торговли топливом, поставки белорусских НПЗ выросли год к году в 26 раз. Да? Ну, соответственно, Россия удивительным образом превратилась в импортера топлива, потому что запрет на экспорт бензина действует уже давно. К нему прибавился запрет на экспорт авиационного керосина. Ну и вот, соответственно, сырую нефть России, российские нефтяные компании еще продают. И то не всегда, да, с переменным успехом, когда украинские беспилотники не приплывают там в черноморские порты или в балтийские, или не прилетают, да, тогда все хорошо. Когда прилетают или приплывают, не очень получается экспортировать. Или в Ла-Манше какой-нибудь, там британская береговая охрана задерживает танкеры, и все.
7: Но если Россия, получается, и покупает топливо, его же должно хватать на отечественном рынке. Откуда ажиотаж, откуда такой спрос? Ведь туристический сезон еще не пошел. Мы ждем его в августе.
8: Туристический сезон не имеет никакого отношения. Здесь, на самом деле, основной фактор – это посевная и уборочная кампания. Да? То есть, вот фактически, а поскольку Россия большая страна, в каких-то регионах еще только сеют, как в Иркутской области, да, яровые, там, а в каких-то регионах уже началась уборка, как в южных регионах России. Соответственно, и там повышенный спрос на топливо. Да? Вся сельхозтехника, техника работает на дизеле. Соответственно, есть еще война, которая тоже требует огромных поставок топлива. Готовое топливо горит.

0: на нефтебазах, да. Ну и плюс НПЗ, они выводятся из строя. По оценке Рейтера, они подсчитали, порядка трети российских НПЗ перестали работать. Соответственно, если Россия ввозит, то белорусские НПЗ просто не справляются с тем количеством нефтепродуктов, которые нужны России. Да? Соответственно, вот дефицит на рынке.
1: Ну, возможно, тут еще вопрос логистики. И министр энергетики Цивилев говорит, что его министерство в ручном режиме работает с РЖД, направляет вагоны, локомотивы, чтобы всем регионам хватало топлива. Это хороший или плохой сигнал, что министерство в ручном режиме уже управляет другим компанией?
0: Они на самом деле давно уже в ручном режиме распределяют по НПЗ лимиты, сколько в какой регион поставлять. То есть этот ручной режим включился довольно давно, и фактически многие сказали, что это элементы госплана. Беда заключается в том, что распланировать в условиях, когда ты не знаешь, на какой НПЗ завтра прилетит, а многие НПЗ подвергаются многократным атакам, да, там Киришский НПЗ в Ленинградской области, или там на юге России довольно много, или Нижегородские, ФКСТОВы, НПЗ Лукойла. Да, вот, ну, ты не знаешь, да, ты можешь разнарядку, конечно, кинуть им, но произведут они что-то, не произведут, это вопрос скорее... Вот ВСУ они могут планировать, да, в каком регионе России будет избыток топлива, в каком дефицит, а, к сожалению, российские власти и министр энергетики Цивилев не может.
1: Но вот что можно спланировать, это посевную и сбор урожая, и вы как раз упомянули некоторые регионы, в том числе Иркутскую область, там депутат законодательного собрания объясняет, что проблемы настолько серьезные, что даже аграрии некоторые думают о том, как, что придется им закрываться. Давайте послушаем фрагмент, и у меня будет на эту тему вопрос.
2: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. На все попытки, возможности договориться с поставщиками, два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области.
1: Ну вот такой прогноз был от депутата законодательного собрания Иркутской области. Максим, а что вы ждете от... Как этот бензиново-дизельный кризис, если можно так вообще сказать, во что он выльется осенью?
0: Ну, если ситуация будет продолжаться и типа нарастающей, то это чревато кризисом агропромышленного комплекса и, соответственно, а дальше продовольственный кризис. Да? Ну, как-то другого нет. Неурожай, мы видели все последствия неурожая там 23-24 годов. Да? Это резкий рост продовольственной инфляции, да, огуречная паника, ну, вот это все. Плодово-овощная продукция дорожает, особенно там к весне, когда на овощебазах что-то уже сгнило, что-то уже там распродали. Вот тогда наступает как раз вот после Нового года пик вот этой продовольственной инфляции, которая бьет по самым малообеспеченным. Собственно, сейчас все идет вот в ту сторону пока.
1: А кроме аграриев, есть ли еще отрасли, которые от этого сильно зависят? Но я имею в виду не в краткосрочной перспективе. Вот, например, есть сообщение, что авиационной отрасли нужен керосин, с ним тоже проблемы. Это тоже долгосрочная для них проблема?
0: Ну, я бы не сказал, что... Да, в авиационной отрасли уже в ряде аэропортов там вводят ограничения, в том числе заполняют ровно столько, сколько в маршрутном листе, там вот, километров рассчитывают. Соответственно, уже никакого права на ошибку у пилота нет. Да, вот там сделают 5 кругов над аэропортом, если погода нелетная или там полоса занята чем-то. Корова пасется на взлетной полосе, да? Не получается. Вот, но если говорить серьезно, то транспортные отрасли, ну, вот эти все брутальные дальнобойщики, они как бы сейчас вот тоже будут не в лучшем положении. При этом, если мы говорим о том, где ситуация может стать критической, ну, это, безусловно, Крым. Потому что там не столько проблемы с НПЗ, сколько с доставкой грузов. Да, грузы доставляют, собственно, либо по железной дороге, хотя тоже по железной дороге нету никакой гарантии. Были атаки ВСУ и на локомотивы железнодорожные. Ну, либо автотранспортом. а автотранспорт тоже не является надежным. Соответственно, вот Крым сейчас можно рассматривать такую несколько утрированной моделью того, что может случиться там на европейской части России, как минимум.
1: Угу. Ну вот интересно, вот напрашивается банальный вопрос, кто виноват? Можно даже сказать риторически. Хотя мы знаем, если вот я тут сошлюсь на политолога Екатерину Шульман, например, ФСБ не может быть виновата в том, что происходит. Да, никогда не бывает виновата. На армию трудно повесить проблемы с бензином. Армия, ну, она вообще не в России присутствует, да, она на территории другой страны. Что, какие
0: почему,
1: вопросы?
0: Почему армия находится на территории другой страны, когда на территории Российской Федерации очевидные проблемы с внешней угрозой, да? Ну, если называть вещи своими именами, то по большому счету, государство собирает налоги на то, чтобы выполнять целый ряд функций. И главнейшая, и первейшая, важнейшая функция государства – это защищать граждан и территорию страны, бить их по чужим странам, да? Защищать граждан и территорию страны от внешних угроз. Соответственно, беспилотников, там, я не знаю, мин, бомб, всего, что прилетает. Поэтому, когда министр финансов Силуанов говорит, а мы нет у нас денег на то, чтобы нефтяные компании защищали, пусть идут сами, покупают, где хотят, и тратятся. А деньги-то у них есть. Но это прям нефтяные компании, на минуточку, одни из крупнейших наполнителей российского бюджета. Да? И когда представители государства, исполнительной власти, а по Конституции Российской Федерации, вопросами обороны, непосредственно ведает российское правительство. Ну, министр обороны, назначаемый президентом, ну, по Конституции это так, да? Когда член этого правительства говорит, знаете, у нас деньги на другое, идите, защищайтесь сами, это выглядит, вот совсем уже, да, дико. И он, главное, не понимает, насколько дико это выглядит.
1: Угу. Но я пытался вести к тому, что война уже как данность, да, она идет 5-й год, и экономисты наверняка рассчитывают риски от войны в том числе. И кого... Вот в этой ситуации обычно любят Набиуллину ругать, но здесь явно не ее прокол, да, это не ее зона ответственности. А кто в России из экономистов отвечает за то, что с бензином-то происходит?
0: Ну вот у вас министр Цивилев из Иркутской области весь бензин отвез в Москву, теперь в Иркутской области нечем убирать корма, соответственно, коровы сдохнут, да, ну если их Росприроднадзор самостоятельно не уконтропупит, как это происходило в соседних регионах. Ну, соответственно, вот, ну, если искать стрелочника крайнего, да, то министр энергетики, ну, он как бы за это все должен отвечать. Но по большому счету всегда ответственность лежит на том, кто принимает решение. Да? Угу. И если мы будем копать, то принимает решение у нас один человек в стране. В том числе решение о войне, с последствиями которой сталкиваются нефтяные компании. Начиная с 22 года, с санкций и всего прочего. Да? Это тоже является последствиями войны. Ну, вот, а сейчас уже, соответственно, вот прямые убытки, необходимость там обучать персонал стрелять по этим дронам. Они вообще шли нефть перерабатывать, да, вот у них там.
1: А убытки эти на кого лягут?
0: Министр финансов же сказал, на кого лягут убытки. Ну, на нефтяные компании лягут.
1: Угу.
0: Есть еще страховые компании, но я думаю, что страховые компании сейчас перестанут страховать все эти нефтеперерабатывающие инфраструктурные, связанные с нефтью объекты, просто потому что бессмысленно.
1: Ну вот говоря о нефтяных компаниях, я хочу выйти на масштаб уже целой страны. И Bloomberg агентство пишет, что несмотря на то, что у России есть проблемы с переработкой нефтью, Россия, наоборот, благодаря этому увеличивает объемы продаж сырой нефти за границу. Но тут вопрос, сможет ли Россия на этом заработать, причем заработать много, это все зависит от Ормузского пролива. Ведь война в Иране держала высокие цены на нефть какое-то время, но теперь, кажется, горячая фаза идет к завершению или не идет к завершению. Вот мы об этом подготовили материал, предлагаю посмотреть и вернемся к обсуждению.
3: Я очень рад сообщить, они подписали, сделка подписана.
4: США и Иран подписали предварительное соглашение о прекращении войны. Стороны планируют в течение 2 месяцев договориться по иранской ядерной программе и снять ограничения по судоходству. США обещают прекратить блокаду иранских портов, а Иран разблокировать Ормузский пролив. Свои подписи представители стран пока что поставили онлайн под рамочным документом. Очная встреча ожидается 19 июня в Швейцарии.

За 3 с небольшим месяца войны на Ближнем Востоке мировой рынок нефти столкнулся с сильной волатильностью. Цена гуляла в диапазоне от 75 до 126 долларов за баррель на пике паники. Последние заявления президента США Дональда Трампа в очередной раз взбудоражили нефтяной рынок.

0: Едино США. Эксперты делать выводы о победителях не торопятся, но признают проблемы, с которыми столкнулся Дональд Трамп.
1: Иран свою переговорную позицию в результате войны улучшил. США же начали войну, чтобы решить вопрос с ядерной программой. Но вместо решения своей проблемы получили другую. И в итоге были вынуждены последние 3 месяца думать, как теперь справиться с последствиями этой самой войны. Но важно и то, что Трамп, ввязавшись в ошибочную кампанию, решил с потерями, но все же из нее выйти.
0: Предварительное соглашение критикуют не только оппоненты Трампа, но и союзники США. В Израиле недовольны, что сделка может потенциально заморозить статус-кво. Тегеран не потерпел очевидного поражения, и теперь у него будет время передохнуть и продолжить обогащение урана. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказался осторожнее.
2: Это соглашение было заключено Соединенными Штатами, президентом Соединенных Штатов, и он верит, что сможет по-настоящему объединить как открытие Армузского пролива, так и отмену ядерной программы. Я повторяю и говорю, это его решение, и он его ведет. Конечно, я выражал свое мнение в различных беседах.
0: Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии изданию Докса назвал Израиль главной страной, недовольной этими договоренностями.
1: По сути, Израиль остается наиболее проблемной точкой этой сделки. Речь идет о соглашении, в котором Израиль вообще не участвует, и на содержание которого напрямую не влияет. А значит, риск новой эскалации полностью не исчезает.
0: О деталях самой сделки на официальном уровне пока известно мало.
3: Если вы можете оставлять комментарии, если вы находитесь в безопасности, напишите, верите ли вы в продолжение периода высоких цен, выгодных для Российской Федерации. Но Израиль, про который мы говорили в конце сюжета, он один из факторов нестабильности в этом предварительном соглашении, который может, если оно сорвется, то продолжится проблема в Армузском проливе. Об этом уверен политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Мы с ним поговорили об этом до эфира.
4: Это соглашение всего-навсего предварительное. И детали его, так сказать, по полномасштабной сделке, если угодно, полномасштабной договоренности, если они состоятся, будут еще долго обсуждаться после этого. Иран мастер затягивания переговоров, не прерывая их. И в этом смысле я пока могу сказать только одно. Наверное, в ближайшее время мы не увидим боевых действий. И, строго говоря, с точки зрения глобальной экономики, это самое важное. Но будет ли какая-то мега-сделка между Вашингтоном и Тегераном, я пока боюсь об этом говорить. Тут важно понимать одну штуку. Иранский режим хочет выжить, стабилизироваться. И вот это новое, сильно обновленное руководство хочет сохранить власть еще на долгое время. Поэтому они будут делать все, чтобы затягивать процесс, не говоря «нет». Вот в этом я уверен.
3: Ну, как это отразится на российских нефтяников, мы спросим у Максима Бланта. Максим, кажется, сделка затягивается. Пора российским нефтяникам открывать шампанское.
5: И Константин Эггерт же сказал ключевую фразу. Боевых действий не будет. Да? Сколько там будут вестись переговоры, что там будет с ядерной программой или ракетной программой Ирана, это дело 33-е. Да? Главное, что Армузский пролив в течение 30 дней Иран обещал разминировать. Да? США сняли блокаду с иранских портов. Иранские танкеры пошли. Да? На самом деле, еще в конце мая, в начале июня, некоторые танкеры научились проходить Армузский пролив, там появились лайфхаки, да, и, соответственно, арабская нефть начала поступать. И если мы посмотрим на то, что происходит на рынке, да, вот 126 там было на пике долларов за баррель, в какой-то момент российская нефть торговалась даже не с дисконтом, а с премией к Brent. Сейчас российская нефть, вот буквально перед нашей программой, стоила $65 за баррель, да. Brent опускался ниже 80. И это говорит о том, что цены возвращаются к тому, что было до марта, до начала войны в Персидском заливе. А до начала войны в Персидском заливе нефтяники российские имели очень бледный вид, потому что фактически торговали себе в убыток. Потом начались, ну, в какой-то момент в феврале, начались атаки на порты в Черном и в Балтийском морях. В начале года целая серия задержаний российских танкеров теневого флота, и сейчас все это возвращается. Да? Уже сейчас Трамп сказал, что не видит никаких оснований для того, чтобы продлевать лицензии на торговлю российской нефтью, и скидка на российскую нефть растет стремительно. Да? Соответственно, российская нефтяная отрасль возвращается, но только с гигантскими убытками,

0: тому состоянию, в котором она была в феврале. А в феврале российские аналитики гадали, когда они побегут в правительство за помощью, за экстренной. Вот в этом месяце или в следующем? Ну вот, соответственно, на осень можно планировать еще один кризис, теперь уже, который будет связан с финансовым состоянием российских нефтяных компаний.
1: А что это значит для обычных граждан, кто не владеет нефтяными компаниями?
0: Ну, смотрите, да, все зависит от того, по какому пути пойдет российское правительство. Они сейчас сами находятся в серьезном замешательстве, потому что пути два. Первый – это то, что они пытаются сделать с нефтяными компаниями, жесткое распределение, ты поставляешь сюда, ну, фактически воспроизводство такого мини-госплана в рамках одной отрасли, да, которая не очень хорошо работает, потому что есть масса факторов, непредсказуемых для тех, кто планирует. Да. Ну, это можно распространить, да, нормированное распределение, там эшелоны идут на север, эшелоны идут на юг, да, завозим батареи, самолетами.
1: Так по заправкам-то не распланировать слишком много.
0: Ну, не очень получается, да. Либо напечатать и раздать, да, это всегда тот путь, которым давно уже призывают особенно российский бизнес, да, ну, наплюем на инфляцию, да кому она интересует, на питерском форуме, буквально на завтраке Сбербанк. Только Алексей Заботкин заикнулся, а инфляция, да кого она волнует, это ваша инфляция. Вот, да, вот, ну, наверное, старушек, у которых съедается пенсия раньше, чем они сами насыщаются, это важно, да, инфляция важна, особенно продовольствие. А, ну, вот, да, вот, соответственно, два пути. Поэтому на ваш вопрос есть два ответа.
1: Мне кажется, что действительно этот сценарий довольно вероятный, учитывая, что и появляются новости, что страны ОПЕК, которые снижали добычу, возможно, смогут теперь нормально продавать, когда пролив откроется. Как это повлияет на спрос на российское сырье на рынке мировом?
0: Ну, оно из дефицитного товара перестанет быть... Во-первых, у России сохраняются военные риски. Да? Угу. Потому что вы покупаете партию нефти, у вас нет гарантии, во-первых, что этот танкер будет загружен в том терминале, и туда не прилетят беспилотники, что он выйдет и пройдет Ла-Манш, не будучи арестован, и так далее, и тому подобное. Да? А во-вторых, вы рискуете попасть под американские санкции. Ну, зачем вам это нужно? Либо вы торгуете по цене ниже европейского потолка, да, по $44 за баррель, что совсем не устраивает российских нефтяников. А что касается ОПЕК, то ОПЕК, во-первых, потерял одного из ключевых своих игроков, да, за время войны в заливе. Я напомню, Кувейт заявил о выходе. Да? Соответственно, дальше квоты никто не отменял. Да, они договорились о квотах. 600 танкеров стоят и ждут выхода из Ормузского пролива. И вся эта нефть, она выльется сейчас на рынок. Ну, потому что за фрахт танкеров приходится платить. От этой нефти выгодно будет избавиться как можно быстрее. Соответственно, как только вот этот ручеек потечет, на рынке может возникнуть серьезный переизбыток нефти.
1: Угу. Такой мрачный сценарий, и мне коллеги подсказывают, у нас полминуты остается. G7 обещает давить на российскую энергетику. Еще есть куда давить?
0: Всегда есть куда давить. Например, за полный запрет на морской экспорт российской нефти, как собирались ввести европейцы. Но для этого надо еще выполнять свои решения. Да? Флот нужен, да. Ну, Британия арестовала первый танкер.
1: Ну, действительно, были такие сообщения. Спасибо вам большое, Максим, что нашли время на нас и на наших зрителей, проанализировали для нас, что происходит с бензином, дизелем и сырой нефтью на российском рынке. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Это была программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Мы сегодня разбирались, стоит ли переживать из-за сообщений, которые появляются в соцсетях, о нехватках топлива, о топливе по квотам. В общем, делитесь своим мнением, что вы вынесли для себя. Я вернусь к вам в комментарии, и там продолжим общение. До свидания.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN.

0: случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у меня, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
4: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
4: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
5: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
4: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
5: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
4: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
5: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
4: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
3: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.

0: заняться.
1: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
0: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
2: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
0: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но тем не менее столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины.

0: моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики. Как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток, по-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 2020 год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно

с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала, снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России, и мои родители, и мой родной брат, и уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть, если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируют.

0: блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
2: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play.
0: Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
2: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. Под другой внешностью никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
2: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал

0: канал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
1: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали, мы, а кто вы, помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
2: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
2: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они на самом деле очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
1: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что казалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
2: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Утопия у власти». Книга о советской истории, написанная Александром Некричем и Михаилом Геллером. В передаче участвуют соавторы. Интервью записаны Марио Корти и Юрием Мельниковым. Ведущая Галина Зотова. Эфир 11 ноября 1984 года.
3: Говорит радио «Свобода». В программе «С другого берега» цикл передач по книге Александра Некрича и Михаила Геллера «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». В сегодняшней второй передаче мы предлагаем вам послушать краткое введение, которым открывается первый из двух томов этой книги, а кроме того, выдержки из беседы с авторами, которую вели наши специальные корреспонденты Марио Корти и Юрий Мельников. Беседа состоялась в середине октября 1984 года в Милане, где накануне была проведена публичная дискуссия в связи с выходом «Утопии у власти» на итальянском языке. В дискуссии принимали участие видные итальянские историки, члены Коммунистической партии Италии, особенно заинтересованные в советской проблематике. Об этом вечере мы говорили во вчерашней, первой передаче нашего цикла. Напомним, что обсуждение книги Геллера-Некрича состоялось по почину издательства «Риццоли» и Института имени Грамши, института, по изучению истории партии и проблем Восточной Европы, принадлежащей Компартии Италии. Стоит отметить, что все итальянские участники дискуссии давали труду Геллера и Некрича очень высокую оценку. Труду, о котором Михаил Яковлевич Геллер в тот вечер говорил в частности следующее.
4: Когда мы начали писать эту книгу, было как бы естественным, что вот мы, оказавшись на Западе, два историка, которые с большим трудом, это относится к Александру Некричу, могли публиковать свои исследования в Советском Союзе, мы решили написать историю Советского Союза, как мы ее знаем. У нас было два преимущества. Мы были профессиональными историками, и мы жили в ту эпоху, о которой мы писали. У Декарта есть такое наблюдение. Он пишет, что некоторые историки в его время проводят целую жизнь, стараясь найти детали жизни эпохи Цицерона, те детали, которые служанка Цицерона знала великолепно. У нас была возможность знать все то, что знала служанка Цицерона, и одновременно знать архивы, знать литературу, историческую литературу о том периоде, о котором мы хотели писать. Сегодня мы здесь присутствуем при странном явлении. Два историка написали книгу, историю своей собственной страны. Если бы это написали американские историки, итальянские историки, французские историки, то спор или разговор шел бы только о достоинствах или недостатках книги. Мы изгнаны из нашей страны,

0: были писать историю, которую мы прожили, которую мы изучали за границей, в эмиграции. Я думаю, что таким образом мы показали главную черту советской системы. В советской системе, в системе советского типа, прежде всего происходит национализация памяти. Государство национализирует, приобретает память. И поэтому писание истории становится актом диссидентства, инакомыслия, становится вызовом, контрабандой.
1: Так говорил доктор исторических наук Михаил Яковлевич Геллер 12 октября 1984 года в Милане в связи с выходом итальянского издания книги «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней», написанной им в соавторстве с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, профессором Александром Моисеевичем Некричем, бывшим старшим научным сотрудником Института истории Академии наук СССР, ныне научным сотрудником Русского исследовательского центра Гарвардского университета. В ходе нашей передачи вы еще услышите выдержки из их выступлений и интервью. Но сначала ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом введения книги Геллера Некрича «Утопия у власти». Читает Юрий Мельников.
2: Человек будущего – это тот, у кого окажется самая долгая память. Фридрих Ницше. «Горе побежденным», – говорили еще древние римляне. «Горе побежденным» означало и означает не только истребление побежденных или превращение их в рабов. Оно означало и означает, что победитель пишет историю победоносной войны, овладевает прошлым, овладевает памятью. Джордж Орвелл, единственный, быть может, западный писатель, понявший глубинную суть советского мира, создал формулу четкую и беспощадную. Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Но английский писатель не был первым. До него первый русский историк-марксист Михаил Николаевич Покровский утверждал: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». С древнейших времен историю писали победители. История Советского Союза – не просто еще один пример, подтверждающий правила. Здесь, в наивысшей степени, история сознательно и последовательно была поставлена на службу власти. После Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства. Национализируются все области жизни. И прежде всего память, история. Память делает человека человеком. Лишенный памяти, человек превращается в бесформенную массу, из которой те, кто контролирует прошлое, могут лепить все, что им угодно. Граф Бенкендорф писал: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение». Именно с этой точки зрения, полагал он, русская история должна быть рассматриваема и писана. Первый шеф корпуса жандармов был твердо убежден в справедливости этой точки зрения. Алексей Максимович Горький, учивший: «Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина», был твердо убежден в необходимости этой точки зрения. Фундаментальное учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, как бы опираясь на благие пожелания графа Бенкендорфа, сумела лишить народ памяти.

На протяжении нескольких послереволюционных лет была разработана техника манипулирования прошлым, контроля над историей, неизвестная ранее человечеству. Манипулируется и контролируется как российское прошлое, история России и входивших в состав империи народов, так и советское прошлое, история СССР. Впрочем, история СССР, государственного объединения, возникшего в 1922 году, начинается в советских учебниках с истории государства Урарту. Таким образом, судя по этим учебникам, триумфальное шествие к сияющим вершинам зрелого социализма началось у подножья озера Ван в IX веке до нашей эры. Многие западные историки, на словах отвергающие официальную точку зрения советской историографии, в действительности принимают ее. Истоки 1917 года они ищут в неурядицах киевских князей, в татарском иге, в жестокости Ивана IV и беспощадности Петра I, в разорванных Анной Иоанновной в 1730 году кондициях, ограничивающих монархическую власть, или в подписании Петром III в 1761 году манифеста о дворянской вольности. Уход в далекое прошлое позволяет советским историкам доказывать, что мечту о социализме лелеяли еще смерды Юрия Долгорукова, а московский князь Иван Калита готовил будущий расцвет столицы первой в мире страны победившего социализма. Уход в далекое прошлое позволяет западным историкам тянуть прямую линию от Ивана Васильевича к Иосифу Виссарионовичу, от Малюты Скуратова к Юрию Андропову, легко доказывая таким образом, что Россия со скифских времен неудержимо шла к Октябрьской революции и советской власти, ибо таков национальный характер русского народа. Нигде больше, по мысли этих ученых, подобное невозможно. Не подлежит сомнению, что исторические события сказываются на жизни народов не только непосредственно, но и много, иногда столетия спустя. Совершенно очевидно, что при изучении истории необходимо учитывать географию, климатические условия, характер почв, национальные черты жителей, формы правления. Сходны для всех современных обществ такие постоянные факторы, как индустриализация, урбанизация, демографические циклы. Учет всех этих факторов оказывается недостаточным при изучении истории советского государства. Специфическая особенность – тотальное воздействие правящей партии на все области жизни в размерах, никогда в прошлом неизвестных, определило характер всех советских институтов и характер homo sovieticus – советского человека. Это тотальное воздействие исказило ход нормальных процессов, присущих современным обществам, и привело к возникновению небывалого в истории общества и государства. Переход от дооктябрьской России к СССР был, как выразился Александр Солженицын, не продолжением, но смертельным изломом хребта, который едва не окончился полной национальной гибелью. История Советского Союза – это история превращения России, страны не лучше и не хуже других, со своими особенностями, но сравнимой во всех отношениях с другими европейскими государствами, в СССР, явление, неизвестное ранее человечеству. 25 октября 1917 года начинается новая эпоха. История России кончилась. Ее место заняла история СССР. Новая эпоха начинается для всего человечества, ибо последствия Октябрьского переворота ощутил и ощущает весь мир.

0: История Homo sapiens, напишет Артур Кестлер, началась с нуля. И, можно добавить, отсюда же началась и история Homo sovieticus.
1: Вы слушали введение к двухтомной книге Михаила Геллера и Александра Некрича «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». Читал Юрий Мельников. Он же вместе с нашим итальянским коллегой Марио Корти беседовал с авторами книги, как уже говорилось, это было в середине октября 1984 года в Милане. Вот отрывки из этой беседы.
2: По-русски книга вышла в лондонском издательстве Overseas Publications в 1982 году. В каких издательствах иностранных, какими тиражами и когда вышла книга на иностранных языках? Какие еще предполагаются переводные издания?
3: Дело в том, что мы никогда не знаем на Западе тиражи. Книга выпускается и продается. И только когда книга уже распродается, тогда можно подсчитать, в скольких тысячах экземплярах она была издана. Но французское издание имело большой успех. Можно судить по рецензиям. Было не менее 80 рецензий, не говоря уж о разных там интервью и прочее, прочее. Это совершенно, ну, я бы сказал, это очень большой успех для книги. Во Франции книга была издана известным и давно существующим издательством «Кальман Леви». В Германии она была издана «Атенеум Ферлаг». В Италии, я уже упоминал, издательством «Рицоли». И весной следующего года в Соединенных Штатах Америки и в Англии одновременно выйдет эта книга на английском языке. В Соединенных Штатах Америки книга издается издательством Summit Books. Это издательство, которое связано с более крупным издательством Simon & Schuster. И в Англии оно будет опубликовано известным, тоже престижным издательством Hutchison. Я бы к этому хотел добавить, что не все издания аутентичны, потому что французские издания чуть-чуть короче по сравнению с русским. В итальянском издании устранены некоторые ошибки, там, неправильности, добавлен кое-какой материал. Поэтому на самом деле мы продолжаем работать над этой книгой. Для издания на английском языке мы написали еще одну главу, 12-ю, где рассказывается о нашем времени, рассказывается о периоде, о кратком правлении Андропова, о том, что произошло в это время, и о новых или развитии старых тенденций, которые сейчас существуют в советском обществе. Поэтому, на самом деле, работа над утопией не закончена. Поскольку существует утопия, поскольку продолжается разработка проблем, связанных с историей.
0: Продолжается утопия или продолжается власть?
3: И утопия продолжается у власти. И, соответственно, историки продолжают изучать, что происходит в этой утопии. Здесь утопию уже можно взять в кавычках. Последняя фраза.
1: Александра Некрича дополняется автор книги профессор Геллер.
4: Все это очень приятно и хорошо, но лично мне более всего приятно то, что, как вот мы недавно узнали, три подпольных польских издательства выпускают эту книгу по-польски в Польше. Для того, чтобы такую толстую книгу перевести и издать в подпольном издательстве, мне кажется, необходимо как бы особое желание это сделать. И я думаю, что для нас это как, не знаю, самая высокая честь, то, что вот подпольные издательства решили в Польше публиковать книгу о советской истории.
0: Толстая книга. В русском издании примерно 900 страниц, если я не ошибаюсь. Это действительно немало, но с другой стороны, если учесть, что излагается вся история Советского Союза, то это, опять же, относительно немного. Как вообще

0: относится к моей части, к первой части. О смерти Ленина есть только одна фраза. Для него это казалось необычным, что вот событие, о котором столько пишут все историки, мы как бы его обошли. И я ему объяснил, что с моей точки зрения сама смерть Ленина никаким событием не была. Вот это как бы пример того, как мы организовали материал. Мы, в общем, не следовали принятым нормам, принятым схемам советской истории. И не следовали не только потому, что выбирали те факты, те эпизоды из жизни страны и народа, которые подчеркивали, которые свидетельствовали о том, как строилась утопия, как строился рай на земле. Но я думаю, что особенность нашей книги в том, что кроме исторических фактов, кроме событий чистой истории, что ли, истории политической, истории социальной, мы обращали внимание на жизнь общества, на то, как жили люди в этот период, что они ели, сколько они платили за еду, что они читали и как создавалась литература и искусство советской эпохи.
1: Какие еще разделы или главы вы считаете особенно необычными для истории Советского Союза, которые не найдешь ни в советских изданиях, ни в западных?
2: Ну, например, последняя глава «Эпоха реального социализма», где разбирается советское общество, что же оно из себя представляет. Разбирается его идеология, разбирается его культура, разбирается его внутренняя и внешняя политика, разбирается особенность руководства в настоящее время, что из себя представляло руководство, так называемое коллегиальное руководство, от чего отказались, к чему пришли, каковы перспективы и почему советская система, кстати говоря, тот вопрос, который поднимался вчера на дискуссии, пользуется привлекательностью в других странах мира. И в конце концов речь шла о том, каковы же цели Советского Союза. Что хочет Советский Союз и каким образом советская система продолжает распространяться по миру.
3: На волнах радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете отрывки из беседы с Михаилом Геллером и Александром Некричем, авторами книги «Утопия у власти. История Советского Союза от 1917 года до наших дней». Продолжаем передачу.
1: Профессор Некрич только что ответил на вопрос, что же отличает вашу книгу «Утопия у власти» от других трудов советских и западных. Я бы хотел спросить профессора Геллера ответить на тот же вопрос.
0: Я думаю, что прежде всего отличает как бы идея, которая лежит в основе книги. Для нас было очевидно, что мы описываем историю строительства утопии. И это определило, как я уже говорил, выбор эпизодов, выбор фактов, которые в книге освещаются. В связи с этим, я думаю, что можно назвать некоторые главы, которые рассказывают о событиях, обычно не отмечаемых другими историками. Прежде всего, мне кажется, что мы несколько иначе, чем другие историки, рассказываем о захвате власти большевиками, о том, что в конечном счете, так как сегодня это очевидно на основании исторических документов, роль Ленина непосредственно в захвате власти была минимальной. Я думаю, что представляет интерес, об этом историки, как правило, не пишут, глава о крестьянской войне в Советской России после революции. Крестьянская война как продолжение гражданской войны. Я думаю, что по-новому мы рассматриваем

0: им борьбу за власть, которая шла после Ленина, борьбу за кафтан Ленина, как тогда говорили. Мы показываем, что борющиеся стороны и сталинская группа, и противники Сталина были теми же самыми коммунистами, которые не имели никакого расхождения в отношении главного, в отношении того, что власть должна принадлежать партии. Спор шел только о том, кто из них лично будет осуществлять эту власть. Я думаю, наконец, что по-новому освещена у нас Вторая мировая война. И здесь Александр Некрич, я думаю, один из самых крупных специалистов истории Второй мировой войны, рассказал о фактах, о которых не пишут другие историки, ни, естественно, в Советском Союзе, ни на Западе, объяснил, что же произошло в действительности в годы Второй мировой войны. Ну и о последних главах Александр Некрич уже говорил.
1: Мне кажется, что вы, профессор Геллер, забыли упомянуть еще одну главу, которая очень отличается. Это глава о сменовеховстве.
0: Эта тема была необычайно интересна и необычайно важна. Тема эмиграции, тема взаимодействия, взаимопроникновения идей и тема использования советской идеологией многих идей, которые рождались на Западе. Сменовеховство – идея, которая не только жила в 20-е годы, но которая продолжает существовать сегодня. Это тема, которая используется советской идеологией, тема русского национализма, который обязательно должен служить советскому патриотизму. Так что я благодарю вас, что вы вспомнили об этой главе, и думаю, что эта тема действительно очень важная.
2: Вот вопрос был, что отличает эту историю Советского Союза от истории Советского Союза, написанных в Советском Союзе и на Западе. Я просто хочу отметить, что вчера было очень синтетически сенатором Лео Вальяни высказано мнение. Значит, во-первых, эта история была сравнена с историей Советского Союза английского историка Карра. И Вальяни очень просто говорил, история Карра написана с иллюзиями. Эта история Советского Союза написана без иллюзий.
3: «Утопия у власти. Книга о советской истории, написанная Александром Некричем и Михаилом Геллером. Эфир 11 ноября 1984 года. Золотой запас свободы. Культура, события, люди». Журналист Никита Морозов и русско-американский художник Василий Львов о тенденциях в современной живописи. Александр Бахрах о Довиде Кнуте. И песня Булата Акуджавы в рубрике «Они поют под струнный звон». Эфир 8 ноября 1976 года.

Сегодняшнюю программу «Культура, события, люди» мы начинаем с обсуждения проблемы изобразительного искусства. В американской живописи в настоящее время наблюдается тенденция возврата к традиционным формам реалистической живописи. В предлагаемой беседе об этом будут говорить наш нью-йоркский сотрудник Никита Морозов с русско-американским художником Василием Семеновичем Львовым. Передаю им микрофон.

0: и идущий зачастую наперекор политическому развитию страны, можно усмотреть определенные тенденции. Кажется, приблизительно так можно сформулировать тему, о которой вы, Василий Семенович, хотели сегодня говорить.
1: Приблизительно так. Вы знаете, конечно, что в течение многих уже лет среди американской молодежи, да и не только молодежи, в моде были густые бороды и всклокоченные шевелюры. Сейчас эта мода идет на убыль. Борода, усы и бакенбарды еще есть, но они меньше, они хорошо подстрижены и часто по моде прошлого века. Нечто подобное наблюдается сейчас и в области искусства.
0: То есть своего рода подстриженный модернизм?
1: Пожалуй. Несколько месяцев тому назад в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья под названием «Тяга к нормальности» или «Рикошет в искусстве». Автор ее – известный американский искусствовед Хилтон Крэмер, мнение которого я часто привожу в наших беседах. Крэмер считает, что мы вступаем сейчас в стадию культурного консерватизма и приводит множество примеров. Бродвейские театры в Нью-Йорке то и дело ставят старые пьесы и романтические мюзиклы. В музеях открываются выставки академической живописи прошлых веков. Даже архитектура Бозар привлекает архитекторов-модернистов, выросших на образцах Баухауса. В живописи реализм занял прочное место в первом ряду, где до сих пор находилось только абстрактное искусство. Широкие слои публики увлекаются классическим балетом, оперой и фильмами с содержанием.
0: Ну и чем же объясняет Крэмер этот поворот к консерватизму?
1: Тем, что многое в модернистском искусстве оказалось на поверку бесперспективным, неглубоким и скучным. Всего лишь шарады великой эпохи экстремистов в искусстве, не имеющие в себе достаточных художественных достоинств, пишет Крэмер. И поэтому нечего огорчаться, что искусство идет сейчас в сторону чего-то, что, не будучи исторически значительным, тем не менее интересно, занимательно и доставляет нам удовольствие.
0: Интересно, доставляет удовольствие. Но не если это все же некоторое снижение, так сказать, обуржуаживание искусства, охлаждение революционного накала, Василий Семенович?
1: Конечно, но революционный накал, как мы знаем, искусственно поддерживать бессмысленно. Да в свободном мире этого никто и не делает. Аппетит к шоку, к новизне, к потрясению зрителей и к насилию над средствами изображения почти совсем исчез, пишет Крэмер. Вкус сейчас склоняется к ясности и логике, к красивому и понятному, к рассказу, к мелодии, к пафосу и романтике, то есть к искусству, которое дает наслаждение, а не ставит перед моральной дилеммой. Интересно отметить, что эта большая статья Хилтона Крэмера иллюстрирована фотографиями. Наталья Макарова и английский танцор Антони Даул в «Ромео и Джульетте», певица Джон Сазерленд и тенор Лючано Паваротти в «Пуританах», киноактриса Мариза Бернсон в историческом фильме «Барри Линден», наконец, репродукция картины американского фотореалиста Альфреда Лесли. Вот что приковывает сейчас внимание американской публики.
0: Скажите, Василий Семенович, а как принимает этот консервативный поворот в искусстве сам Крэмер? Целиком или с оговорками?
1: С оговорками. Не нравится Крэмеру, и не только ему одному, то, что среди новых убежденных фотореалистов есть бывшие абстракционисты. В прошлом такие же убежденные.
0: Вовремя сумели переключиться.
1: Вот именно. Таков и упомянутый Крэмером Альфред Лесли. Впрочем, Лесли умелый мастер, и его работа, что называется, смотрится. Бостонский музей изобразительных искусств устроил ему большую персональную выставку. В предисловии к каталогу Альфред Лесли написал следующее. «Я хотел вернуть искусству то, что у него отняли модернисты. Я хотел восстановить живопись, существовавшую до 20 века. Я хотел живописи Давида, Караваджо и Рубенса, способной влиять на людей».
0: Неплохо сказано для бывшего абстракциониста. Да. И с довольно большим самомнением. Вряд ли, однако, он достиг высот Караваджо и Давида.
1: Конечно, не достиг. Но, повторяю, он сильный художник. И его громадные полотна впечатляют силой реалистической детали, а также каким-то почти фантастическим освещением.

0: результатом увеличения фотографий. Хуже обстоит с искусством фотореалистки Одри Флэк, которую Крэмер называет «Барбарой Стрейзанд фотореализма» и одновременно глашатаем новой породы художников этого направления. Одри Флэк говорит о красоте и духовности, душе, чувствах и считает, что мы должны вернуться к гуманизму, к искусству для народа.
1: Что-то подозрительно это звучит.
0: Очень, Даша. Ее гуманизм, пишет Хилтон Крэмер, а это слово употребляется обычно в борьбе с модернизмом, состоит из дешевых натюрмортов, списанных с увеличенных цветных фотографий. Для исполнения их она пользуется airbrush, то есть распылителем краски. Отличие ее натюрмортов от рекламы продуктов только в том, что продукт в данном случае – сама художница. «Вне всякого сомнения», – продолжает Хилтон Крэмер, «мы переживаем сейчас период реакции против авангардистских экспериментов. Период, когда фундаментальный консерватизм среднего класса снова обрел уверенность в себе». Впрочем, Крэмер тут же замечает, что американская культура в настоящее время чрезвычайно многогранна. Но ни одно направление не доминирует настолько, чтобы подавить другие. Так же, как существовали художники-реалисты в период расцвета абстрактного экспрессионизма, существуют сейчас абстракционисты, конструктивисты, неодадаисты и так далее.
1: Такое положение вещей есть нормальная, здоровая культурная жизнь страны.
0: Конечно. Я хотел бы тут отметить еще одно знаменательное явление, являющееся как бы барометром революционной погоды в искусстве Соединенных Штатов. Это характер активности негритянских писателей, драматургов и художников.
1: Мы знаем, что в 60-е годы черное население Америки было полно воинствующего националистического духа, что и выразилось в их творчестве.
0: Но вот черный революционер Элдридж Кливер, побывав на Кубе и в других социалистических странах, убедился, что Соединенные Штаты – самая демократическая, свободная страна в мире, и вернулся туда, хотя там ему угрожала тюрьма. Вообще, с тех пор много воды утекло.
1: А что же пришло на смену этому революционному пафосу? Тоже, очевидно, какая-то тяга к нормальности?
0: Да. Я сошлюсь тут на интервью с несколькими черными деятелями искусств, помещенное недавно в газете «Нью-Йорк Пост» Эдмундом Ньютоном. Черная скульпторша Валери Майнард говорит, что революционный дух не исчез, но обрел глубину. И черные художники ищут сейчас духовные ценности. Они занимаются демонстрациями. Работы самой скульпторши выдержаны, я бы сказал, в классическом негритянском стиле. Резные портреты маски и бронзовые бюсты. Художница Кэрол Байард показала свою раннюю картину «Невольничий корабль» и работу последнего времени «Девушку в африканской одежде под сенью пальмы». Кинорежиссер Вильям Грифс так определил теперешнее самосознание черного населения. Когда вы обрели чувство собственного достоинства, вы можете признать в себе недостатки и стараться исправить их.
1: Таким образом, и тут мы видим отход от революционно разрушающих начал к началам созидательным, творческим. Это хорошее направление?
0: Конечно. В заключение нашей беседы мне хочется привести последний параграф статьи Хилтона Крэмера, суммирующий создавшееся сейчас положение. «Именно эта тяга к нормальности, — пишет он, — может, в конце концов, оказаться наиболее значительным аспектом нынешнего направления в американском искусстве. В течение нескольких десятилетий мы слышали, что модернизм, его идеи, вкусы, произведения искусства по прошествии определенного времени и при известной поддержке и рекламе будут с легкостью восприняты средним классом. Это действительно и произошло. Но сейчас достигнут некий предел. Возможно даже, что наступило перенасыщение. И то, что мы сейчас наблюдаем, это попытки нашей культуры снова обрести равновесие. И кто знает, эти попытки могут быть прелюдией к периоду нового авангардизма. Я лично сильно сомневаюсь в этом. Но такова уже природа авангардизма, что появляется он всегда неожиданно. Хилтон Крэмер.
1: А вы, Василий Семенович, согласны с этим итогом?
0: Подписываюсь целиком и полностью. И от себя могу лишь добавить следующее. Пусть критики модернизма не радуются, что вот, дескать, мы оказались правы. Завалилось теперь все это абстрактно.

0: и прочее искусство показало свою несостоятельность. Дело не в этом. Свободное искусство, как всякий живой организм, переживает в результате усилий периоды насыщения, усталости, даже болезни, нуждается в отдыхе, в консолидации сил, в возврате к исходным позициям. Существует, как мы знаем, так называемая теория маятника. С конца XIX века и до сегодняшнего дня маятник шел в сторону модернизма. Сейчас наступила своего рода мертвая точка. За последние 20 лет ушли от нас многие крупные мастера-модернисты. Нет Пикассо, Матисса, Брака. Искусство осталось без вожаков, без мастеров, чье творчество вдохновляло других. И маятник медленно двинулся в обратном направлении.
1: Спасибо, Василий Семенович.

0: Вы прослушали беседу нашего нью-йоркского сотрудника Никиты Морозова с русско-американским художником Василием Семеновичем Львовым. Продолжаем программу «Культура, события, люди». Александр Васильевич Бахрах, представитель первой русской эмиграции, публицист, полвека проживает в Париже. За это время ему довелось встретиться со многими интересными писателями и деятелями искусства. Послушайте вторую часть его беседы «Довид Кнут». Текст беседы читает Борис Ефимов.
1: В прошлый раз, вспоминая Довида Кнута, я невольно отвлекся, а намеревался я рассказать о встречах с талантливым зарубежным поэтом, принадлежавшим к так называемому «молодому поколению». Говорю «так называемому», потому что молодыми прозывали тогда всех, кто свою литературную карьеру начинал в эмиграции, вне зависимости от возраста. Коснулся же я главным образом иной стороны его жизни, его активного участия в движении сопротивления, в той эпопее, которую он потом запечатлел в пространной монографии, посвященной этим героическим, но мрачным дням. Но теперь я вернусь к тому, что хотел сказать. Как-никак Кнут в первую очередь был поэтом, и когда-нибудь, когда политиканство не будет больше нависать над историей русской литературы, ему будет уделено хотя бы несколько скупых строк. Что же было особенного в его поэзии? Что выделяло творчество этого небольшого, очень живого человечка с живыми глазами, который в дружеской компании, какие бы кошки у него ни скребли на сердце, был неизменно весел и находчив, любил рассмешить каким-нибудь острым анекдотом или выпить с приятелями одну-другую рюмку водки. А главное, всегда с участием протянуть руку тому, кто в этом рукопожатии мог нуждаться. Его творчество отличалось, особенно в начале его приобщения к поэзии, почти физической близостью к ветхозаветной тематике, мыслями об исторических судьбах Израиля, взятыми в разрезе тысячелетий и далекими от злободневности. Конечно, библейские темы соблазняли многих русских поэтов, но в подавляющем большинстве случаев для них эти темы были экзотикой, неким фольклором, и их больше всего прельщала пряность песни песней. Между тем, для Кнута, уроженца Кишинева, эта атмосфера отнюдь не была избирательным сродством. В этой атмосфере любви и тоски он вырос и был ею пропитан, никогда от нее не отрекался. Религиозное восприятие мира и соединение в нем самом бедного и грубого тела, добавлю, весьма чувственного, с веселой душой, по-особому выделяло его. Оно подчеркивало своеобразие его музы. Но, конечно, следовало бы тут же отметить, что его основная тяга не ослабляла его любви к иным пейзажам, к другим, чуждым его идеологии поэтам. Порой, становясь патетичным, он вещал, что видит перед собой многотысячелетней давности пейзажи. Пустыни Ханаана, пески и финики горячей Палестины, гортанный стон арабских караванов, ливанский кедр и скуку древних стен святого Иерушалайма. Это был некий отвлеченный, почти метафизический мажор. Но, может быть, для него был более характерен тот торжественно замедленный тон, в котором белыми стихами была им создана небольшая поэма «Кишиневские похороны», начинавшаяся лукавой памяткой о Пушкине. «Я помню тусклый кишиневский вечер. Мы огибали Инзовскую горку, где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм, где жил курчавый низенький чиновник, прославленный кутила и повеса, с горячими арабскими глазами на некрасивом и живом лице». К поэме после описания ритуального шествия приписана двустрочная концовка, так много раз цитировавшаяся и так содействовавшая популярности Кнута. Вспоминая эти юные кишиневские дни, Кнут закончил свою жанровую стихотворную повесть строками: «Особенный еврейско-русский воздух. Блажен, кто им когда-либо дышал». Это ощущение блаженства никогда Кнута не покидало, даже когда он отстранялся от национальной темы или с любованием глядел в сторону Израиля, точнее тогда еще Палестины. При этом он всегда сохранял радость, которую приносила ему его сумбурная жизнь, хотя в то же время, допуская поэтическую вольность, говорил о себе как о бессонном подлежащем, которому сказуемого нет. Однако с годами шутки Кнута становились менее острыми, и муза его немела. В своем сборнике «Насущная любовь», где уже не было декламационного пафоса, он сознавался: «Старею я, и легкости веселой, с которой я писал стихи когда-то, уж нет в помине. Камня тяжелее, мне ныне слово каждое мое». Им словно овладевало предчувствие бедствий, стоящих у порога, и он весь находился во власти противоречий, которые, может быть, в силу его человеческой природы, проникали в него глубже, чем в тех, с кем он общался. Остались собиравшиеся ехать, вернулись, кто уехал навсегда. В высоком доме девичьего смеха захлопотала юркая беда. А ведь по существу не так уж много ему было нужно. Две капли нежности и щепотка жалости. Но это были именно те капли, которые даются с трудом. В этом мире, где камни непрочны, где святые и ангелы лгут, я тебе обещаю бессрочный, нерушимый и нежный приют. Ты забудешь, над чем горевала, с кем встречала в России весну, копоть, смрад и лотки у вокзала, где мой полк уходил на войну. Все отдашь, только память о чуде наших встреч навсегда сбережешь. Будешь помнить, как скудные будни озарила любовная ложь. Хотя бы и ложь, но и она могла быть спасительной. Я смутно вспоминаю перебеги Кнута в этот период его жизни, его лирические шатания, его внутреннюю неприкаянность. Но недаром сказано, что возвращается ветер на круге своя. И в поэзии Кнута он возвращается в стотысячный раз и рождает эти воодушевленные аллитерациями строки. Возвращается с моря с высоких вершин влажной вечностью веющий ветер. Кипарисы качаются чинно в тиши, как свидетели горя и смерти. Возвращается жизнь. Вот Ревекка с водой на плече. Это было и будет. Возвращается смерть. Но под той же звездой не рабы умирают, а люди. Да, под конец своей жизни, вероятно, укороченной пережитым, Кнут осуществил свои мечтания и вернулся на землю своих предков. И там, может быть, впервые почувствовал себя человеком. Впрочем, об этом можно только догадываться. Однако бывает, что берег опаснее моря, и гибнет на суше веселый матрос. Бывает, что счастье наляжет, как горе, и мокнет ночная подушка от слез. Бывает, ах, многое в жизни бывает, а счастье как счастье, и плакаться грех. Не властна над ним ерунда мировая, хотя и немало в нем дыр и прорех. А счастье как счастье, иного не надо. Ты рядом, и лучшего я не хочу. Но только порою мне Божья награда чуть-чуть не по

0: силам и не по плечу. В этих подточенных трагизмом строчках автопортрет Кнута во весь рост.
1: Вы прослушали вторую часть беседы Александра Бахраха «Довид Кнут». Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Культура, события, люди». И в заключении нашей передачи вы услышите песни в исполнении Акуджавы.

0: Они поют. Говорит Галина Зотова. Две песни Булата Акуджавы мне хочется сегодня вместе с вами послушать, друзья. Первая называется «На фоне Пушкина».
1: На фоне Пушкина.

на фоне Пушкина и птичка вылетает, на фоне Пушкина и птичка вылетает.

0: фоне Пушкина и птичка вылетает.
1: И вторая песня Булата Акуджавы о московском метро –

0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет!

0: зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
10: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это знаменитая манчестерская группа «A Certain Ratio». На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаем их последние несколько альбомов. А начинает программу Чен Маршалл, она же Кэт Пауэр. Очень популярная американская певица, 72-го года рождения. Значит, будем считать, что ей уже полтинник стукнул, с чем ее и поздравляем. И Кэт Пауэр, она выпустила вообще много альбомов, 10 штук я насчитал. И вышел у нее уже третий альбом кавер-версии. То есть очень любит она петь чужие песни, ну, естественно, в собственной интерпретации. Так что был у нее альбом уже под названием «Covers» в 2000 году, потом альбом «Jukebox» в 2008 году, и теперь снова «Covers». На этом альбоме Кэт Пауэр поет песни из репертуара «The Pogues», Ника Кейва, Игги Попа, Билли Холидей даже, Ланы Дель Рей, что удивительно. Но я выбрал песню менее известной группы, группы «Dead Man's Bones», кстати, в которой главную роль играет известный актер Райан Гослинг. И эта песня под названием «Papa Power».

Cat Power и песня Papa Power из репертуара Dead Man's Bones, альбом Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом Шиндиши. Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

Кенийская песня называется «Амина», а пел Фадили и Тулия. Теперь маленький у нас будет сюжетец, как обычно бывает, из двух номеров, и в этот раз он посвящен лейблу Phantom Limb. Это такой лондонский лейбл, основанный, кстати, моим приятелем по имени Джеймс Уэлла. Раньше он работал в другом, более крупном известном лейбле под названием Fat Cat, ну а потом как-то вкусы его радикализировались, и они организовали этот самый Phantom Limb со штабом в моем любимом, пожалуй, даже любимом в мире английском городе Брайтоне. Музыку они выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, ну и в первую очередь она заметна тем,

что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «Vox». Но по-английски это называется «theremin».

Хекла Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем не

недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии, то есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сениава». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сениава», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара «Phantom Limb» этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом».

И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста. Альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи. Я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного по моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» – «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну, а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарной сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. «A Certain Ratio» всегда уклонялись в сторону, ну, не

скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон, ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стил. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с A Certain Ratio, назывался ACR Loco. И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

A Certain Ratio из Манчестера, альбом ACR, но это, естественно, сокращение Certain Ratio, ACR Loco. На следующий год, то есть в 2021 году, вышел альбом Loco Remesclada, в котором имеются, с одной стороны, ремиксы на песни из альбома Loco, с другой стороны, новые треки тоже, из которых я выбрал трек под названием «Down and Dirty». И там было написано, что это ремикс мистера Дэна. Я подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records. Но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

Certain Ratio Down and Dirty с альбома Loco Remezclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP ACR он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче — Souls in the City, часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина. Гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in your hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель.

автор песен и так далее, зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc et de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es facile dirse anarchista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершит сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS. Это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года, и это ребята, кстати говоря, черные, я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killa Pile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго. До встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе». И до скорой встречи.

писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе, он написал для литературы

0: на энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают Спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить Спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Программа «Мифы и репутации». Архивная запись от 11 июня 2023 года.
1: Известная и неизвестная Берберова. Бостонское издательство Academic Studies Press совместно с петербургской «Библиоросикой» выпустило долгожданную книгу Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Мало кого из мемуаристов XX века можно назвать, кто сравнился бы с Берберовой по числу хвалителей и хулителей. Берберова ярка, энергична и спорна. Она столь же местами проницательна, сколь порой и недостоверна. Равнодушных после чтения ее книг не бывает.

0: Но кто брался разобрать ее автобиографию по косточкам? Кто провел сравнительный анализ сказанного и случившегося? Кто подверг мемуаристку пристрастному историческому и биографическому допросу? Никто. Первый биограф Нины Берберовой – Ирина Винокурова, 30 лет посвятившая изучению архивов Нины Николаевны. Отдельные главы винокуровской книги публиковались в российских журналах. Теперь перед нами полный вариант. Законченная книга, выпущенная, сразу скажу, каким-то неоправданным тиражом. 300 экземпляров. Неудивительно, что от тиража уже ничего не осталось. И издатель допечатывает экземпляры. Ирина Винокурова открывает свое повествование с того, что Берберовой всегда было что утаивать. С этого я и предложил биографу начать наш разговор.
1: Берберова умалчивала о многих вещах. Я скажу о наиболее важных. Во-первых, Берберова в сущности пыталась умолчать о своем втором муже Николае Васильевиче Макееве. Рассказ о нем занимает в курсиве меньше одной страницы. И это, конечно, вполне объяснимо. В сознании современников Берберова явно хотела остаться женой Ходосевича, так как Макеев, начинавший в России как многообещающий политик, он был одним из самых младших делегатов в учредительное собрание в 1917 году. В эмиграции сначала стал успешным журналистом, затем не менее успешным бизнесменом, а затем и художником, который выставлялся в престижных салонах. Но при этом в итоге он не состоялся ни на одном из этих поприщ. Жизнь свою Макеев закончил в полной нищете и, главное, в полной безвестности. В так называемом старческом доме на юге Франции. Берберова рассталась с Макеевым за несколько лет до своего отъезда в Америку. И с тех пор не виделась 15 лет, вплоть до 65 года, когда после его настойчивых просьб Берберова согласилась встретиться с ним в Тулоне, недалеко от того места, где он обитал. Она, к счастью, оставила об этом свидании дневниковую запись, из которой я выяснила, что с этих самых пор Берберова стала посылать Макееву деньги и посылала вплоть до его кончины в 73 году. Собственно, она узнала о его смерти, когда к ней вернулась очередная порция денег с соответствующим уведомлением. Берберова практически в тот же момент, это опять же следует из дневника, уничтожил все его письма. Для потомства оставила краткую запись, в которой указала годы его жизни. 1889-1973. Однако при публикации курсивы на русском год смерти ненароком перепутала. Просто, видимо, это как-то вытеснилось из ее памяти, и ей не хотелось справляться в дневнике.
0: Простите, а какой год она указала?
1: Она сначала указала 74-й, потом она указывала 75-й, потом снова 74-й. То есть все время вот шла такая чехарда, только не 73-й.
0: А можно ли понять, почему, если она вообще упоминает о Макееве в курсиве, даже пусть и одну страницу, почему нельзя было как-то поподробнее о нем рассказать? Она стыдилась чего-то? Что это, какой-то комплекс был?
1: Это был безусловный комплекс, потому что даже не комплекс, а просто страшная неприязнь к Макееву. Посылая ему деньги, она категорически отказалась снова с ним увидеться. И была очень рассержена на дочь Зайцевых, которая несколько позднее тайно от нее устроила им встречу в Париже. Самое главное, что она хотела остаться в сознании современников женой Ходосевича, а не какого-то безвестного Макеева, так жалко закончившего свои дни в богадельне, как она говорила. Поэтому ей просто, в общем, было достаточно безразлично, видимо, и не хотелось справляться в дневнике о дате его смерти. Потому что, когда вышло первое издание курсива англоязычное, то он еще был жив, это был 69-й год, и там, естественно, даты смерти не было, как, впрочем, не было и даты рождения, и вообще никакой информации не было, и он был зашифрован под одним единственным инициалом «Н». Это вызвало

0: ироническую реакцию ряда рецензентов, в частности Глеба Струва, и уже в русском издании Берберова постарался рассказать Макееву несколько больше. Но все равно очень мало. И понятно, что я должна была постараться эту лакуну как-то заполнить. К счастью, в архиве Берберовой сохранились несколько страниц ее дневника, относящиеся к весне 1932 года и по декабрь 1933. И несмотря на лаконичность этих записей, из них можно было извлечь интересную информацию о самом начале их отношений с Макеевым, которые развивались достаточно драматично, так как у Макеева имелась жена, хотя и гражданская. Эта ситуация позднее нашла отражение в романе Берберовой «Книга о счастье», написанном и вышедшем в «Современных записках» в 1936 году. Потом она несколько переделала эту вещь, издавая ее уже в виде книги и под другим названием «Без заката». Важные сведения о Макееве, в частности, о вот начальном периоде его отношений с Берберовой, я нашла в переписке с его тогдашней женой Рахилью Григорьевной Осоргиной, которая писала о Макееве своим близким друзьям, в частности, Вере Николаевне Буниной и некоторым другим. Какие-то сведения содержались в письмах Берберовой Вере Алексеевне Зайцевой, в письмах Керенскому, их общему другу, в ряде других материалов. Например, мне попалась книга американского профессора, который в молодости, в 50-х годах, жил в Париже и снимал комнату в квартире Макеева. И таким образом я могла узнать, что, собственно, происходило с Макеевым в первой половине 50-х, когда он еще был относительно на плаву. Берберова и Макеев прожили вместе 10 лет и прожили исключительно счастливо. Но, начиная с 44-го года, отношения стали стремительно портиться и кончились разрывом. В курсиве Берберова объясняет их разрыв борьбой за некого третьего человека, упоминая только, что победившей оказалась она. Этим таинственным третьим человеком была молодая француженка Мина Журно. Но этот факт Берберова скрывает от читателя особенно тщательно. Письма Журно Берберова впоследствии уничтожит, причем уничтожит буквально перед самой своей смертью. И сильно проредит дневники, убрав практически все, связанное с Журно. Осталась в сущности единственная запись о нескольких неделях, проведенных в Италии и во Франции летом 60-го года, представляющая собой сплошные филиппики в адрес Журно. Заполнить эту лакуну оказалось для меня существенно труднее, чем предыдущую, связанную с Макеевым. Но, тем не менее, сильным подспорьем оказалась опубликованная переписка Берберовой с Галиной Кузнецовой, с которой Берберова была особенно откровенна в разговорах на эту тему. Откровенно по понятной причине, потому что она сама оказалась в ситуации, практически идентичной ситуации Кузнецовой, которая, как известно, оставила Бунина для Маргариты Степун. И таким образом, из переписки с Кузнецовой я, например, смогла узнать, как выглядело Журно, и могла это себе представить, чем она занималась, насколько она была образована, какие-то действительно важные вещи. И как они поначалу сильно любили друг друга, но со временем стало трудно жить вместе, они разъехались, но, тем не менее, продолжали видеться чуть ли не каждый день. Какие-то сведения о Журно можно было найти в дневниках Веры Зайцевой, кстати, опубликованных, в неопубликованной переписке с Керенским, которому Берберова, уже будучи в Америке, поручала передать какие-то посылки Журно, который оставался в Париже. Нежелание рассказывать читателю о Журно, в общем, объяснить нетрудно. На всем пространстве своей автобиографии Берберова старательно умалчивает о собственной бисексуальности, хотя сообщает об этом достаточно подробно и откровенно в сохранившихся в архивах записях. В момент написания курсива, да и гораздо позднее, бисексуальность обладала мощной социальной стигмой, причем даже на Западе, а в некоторых странах, как мы знаем, обладает по сей день. В сильно сглаженном виде ситуацию с Макеевым и Журно Берберова позднее положит в основу сюжета своей пьесы «Маленькая девочка», которую она писала на протяжении, и писала, переделывала на протяжении 10 лет. И закончила только к середине 60-х. Кстати, эта пьеса была поставлена в России в начале 90-х. По-моему, в театре Ленсовет. И хотя, повторю еще, что заполнить эту лакуну мне было существенно труднее, чем предыдущую, поскольку я не знала очень многих подробностей о Журно, включая ее возраст. Теперь я знаю, что ей было в момент встречи с Берберовой примерно 30 лет. Но до сих пор я, например, не знаю, несмотря на все усилия, когда и где она умерла, хотя она умерла, безусловно, задолго до самой Берберовой. Я знаю, что Журно занимала очень большое место в жизни Берберовой, сравнимое с местом в ее жизни Макеева и даже Ходосевича.
1: Нина Берберова обладала живым характером, независимой натурой и так далее. И, конечно, вокруг нее ходили всевозможные разговоры, сплетни, всякие колкости в ее адрес и так далее. Ее поведение страшно помогало такой недоброй ее славе. В чем же старая эмиграция упрекала Берберову? Это как бы часть моего вопроса до появления книги «Курсив мой», а затем после уже. Вот сперва вопрос о старой эмиграции, об упреках старой эмиграции.
0: После освобождения Парижа в середине 40-х определенная часть русской эмиграции, главным образом просоветски настроенная, стала предъявлять Берберовой и Макееву определенные претензии по поводу их прогитлеровских симпатиях и даже обвиняла их в коллаборантстве. Весной 45 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» появилась статья под названием «Сотрудники Гитлера», где Берберова и Макеев упоминались в числе видных эмигрантских деятелей, чье сотрудничество с немцами было как раз 100% доказано. Подобное обвинение Берберова, естественно, не оставила без ответа. Она написала письмо ряду общих знакомых из числа наиболее уважаемых в эмиграции людей в надежде на понимание и поддержку. Берберова категорически отрицала обвинение в коллаборантстве, хотя признавала наличие определенных иллюзий, к тому же быстро испарившихся. Другое дело, что иллюзии испарились далеко не так быстро, как утверждала Берберова. Но оснований для обвинений в сотрудничестве с нацистами, безусловно, не было. Она не напечатала во время оккупации ни строчки, не участвовала ни в одном из пронацистских изданий, хотя ее туда зазывали. Что же касается Макеева, который в годы оккупации сделал вполне успешную карьеру арт-дилера, или, как говорили тогда, торговца картинами, то ему, в свою очередь, не было ничего подобного инкриминировано, в отличие от других его коллег. И он продолжал работать арт-дилером при Лувре и после освобождения Франции. Замечу, что у Берберовой нашлись и активные защитники среди заметных в эмиграции лиц, которые готовы были и устно, и письменно опровергнуть возводимые против нее обвинения. Вот в чем обвиняла, собственно, старая эмиграция Берберову до появления курсива.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. когда появился курсив, какой список злодеяний Берберовой выдвигался? Ну, главные какие-нибудь пункты назовите, пожалуйста.
0: Как известно, курсив был издан сначала на английском. И когда появилась эта книга, то главные претензии, которые высказали все рецензенты из русской эмиграции, а именно Глеб Струве, Марк Слоним и Роман Гуль, все они считали, что Берберова в этой книге сводит счеты с былыми обидчиками, с теми, кто когда-то обвинял ее в гитлеризме и коллаборационизме. А я не спорю, что книга Берберовой давала основания для подобных обвинений. Конечно, определенные счеты она со своими обидчиками сводила. Особое возмущение и, видимо, справедливое вызвали у рецензентов страницы, посвященные Бунину, представленным Берберовой в крайне непрезентабельном виде. Это объяснялось ее обидой на Бунина, так как он косвенно оказался причастным к ее обвинениям в коллаборантстве. А потому еще в конце 40-х Берберова решила себе позволить перестать проявлять политес в отношении Бунина. Она впервые позволила себе критически отозваться об одном из его рассказов. Бунин, разъяренный, отреагировал оскорбительной эпиграммой на Берберову, хорошо ходивших в эмигрантских кругах. Таким образом, к концу 40-х они стали, по сути, врагами.
1: А эпиграмму можно привести?
0: Ну, я ее, наверное, немножко перевру. Она ходила в разных вариантах. В русской мысли слышу стервы вой. Защити меня, Бог, от Бербера вой. Что-то в этом роде. Эту эпиграмму, кстати, потом стало известно в Америке. Ее привез, как считается, Владимир Варшавский и сообщил общественности. В общем, таким образом, к концу 40-х Бунин и Берберова стали, по сути, врагами. Досталось от Берберова и жене Бунина, которой, Вере Николаевне, которую Берберова называла не просто глупой, а исключительно глупой женщиной. Эту фразу ей будут ставить вину все рецензенты среды русской эмиграции. И, в общем, для меня не совсем понятно, почему, несмотря на уговоры тех, кто читал книгу еще в рукописи, Берберова не согласилась как-то это смягчить или убрать. Хотя, собственно, это ничего бы не изменило в книге. Но Берберова стояла на своем, ее сдвинуть было невозможно. Видимо, ей было известно от Веры Алексеевны Зайцевой, дружившей какое-то время с женой Бунина, что Вера Николаевна отзывалась о Берберовой тоже очень зло. Она называла ее стейросовой дурой, прохаживалась насчет ее армянского происхождения, называла ее сплошной армянский анекдот и в таком вот духе. Возможно, Берберова именно поэтому не хотела упустить эту возможность, чтобы ответить Бунину. И все же самой уязвимой, видимо, частью курсива явился биографический указатель, в котором Берберова применила свой любимый метод сведения счетов, а именно умолчание об объективных заслугах, книгах, успехах, добрых делах, неугодных ей людей. Ну, например, Алданова, который, в общем, после всех разговоров о гитлеризме Берберовой, он не утверждал, что она сотрудничала с немцами, предпочел порвать с ней отношения. Собственно, из всех эмигрантов первой волны книгу одобрила только горстка людей. Среди них был давний знакомый Берберовой Владимир Вейгли, Роман Якобсон, его брат Сергей Осипович, работавший в библиотеке Конгресса, Всеволод Сичкарев, известный литературовед, преподававший профессор Гарварда, Виктор Эрлих, профессор Йела. Но все эти люди, они, кроме Вейгли, они жили вне Франции, и поэтому не могли наблюдать вот всех этих

конфликтов, которые происходили в среде русской эмиграции в Париже после войны. И поэтому эти, так сказать, сведения счетов их мало трогали, в сущности. Они отдавали должное питательность.

0: Я имею в виду взаимоотношения Нины Николаевны и Владимира Владимировича. Берберова и Набоков. Был ли у них роман или нет?
1: Точно сказать я, естественно, не могу. Но мне кажется, что есть основания предполагать, что короткий роман имел место. А если он имел место, то, скорее всего, это произошло во время приезда Набокова в Париж осенью 1932 года. К этому времени Берберова уже несколько месяцев как ушла от Ходасевича. Жила одна. Сохранилась часть, как я уже говорила, сохранилась часть дневников Берберовой за 1932 год. И выдержки из них она приводит в курсиве. И из этих выдержек непреложно следует, что в тот приезд в Париж Набоков, несмотря на обилие других дел, виделся с Берберовой на удивление часто, в том числе наедине и в достаточно романтической обстановке. Например, в ресторане «Медведь», куда Набоков пригласил Берберову на ужин. Причем, как свидетельствует оригинал дневника, именно на ужин, а не на завтрак, то есть на ланч, как писала Берберова в курсиве. Не случайно сама Берберова в курсиве, рассказывая об этом эпизоде в «Медведе», Берберова дает сноску, в которой исподволь намекает, что в их отношениях была явственная эротическая составляющая. Есть и другие свидетельства на этот счет. А потому мне казалось логичным предположить, что именно Берберова была главным прототипом знаменитого набоковского рассказа «Весна в Фиальте», написанного в 1936 году. В своей книге я пытаюсь это доказать. Героиня рассказа внешне напоминает Берберову, и зовут ее, кстати, тоже Нина. По закону жанра, однако, подобные вещи как раз должны отвести от Берберовой подозрения. И именно так и получилось. В качестве прототипа Нины называли первую возлюбленную Набокова Валентину Шульгину, и еще более настойчиво его будущую возлюбленную Ирину Гуадонини. Действительно, пара связанных с Шульгиной и Гуадонини деталей в этом рассказе Набокова присутствует. Однако для сюжета они имеют чисто периферическое значение. Тогда как его ядро – роман уже женатого рассказчика с уже замужней Ниной – строится на совсем других подробностях. Эти подробности не имеют ни малейшего отношения ни к Шульгиной, ни к Гуадонини. Зато они имеют прямое отношение к Берберовой. Одна из этих подробностей – наличие у героини мужа писателя. К тому же в этом писателе, носящем в рассказе имя Фердинанд, на мой взгляд, отчетливо различим Ходасевич. Аргументы в пользу этого наблюдения я перечисляю в своей книге на нескольких страницах. И также обращаю внимание читателя на несомненное сходство между отношениями Фердинанда с Ниной и Берберовой с Ходасевичем. Насколько мы можем судить по курсиву и по другим источникам. А затем я позволяю себе сделать вывод, что связь Нины с рассказчиком, не тождественным, но, безусловно, близким к автору персонажем, не была исключительно плодом вымысла, как это рутинно считается в набоковедении. А она имеет определенную укорененность в реальности. Насколько убедительна эта моя догадка, будет, естественно, судить читатель.
0: Ирина, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Нины Николаевны Берберовой со следующей, с третьей волной эмиграции. Насколько я понимаю, все-таки там ее приветили с гораздо более теплыми чувствами. И если я прав, то какие имена прежде всего нужно назвать, литературные или, может быть, артистические имена, которые стремились к общению с Ниной Николаевной?
1: Вы совершенно правы. Третья эмиграция встретила Берберову просто восторженно. Практически все наиболее заметные ее представители были ее горячими почитателями.

0: Если идти в хронологическом порядке, то первым, наверное, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 1972 года, практически сразу после прибытия в Америку. Как Бродский расскажет позднее журналистке Джоан Джулиот Бак, он услышал о Берберовой еще в ранней молодости, когда ему показали фотографию литераторов, сделанную в Берлине в начале 20-х. Среди семи мужчин, включая Ходосевича, Белого, Ремезова и четырех остальных, Берберова была единственной женщиной. «Все наше поколение влюбилось в нее на этой фотографии», – сказал Бродский. Что же касается курсива, то Бродский прочитал его уже в Америке и высоко оценил. В том же интервью он сказал, что считает курсив замечательным трудом, не уступающим мемуарам Надежды Яковлевны-Мандельштам. А выше этой похвалы трудно себе представить, потому что известно, как высоко ценил Бродский мемуары Надежды Яковлевны и об этом писал.
1: Давайте еще кого-нибудь назовем из третьего.
0: Разумеется. Несколько позднее, летом 1973 года, Берберова познакомится сначала эпистолярно с Андреем Синявским. К этому времени он вышел из лагеря, и ему разрешили уехать в Париж. Как только Берберова об этом узнала, она немедленно ему написала, предлагая, так сказать, любую помощь. Послала курсив, прочитав который, Синявский отреагировал совершенно восторженным письмом. Через пару лет они встретились в Париже и, в общем, общались достаточно сердечно. В тот же приезд в Париж Берберова познакомилась с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, известным литературоведом и переводчиком Ефимом Григорьевичем Эткинтом. Он, в свою очередь, исключительно высоко оценил главную книгу Берберовой. Завязалась дружба. Среди поклонников Берберовой был и Владимир Войнович. Он написал об этом в своей книге «Автопортрет». Василий Аксенов. Он написал об этом в «Поисках грустного бэби». Не менее высоко ценили Берберову эмигранты младшего поколения, поколения Бродского. Геннадий Шмаков – филолог широкого профиля, переводчик, искусствовед. Саша Соколов, Сергей Довлатов. Особенно восторженно о ней отзывался. Лев Лосев, Александр Жалковский, который, кстати, посвятил Берберовой одну из своих виньеток. Среди почитателей таланта Берберовой были, разумеется, не только литераторы. Назову Михаила Барышникова. Для Берберовой он был Миша. Святослава Ростроповича, сделавшего с Берберовой большую беседу для рождественского номера журнала «Вог» за 89-й год. И, кстати, Ростропович приехал именно к Берберовой советоваться, ехать ли ему в Советский Союз. Это было после ее возвращения из России. И Берберова сказала, что надо обязательно ехать. Ради людей. Ростропович какое-то время поколебался, но, как мы знаем, все же поехал. Под большим впечатлением от курсива был и художник, а также известный остроумец Вагрич Бахчанян, известный адвокат и защитница диссидентов Дина Каминская, ее муж правовед Симис. И вообще этот список можно продолжать и продолжать. Гораздо проще назвать людей, видных людей из третьей волны иммиграции, которые не проявили интереса к Берберовой и не выразили желания с ней общаться. Среди таковых была, в частности, Наталья Горбаневская. Хотя Берберова написала ей письмо, в котором сообщила, что очень ценит ее стихи, что хотела бы встретиться в Париже, куда она часто наезжала. Но Горбаневская по какой-то причине ей не ответила и не сделала ни малейших попыток с ней как-то связаться. К чести Берберовой, своего высокого мнения о стихах Горбаневской Берберова не изменила. Об этом говорят записи в ее дневниках. не выражал желания встретиться с Берберовой и Дмитрий Бобышев. Хотя он достаточно долго жил в Нью-Йорке, это значит недалеко от Принстона. Правда, узнав о кончине Берберовой в сентябре 1993 года, Бобышев написал стихотворение, которое назвал «Владислав и Нина». Это стихотворение большей частью написано от лица Ходосевича, осыпающего упреками новоприставленную Берберову. Очевидно, что Бобышеву Берберова была антипатична именно своим отношением к Ходосевичу, но, возможно, не только этим. Как человеку верующему, ему мог бы крайне неприятен воинственный атеизм Берберовой, который вполне заметен в курсиве. Возможно, Бобышеву не нравилось и отношение Берберовой к Бродскому, его давнему сопернику и врагу, которого Берберова не уставала называть гениальным поэтом. Не проявил интереса к Берберовой и Солженицын, хотя она послала ему письмо с предложением переиздать книгу о процессе невозвращенца Виктора Кравченко, изданную в Париже почти 30 лет назад. Эта книга была составлена из репортажей, которые Берберова, присутствующая на процессе в качестве корреспондента «Русской мысли», печатала в этой газете. Берберова полагала, что давно ставшая раритетом книга для Солженицына, да и для многих других, представляет интерес. Но Солженицын ответил довольно холодным, вежливым, но холодным письмом, что у него самого издательства нет, что все идет через «Имко-пресс», но «Имко-пресс» нужны сейчас материалы о сегодняшних лагерях, а не о тех лагерях, о которых рассказывал Кравченко.
1: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Известная и неизвестная Берберова». Моя собеседница – первый биограф Нины Берберовой Ирина Винокурова. Вот отрывок из книги «Кого выбрать примером? У кого мне учиться?» Берберова, как известно, была недовольна, когда «Курсив мой» называли мемуарами. Она настаивала на том, что ее книга – автобиография. И не просто настаивала, но делала все от нее зависящее, чтобы закрепить в читательском сознании именно это жанровое определение. Слово «автобиография» выносится в подзаголовок «Курсива». В первой же фразе первой главы еще раз говорится, что эта книга не воспоминание. Подробно объясняется, в чем состоит разница между двумя жанрами. К разговору об автобиографиях и чужих, и собственной Берберова будет еще не раз возвращаться в курсиве. Она обсуждает, в частности, ряд русских автобиографий, написанных такими непохожими друг на друга авторами, как Бердяев, Бабарыкин, Андрей Белый, Степун, Фрейлина Царицы, Набоков, а также другими, поименно не названными писателями-эмигрантами. Каждый из этих трудов Берберова сопровождает язвительным комментарием, а потом восклицает, как бы в затруднении, от избытка. Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех прежде мне писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом. Действительно, никто из перечисленных не был выбран Берберовой в качестве примера. Хотя это, разумеется, не означает, что никакие примеры были ей в принципе не нужны. Но критика, похоже, именно так и расценила эти слова. А главное, приняла их на веру. И дальнейших разысканий на этот счет не проводила. Между тем, продолжает Ирина Винокурова, пример у Берберовой, безусловно, имелся, но был выбран ею не среди русских, а среди французских автобиографий, хотя на первых же страницах курсива она дает отвод и всем французам-скопам. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Конец цитаты. Однако, упоминая Арагона и Сартра, Берберова почему-то умалчивает о еще одном авторе знаменитой автобиографической прозы – Симоне де Бовуар, о которой, казалось бы, ей естественно вспомнить здесь в первую очередь. И потому что в период работы над курсивом 60-66 года автобиографические книги «Де Бовуар», «Воспоминания благовоспитанной девицы» 58-й, «Зрелость» 60-й и «Сила обстоятельств» 63-й были у всех на слуху, причем не только в Европе, но и в Америке. И потому что опыт «Де Бовуар» прямо пересекался с ее собственным опытом. Они обе были профессиональными писательницами, обе были связаны с крупнейшими литераторами своего времени, обе находились в Париже в одни и те же годы, включая годы немецкой оккупации. Но этими самоочевидными фактами дело не ограничивается. Сопоставление курсива с автобиографической прозой «Де Бовуар» обнаруживает множество других пересечений, большинство из которых не может быть списано на простую случайность. Налицо напряженный диалог с «Де Бовуар», идущий на всем пространстве курсива, хотя афишировать этот диалог Берберова отнюдь не стремится. Впрочем, иной реакции ждать было бы наивно. Ведь один из главных лейтмотивов курсива как раз в том и состоит, что за всю жизнь не нашлось никого, на кого она смогла бы опереться. Это утверждение включает в себя и ответ на вопрос о литературных предшественниках. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Продолжаем беседу с биографом.
0: Я познакомилась с Берберовой... Вернее, я лично встретилась с Берберовой, когда она появилась в Москве в сентябре 89 года. И тогда меня поразила ясность ее памяти, острота ее ума, живость реакции, равно как подтянутость и легкость походки, которые я, для меня были неожиданны обнаружить в женщине, которой было 88 лет. А к моменту приезда Берберовой в Москву между мной и ей уже шла переписка, которая возникла на деловой почве. Я работала в то время в журнале «Октябрь» и была редактором первой публикации курсива в России. И моя задача была весьма деликатной. Я должна была выбрать такие фрагменты книги, которые были особенно интересны для наших читателей, почти ничего не знавших о самых знаменитых литераторах-эмигрантах. И сделать из этих фрагментов так называемый журнальный вариант. Эти публикации, включившие больше сотни страниц из первых глав курсивы, появились в 88 году в трех номерах «Октября». Берберова, к моей радости, осталась этой публикацией очень довольна. И это определило тональность наших дальнейших отношений. Берберова прилетела в Россию на 2 недели. И как только самолет приземлился в Шереметьево, ее сразу окружила толпа почитателей. А потому наша первая настоящая встреча произошла через несколько часов в гостинице «Украина», где Берберова остановилась в Москве. Московское расписание Берберовой было, понятно, исключительно напряженным. Ежедневные выступления перед малыми и большими аудиториями, многочисленные интервью и встречи. Но мы по ее настоянию виделись каждое утро, решали, какие отрывки курсива она будет читать на своих выступлениях, пытались предугадать, о чем ее могут спросить из зала. Надо сказать, что эти часы, проведенные с Берберовой, я вспоминаю с большим удовольствием. Было интересно и было легко. Напряжение, легкое напряжение возникало только тогда, когда я, воспользовавшись паузой, задавала ей вопросы, на которые ей, очевидно, не очень хотелось отвечать. Так движимая, так сказать, девичьим любопытством, я ее спросила про того третьего человека, из-за которого она рассталась с Макеевым. Берберова на это мне ответила, что этот человек не играл никакой роли ни в ее жизни, ни в жизни Макеева, что это была маленькая какая-то интрижка. А на самом деле они расстались из-за того, что Макеев сильно пил, и она долго рассказывала, как она его отвозила в лечебницу, где его лечили красным вином, затем рвотным, затем чем-то еще. И, в общем, ушла от ответа на этот вопрос. И Берберова старалась держаться ласково, но отвечала не только уклончиво, но и не совсем правдиво, хотя я поняла это, конечно, много позднее, когда стала ею профессионально заниматься.

0: В общем, отвечая на вопрос «Моя Берберова», я могу сказать, что отношение к Берберовой я старалась выразить в своей книге. Видя все ее недостатки, я старалась выступить как бы ее адвокатом. Я старалась, ничего не утаивая, не скрывая самых неприятных черт ее личности и неприятных обстоятельств, попробовать понять ее мотивы и, во всяком случае, не забыть сказать о несомненных достоинствах Берберовой. И мне кажется, в общем, мне удалось сохранить такой относительно объективный тон.
1: И еще один отрывок из книги Ирины Винокуровой, раздел «Люди, о которых говорить еще не время». Глава «Роберт Оппенгеймер». Когда Берберова переехала в Принстон, она, безусловно, знала, что там работает Роберт Оппенгеймер, основатель и директор Института перспективных исследований, ставшего под его руководством одним из крупнейших центров теоретической физики. Но, разумеется, Оппенгеймер был прежде всего знаменит не как администратор и даже не как выдающийся физик, а как создатель ядерного оружия. Он стал известен в этом качестве после бомбардировки Японии в августе 1945 года, когда публика узнала о работе над атомной бомбой в рамках так называемого «Манхэттенского проекта». Успешное завершение этого проекта принесло Оппенгеймеру всемирную славу, а также обусловило триумфальный взлет в карьере. Вскоре после войны он занял важную государственную должность – главного советника комиссии США по атомной энергии. Однако в начале 50-х годов у Оппенгеймера начались неприятности, в результате которых он стал также известен как одна из жертв маккартизма. В 54-м году его тянувшиеся с довоенных времен коммунистические связи дали повод к началу судебных слушаний, закончившихся крайне неблагоприятным для Оппенгеймера образом. Он был признан недостаточно благонадежным и лишен допуска к секретной работе. И хотя Оппенгеймер продолжал оставаться на посту директора Института перспективных исследований, его тут же отстранили от гораздо более престижной и влиятельной должности в Комиссии по атомной энергии. Правда, по прошествии 9 с лишним лет американское правительство в лице Джона Кеннеди сочло нужным как бы извиниться и наградить Оппенгеймера премией Ферми, одной из самых престижных премий в области ядерной физики. Эту премию он получил уже из рук Линдона Джонсона в декабре 1963 года к бурному ликованию в интеллектуальных левонастроенных кругах. И все же имевшая широкое хождение, хотя и недоказанная версия об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза, не была по-прежнему списана в архив. Понятно, что фигура Оппенгеймера не могла не вызвать любопытство Берберовой, но на личное знакомство она не рассчитывала. Однако уже через год с небольшим такая возможность перестала казаться заведомо нереальной, так как Луи Фишер был дружен с Оппенгеймером и часто с ним виделся. Оппенгеймер ценил опыт и знания Фишера, а потому обсуждал с ним особенно важные темы, которые касались Советского Союза, и был склонен принимать его советы к сведению. В частности, Оппенгеймер попросил Фишера посмотреть его лекцию о Нильсе Боре и сказать, что он думает по поводу высказанной во время войны идеи Бора о необходимости вести ядерный проект совместно с СССР. Фишер ответил, что надежда Бора на возможность найти общий язык со Сталином показалась ему наивной. Ему, видимо, удалось убедить Оппенгеймера, о чем говорил его доклад на близкую тему, сделанный в сентябре 1964 года на Конгрессе за свободу культуры. Оппенгеймер, продолжает Ирина Винокурова, в свою очередь внимательно следил за публикациями Фишера, читал его книги, а на вышедшую в 1964 году биографию Ленина отозвался крайне комплиментарным письмом. Неудивительно, что Оппенгеймер присутствовал на праздничном обеде по случаю получения Фишером национальной книжной премии за книгу о Ленине. На этом обеде, как уже говорилось, Берберова познакомилась с Оппенгеймером. До этого, очевидно, она ни разу не видела Оппенгеймера вблизи, а потому ее поразил его вид, чрезвычайно болезненный и усталый, а особенно глаза невеселые, блекло-голубые, слезящиеся. Берберова знала, что Оппенгеймеру всего 61. Год назад отмечалось его 60-летие, но он выглядел на все 70. От неожиданности Берберова несколько оторопела, но постаралась не подать вида и поддержать разговор. Она запомнила, что Оппенгеймер

говорил очень эмоционально, но темы их тогдашних бесед в памяти не отложились. Возможно, потому что следить за логикой его рассуждений Берберовой было с непривычки трудно. Хотя народу, по ее подсчетам, собралось не менее 25 человек, Оппенгеймер, к удивлению Берберовой, каким-то образом все время оказывался рядом. И они проговорили чуть ли не весь вечер. Она даже подумала, что Оппенгеймеру расхвалил ее Фишер, хотя подобная любезность была не в его натуре. Как покажет дальнейшее, интерес Оппенгеймера к ее персоне Берберовой не померещился. Но возник ли он действительно с подачи Фишера, остается неясным. Да это, в сущности, и не важно. Скорее всего, Оппенгеймеру было более чем достаточно собственных впечатлений. В свои 63 года, а именно столько Берберовой было в апреле 65-го, она, как уже упоминалось, выглядела на удивление молодо и привлекательно. Да и близкие отношения с Фишером, объяснявшие присутствие Берберовой на празднике, придавали ей добавочный интерес. Репутация Фишера как знаменитого сердцееда была Оппенгеймеру прекрасно известна и вызывала, похоже, даже нечто вроде зависти. Однако Оппенгеймера привлекло к Берберовой не только ее женское очарование и не только подсознательное или сознательное соперничество с Фишером. Оппенгеймер, как свидетельствуют его биографы, всегда испытывал особую тягу к людям искусства, а принадлежность Берберовой к этому цеху должна была выясниться в первом же разговоре. Да и русское происхождение, в свою очередь, работало в пользу Берберовой и в силу общего интереса Оппенгеймера к русской культуре, и особенно в силу его личных отношений с рядом представителей первой русской эмиграции. Николай Набоков был его ближайшим другом, а прославленный хореограф Джордж Баланчин – близким знакомым. А потому человек со сходным бэкграундом был ему заведомо любопытен. Когда Берберова уходила, Оппенгеймер сказал, что надеется на новую встречу. Правда, предлог для встречи был им выбран не особенно удачно. Оппенгеймер сообщил, что его дочь Тони изучает в колледже русский, и когда она приедет на каникулы в Принстон, он хотел бы их познакомить. У Берберовой такая перспектива не вызвала никакого энтузиазма. Ей хватало собственных студентов, но пришлось согласиться. Этот разговор, я продолжаю цитировать книгу Ирины Винокуровой, разумеется, мог остаться просто разговором, но Оппенгеймер о нем не забыл. Через несколько месяцев он позвонил с сообщением, что Тони в Принстоне, и попросил их принять. Звонка Оппенгеймера Берберова, видимо, не ожидала и не сразу поняла, кто такая Тони, а когда поняла, то несколько приуныла. Однако придумывать предлог для отказа не стала. В своих воспоминаниях Берберова подробно описывает, как Тони и Оппенгеймер появились в назначенное время, как он с нескрываемым любопытством осмотрел ее скромное жилище, книжные полки, письменный стол, бумаги, русскую пишущую машинку. В этот раз Оппенгеймер выглядел существенно лучше и держался гораздо веселее. Было заметно, что ему у Берберовой очень понравилось. Правда, он пробыл у нее совсем недолго. С удовольствием послушав, как Тони беседует с Берберовой по-русски, Оппенгеймер сказал, что должен уехать, а дочь на какое-то время оставит. Он попросил Берберову отвезти ее домой и заодно остаться на ужин. Приглашение на ужин Берберова твердо отклонила, сославшись на занятость, но Тони привести обещала. О том, что представляла собой 20-летняя дочь Оппенгеймера, как она выглядела и как держалась, Берберова не пишет ни слова, давая понять, что не нашла в ней ничего примечательного. Но она методично перечисляет темы их разговора, ибо в этом разговоре промелькнула одна любопытная для Берберовой деталь. Рассказывая о своем каникулярном времяпрепровождении, Тони простодушно упомянула, что вчера у них были гости, и мама упала посреди гостиной. На это Берберова любезно осведомилась, не больна ли мама, и услышав в ответ, что нет, не больна, но иногда ей трудно держаться на ногах. Этот эпизод Берберова оставляет без комментариев, хотя, естественно, могла бы его прокомментировать. В Принстоне было широко известно, что жена Оппенгеймера сильно пила. Неудивительно, что, доставив Тони домой, Берберова, несмотря на возобновившиеся уговоры, зайти отказалась. Желания познакомиться с хозяйкой дома у нее, очевидно, не было. Судя по записям Берберовой, через несколько дней Оппенгеймер позвонил снова и попросил разрешения приехать, на этот раз без Тони. Он хотел приехать в ближайший понедельник, но Берберова в понедельник была занята, а потому не без нажима с ее стороны договорились на среду. Когда Оппенгеймер появился, то выглядел опять усталым и больным. Берберова удивил синий цвет его губ, какой раньше она замечала лишь у покойников, но еще больше, надо думать, ее удивил начавшийся разговор. Он не жаловался на жизнь, он просто рассказывал, как обстоят дела. У него практически нет дома. Нет места, где он мог бы расслабиться.

расслабиться. Думать. Я люблю думать. А вы? Побыть одному. Нет, я не прав. На самом деле я не люблю быть один. Я люблю быть с тем человеком, который мне нужен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. В настоящий момент мне ужасно нужны именно вы. Детали не важны, детали наших отношений. Но вы не можете даже представить, как мне здесь хорошо, как мне сразу понравилась эта комната. Неудивительно, что мне так захотелось прийти сюда снова. Чтобы как-то разрядить обстановку, Берберова сказала: «Эта комната ваша, стоит только попросить». И они оба засмеялись. Эта шутка звучала особенно комично в контексте жилищной ситуации Оппенгеймера, который обитал в предоставленном институтом настоящем поместье, огромном доме, окруженном парком, где были даже стойла для лошадей. Другое дело, что вся эта роскошь не делала его жизнь веселее. И хотя, по свидетельству друзей, коллег и родственников Оппенгеймера, он не любил говорить о своих домашних проблемах и никогда не признавал, что они были хоть сколько-нибудь серьезны, с Берберовой, как видим, он был предельно откровенен. Это был отрывок из книги Ирины Винокуровой «Нина Берберова. Известная и неизвестная». Книгу выпустило бостонское издательство «Academic Studies Press» совместно с петербургской «Библиороссикой». От первого тиража в 300 экземпляров не осталось и следа. Публика требует допечатки. А пока что хочу поздравить Ирину Винокурову с интереснейшим трудом. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Потом Ганатов уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
13: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
6: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право».
14: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
15: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
5: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
5: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
6: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
5: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством на

0: наверное.
1: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
0: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
1: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
0: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим с сегодняшней гостьей подкаста, основательницей проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
0: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
2: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
1: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
2: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже, что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и

0: этого мужчины и наших детей, и это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто, то есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке, и в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь, и женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
1: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
1: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток, По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
1: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все, что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
2: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все

0: все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там, социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну всякое бывает, да, ну политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая,

это там, как доска объявлений, или там могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь, то есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем

0: начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или... для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, не

0: В хорошем смысле, что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось наоборот сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
1: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
2: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
0: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
3: Здравствуйте. Не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
4: Да, да. Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
5: Баня это была?
4: Да, это была баня.
5: Лагерная.
4: Да, да. Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
2: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
6: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
7: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориалов в Москве, в Петербурге еще до войны. А

0: у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлак», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлак», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
1: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
0: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что эти места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались, это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и из спутников американская CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места. этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане, и нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там, в начале 60-х, когда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось, и как выглядит сегодня. Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры с

0: которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
1: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
0: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаги в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет, и там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и сами бараки, и их размер. Там до мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я уверен, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило тунгусское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 2021 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но по

0: Потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, уже с Казганья, то, что мы там увидели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее упоминать и превращать эти места в какой-то мемориальный комплекс.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или каких-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали к забывшим лагерям ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал бывать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский свет в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужей, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня этого лагеря Алжира. Говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень.

0: много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэнка Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию и был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и без этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории влага я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции. Даже готовилась и чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Что это были за люди? Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь, в Украину, или там к Черному морю, в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться. И мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много

0: в Украине сбежали, с чехословацким гражданством бежали в Советский Союз, отбитый ряд венгров. Но их там поймали на границе, и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4 тысяч.
1: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
2: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
2: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунисту семья никак не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
4: Забранить русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
1: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
13: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
12: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
14: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака – 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24

0: 4 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года, по подсчетам медиазоны, по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
1: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту. Территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировала уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. как все это влияет на ядерную безопасность.

0: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работу. Работы, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
1: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
0: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, «Росатом» заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
2: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подуют. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
0: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным «Росатома», так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
3: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
4: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся... Топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
3: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут...

0: могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
1: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями, вот. Но тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
0: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
1: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но, вот, к сожалению, военные действия они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям.

0: которые занимаются безопасностью, приходится работать.
1: А раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
0: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но тем не менее МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот локального перемирия для там починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связаны именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, и я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которое осуждало атаку на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. То есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Но это вопрос политический, то есть в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот атрибуции тех самых атак, ударов и прочего.

0: Ну вот политика здесь пока этого не дает сделать.
1: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского

0: Реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие, то есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. А к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать и сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
1: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право».Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрли родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
2: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его в Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
3: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится Шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
2: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы.

0: Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
1: Но из случая выдворения меня там просто-напросто убьют.
0: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
3: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи она не изменилась, все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала правления в Чечне.
2: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
3: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что этот некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
2: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
3: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
2: Угу. Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но есть, можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью?
3: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает

0: безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, то есть, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будут некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому где-то к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом чуть на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, ну, это стало нормализоваться. То есть, а что, вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это доходит до такой клиники психологической, что, а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление, и это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
1: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
0: Есть разные стадии, если их это можно назвать стадиями. Входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС не проверял, посмотрел на него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать, кто чем недоволен. Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие да, просто так, потому что им нравится иногда. Другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с, то есть, как его, начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая, на самом деле, дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть не могут, а всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была политическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут
0: Конечно, это обязательно.
1: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата.
0: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз уже совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, там, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, да, того отпустили, брат отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
0: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он выглядит какой-то, как, на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной просто семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации, то есть, выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет такой надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
3: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась Макса. А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в «Максе» старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к «Максу», но и к привязанным к нему сервисам, например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
4: «У меня многое было завязано на «Макс», в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
2: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через «Макс» написал якобы их водитель. Он сообщил свою фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стыценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщество «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей «Макс» перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
1: – Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова.

0: А на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
1: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде, и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
0: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
1: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что

0: тенденция крайне нездоровая, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница? Ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
0: Наверное, и в том, и в другом случае возможна потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователей ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использование Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная. Да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
0: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно – заведите отдельный максофон, пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряются с принятием нового пакета законов, пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно, в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через Макс и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя Макс, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
0: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
12: Говорит Радио «Свобода».
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Утопия у власти». Книга о советской истории, написанная Александром Некричем и Михаилом Геллером. В передаче участвуют соавторы. Интервью записаны Марио Корти и Юрием Мельниковым. Ведущая Галина Зотова. Эфир 11 ноября 1984 года.
14: Говорит Радио «Свобода». В программе «С другого берега» цикл передач по книге Александра Некрича и Михаила Геллера «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». В сегодняшней второй передаче мы предлагаем вам послушать краткое введение, которым открывается первый из двух томов этой книги, а кроме того, выдержки из беседы с авторами, которую вели наши специальные корреспонденты Марио Корти и Юрий Мельников. Беседа состоялась в середине октября 1984 года в Милане, где накануне была проведена публичная дискуссия в связи с выходом «Утопии у власти» на итальянском языке. В дискуссии принимали участие видные итальянские историки, члены Коммунистической партии Италии, особенно заинтересованные в советской проблематике. Об этом вечере мы говорили во вчерашней, первой передаче нашего цикла. Напомним, что обсуждение книги Геллера-Некрича состоялось по почину издательства «Риццоли» и института имени Грамши, института, по изучению истории партии и проблем Восточной Европы, принадлежащей Компартии Италии. Стоит отметить, что все итальянские участники дискуссии давали труду Геллера и Некрича очень высокую оценку. Труду, о котором Михаил Яковлевич Геллер в тот вечер говорил в частности следующее.
15: Когда мы начали писать эту книгу, было как бы естественным, что вот мы, оказавшись на Западе, два историка, которые с большим трудом, это относится к Александру Некричу, могли публиковать свои исследования в Советском Союзе, мы решили написать историю Советского Союза, как мы ее знаем. У нас было два преимущества. Мы были профессиональными историками, и мы жили в ту эпоху, о которой мы писали. У Декарта есть такое наблюдение. Он пишет, что некоторые

0: историки в его время проводят целую жизнь, стараясь найти детали жизни эпохи Цицерона, те детали, которые служанка Цицерона знала великолепно. У нас была возможность знать все то, что знала служанка Цицерона, и одновременно знать архивы, знать литературу, историческую литературу о том периоде, о котором мы хотели писать. Сегодня мы здесь присутствуем при странном явлении. Два историка написали книгу, историю своей собственной страны. Если бы это написали американские историки, итальянские историки, французские историки, то спор или разговор шел бы только о достоинствах или недостатках книги. Мы изгнаны из нашей страны и вынуждены были писать историю, которую мы прожили, которую мы изучали за границей, в эмиграции. Я думаю, что таким образом мы показали главную черту советской системы. В советской системе, в системе советского типа, прежде всего происходит национализация памяти. Государство национализирует, приобретает память. И поэтому писание истории становится актом диссидентства, инакомыслия, становится вызовом, контрабандой.
1: Так говорил доктор исторических наук Михаил Яковлевич Геллер 12 октября 1984 года в Милане в связи с выходом итальянского издания книги «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней», написанной им в соавторстве с другим недавним эмигрантом из Советского Союза, профессором Александром Моисеевичем Некричем, бывшим старшим научным сотрудником Института истории Академии наук СССР, ныне научным сотрудником Русского исследовательского центра Гарвардского университета. В ходе нашей передачи вы еще услышите выдержки из их выступлений и интервью. Но сначала ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом введения книги Геллера «Некричем».

0: Ильича «Утопия у власти». Читает Юрий Мельников.
1: Человек будущего – это тот, у кого окажется самая долгая память. Фридрих Ницше. «Горе побежденным», – говорили еще древние римляне. «Горе побежденным» означало и означает не только истребление побежденных или превращение их в рабов. Оно означало и означает, что победитель пишет историю победоносной войны, овладевает прошлым, овладевает памятью. Джордж Орвелл, единственный, быть может, западный писатель, понявший глубинную суть советского мира, создал формулу четкую и беспощадную. Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Но английский писатель не был первым. До него первый русский историк-марксист Михаил Николаевич Покровский утверждал: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». С древнейших времен историю писали победители. История Советского Союза не просто еще один пример, подтверждающий правила. Здесь, в наивысшей степени, история сознательно и последовательно была поставлена на службу власти. После Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства. Национализируются все области жизни. И прежде всего память, история. Память делает человека человеком. Лишенный памяти, человек превращается в бесформенную массу, из которой те, кто контролирует прошлое, могут лепить все, что им угодно. Граф Бенкендорф писал: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение». Именно с этой точки зрения, полагал он, русская история должна быть рассматриваема и писана. Первый шеф корпуса жандармов был твердо убежден в справедливости этой точки зрения. Алексей Максимович Горький, учивший: «Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина», был твердо убежден в необходимости этой точки зрения. Фундаментальное учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, как бы опираясь на благие пожелания графа Бенкендорфа, сумела лишить народ памяти. На протяжении нескольких послереволюционных лет была разработана техника манипулирования прошлым, контроля над историей, неизвестная ранее человечеству. Манипулируется и контролируется как российское прошлое, история России и входивших в состав империи народов, так и советское прошлое, история СССР. Впрочем, история СССР, государственного объединения, возникшего в 1922 году, начинается в советских учебниках с истории государства Урарту. Таким образом, судя по этим учебникам, триумфальное шествие к сияющим вершинам зрелого социализма началось у подножья озера Ван в IX веке до нашей эры. Многие западные историки, на словах отвергающие официальную точку зрения советской историографии, в действительности принимают ее. Истоки 1917 года они ищут в неурядицах киевских князей, в татарском иге, в жестокости Ивана IV и беспощадности Петра I, в разорванных Анной Иоанновной в 1730 году кондициях, ограничивающих монархическую власть, или в подписании Петром III в 1761 году манифеста о дворянской вольности. Уход в далекое прошлое позволяет совершить

0: советским историкам доказывать, что мечту о социализме лелеяли еще смерды Юрия Долгорукова, а московский князь Иван Калита готовил будущий расцвет столицы первой в мире страны, победившего социализма. Уход в далекое прошлое позволяет западным историкам тянуть прямую линию от Ивана Васильевича к Иосифу Виссарионовичу, от Малюты Скуратова к Юрию Андропову, легко доказывая таким образом, что Россия со скифских времен неудержимо шла к Октябрьской революции и советской власти, ибо таков национальный характер русского народа. Нигде больше, по мысли этих ученых, подобное невозможно. Не подлежит сомнению, что исторические события сказываются на жизни народов не только непосредственно, но и много, иногда столетия спустя. Совершенно очевидно, что при изучении истории необходимо учитывать географию, климатические условия, характер почв, национальные черты жителей, формы правления. Сходны для всех современных обществ такие постоянные факторы, как индустриализация, урбанизация, демографические циклы. Учет всех этих факторов оказывается недостаточным при изучении истории советского государства. Специфическая особенность – тотальное воздействие правящей партии на все области жизни в размерах никогда в прошлом неизвестных, определило характер всех советских институтов и характер homo sovieticus – советского человека. Это тотальное воздействие исказило ход нормальных процессов, присущих современным обществам, и привело к возникновению небывалого в истории общества и государства. Переход от дооктябрьской России к СССР был, как выразился Александр Солженицын, не продолжением, но смертельным изломом хребта, который едва не окончился полной национальной гибелью. История Советского Союза – это история превращения России, страны не лучше и не хуже других, со своими особенностями, но сравнимой во всех отношениях с другими европейскими государствами, в СССР – явление, неизвестное ранее человечеству. 25 октября 1917 года начинается новая эпоха. История России кончилась. Ее место заняла история СССР. Новая эпоха начинается для всего человечества, ибо последствия Октябрьского переворота ощутил и ощущает весь мир. История Homo sapiens, напишет Артур Кестлер, началась с нуля. И, можно добавить, отсюда же началась и история Homo sovieticus.
1: Вы слушали введение к двухтомной книге Михаила Геллера и Александра Некрича «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». Читал Юрий Мельников. Он же вместе с нашим итальянским коллегой Марио Корти беседовал с авторами книги. Как уже говорилось, это было в середине октября 1984 года в Милане. Вот отрывки из этой беседы.
2: По-русски книга вышла в лондонском издательстве Overseas Publications в 1982 году. В каких издательствах иностранных, какими тиражами и когда вышла книга на иностранных языках? Какие еще предполагаются переводные издания?
3: Дело в том, что мы никогда не знаем на Западе тиражи. Книга выпускается и продается. И только когда книга уже распродается, тогда можно подсчитать, в скольких тысячах экземпляров она была издана. Но французское издание имело большой успех. Можно судить по рецензиям. Было не менее 80 рецензий, не говоря уж о разных там интервью и прочее, прочее. Это совершенно, ну, я бы сказал, это очень большой успех для книги. Во Франции

0: Эта книга была издана известным и давно существующим издательством «Кальман Ливи». В Германии она была издана «Атенеум Ферлаг». В Италии, я уже упоминал, издательством «Риццоли». И весной следующего года в Соединенных Штатах Америки и в Англии одновременно выйдет эта книга на английском языке. В Соединенных Штатах Америки книга издается издательством Summit Books. Это издательство, которое связано с более крупным издательством Simon & Schuster. И в Англии оно будет опубликовано известным, тоже престижным издательством Hutchison. Я бы к этому хотел добавить, что не все издания аутентичны, потому что французское издание чуть-чуть короче по сравнению с русским. В итальянском издании устранены некоторые ошибки, там, неправильности, добавлен кое-какой материал. Поэтому на самом деле мы продолжаем работать над этой книгой. Для издания на английском языке мы написали еще одну главу, 12-ю, где рассказывается о нашем времени, рассказывается о периоде, о кратком правлении Андропова, о том, что произошло в это время, и о новых или развитии старых тенденций, которые сейчас существуют в советском обществе. Поэтому на самом деле работа над утопией не закончена. Поскольку существует утопия, поскольку продолжается разработка проблем, связанных с историей.
1: Продолжается утопия или продолжается власть?
0: И утопия продолжается у власти. И, соответственно, историки продолжают изучать, что происходит в этой утопии. Здесь утопию уже можно взять в кавычках. Последняя фраза.
2: Александра Некрича дополняется автор книги профессор Геллер.
3: Все это очень приятно и хорошо, но лично мне более всего приятно то, что, как вот мы недавно узнали, три подпольных польских издательства выпускают эту книгу по-польски в Польше. Для того, чтобы такую толстую книгу перевести и издать в подпольном издательстве, мне кажется, необходимо как бы особое желание это сделать. И я думаю, что для нас это как, не знаю, самая высокая честь, то, что вот подпольные издательства решили в Польше публиковать книгу о советской истории.
1: Толстая книга в русском издании примерно 900 страниц, если я не ошибаюсь. Это действительно немало. Но, с другой стороны, если учесть, что излагается вся история Советского Союза, то это, опять же, относительно немного. Как вообще вы сорганизовали материал? Каков был принцип? Каков критерий вами выбранный?
3: Тут я могу привести такой пример. Во Франции у меня есть друг, очень большой историк, автор первой биографии Сталина, Борис Суварин, самый лучший, безусловно, во Франции знаток советской истории. Он читал нашу книгу, написал о ней очень положительную рецензию, но в личных беседах он удивлялся, что в нашей книге, в частности, это относится к моей части, к первой части, о смерти Ленина есть только одна фраза. Для него это казалось необычным, что вот событие, о котором столько пишут все историки, мы как бы его обошли. И я ему объяснил, что с моей точки зрения сама смерть Ленина никаким событием не была. Вот это как бы пример того, как мы организовали материал. Мы, в общем, не следовали принятым нормам, принятым схемам советской истории. И не следовали не только потому, что выбирали те факты, те эпизоды из жизни страны и народа, которые подчеркивали, которые свидетельствовали о том, как строилась утопия, как строился рай на земле, Но

0: Я думаю, что особенность нашей книги в том, что кроме исторических фактов, кроме событий чистой истории, что ли, истории политической, истории социальной, мы обращали внимание на жизнь общества, на то, как жили люди в этот период, что они ели, сколько они платили за еду, что они читали и как создавалась литература и искусство советской эпохи.
1: Какие еще разделы или главы вы считаете особенно необычными для истории Советского Союза, которые не найдешь ни в советских изданиях, ни в западных?
2: Ну, например, последняя глава «Эпоха реального социализма», где разбирается советское общество, что же оно из себя представляет. Разбирается его идеология, разбирается его культура, разбирается его внутренняя и внешняя политика, разбирается особенность руководства в настоящее время, что из себя представляло руководство, так называемое коллегиальное руководство, от чего отказались, к чему пришли, каковы перспективы и почему советская система, кстати говоря, тот вопрос, который поднимался вчера на дискуссии, пользуется привлекательностью в других странах мира. И в конце концов речь шла о том, каковы же цели Советского Союза, что хочет Советский Союз и каким образом советская система продолжает распространяться по миру.
3: На волнах радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете отрывки из беседы с Михаилом Геллером и Александром Некричем, авторами книги «Утопия у власти. История Советского Союза от 1917 года до наших дней». Продолжаем передачу.
1: Профессор Некрич только что ответил на вопрос, что же отличает вашу книгу «Утопию власти» от других трудов советских и западных. Я бы хотел спросить...

0: связи с этим, я думаю, что можно назвать некоторые главы, которые рассказывают о событиях, обычно не отмечаемых другими историками. Прежде всего, мне кажется, что мы несколько иначе, чем другие историки, рассказываем о захвате власти большевиками, о том, что в конечном счете, так как сегодня это очевидно на основании исторических документов, роль Ленина непосредственно в захвате власти была минимальной. Я думаю, что представляет интерес, об этом историки, как правило, не пишут, глава о крестьянской войне в Советской России после революции. Крестьянская война как продолжение гражданской войны. Я думаю, что по-новому мы рассматриваем борьбу за власть, которая шла после Ленина, борьбу за кафтан Ленина, как тогда говорили. Мы показываем, что борющиеся стороны и сталинская группа, и противники Сталина были теми же самыми коммунистами, которые не имели никакого расхождения в отношении главного, в отношении того, что власть должна принадлежать партии. Спор шел только о том, кто из них лично будет осуществлять эту власть. Я думаю, наконец, что по-новому освещена у нас Вторая мировая война. И здесь Александр Некрич, я думаю, один из самых крупных специалистов истории Второй мировой войны, рассказал о фактах, о которых не пишут другие историки, ни, естественно, в Советском Союзе, ни на Западе, объяснил, что же произошло в действительности в годы Второй мировой войны. Ну и о последних главах Александр Некрич уже говорил.
1: Мне кажется, что вы, профессор Геллер, забыли упомянуть еще одну главу, которая очень отличается. Это глава о сменовеховстве.
0: Эта тема была необычайно интересна и необычайно важна. Тема эмиграции, тема взаимодействия, взаимопроникновения идей и тема использования советской идеологией многих идей, которые рождались на Западе. Сменовеховство – идея, которая не только жила в 20-е годы, но которая продолжает существовать сегодня. Это тема, которая используется советской идеологией, тема русского национализма, который обязательно должен служить советскому патриотизму. Так что я благодарю вас, что вы вспомнили об этой главе, и думаю, что эта тема действительно очень важная.
2: Вот вопрос был, что отличает эту историю Советского Союза от истории Советского Союза, написанной в Советском Союзе и на Западе. Я просто хочу отметить, что вчера было очень синтетически сенатором Лео Вальяни высказано мнение. Значит, во-первых, эта история была сравнена с историей Советского Союза английского историка Карра. И Вальяни очень просто говорил, история Карра написана с иллюзиями. Эта история Советского Союза написана без иллюзий.
3: «Утопия у власти» – книга о советской истории, написанная Александром Некричем и Михаилом Геллером. Эфир 11 ноября 1984 года. «Золотой запас свободы. Культура, события, люди». Журналист Никита Морозов и русско-американский художник Василий Львов о тенденциях в современной живописи. Александр Бахрах о Довиде Кнуте. И песня Булата Акуджавы в рубрике «Они поют под струнный звон». Эфир 8 ноября 1976 года.

Сегодняшнюю программу «Культура, события, люди» мы начинаем с обсуждения проблемы изобразительного искусства. В американской живописи в настоящее время наблюдается тенденция возврата к традиционным формам реалистической живописи. В предлагаемой беседе об этом будут говорить наш нью-йоркский сотрудник Никита Морозов с русско-американским художником Василием Семеновичем Львовым. Передаю им микрофон.

0: вопросах культуры, развивающийся вне какого-либо политического давления и идущий зачастую наперекор политическому развитию страны, можно усмотреть определенные тенденции. Кажется, приблизительно так можно сформулировать тему, о которой вы, Василий Семенович, хотели сегодня говорить.
1: Приблизительно так. Вы знаете, конечно, что в течение многих уже лет среди американской молодежи, да и не только молодежи, в моде были густые бороды и всклокоченные шевелюры. Сейчас эта мода идет на убыль. Борода, усы и бакенбарды еще есть, но они меньше, они хорошо подстрижены и часто по моде прошлого века. Нечто подобное наблюдается сейчас и в области искусства.
0: То есть своего рода подстриженный модернизм?
1: Пожалуй. Несколько месяцев тому назад в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья под названием «Тяга к нормальности» или «Рикошет в искусстве». Автор ее – известный американский искусствовед Хилтон Крэмер, мнение которого я часто привожу в наших беседах. Крэмер считает, что мы вступаем сейчас в стадию культурного консерватизма и приводит множество примеров. Бродвейские театры в Нью-Йорке то и дело ставят старые пьесы и романтические мюзиклы. В музеях открываются выставки академической живописи прошлых веков. Даже архитектура Бозар привлекает архитекторов-модернистов, выросших на образцах Баухауса. В живописи реализм занял прочное место в первом ряду, где до сих пор находилось только абстрактное искусство. Широкие слои публики увлекаются классическим балетом, оперой и фильмами с содержанием.
0: Ну и чем же объясняет Крэмер этот поворот к консерватизму?
1: Тем, что многое в модернистском искусстве оказалось на поверку бесперспективным, неглубоким и скучным. Всего лишь шарады великой эпохи экстремистов в искусстве, не имеющие в себе достаточных художественных достоинств, пишет Крэмер. И поэтому нечего огорчаться, что искусство идет сейчас в сторону чего-то, что, не будучи исторически значительным, тем не менее интересно, занимательно и доставляет нам удовольствие.
0: Интересно, доставляет удовольствие. Но не если это все же некоторое снижение, так сказать, обуржуаживание искусства, охлаждение революционного накала, Василий Семенович?
1: Конечно, но революционный накал, как мы знаем, искусственно поддерживать бессмысленно. Да в свободном мире этого никто и не делает. Аппетит к шоку, к новизне, к потрясению зрителей и к насилию над средствами изображения почти совсем исчез, пишет Крэмер. Вкус сейчас склоняется к ясности и логике, к красивому и понятному, к рассказу, к мелодии, к пафосу и романтике, то есть к искусству, которое дает наслаждение, а не ставит перед моральной дилеммой. Интересно отметить, что эта большая статья Хилтона Крэмера иллюстрирована фотографиями. Наталья Макарова и английский танцор Антони Даул в «Ромео и Джульетте», певица Джон Сазерленд и тенор Лючано Паваротти в «Пуританах», киноактриса Мариза Бернсон в историческом фильме «Барри Линден», наконец, репродукция картины американского фотореалиста Альфреда Лесли. Вот что приковывает сейчас внимание американской публики.
0: Скажите, Василий Семенович, а как принимает этот консервативный поворот в искусстве сам Крэмер? Целиком или с оговорками?
1: С оговорками. Не нравится Крэмеру, и не только ему одному, то, что среди новых убежденных фотореалистов есть бывшие абстракционисты. В прошлом такие же убежденные.
0: Вовремя сумели переключиться.

0: Вот именно. Таков и упомянутый Кремером Альфред Лесли. Впрочем, Лесли умелый мастер, и его работа, что называется, смотрится. Бостонский музей изобразительных искусств устроил ему большую персональную выставку. В предисловии к каталогу Альфред Лесли написал следующее. «Я хотел вернуть искусству то, что у него отняли модернисты. Я хотел восстановить живопись, существовавшую до 20 века. Я хотел живописи Давида, Караваджо и Рубенса, способной влиять на людей».
1: Неплохо сказано для бывшего абстракциониста. Да. И с довольно большим самомнением. Вряд ли, однако, он достиг высот Караваджо и Давида.
0: Конечно, не достиг. Но, повторяю, он сильный художник. И его громадные полотна впечатляют силой реалистической детали, а также каким-то почти фантастическим освещением, результатом увеличения фотографий. Хуже обстоит с искусством фотореалистки Одри Флэк, которую Кремер называет Барбарой Стрейзанд фотореализма и одновременно глашатаем новой породы художников этого направления. Одри Флэк говорит о красоте и духовности, душе, чувствах и считает, что мы должны вернуться к гуманизму, к искусству для народа.
1: Что-то подозрительно это звучит.
0: Очень даже. Ее гуманизм, пишет Хилтон Кремер, а это слово употребляется обычно в борьбе с модернизмом, состоит из дешевых натюрмортов, списанных с увеличенных цветных фотографий. Для исполнения их она пользуется airbrush, то есть распылителем краски. Отличие ее натюрмортов от рекламы продуктов только в том, что продукт в данном случае сама художница. «Вне всякого сомнения», – продолжает Хилтон Кремер, – «мы переживаем сейчас период реакции против авангардистских экспериментов. Период, когда фундаментальный консерватизм среднего класса снова обрел уверенность в себе». Впрочем, Кремер тут же замечает, что американская культура в настоящее время чрезвычайно многогранна, но ни одно направление не доминирует настолько, чтобы подавить другие. Так же, как существовали художники-реалисты в период расцвета абстрактного экспрессионизма, существуют сейчас абстракционисты, конструктивисты, неодадаисты и так далее.
1: Такое положение вещей есть нормальная, здоровая культурная жизнь страны.
0: Конечно. Я хотел бы тут отметить еще одно знаменательное явление, являющееся как бы барометром революционной погоды в искусстве Соединенных Штатов. Это характер активности негритянских писателей, драматургов и художников.
1: Мы знаем, что в 60-е годы черное население Америки было полно воинствующего националистического духа, что и выразилось в их творчестве.
0: Но вот черный революционер Элдридж Кливер, побывав на Кубе и в других социалистических странах, убедился, что Соединенные Штаты – самая демократическая, свободная страна в мире, и вернулся туда, хотя там ему угрожала тюрьма. Вообще, с тех пор много воды утекло.
1: А что же пришло на смену этому революционному пафосу? Тоже, очевидно, какая-то тяга к нормальности?
0: Да. Я сошлюсь тут на интервью с несколькими черными деятелями искусств, помещенное недавно в газете «Нью-Йорк Пост» Эдмундом Ньютоном. Черная скульпторша Валери Майнард говорит, что революционный дух не исчез, но обрел глубину. И черные художники ищут сейчас духовные ценности. Они занимаются демонстрациями. Работы самой скульпторши выдержаны, я бы сказал, в классическом негритянском стиле. Резные портреты маски и бронзовые бюсты. Художница Кэрол Байард показала свою раннюю картину «Невольничий корабль» и работу последнего времени «Девушку в африканской одежде под сенью пальмы». Кинорежиссер Вильям Грифс так определил теперешнее самосознание черного населения. Когда вы обрели чувство собственного достоинства, вы можете признать в себе недостатки и стараться исправить их.
1: Таким образом, и тут мы видим отход от революционно разрушающих начал к началам созидательным, творческим. Это хорошее направление?
0: Конечно. В заключение нашей беседы мне хочется привести последний параграф статьи Хилтона Кремера, суммирующий создавшееся сейчас положение. «Именно эта тяга к нормальности, — пишет он, — может, в конце концов, оказаться наиболее значительным аспектом нынешнего направления в американском искусстве. В течение нескольких десятилетий мы слышали, что модернизм, его идеи, вкусы, произведения искусства по прошествии определенного времени и при известной поддержке и рекламе будут с легкостью восприняты средним классом. Это действительно и произошло. Но сейчас достигнут некий предел. Возможно даже, что наступило перенасыщение. И то, что мы сейчас наблюдаем, это попытки нашей культуры снова обрести равновесие. И кто знает, эти попытки могут быть прелюдией к периоду нового авангардизма. Я лично сильно сомневаюсь в этом. Но такова уже природа авангардизма, что появляется он всегда неожиданно. Хилтон Крэмер.
1: А вы, Василий Семенович, согласны с этим итогом?
0: Подписываюсь целиком и полностью. И от себя могу лишь добавить следующее. Пусть критики модернизма не радуются, что вот, дескать, мы оказались правы. Завалилось теперь все это абстрактное и прочее искусство, показало свою несостоятельность. Дело не в этом. Свободное искусство, как всякий живой организм, переживает в результате усилий периоды насыщения, усталости, даже болезни, нуждается в отдыхе, в консолидации сил, в возврате к исходным позициям. Существует, как мы знаем, так называемая теория маятника. С конца XIX века и до сегодняшнего дня маятник шел в сторону модернизма. Сейчас наступила своего рода мертвая точка. За последние 20 лет ушли от нас многие крупные мастера-модернисты. Нет Пикассо, Матисса, Брака. Искусство осталось без вожаков, без мастеров, чье творчество вдохновляло других. И маятник медленно двинулся в обратном направлении.
1: Спасибо, Василий Семенович.

0: Вы прослушали беседу нашего нью-йоркского сотрудника Никиты Морозова с русско-американским художником Василием Семеновичем Львовым. Продолжаем программу «Культура. События. Люди». Александр Васильевич Бахрах – представитель первой русской эмиграции, публицист, полвека проживает в Париже. За это время ему довелось встретиться со многими интересными писателями и деятелями искусства. Послушайте вторую часть его беседы «Довид Кнут». Текст беседы читает Борис Ефимов.
1: В прошлый раз, вспоминая Довида Кнута, я невольно отвлекся, а намеревался я рассказать о встречах с талантливым зарубежным поэтом, принадлежавшим к так называемому «молодому поколению». Говорю «так называемому», потому что молодыми прозывали тогда всех, кто свою литературную карьеру начинал в эмиграции, вне зависимости от возраста. Коснулся же я главным образом иной стороны его жизни, его активного участия в движении сопротивления, в той эпопее, которую он потом запечатлел в пространной монографии, посвященной этим героическим, но мрачным дням. Но теперь я вернусь к тому, что хотел сказать. Как-никак Кнут в первую очередь был поэтом, и когда-нибудь, когда политиканство не будет больше нависать над историей русской литературы, ему будет уделено хотя бы несколько скупых строк. Что же было особенного в его поэзии? Что выделяло творчество этого небольшого, очень живого человечка с живыми глазами, который в дружеской компании, какие бы кошки у него ни скребли на сердце, был неизменно весел и находчив, любил рассмешить каким-нибудь острым анекдотом или выпить с приятелями одну-другую рюмку водки. А главное, всегда с участием протянуть руку тому, кто в этом рукопожатии мог нуждаться. Его творчество отличалось, особенно в начале его приобщения к поэзии, почти физической близостью к ветхозаветной тематике, мыслями об исторических судьбах Израиля, взятыми в разрезе тысячелетий и далекими от злободневности. Конечно, библейские темы соблазняли многих русских поэтов, но в подавляющем большинстве случаев для них эти темы были экзотикой, неким фольклором, и их больше всего прельщала пряность песни песней. Между тем, для Кнута, уроженца Кишинева, эта атмосфера отнюдь не была избирательным сродством. В этой атмосфере любви и тоски –

вырос и был ею пропитан, никогда от нее не отрекался. Религиозное восприятие мира и соединение в нем самом бедного и грубого тела, добавлю, весьма чувственного, с веселой душой, по-особому выделяло его. Оно подчеркивало своеобразие его музы. Но, конечно, следовало бы тут же отметить, что его основная тяга не ослабляла его любви к иным пейзажам, к другим, чуждым его идеологии поэтам. Порой, становясь патетичным, он вещал, что видит перед собой многотысячелетней давности пейзажи. Пустыни Ханаана, пески и финики горячей Палестины, гортанный стон арабских караванов, ливанский кедр и скуку древних стен святого Иерушалайма. Это был некий отвлеченный, почти метафизический мажор. Но, может быть, для него был более характерен тот торжественно замедленный тон, в котором белыми стихами была им создана небольшая поэма «Кишиневские похороны», начинавшаяся лукавой памяткой о Пушкине. «Я помню тусклый кишиневский вечер. Мы огибали Инзовскую горку, где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм, где жил курчавый низенький чиновник, прославленный кутила и повеса, с горячими арабскими глазами на некрасивом и живом лице». К поэме после описания ритуального шествия приписана двустрочная концовка, так много раз цитировавшаяся и так содействовавшая популярности Кнута. Вспоминая эти юные кишиневские дни, Кнут закончил свою жанровую стихотворную повесть строками: «Особенный еврейско-русский воздух. Блажен, кто им когда-либо дышал». Это ощущение блаженства никогда Кнута не покидало, даже когда он отстранялся от национальной темы или с любованием глядел в сторону Израиля, точнее тогда еще Палестины. При этом он всегда сохранял радость, которую приносила ему его сумбурная жизнь, хотя в то же время, допуская поэтическую вольность, говорил о себе как о бессонном подлежащем, которому сказуемого нет. Однако с годами шутки Кнута становились менее острыми, и муза его немела. В своем сборнике «Насущная любовь», где уже не было декламационного пафоса, он сознавался: «Старею я, и легкости веселой, с которой я писал стихи когда-то, уж нет в помине. Камня тяжелее мне ныне слово каждое мое». Им словно овладевало предчувствие бедствий, стоящих у порога, и он весь находился во власти противоречий, которые, может быть, в силу его человеческой природы, проникали в него глубже, чем в тех, с кем он общался. «Остались собиравшиеся ехать, вернулись, кто уехал навсегда. В высоком доме девичьего смеха захлопотала юркая беда». А ведь по существу не так уж много ему было нужно. Две капли нежности и щепотка жалости. Но это были именно те капли, которые даются с трудом. В этом мире, где камни непрочны, где святые и ангелы лгут, я тебе обещаю бессрочный, нерушимый и нежный приют. Ты забудешь, над чем горевала, с кем встречала в России весну, копоть, смрад и лотки у вокзала, где мой полк уходил на войну. Все отдашь, только память о чуде наших встреч навсегда сбережешь. Будешь помнить, как скудные будни озарила любовная ложь». Хотя бы и ложь, но и она могла быть спасительной. Я смутно вспоминаю перебеги Кнута в этот период его жизни, его лирические шатания, его внутреннюю неприкаянность. Но недаром сказано, что возвращается ветер на круге своя. И в поэзии Кнута он возвращается в стотысячный раз и рождает эти воодушевленные аллитерациями строки. «Возвращается с моря, с высоких вершин, влажной вечностью веющий ветер. Кипарисы качаются чинно в тиши, как свидетели горя и смерти. Возвращается жизнь. Вот Ревекка с водой на плече. Это было и будет. Возвращается смерть.
но под той же звездой не работал.

0: рабы умирают, а люди. Да, под конец своей жизни, вероятно, укороченный пережитым, Кнут осуществил свои мечтания и вернулся на землю своих предков. И там, может быть, впервые почувствовал себя человеком. Впрочем, об этом можно только догадываться. Однако бывает, что берег опаснее моря, и гибнет на суше веселый матрос. Бывает, что счастье наляжет, как горе, и мокнет ночная подушка от слез. Бывает, ах, многое в жизни бывает, а счастье как счастье, и плакаться грех. Не властна над ним ерунда мировая, хотя и немало в нем дыр и прорех. А счастье как счастье, иного не надо. Ты рядом, и лучшего я не хочу. Но только порою мне Божья награда чуть-чуть не по силам и не по плечу. В этих подточенных трагизмом строчках автопортрет Кнута во весь рост.
1: Вы прослушали вторую часть беседы Александра Бахраха «Довид Кнут». Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Культура, события, люди». И в заключении нашей передачи вы услышите песни в исполнении Акуджавы.

0: Они поют. Говорит Галина Зотова. Две песни Булата Акуджавы мне хочется сегодня вместе с вами послушать, друзья. Первая называется «На фоне Пушкина».
1: На фоне Пушкина.

фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает.

0: на фоне Пушкина и птичка влетает.
1: И вторая песня Булата Акуджавы о московском метро.

0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
1: Привет, Сергей.
0: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает? За счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
1: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстрорастущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
0: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
1: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
0: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифр.

0: цифрой, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков, это как бы физическое ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
1: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, там происходит, там есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией, оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты, и оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
0: Удивительно. То есть Украина в этом смысле из себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет себя такой как бы сейчас хай-тековская Эльдорадо?
1: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, но это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
0: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа?
1: Наоборот. Вот это вот удивительная история, которая еще будет рассказана. Я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
0: Ну да, я все это слышал только знакомый мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующие, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
1: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста,

0: после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада
1: Да,
0: Советского
1: 90-х, да.
0: блока. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что может быть, действительно, это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях.
1: Да.
0: Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот она является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому
1: Да.
0: что когда у Израиля закончится война? Да никогда не закончится.
1: Да,
0: Израиль
1: да.
0: научился жить, защищаться постоянно, во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что может и Украина тоже будет такое же.
1: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
0: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
1: Зерновой экспорт продолжается.
0: Зерновой экспорт продолжается экспорт в Европу. Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
1: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Встанет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
0: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность, хотя бы как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилля, война создала в Украине государство. Сейчас там
1: Да.
0: есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла,

0: в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла — это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла, а может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
1: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
0: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, Великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых, Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы,
1: Ну
0: титанов
1: да,
0: индустрии.
1: да,
0: Да?
1: вся эта
0: Соответственно,
1: трилогия
0: вот этот
1: драйзеровская.
0: финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той страной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
1: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые
0: Но вот надо
1: обеспечивают.
0: сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно, известно, кто за них, кто платит,
1: Ага.
0: потому что в разные моменты, но так выглядит во всяком случае, то это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Starlink и за то, что он участвует в ограничениях Starlink для России, но и я так понимаю, что он не теряет на этом денег, да.
1: Ну, о
0: И
1: маске мы еще поговорим позже, да, тоже он
0: я
1: какой
0: также уверен, что вот
1: ньюсмейкер.
0: когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
1: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития? Вот эти 90 миллиардов.
0: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина — это государство, в котором удивительно во время войны, как хорошо работают многие, все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться. Поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть, это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
1: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно экономического, как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
0: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда в России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
1: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню. У нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
0: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
1: Понятно.
0: А не мы в Германии производим, а в Украине живут
1: такие казаки, которые только воюют. Это как часть. Естественно, как часть и нет. И даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. А просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
0: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
1: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части, поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы

0: Премия о государствлении экономики, в том числе, прочат Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
1: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управленческой деятельности, чем Мишустин, но действительно идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места для умного председателя Центробанка и какого-то глупого председателя Центробанка. Как бы представитель Центробанка с начала войны выполняет то, что ему говорит Путин. Соответственно, можно продолжать изымать, можно тратить еще больше. Это вопрос для Путина.
0: Ну, то есть в этой парадигме возможно и заморозка вкладов, и денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то военные займы.
1: Да, вполне.
0: То есть возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
1: Ну, и я бы сказал, что про это вот нужно думать точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее... Как бы им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты. И Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады. Или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот...
0: Налог на потребление. Заретушированным
1: способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
0: Ну и да, вот. Да, как вот налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
1: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих 4 лет роста. Потому что когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не не

0: живут лучше, у них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты. И эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги, на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Но, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные. Ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская как бы подделка под это, стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт. И в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость, получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официальную цифру инфляции, по всей видимости, заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит, посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
1: А
0: и ни
1: живешь
0: на что
1: хуже.
0: не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами, про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
1: Ну да,
0: Экономика
1: это
0: войны
1: к вопросу о росте, то есть
0: это
1: рост дутый, да.
0: налог на потребление и уровень жизни, и на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
1: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начало лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
0: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком

0: более существенного
1: Это
0: кризиса.
1: будет
0: Так что так.
1: 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я помню.
0: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси, и папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
1: Да.
0: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить, да?
1: Я прекрасно помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
0: Ну,
1: культурная,
0: да,
1: московская семья.
0: Люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все,
1: понятно,
0: к сожалению. Вот
1: но,
0: эта
1: тем
0: аналогия –
1: но...
0: это печальный ответ.
1: Да, аналогия печальная, но а у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги? Хуже будет, это, знаешь, как в том анекдоте. Папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот
0: ну вот мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин показывает Путину. Но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
1: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможность конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима, или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина, устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
0: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да? Mm-hmm. То есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС. И как бы все друг друга перестают слушать. Mm-hmm. И что интересно, что вот если так действительно произойдет. Произойдет эта революция. Мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
1: Ну да, интересный сценарий такой, как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
0: Ну вот, вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще еще при советской власти, а потом после распада СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 90-91 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
1: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересно тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. И затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска. Появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего и вот этого IPO, оптимизм рынка. Насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
0: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. После небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается, и примерно по той же траектории безработица рекордно низкая. Фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был интернет.
1: Dotcom bubble.
0: Интернет-пузырь, интернет-dotcom bubble. Да? И вот такое же ощущение. Причем чем кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
1: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, может, вот сейчас вкладывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании, генерирующей пока что убытки.
0: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да, то есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая происходит, производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком большой энтузиазм. Я вот свои деньги, помимо пенсионных, там вложенные университетским фондом, я бы не стал
1: закладывать вот в этот вот. новый бабл. Это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа, на итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели, этот энтузиазм он уже там последние 2 года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот энтузиазм.
0: Именно, это часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну, а в целом, насколько рынок... Вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие 1.5 года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий. Хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Anthropic, который создал Claude, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает... Там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в информационную?
1: Ну да, как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. А следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Уже вышедшие из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно... неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть вот когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Ну что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
1: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально.

0: Реально адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие, это и сам об этом писал в Фейсбуке. Но тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько, март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны, насколько это сильно подорвало позиции Трампа, особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный? На бензоколонке.
1: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром, судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму, и ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной. Все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности, то есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
0: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе,
1: скажем так,
0: история вернется на круги своя.
1: Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят и даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
0: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного, ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
1: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал, и какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
0: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный и закономерный феномен, который

0: отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать. А в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн? Можно ли сказать, что трампизм ознаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
1: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация оказалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали в других странах. Там в Зимбабве, в России там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
0: Новый период, да, engagement, новый период участия в европейских делах. Ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов, и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
10: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
9: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
11: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком Россия, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ «Королем», который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решения Дзержинского суда Петербурга от 21-го года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидера выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
12: В 1991 году... Значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализации антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливо-заправочный комплекс аэропорт Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер. Кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дольщиком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального. Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
11: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
13: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще близкие, еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому уху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
11: Ну, надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Иван.
11: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
14: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным Плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать, в том числе, своих друзей. И вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер, альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
11: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы, огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
14: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно. Они есть хотят так же, как они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
11: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было. Но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
15: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
16: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
15: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
16: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работала слаженно. А вот спасатели растерялись.
17: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
16: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
18: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
16: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
19: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
20: Да,
19: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
20: Да, буквально приходил.
19: Прям буквально приходил к власти. Они были его парламентской опорой.
16: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
21: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
16: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
11: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
14: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня, а завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого
11: Простите, что перебью, но некоторые были и заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
14: Все так. Я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы. Былые заслуги остаются былыми заслугами, их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет

0: Шойгу, потому что, ну, он генерал-победоносец буквально, Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а, ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
1: Ну и давайте так вот, продолжая наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же Казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
2: Говорите прямо.
3: Я поддержу предложение о признании.
2: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
3: Поддерживаю предложение.
2: Так и скажите, так, да или нет.
4: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
5: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот потом пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
4: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
6: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
4: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
6: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
4: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
3: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
4: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
1: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, но вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко, мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече, как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео, но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды и в западных медиа, и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях, перепроверки всех вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит, я позволю себе процитировать это исследование?
0: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем...

капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните «Под куполом» известное произведение? Вот это

0: Он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим. Это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиту, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новая элита. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства. С польского хозподарства, то есть хозподар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы хозподаря Ивана Грозного, называлось хозподарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как хозподарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценной они быть не могут, никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
1: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде, вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. С начала войны в Украине Пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие и чешские криминалисты. Пойман учился в Петербурге, в Педагогическом университете имени Герцена и в Юридическом институте Генеральной прокуратуры России, где писал диссертацию об организованной преступности и торговле людьми. Его научным руководителем был профессор Яков Ильич Гелинский, российский криминолог и социолог. Пойман говорит, что, когда бывает в Украине, общается со свидетелями оккупации на освобожденных территориях, вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петр Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
1: В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держится украинские военные пленные и гражданские пленные в российских тюрьмах и в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. То есть я занимался в первую очередь этой темой, и мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях. Очень большая ответственность за эти условия в руках директоров этих тюрем, вертухая, которые в этих тюрьмах работают. Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, и есть условия, которые приближаются к аду на земле.
0: А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
1: В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, можно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изоляции, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделанная с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было в следственном изоляторе номер 5 в городе Донецке. Мне это очень важно, потому что я знаю, где это находится, я знаю оба эти места, потому что, когда я работал в ОБСЕ, я ходил вокруг этого и другого, просто не знал, что, особенно про произлацию, я немножко что-то знал, но про следственный изолятор номер 5, который даже ближе к центру Донецка, я даже не знал, что там происходит и что там с людьми делают. И у меня была возможность делать две длинные интервью, они публикованы. Часть этого опубликована, часть мы готовим к публикации. Буквально в ближайшие дни будет у меня на чешском языке. Был Зудмила Хюсейновой, которая была в том и в другом с этих заведений, так можно сказать, в кавичках. И она описывает в деталях, что там происходило. В целом, то люди, которые говорят про своих родственников, которые находятся в России, там в некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой, или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным, можно письма передавать и так далее. Так далее. Очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
0: А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
1: Ну, тут это пытки, насильство над женщинами, мужчинами сексуального характера и все возможное. Это не знаю, очень длинный список, я не хотел бы что-то нужного забить. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема это насильство, пытки и так далее и так подобное. Но есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в следственном изоляторе номер 5 конкретно в Каталашке или 18-10, где было два раза больше людей, чем должно было быть. По регламенту на каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка. И она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. В этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор. И так далее, и так подобное. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее, и так подобно. И в этих условиях, конечно, было очень сложно выжить.
0: Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина, российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
1: Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет. По информации, которую каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовали для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить. И по, если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключенные там находятся.
0: Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
1: Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и Яном Широм, который работает в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере, недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибера как раз снял несколько интервью с этими российскими военнопленными в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плена, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будет в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали сотни людей, и только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он звонит своим родным, только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных и этот список продать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, они, люди сделали такие большие фотографии. Я этого видел, я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорю, он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому приложению в письменном виде, но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
0: А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
1: Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем она там должна была сидеть более 3 лет. И в том этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важная информация. И есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились, даже это является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в каких-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит директор этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что

0: видим, что не обязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током, заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия, тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих социальных изоляторов. Поэтому эта информация очень нужна для будущего трибунала или для будущего судебных дел пред украинскими судами или пред международным трибуналом. Потому что тут, по всей видимости, большую ответственность несут конкретные люди на конкретных местах, которые некоторые специально используют свое положение, чтобы питать, убивать людей и создавать им такие условия, где они не могут нормально жить. Это, мне кажется, самым важным заключением.
1: Рассказывает чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии, совершенных в Украине. Российские власти и военные систематически пытают и подвергают жестокому обращению украинских военнопленных с момента их попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
2: Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступление против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации и Human Rights Watch проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
1: заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет, около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петр Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением «Балаклия» и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, Офис Генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рудзинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петр Пойман также рассказывает в интервью.
5: Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
0: Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Team for Ukraine», в первую очередь, это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Maidan Monitoring Information Center», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Рудзинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
5: Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
0: Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили. Это касается городов Изюм, Барвенково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Maidan Monitoring Information Center Женя Титаренко отвозил, собственно, лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Рудзинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Рудзинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделения на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще под другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделения были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя и есть даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И Служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма, но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
5: А какие конкретно преступления совершали его подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
0: Да, государственную и злочин агрессии против суверенной стране. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Этого очень много.
5: А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
0: Документы получилось обнаружить в Балаклее. В Балаклее был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Барвенково. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Значит, они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклее.
5: А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось? В каком состоянии был город? Что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
0: Я в то время в основном работал в Изюме. Изюме сразу после освобождения, и я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом, и в принципе с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, со службой безопасности Украины, потому что тема и занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем, но мы свидетельства этих людей использовали фильмы, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить,

0: военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели. И в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии. Но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики. И это была очень большая правда, в первую очередь, в Изюме, где как раз эти подразделения были самыми жестокими. Я буквально пару недель назад встречался тут в Европе с свидетельницей, и она подтверждала, что именно подразделения коллаборантов были одни из самых жестоких. Если город уже находится в оккупации, то там действуют единотки Федеральной службы безопасности, которые тоже с помощью местных коллаборантов совершают очень многие военные преступления и просто убивают некоторых людей, которые, им кажется, могли бы представлять опасность для российской оккупационной власти. Были готовы списки людей, которые должны быть уничтожены в случае, если город или село будет оккупировано. Такие списки, я уверен, что они существуют и для других мест. Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких списках, так как минимум на Чехии они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают тюремные администрации, и не только на оккупированной той территории, но тоже тюремные власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
1: Рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 17 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным

0: Путиным должна быть организована до зимы. В противном случае, считает украинский президент, будущая зима будет тяжелой и для Украины, и для России. Корвет военно-морского флота России дал предупредительный залп в сторону яхты британских пенсионеров в проливе Ла-Манш. Тремя днями ранее Великобритания впервые задержала танкер российского теневого флота. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, по которой одному человеку нельзя будет занимать пост премьер-министра больше двух сроков. Также сегодня.
1: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да? Я думаю, что равных ему в Петербурге нет.
0: В Петербурге сотрудниками ФСБ по делу о заказном убийстве 6-летней давности задержан влиятельный бизнесмен Илья Трабер. Лидеры стран группы Семи на саммите во французском городе Эвиан заявили о поддержке Украины и о намерении усилить санкции против России, в частности, в отношении ее нефтегазового сектора. Об этом говорится в опубликованном 17 июня заявлении по геополитическим вопросам руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады. Вот что сказал, в частности, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, которая, напомню, вчера ввела дополнительные санкции против России.
2: Украина сейчас действует успешнее, возвращает территории, санкции оказывают реальное влияние на Россию. И есть четкое ощущение, что именно сейчас настал момент для всех нас, как для G7, усилить давление.
0: Саммит группы Семи состоялся на фоне продолжающегося обмена ударами беспилотниками между Россией и Украиной, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители. Минувшей ночью 2 человека погибли в Донецкой области Украины, в Запорожье погиб 1 человек, еще 7 получили ранения. Российские средства массовой информации сегодня сообщают об ударе в Брянской области украинского беспилотника по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Беларуси на отдых. Сообщается, что погибла женщина, сопровождавшая команду, 6 человек, включая 4 детей, получили ранения, они доставлены в больницу. Оперативно проверить эту информацию нам не представляется возможным. Удары украинских БПЛА по-прежнему сосредоточены на объектах топливной промышленности России. Нехватка топлива уже ощущается в большинстве российских регионов. Вчера удару подвергся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Москве, в районе Капотня. Там вспыхнул пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер дал понять, что если войну не прекратить до зимних холодов, то предстоящая зима будет тяжелой и для Украины, и для России.
3: До зимы. Извините. Я думаю, это очень важная вещь, попытаться организовать встречу до зимы. Для нас это была ужасная зима, и вы должны это понимать. Мы не хотим проходить через такую же зиму. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима. И у них тоже будет непростая. Поэтому мое предложение — диалог.
0: События последних дней свидетельствуют о растущей напряженности в и без того очень сложных в последние годы британо-российских отношениях. Как я уже упоминал, Британия усилила санкции против России, а в воскресенье нефтяной танкер MV «Смиртес» из так называемого российского теневого флота был перехвачен британскими морскими пехотинцами в проливе Ла-Манш. Его капитану, 38-летнему гражданину Индии Аджаю Панту, вчера были предъявлены обвинения в нарушении санкционного режима. 24 члена экипажа, которые входят граждане Индии и Грузии, остаются на борту судна. Вчера же и тоже в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович», который обычно сопровождает суда теневого флота, открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской яхты «Bright Future», принадлежащей британским пенсионерам Аллану и Джейн Келви. Вот как в эксклюзивном интервью телеканалу BBC News Джейн Келви описала случившееся.
4: Примерно на середине пути через пролив мы увидели вдали судно. Оно не отображалось на нашей системе идентификации судов, поэтому мы не смогли его идентифицировать. Приблизившись, мы увидели, что это военный корабль. Он находился примерно в 400-500 метрах от нас, справа. Он стоял неподвижно. Он не дрейфовал, а находился в позиции ожидания. Мы приблизились. Они издали 5 гудков, что означало «Вы нас заметили?». Мы немедленно повернули влево, чтобы они увидели, что мы намеренно изменили курс, а это означало, что мы их видели. А затем, примерно через минуту, они издали еще 5 гудков, за которыми сразу же последовало 4-5 выстрелов из стрелкового оружия, которое не было направлено на нас. Это было предупреждение, выстрелы в воздух, как мы считаем.

0: today.
1: Это была Джейн Келви, владелица яхты, подвергшейся вчера в проливе Ла-Манш обстрелу со стороны российского фрегата «Адмирал Григорович». Фрагмент ее эксклюзивного интервью британскому телеканалу BBC News. Согласно версии Министерства обороны России, яхта «Bright Future» опасно сблизилась с фрегатом и не собиралась менять курс, поэтому в ее сторону был открыт предупредительный огонь. А ранее на этой неделе присяжные в Центральном уголовном суде Лондона признали двух мужчин виновными в сговоре с целью поджога в прошлом году домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Осужденные 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк. Они пошли на поджоги за деньги. Человека, который завербовал Лавриновича и Карпюка, по данным BBC и Financial Times, зовут Евгений Люкшин. А как пишет издание Insider, этот молодой человек, российский дипломат, сын высокопоставленного сотрудника Министерства иностранных дел, главного советника Департамента ситуационно-кризисного центра МИД с пропиской в доме, где обычно проживают сотрудники службы внешней разведки России. Люкшин-младший, судя по открытым источникам, учился в МГИМО и на курсах рыбаря. Это один из крупнейших российских провоенных телеграм-каналов. После того, как журналисты BBC связались с Люкшиным, в Телеграме пропало сразу несколько каналов, которые расследователи связывали с его именем, а также была удалена фотография, на которой Люкшин попал в кадр в Москве на протокольном снимке в честь Дня дипломата. Вот что рассказывает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
2: Люкшин-старший — это действительно кадровый офицер СВР, который рос по карьерной лестнице много лет. И вообще таких офицеров всегда старались держать подальше от таких грязных акций, вроде поджог дома премьер-министра. Это вообще невиданное дело, такого, чтобы кадровые дипломаты и эсвэровцы замешивались в таких делах. Но это, в общем, невиданное дело, это деградация, конечно, дипломатического аппарата и аппарата спецслужб до каких-то невиданных просто уровней. Но в данном конкретном случае не он напрямую участвовал, а, по крайней мере, мы не знаем, участвовал ли его отец. Хотя в чатах время от времени сын ссылается на отца как источник информации, важный для него, но мы не знаем, в какой степени он был погружен именно в эту деятельность. Сын тоже имел дипломатическое прикрытие, так что в любом случае, да, МИД у нас замешан, но действительно ли он напрямую относился к СВР или это была какая-то такая косвенная связь, это надо еще установить. Ну, в любом случае, я думаю, что мы с трудом себе можем представить, что отец не знал, чем сын занимался. То есть я с трудом себе представляю, что СВР не понимали, что происходит, и позволили человеку из, скажем так, своей экосистемы в этом участвовать. Кроме того, тут уже, что гадать, мы публиковали доклады, созданные офицерами СВР, о том, что надо делать в Европе, как надо проводить российскую политику, и там ровно вот это все указывалось прямым текстом, да, о том, как надо поддерживать и раскручивать националистические движения, не обращая внимания на этические ограничения, надо вносить раскол общества, надо, чтобы было хаос и неуверенность, и в такой ситуации Россия сможет гораздо больше получить для себя. То есть это все писалось прямым текстом в докладах.
1: Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А Петербург сегодня взбудоражен сообщениями о задержании сотрудниками центрального аппарата ФСБ влиятельного бизнесмена Ильи Трабера. Вместе с ним задержан его ближайший бизнес-партнер Владимир Даниленко. По данным издания «Фонтанка», задержание связано с убийством в Выборге бизнесмена, местного депутата Александра Петрова в 2020 году. Тогда Петрова застрелил снайпер. По горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были. Предъявлены ли Траберу какие-то обвинения, пока неизвестно. А вот как 5 лет назад в интервью журналисту Николаю Солодникову Трабера охарактеризовал один из руководителей Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
3: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да, я думаю, что равных ему в Петербурге нет. Но при этом никакой тусовочной истории, никто не может сказать там, ой, я сейчас Илье позвоню. То есть если человек так будет говорить, это значит, он, ну, бахвалится.
1: Карьера Трабера начиналась еще в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда нынешний президент России Владимир Путин

0: работал в мэрии Петербурга. Первым бизнесом Трабера был антикварный магазин, открытый как раз при поддержке мэрии. Как пишет Фонтанка, сегодня бизнес Трабера можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым является Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Трабера часто называют лидером Выборгской организованной преступной группировки по кличке Антиквар, однако он ни разу не был осужден, подавал и выигрывал иски о защите чести и достоинства против авторов публикации о его причастности к преступному миру. Кремль признавал знакомство Трабера и Путина, но отрицал, что их связывали дружеские отношения. Время свободы. В средствах массовой информации в последние сутки появились неофициальные версии текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который должен быть подписан в пятницу 19 июня на официальной церемонии в Женеве. По поводу ряда положений этого меморандума существуют разные интерпретации. В частности, предполагается ли открыть Ормузский пролив для судоходства только на 60 дней, в течение которых будут идти переговоры по заключению более детального мирного соглашения, или же пролив будет открыт сразу надолго. Кроме того, несмотря на отрицание в многочисленных интервью вице-президентом США Джей Ди Венсом того факта, что США берут на себя обязательство инвестировать в иранскую экономику $300 миллиардов, некоторые наблюдатели предполагают, что в меморандуме прописано именно это. Наконец, критики действий США в Персидском заливе в последние 3,5 месяца утверждают, что достигнутые договоренности США с Ираном мало чем отличаются от соглашение по иранской ядерной программе, известного как «Совместный всеобъемлющий план действий», сокращенное СВПД, достигнутого в 2015 году при администрации президента-демократа Барака Обамы. Это соглашение самым резким образом осуждал Трамп. США вышли из него во время первого президентского срока Трампа в 2016 году. И вот что Дональд Трамп сказал по поводу содержания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
1: Я бы хотел сначала согласовать все формальности, прежде чем мы это сделаем, но у меня с этим нет никаких проблем. Это отличный документ, и в нем говорится следующее: у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Именно это там и написано. Они не смогут ни приобрести, ни разработать ядерное оружие, его у них не будет. И я бы сказал, что это примерно 99,9% того, чего я хотел бы добиться. Кроме того, пролив останется открытым для свободного прохода. Проход будет бесплатным не только в течение 60 дней, а и после этого срока. Кто-то говорил, доступ будет бесплатным всего на 60 дней. Нет. Доступ будет бесплатным, и точка. Я не только опубликую этот документ, но, вероятно, проведу пресс-конференцию и зачитаю его слово в слово, чтобы пресса точно и корректно осветила его содержание, поскольку это чрезвычайно важный документ. В отличие от Обамы, чье соглашение могло привести к катастрофическим последствиям для Ближнего Востока, это соглашение является полной противоположностью. СВПД было, по сути, путем к созданию ядерного оружия, тогда как мое соглашение — это надежный барьер на этом пути. Это был Дональд Трамп. Разумеется, неопределенностью ситуации вокруг соглашения с Ираном стараются пользоваться демократы, особенно накануне предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс. Вот что, в частности, сказала проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в 2024 году бывший вице-президент США Камала Харрис, которая пока не исключает свое участие в следующей президентской кампании.
2: Во-первых, это война, которую американский народ не хотел. Это война, развязанная по собственному выбору президента. Сам президент продемонстрировал себя как крайне самовлюбленного политика. Мы увидим, что произойдет в ближайшие часы и дни в контексте переговоров, а также к чему в конечном итоге приведет обсуждаемая концепция соглашения. Каковы бы ни были результаты этих переговоров, президент, вероятно, объявит их своей победой. В итоге ситуация может оказаться практически такой же, какой она была после заключения СВПД, несмотря на то, что именно он ранее вывел США из этого соглашения. Тем не менее, он представит это как собственный успех и победу своей политики.
0: Это была бывший вице-президент США Камала Харрис.

0: Харрис. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Венгрии новая правящая партия ТИСА выполнила обещание своего лидера Петера Мадьяра, что занимавший 16 лет пост главы венгерского правительства Виктор Орбан больше никогда премьером не станет. По инициативе партии, обладающей конституционным большинством, парламент Венгрии принял поправку к Конституции, согласно которой один человек не может занимать пост главы кабинета министров дольше двух сроков. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Понятно, что новый премьер Венгрии выполнял свое предвыборное обещание, но я бы все-таки хотел бы поговорить в несколько общем плане. Насколько сейчас характерна такая тенденция ограничения сроков пребывания у власти именно премьер-министров? Я понимаю, что существуют парламентские республики, президентские республики, конституционные монархии, но все-таки премьер-министр — это исполнительная власть, и формально он не глава государства. У нас есть примеры очень долгого пребывания у власти премьеров в демократических странах. Вспомнить, я не знаю, Ангелу Меркель. Как бы вы оценили такую тенденцию? Есть ли она вообще?
1: Ну, в законодательном плане Венгрия является тут одним из первопроходцев, а разговоры об этом, о таких возможных ограничениях, они идут, и идут они, ну, не то чтобы очень давно, но в последнее время все чаще и чаще, и как раз в связи с вот такими долгоиграющими главами правительств, как упомянутая вами Ангела Меркель, или можно вспомнить, например, и Бениамина Нетаньяху в Израиле. Ну, в общем и целом, понятно, что эта тенденция есть, по крайней мере, вот в плане таких предположений, предложений, инициатив в разных странах. Ну и то, что Венгрия решила закрепить эту инициативу законодательно, это не связано не только с обещаниями Петера Мадьяра, но и, в общем, с тем, что у Венгрии был, возможно, один из наиболее, что называется, радикальных опытов пребывания у власти такого рода премьер-министра, как Виктор Орбан, который был непрерывно главой правительства на протяжении 16 лет, а до этого еще 4 года с 1998 по 2002. И тут дело не только в самом сроке пребывания у власти, сколько в том, что Орбану удалось во многом изменить политическую систему страны, так ее подогнать под свою правящую партию, что многим казалось, что его правление будет, ну, чуть ли не вечным. Исходя, конечно, из того, что ни один человек не вечен, но вот только в физическом смысле. А, к счастью, это оказалось не так. И, в общем, выяснились недостатки и такой системы парламентской республики, если появляется одна доминирующая партия с авторитарным или, скажем так, выразительно харизматическим лидером, который может подмять под себя всю политическую систему, маргинализовать оппозицию. И, в общем, в таком случае начинается постепенный или быстрый, в разных случаях по-разному, переход к авторитаризму. И тут неважно, как называется этот лидер, называется он премьер-министром или президентом. В случае с Венгрией такой вот, что называется, декорум внешний был сохранен, поскольку Орбан действительно был главой правительства, который опирался на выразительное парламентское большинство. Естественно, в Венгрии существовали и президенты весь этот период, но они были фактически назначенцами всемогущего премьера, довольно невыразительными людьми, и по-прежнему вот последнего орбановского президента по фамилии Шуйок сейчас Мадьяр, в общем, откровенно пытается устранить с политической сцены, предлагает ему уйти в отставку, поскольку этот господин, по мнению Мадьяра, который разделяет теперь большинство избирателей, ну, в общем, он уже не соответствует в качестве главы государства новой политической реальности. Я думаю, что со временем такого рода законы начнут появляться и в других парламентских республиках, поскольку изначально считалось, что борются между собой за власть не столько лидеры, сколько политические партии. Во многих случаях они вынуждены идти на коалиционное сотрудничество, поэтому как бы возможность того, что какой-то один политик станет, ну что называется, непререкаемым лидером и начнет какие-то реализовывать авторитарные поползновения в такой системе, ну в общем, относительно низкая. Выясняется, что это несколько не так, поэтому думаю, что Венгрия в этом плане не останется одинокой,

0: постепенно такого рода ограничения могут возникнуть и в других странах.
1: Ну а как вы считаете, все-таки в данном случае правящая, ныне правящая партия в Венгрии ТИСА, принимая такой закон, такую поправку к Конституции, больше пыталась устранить Виктора Орбана с политической арены или все-таки в большей степени действовала из альтруистических побуждений, ну, фактически защищая демократию? Ведь и Пётр Мадьяр теперь не сможет больше двух сроков быть премьером.
0: Ну, я думаю, что Мадьяр и его партия, они исходили из, в общем-то, сложившейся политической реальности. Я не думаю, что существует сейчас реальная опасность возвращения Орбана. Он выглядит все в большей мере как уже отыгранная фигура. Но, в общем-то, особого выхода у них и не было. Тут возникает другой момент. На самом деле, даже такое законодательное закрепление, оно, в общем, не является стопроцентной гарантией против власти одного лица, потому что можно представить себе ситуацию, когда сильный лидер какой-то партии, вот подходит его срок, он уже больше не может формально оставаться лидером и, соответственно, выиграв выборы, становиться премьер-министром, он уходит как бы в тень, но из этой тени, поставив кого-то себе, так сказать, верного во главу этой партии, он будет все равно, так сказать, тянуть за нитки. Нечто подобное, собственно, произошло в Польше, когда там у власти была партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинским. И Качинский, он был какое-то время премьер-министром, но потом ушел с этого поста, оставаясь, правда, лидером партии. А премьер-министром был там господин Моровецкий довольно долго. Не то чтобы он был полной марионеткой в руках Качинского, они, в конце концов, у них отношения ухудшились, но, в общем и целом, каждый знал, кому реально принадлежит власть. Вот этому невысокому пожилому человеку, который как бы стоит в стороне, но на самом деле без его согласия правящая партия никаких решений не принимает. Тут важнее для сохранения демократии даже не вот это ограничение, о котором мы говорим, которое, конечно, важное и, с моей точки зрения, симпатичное. Но весь комплекс демократических институтов, то, чтобы работали и судебная власть, в первую очередь, независимая, и независимые средства массовой информации, ну, в общем, все то, что мы считаем неотъемлемыми атрибутами демократии. Вот если работает это все, то ограничение на количество сроков премьер-министра – хорошая вещь, да, это дополнительный такой предохранитель. А если остальное не работает, то этот предохранитель и это ограничение, ну, при желании можно обойти тоже.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. И последняя тема. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, советского диссидента Виктора Некрасова. Его самая знаменитая повесть «В окопах Сталинграда» положила начало так называемой лейтенантской прозе. Это книги о войне, которые писали фронтовики, знавшие истинную цену, которая была заплачена за победу. В нашем архиве есть запись рассказа Виктора Некрасова об истории выхода и быстрого запрета, снятого в 1956 году по повести «В окопах Сталинграда» одноименного фильма. От запрета тогда не спасло даже переименование фильма в «Солдаты».
2: Фильм прошел, значит, дальше просмотр. Уже он был выпущен, и просмотр был в главном политическом управлении. Вот мы уже с Ивановым режиссером явились туда, сели вот так вот, как мы сидим. А как вы сидите, сидят генералы в большом количестве с погонами и звенящими грудями. Значит, они просмотрели фильм молча. После фильма Голиков был тогда начальник политического управления, он ушел со второй части. То есть он посмотрел кадры отступления и ушел. А потом, значит, перерыв между фильмом и обсуждением. Мы с Ивановым покурим в этом углу, генералы, значит, да, не встречаемся даже глазами. Потом обсуждение, на котором, значит, один генерал за другим встает и говорит, где это вы такое видели? Как это отступление, где вы такое отступление видели? И где вы видали, чтобы водку пили? И где вы видали, что там тра-ля-ля и так далее, и так далее. Я, в общем, сидел, мой Александр Гаврилович краснеет, я чувствую, что он сейчас взорвется, поэтому до его взрыва я решил взорваться. Я встал и тут закончил, по-моему, блистательно. Это лучшее, что я в своей жизни сказал. Концовку. Вначале я, значит, сказал, товарищи генералы, я не знаю, как вы драпали,

капал не босиком. У меня саперный взвод, поэтому я всегда буду в саперном взводе, всегда и сапожник, и все это есть. Но мой полк босой, а вы на вилисах, вероятно, раньше нас.

0: нашего политического управления. А потом я стал сказать: а теперь, товарищи генералы, вы свободны. Это был 57-й. После этого все-таки фильм вышел.
1: Под Сурдиночку.
0: Вот я скажу, как он вышел. Он вышел, значит, меня упросили, в общем, он назывался «В окопах Сталинграда». Тут были какие-то сложности со Сталиным очередные. В общем, мне сказали: Сталинград нельзя в этот момент упоминать, меняйте на какой-нибудь другой, солдаты. Я говорю: солдаты, что это за название? Но мне сказали так: если мы не переменим, то, значит, весь коллектив не получит премиальные. Ну, я понял, что, так сказать, уже моя гордость тут, да, называя солдаты, получаете премию, выпустим фильм. Фильм вышел. В Ленинграде он вышел, значит, Александр Гаврилович потом мне рассказал, везде были расклеены афиши в большом количестве: солдаты, солдаты, солдаты, солдаты. И Александр Гаврилович пошел в самый большой кинотеатр, по-моему, «Великан» или «Великан», кажется, в Ленинграде называется, на первый сеанс. А после первого сеанса, значит, пришел директор и сказал, что сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, на второй сеанс, вместо фильма «Солдаты» будет показан фильм, я не знаю, «Луковый» или кого-то такое. Но публика, пришедшая, в общем, сказала: нет, давайте, и второй сеанс тоже прошел. Третьего сеанса уже не было. Александр Гаврилович видел, как уже смывали, значит, эти афиши. Оказывается, один мой друг, скажем так, Жуков маршал, по дороге, по-моему, куда-то туда, я не знаю, через Одессу он ехал, в какую-то народную демократию, как это говорят. Есть страны народных демократий, да? Или народы странных демократий. Так вот, он ехал в какую-то странную демократию, и в Одессе, как выяснилось, он увидал фильм, он был против этого фильма. В нем генералов нету, генералитета нет и так далее. Он увидал и сказал: снять немедленно.
2: Это был Виктор Некрасов, архивная запись «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, диссидента, основоположника лейтенантской прозы Виктора Некрасова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация ГРАНА. В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек, представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНа, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстраций. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи

0: признал, что тысячи людей были убиты. Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Демонстрации несогласных нарастали постепенно. Начались они со вполне мирных акций уличных торговцев после очередного обесценивания иранского риала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации Грана. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности – бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим? И как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущий телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг.
1: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информации об этом нет. Игорь, давайте с вас начнем.
2: Ну, я думаю, все ждут, в общем, окончательного решения Трампа, поскольку он сделал несколько достаточно резких заявлений, которые, по крайней мере, фиксируют некую новую красную линию, в том числе связанную с возможными публичными казнями. Но ситуация сейчас, конечно, больше напоминает такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить в самом Иране, то силам Стражи Исламской революции и, соответственно, басиджам удалось более-менее взять под контроль улицы, то есть количество протестов уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая. Ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
1: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
3: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы. Но понятно, что протесты пока продолжаются. Они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, и телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
1: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
2: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог. Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно силен и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
1: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
3: Ну, предсказывать действия Трампа – это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно, что самое главное, когда его действия противоречат его словам и наоборот. Но действительно ожидание, что Трамп как-то вот вмешается и что-то сделает, крайне велики. Они велики, в частности, наверняка среди протестующих. Но даже если это случится, даже если будет какой-то воздушный удар, или если американским силам удастся ликвидировать или вывести из Ирана каким-то образом верховного лидера, рухнет ли от этого режим? Это большой вопрос. Я в этом абсолютно не уверена, потому что верховный лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола, в частности, в силовых структурах не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но, ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
2: Ну, конечно же, режим имеет достаточную, скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что 5 наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться. Да? И внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов, у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать, решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хомейни и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы.

0: ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александр, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима, а если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию в обмен на сдачу духовенства? Ваше предположение?
2: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация. Но нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии, у него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смены, после смерти Хаменеи, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути вполне возможно, они действительно могут посчитать, что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
0: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус сторожей исламской революции в том виде, в котором он существует, он был детищем Хаменеи. То есть во многом именно Хаменеи приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хаменеи достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хаменеи новый лидер, это все будет клан Хаменеи, по крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком расколе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов, четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Востоковеды Игорь Семиволос и Александр Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ромалийской.
1: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Ризы Пехлеви? Игорь.
0: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 2022 году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения – несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Ризе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, и демократическом и так далее. То есть не акцентируя внимание на это. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое. Они достаточно рьяно отстаивают идею монархии. И, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами. И в результате усилиями вот этой группы Ризы Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Ризы Пехлеви

0: Леви, как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране. И часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима и была некая иная другая жизнь, люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 79 года, им импонирует идея возвращения шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. И вот для них образ Резы Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
1: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
2: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемая и самая известная. И, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет, со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Реза Пехлеви, помимо того, что он говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода, он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления, сидя в США, и из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
1: А видите ли вы тогда Александра лидера?
2: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов – это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
1: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
0: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление – это не просто набор фраз и, там, скажем, благих пожеланий. Он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он

0: пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения. Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
1: Ну и ключевое, кажется. Расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты? Как они живут? Каковы их надежды?
0: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. Особенно если мы говорим о начале этих протестов, понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, а сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным. Поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
1: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас, ну, какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
2: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб. Он, очевидно, находится в каком-то тупике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили под какими-то лозунгами и требованиями, довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система – это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
1: Игорь, а ваш прогноз?
0: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
1: Они
0: Вопрос
1: кто?
0: здесь Исламская Республика. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то в голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 1979 году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.

директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И это программа «Специальное интервью». Но прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, задам общий фундаментальный вопрос. Как ведет себя экономика в эпоху войн, санкций и протекционизма? В эпоху, когда меняются основные параметры современного мира под влиянием мощных катализаторов. Война в Украине, война в Заливе, Путин в Кремле, президент Трамп в Белом доме. И я хочу сегодня предпринять попытку заглянуть в будущее, в 2030 год, и посмотреть, что будет с Украиной, Россией, Америкой и миром с точки зрения экономики. И наш гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Приветствую, Костя.
1: Привет, Сергей.
0: Я начну с Украины, тем более, что мы записываем это буквально на следующий день, в тот день, когда Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, по Харькову, по Киево-Печерской лавре. И, конечно, невозможно сейчас нам обойтись без обсуждения

0: судьбы Украины. Я знаю, что ты достаточно часто бываешь в Киеве, преподаешь там, в курсе украинских дел. Я хотел спросить тебя как экономиста. Вот я смотрю на цифры. Падение ВВП на треть. 40% ВВП идет на войну. Как выживает, за счет чего сейчас выживает и держится украинская экономика?
1: Я за время войны провел несколько месяцев в Киеве, преподавая в университете, чтобы помочь украинским коллегам и студентам во время войны. И действительно, немного трудно описать вот так в двух словах, что там происходит в Украине. Потому что, с одной стороны, я вижу страну, которая и живет, и развивается, и экономика в некоторых секторах, особенно в военно-промышленном комплексе, просто действительно растет. И это не просто растет. Вот видно там сейчас, как туда приезжают инвесторы, как люди, специалисты по сфере военного производства, они действительно туда едут, чтобы учиться, чтобы заключать новые контракты, чтобы иметь возможность профинансировать вот эти быстро растущие технологии. Это все с одной стороны. С другой стороны, идет война, и каждую ночь по Киеву, по другим городам Украины наносятся ракетные удары, прилетают шахеды. Ну, то есть, как бы это все живет в таких двух плоскостях.
0: Ну, как это все сходится? Потому что какие цифры, вот скажем, украинского ВВП? Я понял, что была массовая просадка в 2022 году, но в 2023-2024 ВВП немного выровнялся за счет той самой военной промышленности, о которой ты говоришь.
1: Но действительно, официальные цифры – это рост в последующие годы, рост небольшой, меньше 5%, но устойчивый рост. Но мне кажется, что вот то, что сейчас там происходит, оно действительно полностью скрыто в цифрах ВВП. Также, точно так же, как если мы будем говорить о России, то цифры ВВП абсолютно не передают картину того, что происходит. Потому что главное, что происходит в украинской экономике, это действительно вот это быстрое развитие высокотехнологичного сектора, быстрая интеграция в мировую экономику, вот в этой части, это очень важная часть мировой экономики. И, конечно, большую роль играет и помощь, которую европейские страны оказывают Украине.
0: Ну, то есть это достаточно, так скажем, глобальная история. Это не та история, что это, как бы, так сказать, потерянные для будущего и для роста цифры, да, условно говоря, как часто бывает с военной промышленностью, производство снарядов, производство там устаревших танков. Это как бы физическое ВВП растет, но это не имеет такого генерирующего потенциала.
1: Наоборот, пока что это выглядит совершенно сказочно, потому что это ровно развивается самое высокотехнологичное военное производство. Вот сейчас самое интересное, что делается в военной промышленности, во всяком случае, то, что говорят люди, которые в этом разбираются, оно происходит в Украине. Более того, есть фактически полигон для тестирования разных новых технологий. То есть что-то, может быть, считалось передовой технологией, оно было поставлено Украине, применено украинскими солдатами на фронте для защиты, и оказалось, что это не такая хорошая технология. И это огромной важности запас знаний, умений. Точно так же, как сейчас уже там в Киеве, мне кажется, нет и свободных помещений, потому что так быстро создаются новые предприятия, и действительно трудно найти рабочую силу для этих предприятий. И это самое, что ни на есть, высококвалифицированная рабочая сила и рабочие места, которые действительно будут лидерами в будущем, когда война закончится.
0: Удивительно. То есть Украина в этом смысле из себя представляет некую точку роста, которая не только военно-ориентированная, но в целом такая высокотехнологичная. А это вообще осознают на Западе? Осознают ли это в Евросоюзе, что Украина представляет из себя такой, как бы сейчас, хай-тековское Эльдорадо?
1: Мне кажется, что, как всегда это бывает, бизнес осознал это раньше. То есть вот что понимает про это американская администрация, я не уверен, что на высоком уровне это хорошо понимается. Но что на уровне бизнесменов и крупных бизнесменов, лидеров IT-технологий и средних бизнесменов, они прекрасно понимают, где развиваются технологии и где будут делаться деньги. Я также слышал, да, это то, что я читал в новостях, что американские военные, вот военные профессионалы, они тоже хорошо понимают, и какие не были бы политические мотивы у администрации, они знают, как важна та информация, то знание, которое сейчас получают и накапливают украинские военные.
0: Это именно все рыночный сектор. То есть украинская экономика за эти годы, она не стала перекоса в сторону госрегулирования, по крайней мере, госзаказа.
1: Наоборот, наоборот. Вот эта вот удивительная история, которая еще будет рассказана, я надеюсь, когда вот те молодые ребята, которые возглавляют сейчас украинское правительство, они выйдут на пенсию. Я уж не уверен, что мы доживем до этого. Вот когда они выйдут на пенсию, они напишут мемуары про то, что происходит в военно-промышленном секторе Украины, это пример разгосударствления. Чтобы дать возможность всем этим технологиям развиваться, чтобы дать возможность иностранным инвесторам легко приходить, вкладывать деньги, принимать технологии, строить производство, нужно было фактически в абсолютно авральном режиме принять разгосударствляющие законы, снизить регулирование, уменьшить нагрузку. И вот то, что говорит и премьер-министерка Украины, и другие люди, это все делается. Вот это как бы для них военно-промышленная сфера – это пример того, как нужно общаться с другими отраслями, но до других отраслей пока не доходят руки. Как вот можно снизить регуляторную нагрузку?
0: Ну да, я все это слышал только знакомым мне на примере дронов, потому что я особо внимательно за этим слежу. Это действительно удивительная такой success story, насколько дроновая индустрия в сетевом смысле развивается и растет снизу из гаражей и превращается в некую государственную отрасль. Но вот тут, видимо, гораздо шире картина. Ты знаешь, у меня неожиданная аналогия возникла. А вообще, вот если посмотреть в длинной перспективе на следующий, сейчас даже не 2030 год, на следующие там несколько десятилетий, при условии, я надеюсь, выполнимым, что сохранится украинская государственность, суверенитет, Украина в той или иной форме рано или поздно получит свои территории, что Украина превратится в некое подобие Израиля, некая точка роста, которая возникла на фоне вот этой вот, так сказать, обороны по всем азимутам, обороняющейся нации.
1: До последнего времени я думал, что в Украине есть полный фундамент для быстрого экономического роста, который будет по типу итальянского роста после Второй мировой войны, по типу польского экономического чуда после распада Советского блока. Да. Но мне казалось, что условием для этого является прекращение войны. А вот сейчас я думаю, что, может быть, действительно это может быть как Израиль. Да, Украина – это абсолютно не Израиль во многих отношениях. Да. Например, Украина – это настолько многоконфессиональное, многоэтническое, многонациональное государство. Вот оно является всем тем, чем Израиль. Многое из того, что объединяет Израиль, украинцев не объединяет. Их объединяют другие, по-другому устроенные чувства. Тем не менее, возможно, что у них будет экономическое чудо, даже если война не кончится в прямом смысле. Как война не кончается у Израиля, да? Потому что когда у Израиля закончится война? Да никогда не закончится. Да. Израиль научился жить, защищаться постоянно во время постоянных нападок. И мы знаем, что вот в 21 веке в Израиле было настоящее, продолжается пока что настоящее экономическое чудо. И вот я думаю, что теперь, что, может, и Украина тоже будет такой же.
0: Ну да, такое вот, это не раз и не два сравнивали, действительно, маленькое государство рядом с огромным, так сказать, левиафаном, динозавром, который на нее нападает, в самом деле. Ну, а в целом украинская экономика, из чего она состоит? Потому что я понимаю, что и сельское хозяйство по-прежнему является, и, скажем, экспорт зерна, экспорт сельскохозяйственной продукции, несмотря на условия войны, по-прежнему является важной статьей.
1: Я бы сказал, что сейчас во время войны она состоит из сельского хозяйства, ВФК и сектора услуг. Вот, то есть я бы сказал, что вот эти сектора доминируют. Промышленность, вот вся какая есть промышленность, она так или иначе переориентирована на оборону.
0: Зерновой экспорт продолжается.
1: Зерновой экспорт продолжается, продолжается экспорт в Европу, Европа овощей, это тоже сельское хозяйство. Украина один из лидеров мирового сельского хозяйства.
0: Как ты видишь дальнейшее восстановление экономики? Ну, мы сейчас говорили о росте, но, тем не менее, надо говорить и об ущербе, да, как я, опять-таки, посмотрел цифры, суммарные экономические потери, если прямые, только инфраструктура от войны на 200 миллиардов долларов, то суммарные потери на 1,7 триллиона долларов. Как это все восстанавливать? Станет ли вопрос о репарациях, или это нам нужен какой-то новый план Маршалла для Украины?
1: Надо понимать, что вот, чтобы я не говорил хорошее про экономику Украины сейчас, это страна, которая живет в условиях тяжелой войны с страной, которая гораздо больше по размерам, которая гораздо больше имеет ресурсов и готова эти ресурсы жертвовать на то, чтобы убивать украинцев. Да, соответственно, для Украины прекращение войны – это абсолютно главная задача. Но если война прекратиться так, что будет обеспечена относительная безопасность, хотя бы как бы опасность будет переведена на уровень, вот, который сейчас страны-соседи Израиля представляют для Израиля, тогда нужно будет продолжать экономический рост и продолжать экономическое развитие. Но мне кажется, что вот сейчас у Украины есть то, чего не было до начала войны, а именно не было сильного и эффективного государства. Потому что вот то, что война создала, как в теориях там, Чарльза Тилли, война создала в Украине государство. Сейчас там есть сильное государство, которое способно и на мобилизацию экономики, и способно, как мы видим, на умное разгосударствление, на много чего способно. И способно бороться с коррупцией внутри себя больше, чем во многих других странах. Вот это все будет помогать развитию после войны. В этот момент план Маршалла выделялся для Европы страной, которая сама потеряла 400 тысяч солдат США, да, во время войны. Европа была огромной территорией. Украина, в конце концов, не такая большая. Сделать что-то гораздо большее для Украины, чем план Маршалла, это в сущности не очень дорого. Ни для США, ни для Европы эти деньги есть, они будут выделены. Более того, огромное количество денег пойдет в Украину, туда продолжат вкладываться крупнейшие американские бизнесмены, некоторые, Эрик Шмидт там, или Палантир, они уже вкладываются. Просто потому что, когда страна растет и есть возможность получать прибыль, в это место текут деньги. То есть мне как раз кажется, что вот надо понимать, что проблема с планом Маршалла – это проблема в том, что нужно остановить войну. Становится война, будет план Маршалла. А может быть, будет столько частных денег, что и план Маршалла никакой не нужен будет.
0: Ну да, потому что план Маршалла реализовывался в условиях общей экономической разрухи целого континента и напряженного соревнования, да, то есть он был в большой степени идеологический, надо было еще и купить, да, под советскую угрозу и под 15-миллионной советской армией, условно говоря, надо было проинвестировать, заинтересовать ту часть континента, которая принимает американские деньги.
1: И не только это. Если мы посмотрим на Америку, то вот период Великой депрессии и восстановление после Великой депрессии при Рузвельте – это также период, то, что называется, великого сжатия. Грубо говоря, перестал существовать там класс супербогатых Морганов, вот таких вот банкиров, которых рисуют там в романах про 20-е годы, титанов.
0: Ну да, индустрии, да, соответственно, трилогия драйзеровская.
1: Вот этот финансовый ресурс, он мог прийти только через какую-то государственную программу. Сейчас многие титаны американской индустрии, они могут профинансировать развитие Украины только в поисках прибыли. Вообще больше ничем, кроме прибыли, не интересуюсь. Они могут прекрасно профинансировать очень быстрое развитие и быстрый рост, и самых высокотехнологичных отраслей, потому что Украина уже доказала, что она может быть вот той страной, которая обеспечивает институты, которая обеспечивает рабочую силу. Вот это все уже доказано.
0: Да, тот же Палантир, о котором ты говоришь, и другие. Ну, в конце концов, не будем забывать, что сейчас в большой степени Украина держится и за счет Маска, да, и за счет терминалов Starlink, которые
1: обеспечивают.
0: Ну,
1: надо сказать, что терминалы Starlink, про них немного темно известно, кто за них, кто платит,
0: ага.
1: Потому что в разные моменты... Но так выглядит во всяком случае, что это не чистая благотворительность. Конечно, я уверен, украинцы благодарны Илону Маску за Старлинки и за то, что он участвует в ограничениях Старлинков для России. Но и я так понимаю, что он не теряет на этом денег. Да.
0: Ну, о Маске мы еще поговорим позже, да, тоже он какой-то.
1: Я также уверен, что вот когда Эрик Шмидт приходит в Украину, когда Палантир приходит в Украину, то, конечно, это потому, что они хорошие люди и хотят помочь жертве агрессии. Но также они, конечно, имеют в виду, что у них будут и фабрики, и заводы, и технологии, и они будут участвовать вот в этом будущем росте.
0: Если сейчас перейти с Америки на Европу, насколько ключевой являются сейчас европейские деньги для Украины, для выживания и для возможности развития, вот эти 90 миллиардов?
1: Это большие деньги. Они помогают украинскому правительству и финансировать социальные расходы, не снижать социальные расходы. Я могу подтвердить то, что я видел своими глазами. Украина – это государство, в котором... Удивительно во время войны, как хорошо работают многие, все те службы, которые мы считаем составляют роль государства. И кроме того, из этих денег оплачиваются те вооружения, которые сейчас Украина получает извне, и еще будут вооружения оплачиваться, поэтому эти деньги очень важны. Но дело в том, что в отличие от Америки, Европа в значительной степени платит Украине за свою безопасность. Да, и может быть это так не произносится, но это действительно деньги, которые платятся для того, чтобы себя и защитить. В этом смысле эти деньги важны, но надо понимать, что для Европы это не благотворительность.
0: Ну да, да. И в этом отношении вот мне последний вопрос, который хотел обсудить. Европейские институты. Мы сейчас говорим о перспективах 2030-го. Допустим, что к этому времени будет какое-то через 4 года достигнуто перемирие. Хотя, не знаю, у меня нет уверенности в этом. А насколько реалистично ты оцениваешь шансы Украины на членство в ЕС и в НАТО? Причем именно как провайдера, да, экономического, как провайдера экономического роста и как провайдера безопасности.
1: Нет вопроса о том, что Украина, конечно, вступит в ЕС. В чем тут проблема? Это долгая дорога. Надо понимать, что главный бенефит вступления в ЕС – это принятие у себя тех законов и институтов, которые работают в Европе. Вот у нас, когда... В России обсуждают польское экономическое чудо, все не понимают, в чем чудо присоединения к Европе. В том, что ты принял у себя европейские законы, то, что ты связал себя европейскими стандартами. Вот кажется, что это не важная роль, это важно. Вот там какие-то трансферы получала Польша от Европы, это копейки по сравнению с тем, что они создали за это время. А вот то, что они приняли эти законы, связали руки своему правительству общеевропейскими правилами игры, вот это вот самая ключевая вещь. Украинцы хотят сделать это, они это сделают, они в ЕС вступят. Но бенефит будет зависеть от того, закончится ли война. Посмотрим, как это будет складываться после окончания президентства Трампа. Но я думаю, что все действительно идет к новому общеевропейскому альянсу безопасности, в котором Украина будет... важным принципиальным игроком. И я уверен, что в долгосрочной перспективе независимость и безопасность Украины, она будет неотделима от безопасности Швеции, Финляндии, Польши, Германии. Это будет единая структура.
0: Да, ты знаешь, я здесь в заключении просто вспомню. У нас в этой же студии был примерно месяц назад разговор с военным экспертом Юрием Федоровым, и мы пришли к той мысли, что Украина, как вот ты говоришь, как она является в данном случае точкой роста, да, экономическим хабом для новой экономики, точно так же Украина является точкой роста для военного дела, да, для искусства войны, да, для противостояния, умения противостоять России, и пришла в голову такая мысль, что может быть некая такая модель казачества. Да, как казаки в свое время были по поручению Российской империи, да, неким форпостом в обороне от Великой Степи, точно так же Украина может быть своего рода такой казацкой республикой, которая будет защищать теперь уже от варварства, исходящего из Москвы.
1: Мне кажется, что это может быть хорошо как метафора, но и это все сложнее, потому что я не могу себе представить, что, например, украинцы будут воевать, защищая Германию непосредственно. Да, то есть, что вот есть, что может быть такая нация воинов, которая защищает другие страны, а другие ей платят. Мне кажется, это больше вот там в «Игре престолов» такая может есть нация. Да. А в жизни это именно будет интеграция. Возможно, что там будет больше немецких денег, больше украинских специалистов по управлению дронами, то есть не обязательно все будет представлено по паритету, и там больше итальянских летчиков, больше шведских истребителей. Но это, чтобы это работало, это должна быть именно единая структура безопасности.
0: Понятно.
1: А не мы в Германии производим, а в Украине живут такие
0: казаки,
1: это, которые только
0: это как
1: воюют.
0: Часть, естественно, как часть. Нет, и даже речь не идет и о том, чтобы непрерывно воевать, и что это будет непрерывная война столетняя. А просто как сдерживающая сила, как, так сказать, хорошо обученная, вооруженная, интегрированная в Европу сила, которая цена Европе именно тем, что она является кордоном на пути России, сдерживающим.
1: Реально это сейчас, вот это, я бы сказал, больше похоже не на будущее, а на настоящее.
0: Ну да, это то, что сейчас и происходит, и это именно та ценность Украины, о которой мы в этой части поговорили. Ну что же, мы обговорили Украину, возможность будущего Украины, и вернемся в следующей части, поговорим тогда по другим параметрам экономики глобального мира. Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сониным об экономике войны. Костя, ну теперь давай обернемся к России. Собственно, у нас картинка «Петербургский экономический форум», одним из главных событий которого было не присутствие на нем и дальнейшее отсутствие Эльвиры Набиуллиной. И я хотел поговорить шире, потому что очевидно совершенно, что говорят, что это проблемы со здоровьем, говорят, что это действительно так, а не как бы дипломатическая, политическая болезнь. Одновременно идут слухи об отставке Мишустина, что российская экономика готовится к некому новому этапу. Да, либеральные экономисты сохранили Россию вот в эти вот 4 года. Как я понимаю, это была в том числе своего рода такая идеология, да, девиз у самой Эльвиры Сахипзадовны. А сейчас пришло время огосударствления экономики, в том числе прочит Андрея Белоусова на пост премьер-министра. Как ты считаешь, возможно ли дальнейшее государствление экономики России? Может ли так быть, что следующие годы войны будут годами мобилизационной экономики и нового госплана?
1: Мне кажется, что экономика уже мобилизационная очень сильно, но, конечно, всегда есть возможности. Пока есть какая-то частная собственность, можно частную собственность изъять, можно посадить человека в тюрьму, изъять его бизнес, раздербанить, там, дать своим соратникам, но сколько-то из этого потратить на военные нужды. И мне кажется, что вот пока у россиян есть частная собственность, этот процесс можно пытаться это сделать. То есть решение вести войну, решение тратить ресурсы на производство ракет, дронов, вот это вот как бы ключевые решения, это рычаги. Я как раз считаю, что Эльвира Набиуллина, кто бы ни возглавлял Центральный банк, они не принимали реальные решения, они не спасли уж ни в каком смысле российскую экономику, ни от какого Путина. Они участвовали в том, что происходит, и участвовали, на мой взгляд, в качестве, ну, такой бухгалтерской прислуги. То есть они учитывали то, что происходит, но реально на это не влияли. Соответственно, мне кажется, что если заменить Мишустина на Андрея Белоусова, ну, я уверен, что Андрей Белоусов менее способен к управлению.

политической деятельности, чем Мишустин. Но действительно, идеологически он еще больше будет изымать чужой собственности, еще больше будет производить ракет. Но это вот так вот просто. Тут нет места.

0: И денежная реформа, не знаю, типа Павловской, фактическое изъятие сбережений населения или какие-то военные займы. То
1: вполне.
0: есть возвращаемся в такие в сталинские вполне рецепты.
1: Но и я бы сказал, что про это вот нужно думать точно так же, как мы думаем про будет мобилизация. Вот то ли будет мобилизация, то ли нет. То ли они ее, как бы, им нужна сила, чтобы еще гибли солдаты и Путину, значит, он каким-то образом эти там вот 300 или 400 тысяч человек за год наберет. Значит, но мы не можем сказать, что он прям вот точно объявит призыв. Но вот так же мы и не знаем, просто изымут вклады или вот будут продолжать то, что делали фактически, позволять иметь высокую инфляцию и одновременно дешевые кредиты для ВПК. Это что значит? Ну, это фактически у граждан отнимают что-то и в ВПК отправляют. Но только не явным образом, вот как Павлов, а вот таким вот слегка
0: Налог на потребление.
1: заретушированным способом. Но когда ты позволяешь инфляцию, когда у людей зарплаты растут меньше, чем растут цены, когда ты позволяешь дефицит, то это фактически ты у людей изымаешь ресурсы. Но ты это делаешь не объявляя о том, что изымаешь ресурсы, а ползком.
0: Ну
1: Вот.
0: да, как вот на налог на потребление фактически при этом получается. Хорошо, но в целом, как ты оцениваешь сейчас состояние российской экономики? Потому что последние месяцы, последние 2-3 месяца только и слышно, что о кризисе, что исчерпана вот эта вот модель роста последних 4 лет с накачкой военными кредитами, и нарастает кризис неплатежей, чудовищный кризис недоинвестированной отрасли и так далее. Как ты это все оцениваешь?
1: Смотри, сначала мне нужно сказать про 4 года роста. Я не верю, что были 4 года роста. Прямо скажем, вот то, что я вижу в той статистике, которая публикуется, нет этих четырех лет роста. Потому что, когда мы говорим про рост, имеется в виду, что вот у нас было какое-то производство, у нас там ВВП вырос на 3%, это значит, мы произвели на 3% больше товаров. Но реально этого ничего нет. Ни в каких потребительских секторах нет никакого большего производства. Люди не потребляют больше, люди не живут лучше. У них не вот тех товаров, которых было там сколько-то до войны, у них не стало на соответствующее число процентов больше. Значит, что произошло? У людей отняли, они стали жить хуже, они стали покупать по более высоким ценам менее качественные продукты, и эти деньги, вот эти отнятые, не прибавившиеся, не на которые выросло, эти отнятые деньги, на них произвели ракеты и дроны. Значит, у всех людей отняли немного. Я думаю, что за 5 лет отняли 10-15%. Но, конечно, для производства ракет и дронов, поскольку это отнято у 140 миллионов человек, по 10% это очень много. Вот этого хватило. То есть война и вот это все, что было, это не рост военный, а это вот это военное перераспределение. Значит, как это можно увидеть в статистике? Статистику и в мирное это время трудно интерпретировать, а в военное время все становится очень сложно. Очень сложно. Но, грубо говоря, все выглядит так. Вот рост весь, он обеспечен теми отраслями, в которых товары не рыночные. Ну, потому что ракеты, дроны, танки, у них всех есть стоимость, когда они вписаны в ВВП. Но это не то, что они проданы на каком-то рынке, и эта цена учтена в статистике. Она в каком-то смысле определяется произвольно. Не совсем произвольно, но тем не менее произвол там гораздо больше, чем в тех товарах, которые торгуются по рыночным ценам. Соответственно, в потреблении машину, которую раньше производил Volkswagen в Калужской области, там теперь производится китайская, как бы, подделка под это, стоит столько же. Соответственно, в ВВП она учитывается, как будто никакого спада нет. Хотя на самом деле за ту же цену получен менее качественный продукт, и в более точно посчитанном ВВП это было бы падением. А в это время произвели больше танков, а у танка засчитывается огромная добавленная стоимость, получается рост ВВП. Дальше Росстат делает такую фишку. Он берет официально

0: цифру инфляции, по всей видимости, заниженную, но судя по независимым измерениям, делит ВВП на эту цифру инфляции и говорит: посмотрите, как выросли реальные доходы у россиян. Но если посмотреть, что происходит у россиян, то там происходит какой-то невероятный феномен. Нет такой страны в мире, в котором бы реальные доходы росли, а потребление потребительских товаров бы не росло. Вот ты можешь представить себе, что ты живешь, богатеешь, вот так, как сообщает Росстат,
1: А
0: и ни
1: живешь
0: на что
1: хуже.
0: не тратишь, ничего не покупаешь, у тебя не появляется никаких лучших вещей. Более того, ты стал работать больше. Опять-таки, это какое-то новое открытие в экономической статистике, что люди в целом от того, что стали жить богаче, стали работать больше. Наоборот, когда люди работают больше в массе, это признак того, что они беднеют. Ну, то есть, как бы цифры потребления абсолютно не бьются с вот этими цифрами про ВВП. И ну, вот главное, что я хотел сказать.
1: Ну да,
0: Экономика
1: это вопрос
0: войны
1: к вопросу о росте. То есть
0: это
1: рост дутый, да.
0: налог на потребление и уровень жизни, и на эти деньги, отнятые там, производятся танки, ракеты, дроны.
1: Ну, возвращаясь тогда к моему вопросу, даже если сейчас мы, да, допустим, и я соглашусь, и действительно очень убедительно ты объясняешь, что это все раздутые цифры роста ВВП, нынешняя ситуация весны и начала лета 26-го года, насколько это можно назвать кризисом, и самое главное, насколько это может привести к каким-то структурным изменениям? Условно говоря, можем ли мы столкнуться с ситуацией СССР 80-х годов, середины 80-х годов?
0: Вот это вот сложное место, потому что вот когда вот понимаешь, что происходит в экономике, то становится и понятно, кто, собственно, определяет то, сколько Путин может потратить на войну. Путин может потратить на войну столько, сколько россияне ему позволят потратить. Вот сколько у них еще можно отнять. Если посмотреть на 80-е годы, в 85-м году было гораздо, гораздо хуже. То есть вот сейчас по всей России ввели ограничения, во многих регионах ввели ограничения на бензин, да, а в некоторых регионах ввели запрет на продажу бензина людям из других регионов. Но это по одной категории продуктов. Вот если мы это увидим по десяткам категорий продуктов, да, если мы увидим ограничения на продажу каких-то товаров по разным категориям, вот это будет признаком более существенного
1: Это
0: кризиса.
1: будет
0: Пока что так.
1: 84-й год, да, как мы его помним, наверное, по нашему детству, да, это будет вот действительно 83-84-й год, я помню его.
0: Понимаешь, но, к сожалению, людям, которые не помнят, которые моложе, а сейчас уже подавляющее большинство россиян этого не помнят, им это не объяснить. Я вот помню, мне было в 85-м году 13 лет, и мы на мои зимние каникулы школьные летели в Тбилиси. И папа вез в подарок профессору Тбилисского университета, специалисту по алгебре Ли, 2 килограмма масла.
1: Да.
0: Понимаешь? Сливочное масло он вез в самолете. Все-таки это уже, ну, грубо говоря, пока что это довольно трудно представить. Да?
1: Я
0: Пока что мы
1: прекрасно
0: видим.
1: помню. У меня у подруги там тоже мама каким-то товароведом была, и у них дома на балконе всю зиму лежал там, который с трудом достали 10-килограммовый шмат масла, который считался едва ли не главной ценностью в семье.
0: Ну, да,
1: Культурная
0: я
1: московская
0: помню, как
1: семья.
0: люди ездили в столицу, они же туда ездили за обычной колбасой, они же ездили туда не за какими-то удивительными деликатесами. Но вот это все, к
1: Понятно.
0: сожалению, вот
1: Но
0: эта
1: тем не
0: аналогия,
1: менее,
0: это печальный ответ.
1: да, аналогия
0: Долго еще до
1: печальная,
0: этого.
1: но у россиян есть ли какие-то возможности не позволить Владимиру Владимировичу отнимать их деньги?
0: Ну,
1: Ну, хуже будет, это, знаешь, как в том анекдоте: папа, ты будешь это самое меньше пить? Нет, мальчик, сын, ты будешь хуже питаться. Вот, вот то
0: Ну
1: же
0: вот
1: самое.
0: мы видели в последние дни, например, пропагандисты пишут, что к их удивлению, не знаю, может, они изображают это удивление, но к их удивлению люди на бензоколонках, они ругают солдат, когда те пытаются без очереди там заправиться. Даже солдат ПВО, которые, казалось бы, их защищают, но люди недовольны. Вот люди сейчас спрашивают, почему они могут купить только 20 литров бензина, на одни руки жалуются в соцсетях. Вот это то сопротивление, которое пока что массовый россиянин

0: показывает Путину, но это все-таки хоть какое-то сопротивление.
1: Ну да, ну пока удивление, не знаю, действительно, есть ли возможности конвертации этого удивления в сопротивление, а тем более в протесты, в политические результаты. Не знаю, честно говоря, насколько это на осенние выборы может повлиять, даже если ограничат все это. Но в целом, как ты оцениваешь ситуацию? Может ли экономика, вообще оценивая перспективы изменения режима? Или в парадигме нынешней с Путиным, или вообще смены, замены самого Путина? Устранение Путина каким-то путем, легальным, нелегальным, может ли, так сказать, рвануть со стороны экономики?
0: Мне кажется, что вот последние революции в России, они происходили немного не так, как их представляют в фильмах и книгах. Все-таки ключевая вещь была и в 16-17 году, и в 90-91, это то, что люди от экономических проблем и общего недовольства, они просто перестают слушаться. Причем как бы все перестают слушать всех. Да? Mm-hmm. То есть люди не слушают участкового, участковый не слушает капитана, капитану наплевать на майора, милиции наплевать на КГБ, КГБ наплевать на КПСС, и как бы все друг друга перестают слушать.
1: Mm-hmm.
0: И что интересно, что вот если так действительно произойдет эта революция. Мы потом посмотрим назад, на 2026 год, то мы увидим, возможно, следы этого.
1: Ну да, интересный сценарий, такой как бы праздник непослушания. Ну не праздник, но некая такая оргия непослушания, когда действительно перестают работать базовые социальные механизмы. А ведь действительно, да, в России сейчас очень многое стоит на социальных конвенциях. Да, даже не на принуждении, не на аппарате принуждения, не на репрессии. Люди договариваются не говорить о войне, да, люди договариваются, как бы, так сказать, работать, чтобы функционировали институты. Это все же конвенции, да, социальные договоренности, которые работают на неком, так сказать, представлении о нормальности. А когда эта нормальность уходит, то, возможно, перестают работать и эти конвенции.
0: Ну вот, вот интересный будет сейчас эксперимент. Изъяли у Вадима Машковича его агрохолдинг, да? Вот он этот агрохолдинг много лет собирал из того, во что превратилось сельское хозяйство после еще при советской власти, а потом после распада СССР. Вот если оно будет распадаться обратно, то будет то же самое, что было в 90-91 году, как раз вот в части поставки продуктов в большие города.
1: Да, и действительно здесь возникают тени конца 80-х, начала 90-х. Вот действительно мне очень интересен тот сценарий, который Костя нам здесь рисует, то, что просто люди в какой-то момент массово, и, так сказать, across the board, то, что называется, да, в разных сегментах, в разных институтах, прекращают просто слушать и исполнять те социальные протоколы, которые они исполняют. Ну что ж, спасибо за этот вывод. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. И затем вернемся к третьей части нашего разговора. Программа «Археология. Специальное интервью». Говорим сегодня с нашим гостем, экономистом Константином Сониным, профессором Чикагского университета, о том, что происходит с экономикой в эпоху войны. И в третьей части нашего разговора хотелось бы обсудить Соединенные Штаты. Костя, и вот здесь, что меня, конечно, потрясло, как и многих, хотя можно было ожидать, это не столько военная пока что экономика, сколько IPO SpaceX Илона Маска. Появление первого долларового триллионера. Ну и вообще то, что, так сказать, успех всего и вот этого IPO, оптимизм рынка. Насколько это можно считать рубежным событием? Насколько действительно американский Big Tech может стать драйвером роста и потянуть за собой остальные рынки?
0: Скажем так, американская экономика и так растет и не останавливается. Вот после небольшого, но резкого спада, вызванного пандемией, рост продолжается, и примерно по той же траектории безработица рекордно низкая, фондовый рынок в этом году отстает от мирового, но тем не менее на длительном промежутке все прекрасно. Сейчас энтузиазм инвесторов, связанный с новой

0: новыми технологиями, он невероятный. То есть люди, которые чувствуют вайбы, они сравнивают это с концом 90-х, когда вот был
1: Дотком бабл, вот этот
0: интернет-пузырь,
1: большой, да.
0: интернет-дотком бабл, да, и вот такое же ощущение. Причем чем как бы кончился интернет-пузырь? Интернет-пузырь кончился тем, что он лопнул.
1: А не может ли оказаться, что AI, что ИИ окажется тем же самым баблом? Ну, подумай, вот
0: Может,
1: сейчас
0: может быть.
1: складывают деньги на вот эти вот ИИ, мощности обработки ИИ в космосе на солнечных батареях от компании,
0: Может.
1: генерирующей пока что убытки.
0: Может. И надо сказать, что вот те цены, по которым SpaceX вышел на IPO, это нужно действительно быть оптимистом, чтобы надеяться заработать на этих акциях, потому что они сразу стали стоить очень дорого. Ну, понятно, что для того, чтобы заработать, нужно, чтобы они подорожали по сравнению с тем, сколько стоят сегодня. Никто не сомневается, что они дорого стоят, но возможно, что они стоят слишком дорого, чтобы рассчитывать на существенные прибыли. Да? То есть это не то, что недооцененное IPO, это IPO по всем меркам очень высоко оцененное. То есть действительно инвесторы, рынок, люди сейчас находятся в таком возбуждении. И в этом смысле, вот если судить по вайбам, то возможно, что действительно наблюдается пузырь. Но опять-таки, хорошая вещь про интернет-пузырь, почти уже 30 лет назад, это то, что некоторые компании это лопнули и разорились, инвесторы потеряли деньги, а технологии-то остались. И все технологии остались и продвинули другие компании вперед. Так что вот все, мне кажется, с замиранием сердца следят за вот этой революцией, которая производят в технологиях новые компании. И пока что рынок в целом испытывает слишком, на мой вкус, слишком большой энтузиазм. Я бы
1: Вот этот.
0: свои деньги, помимо пенсионных, или там вложенные университетским фондом, я бы не стал
1: Закладывать вот в этот
0: писать.
1: вот новый бабл. А это может какое-то влияние оказать вот этот энтузиазм на ситуацию Трампа, на итоги промежуточных выборов?
0: Мне кажется, что нет, потому что этот энтузиазм уже не то, что он появился в последние недели, этот энтузиазм он уже там последние 2 года. Может быть, он немножко даже помог Трампу избраться в 2024 году. То есть вот просто сейчас в цифрах популярности Трампа она очень низкая. Таких за последние 80 лет на этом этапе президентства ни одного президента таких низких цифр не было. В это весь уже энтузиазм от фондового рынка, от новых технологий, он весь уже в эти там 38% входит.
1: Ну да, то есть это уже factored in, то, что говорится, да, уже заложенный вот этот вот
0: Именно
1: энтузиазм
0: это
1: больше.
0: часть от того, что уже полностью учтено.
1: Ну а в целом, насколько рынок, вот здесь хотелось бы поговорить действительно об итогах, промежуточных итогах вот этой вот трампономики. Трампономики 2.0, потому что, да, мы говорим о втором заходе сейчас. Насколько это способно структурно поменять американскую экономику и, собственно, рикошетом и глобальную экономику? Все, что было сделано в минувшие полтора года.
0: Вот мне кажется, что то, что делала администрация Трампа, это все мелочи по сравнению с той технологической революцией, которая происходит и происходит, по всей видимости, совершенно независимо от того, что делает администрация Трампа. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то сильно помогает развитию новых технологий, потому что они прекрасно, ключевые, собственно, движения были сделаны и во время администрации Байдена, и ничего особенного в политике по отношению к ним администрация Трампа не поменяла. Нельзя сказать, что администрация Трампа как-то особенно мешает развитию новых технологий, хотя, конечно, вот то, что, например, Министерство обороны объявило войну специфически одной компании по производству искусственного интеллекта, Anthropic, который создал Claude, это не помогает, это тоже часть администрации Трампа. То есть мне кажется, что вот то, что администрация Трампа делает,

0: Там есть положительные вещи в области снижения регулирования, отмены некоторых требований, которые, мне кажется, были избыточными, которые вводила администрация Байдена. Но это все мелочи по сравнению с тем, что происходит в области информационных технологий.
1: И искусственного интеллекта.
0: А искусственный интеллект разве не входит в
1: Ну
0: информационные
1: да,
0: технологии?
1: как часть. Но это уже как бы IT плюс, next level. А следующие это уже информационные технологии следующего уровня. Уже вышедший из-под зависимости человека. Хорошо, но вот ты говоришь о том, так сказать, позитивнее, который был сделан Трампом. Насколько вот сейчас, я вспоминаю скандалы годовой давности, ну, скандалы, не скандалы, те шоки, которые были в связи с тарифной политикой Трампа, в связи с новыми пошлинами, им объявленными. Насколько это все сработало? Вот сейчас можно оценить, скажем, дефицит торгового? Потому что я смотрел некие объективные показатели, они вроде не так плохи. Дефицит торгового баланса сведен, какие-то совершенно сумасшедшие поступления от таможенных платежей идут в американский бюджет. Вот макроэкономически можно это оценить уже?
0: Мне кажется, что очевидно, что тарифы нанесли ущерб, но ущерб маленький. То есть вот надо сказать, что некоторые экономисты, они, когда Трамп вводил свои безумные тарифы, которые давно отменены, но вот даже когда он там выдвигал эти угрозы, вводил, казалось, что это будет продолжаться, люди поговорили, что ну, посмотрите на фондовый рынок на это особенно не реагирует. Чуть-чуть снижается, но по большому счету не считает, что это что-то изменит. И вот это, по всей видимости, оказалось правильным. То есть то, что Трамп, как бы количество шума, которое было произведено по поводу тарифной политики, оно абсолютно не, как бы неадекватно тому эффекту, который оно произвело на экономику. То есть, вот, когда Верховный суд, например, отменил тарифы, то вот сейчас говорится, что администрация возместила компаниям 150 миллиардов, или в процессе возмещения компаниям 150 миллиардов долларов. Но что такое 150 миллиардов долларов для 20-триллионной экономики? Это вот именно то самое, в сущности, ничто. То есть шума было очень много, но в этой части реальных изменений не произошло.
1: А нынешняя ситуация в войне, мы пока не понимаем, в войне в Персидском заливе, мы пока не понимаем действительно, насколько реально, адекватно будет это нынешнее объявленное перемирие. Это я сам об этом писал в Фейсбуке. Но тем не менее, сейчас, с 28 февраля, с начала этой войны, сколько? Март, апрель, май, июнь, почти за 4 месяца, 3,5 месяца этой войны. Насколько это сильно подорвало позиции Трампа? Особенно у американца, стоящего с пистолетом, который пистолет заправочный на бензоколонке.
0: Смотрите, позиции Трампа как президента США и как там, исторической фигуры, который избран президентом США дважды, тем более с перерывом, да ничто подорвать не может. Значит, шансов на то, что президент Трамп сможет продвинуть через Конгресс какие-то реформы, их, хочется сказать, и раньше-то было немного, а сейчас и вовсе практически никаких не остается. Да? Но у него и нет никаких особенных обещаний, что он обещал сделать и над чем он реально работает. То есть мегафон у него не отнят, он занят в основном пиаром. Судьбой республиканской партии он интересуется по минимуму. И ему, собственно, никаких новых выборов не предстоит. В ноябре, я думаю, что демократы возьмут палату представителей и с немалой вероятностью возьмут Сенат, сделают его жизнь еще более сложной. Все сотрудники администрации будут все время отбиваться от разных повесток на конгрессные слушания. Если демократы возьмут Сенат, то, я думаю, ему больше не удастся утвердить буквально, что никаких трампистов ни на какие должности, то есть в основном будут там какие-то бюрократические заместители возглавлять министерство. Но и это все, это не помешает ему быть центром внимания, чего, мне кажется, он добивается.
1: Ну, то есть, подводя промежуточный итог, твой прогноз, если мы смотрим на Америку 2030, что трампизм окажется таким огромным медийным эксцессом, вот это второе президентство Трампа. И, в принципе,
0: Скажем так,
1: История вернется на круги своя.
0: Не совсем так. Не совсем так. Потому что, конечно, Трамп – это не какое-то случайное событие. Вот еще там 2016 год многие интерпретировали, и можно было так интерпретировать, что вот это просто такой неудачный расклад голосов, что вот демократы номинировали рекордно непопулярную фигуру, первую женщину, плюс действительно более популярную, чем Трамп. Она набрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп в 2016 году. То есть понравилось большему числу американцев. Тем не менее, вот так разложились голоса, что он стал президентом. Но вот те, кто так говорил, они ошибались. И американский избиратель в 2024 году очень четко указал на это. То есть то, что избиратели некоторые вещи считают эксцессами, неправильными действиями, они этого не хотят. И даже готовы проголосовать за экзальтированного старика, взгляды которого очень сильно отличаются от, не знаю, того, о чем я бы, например, сам мечтал, это никуда не уйдет. Эти люди будут. А у них не будет возможности голосовать за Трампа, возможно, кто-то станет его наследником.
1: Ну, то есть, да, трампизм как идеология, трампизм как мироощущение, даже не идеология, да, а именно мироощущение, как некая репрезентация огромного, ранее непредставленного слоя Америки, да, он останется и после Трампа, и будет каким-то образом влиять на американскую политику.
0: Трамп собрал редкую коалицию, да, то есть вот эта коалиция и богатых, и бедных, малообразованных, и изоляционистов, и действительно вот правых в том смысле, что поклонников силы, что вот важно как бы доминирование мужчин над женщинами, белых людей над всеми остальными, что, может быть, эта коалиция распадется, вовсе не обязательно. Раньше, например, богатые были обычно с теми, кто поддерживал свободную торговлю. Возможно, что следующему кандидату от республиканцев не удастся удержать вот эти 50%, которые Трамп собрал, и какая-то часть от этого отпадет, и республиканец проиграет следующий выбор.
1: Ну да, то есть, но в любом случае трампизм, мне кажется, здесь вот я такой take-away, да, то, что хочу взять из этой части нашего разговора, это очень объективный, закономерный феномен, который отражает социальные сдвиги в самой Америке. И вот последний вопрос, наверное, который я хотел бы задать, а в глобальной экономике, в мировой экономике, будут ли какие-то долгосрочные последствия трампизма? В смысле тарифной политики, в смысле торговых войн. Можно ли сказать, что трампизм ознаменует некий новый период деглобализации вместе с закрытием Ормузского пролива, вместе с санкциями, которые через оба океана летают туда-сюда?
0: Мы на это посмотрим. Потому что про глобализацию что можно сказать? Что 90-е годы были моментом, когда глобализация казалась как бы неостановимой, а роль США неоспоримой. С тех пор, что то, что происходит в США еще до Трампа, это в сущности постепенный выход из мира. Надо сказать, что администрация Обамы, которая была совершенно другой по сравнению с Трампом, она тоже вроде как пыталась от мира скорее как бы изолироваться, не быть такой доминирующей силой, которую ей там приписывали в других странах. Там в Зимбабве, в России там любят Америку объявлять мировым жандармом, но администрация Обамы пыталась наоборот, как-то скорее от этого вывернуться и увернуться. И в этом смысле Трамп долгое время продолжал эту политику, а Байден продолжал политику Трампа, Трамп продолжает политику Байдена, вот такого отодвигания от мира. Но мне кажется, что в новом мире роль США будет меньше до того момента, когда что-то по ним прилетит, и им придется опять вмешиваться. И они там, например, вспомнят, зачем они создали НАТО и зачем платили в течение там, 70 лет за то, чтобы НАТО иметь. Может быть, они вспомнят, и опять начнется расширение роли США.
1: Новый период, да, engagement, новый период. участия в европейских делах.

ну а что же, до той поры, возвращаясь к началу нашего разговора, тем важнее роль Европы и роль Украины как некого нового хаба, в том числе и глобальных процессов и новой экономики. Ну что ж, Константин, спасибо большое за участие в этом эфире. Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета, был с нами на связи. Ну, а от себя в завершение скажу, что мир вступил в новую эпоху, сопоставимую с ледниковым периодом, новым ледниковым периодом, новой борьбой за ресурсы. Но, как узнали динозавры, 66 миллионов лет тому назад выживает в этой борьбе не сильнейший и не крупнейший, а выживает более гибкий и адаптивный. Такой, как, например, Украина. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: как политика и экономика сказываются на толщине кошельков, кто ими интересуется и что им угрожает, как не потерять, а в идеале еще и заработать. Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
3: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
4: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
5: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
6: Да что-то как-то страшновато.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
9: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
10: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
9: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
11: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ Королем, который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решения Дзержинского суда Петербурга от 21-го года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господин Трабером.
12: В 1991 году бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализация антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трайбера получают в аренду топливозаправочные комплексы аэропорт Пулково. ТОП писал распоряжение. Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт? То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трайбер. Кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дочерком господина Трайбера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трайбер.
11: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трайбера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
13: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трайбера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королёв, он очень хороший знакомый, как и Трайбера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королёв их всех хорошо знает. Королёв и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это они только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому уху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
11: Ну, надо сказать, с прокурором Испании господин Трайбер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трайбера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Иван.
11: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
14: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трайбера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей. И вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там, ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемого, называемый его же, тоже посадили, по-моему, в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер, альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
9: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в минус, мягко говоря, как бы огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
14: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, да, старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно. Они есть хотят так же, как они ели и до Москвы. Да, сейчас закрыты границы с западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
9: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было. Но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки

0: Выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радвигин продолжит.
1: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за

0: стрелок, которые состоялись. И даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
1: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
0: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
1: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работала слаженно. А вот спасатели растерялись.
2: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
1: В дни теракта на Дубровке Министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу. В мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
3: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
1: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
4: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
0: Да,
4: единственный популярный министр, но он тогда очень, очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
0: Да, буквально приходил.
4: Прям буквально приходил к власти. Они были его парламентской опорой.
1: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
5: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
1: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
6: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
7: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня, а завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет

0: означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу и держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
1: Но,
0: Но
1: не, но,
0: Шойгу очень...
1: простите, простите, что перебью, но некоторые былые заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
0: Все так. Я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужкова, Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части нашей беседы, былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что, ну, генерал-победоносец, буквально Жуков. Ну вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
1: Ну и давайте так вот, продолжаем наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
2: Я поддержу... Говорите прямо.
3: Я поддержу предложение о признании...
2: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
3: Поддерживаю предложение...
2: Так и скажите, а, так, да или говорю, нет?
4: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
5: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
4: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению

0: мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
1: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
0: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР, но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, «формальные ограничители были последовательно демонтированы».
1: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
0: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
2: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, в данном случае это абсолютно оправданно, нужно включать режим так называемого ручного управления.
0: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
3: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь контекстуально подходит. Руслан, но вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко. Мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече. Как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео. Но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды и в западных медиа, и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях перепроверки всех и вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
4: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните «Под куполом» известное произведение? Вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиты, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новый элит. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила И что получилось? Да, великая заметня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на

0: Это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценной они быть не могут, никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
1: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация ГРАНА. В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек, представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНА, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстраций. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи признал, что тысячи людей были убиты. Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Демонстрации несогласных нарастали постепенно. Начались они со вполне мирных акций уличных торговцев после очередного обесценивания иранского реала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации ГРАНА. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности, бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи,

0: и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим и как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущий телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг.
1: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информации об этом нет. Игорь, давайте с вас начнем.
2: Ну, я думаю, все ждут, в общем, окончательного решения Трампа, поскольку он сделал несколько достаточно резких заявлений, которые, по крайней мере, фиксируют некую новую красную линию, в том числе связанную с возможными публичными казнями. Но ситуация сейчас, конечно, больше напоминает такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить в самом Иране, то силам Стражи Исламской Революции и, соответственно, басиджам удалось более-менее взять под контроль улицы, то есть количество протестов уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая. Ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
1: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
3: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы. Но понятно, что протесты пока продолжаются. Они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, и телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
1: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
2: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог. Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно силен, и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
1: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
3: Ну, предсказывать действия Трампа – это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно, что самое главное, когда его действия противоречат его словам.

0: и наоборот. Но действительно ожидания, что Трамп как-то вот вмешается и что-то сделает, крайне велики. Они велики, в частности, наверняка среди протестующих. Но даже если это случится, даже если будет какой-то воздушный удар, или если американским силам удастся ликвидировать или вывести из Ирана каким-то образом верховного лидера, рухнет ли от этого режим? Это большой вопрос. Я в этом абсолютно не уверена, потому что верховный лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола, в частности, в силовых структурах не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но, ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
2: Ну, конечно же, режим имеет достаточную, скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что 5 наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться. Да? И внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов, у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать. Решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хаменеи и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александра, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима. А если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию в обмен на сдачу духовенства? Ваше предположение?
0: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация. Ну, нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии. У него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смены, после смерти Хаменеи, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути вполне возможно, они действительно могут посчитать,

0: что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
2: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус Стражей Исламской Революции в том виде, в котором он существует, он был детищем Хаменеи. То есть во многом именно Хаменеи приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хаменеи достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хаменеи новый лидер, это все будет клан Хаменеи, по крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком расколе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов, четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Востоковеды Игорь Семиволос и Александра Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ермолийской.
1: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Резы Пехлеви? Игорь.
2: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 2022 году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения – несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Резе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, демократическом и так далее. То есть не акцентируя внимание на этом. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое. Они достаточно рьяно отстаивают идею монархии. И, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами. И в результате усилиями вот этой группы Резе Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Резе Пехлеви, как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране, и часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима, и была некая иная другая жизнь. Люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 79 года, им импонирует идея возвращения шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. И вот для них образ Резе Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
1: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
0: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемое и самое известное. И, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет, со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Реза Пехлеви, помимо того, что он говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода, он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления, сидя в США, и из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
1: А видите ли вы тогда Александра лидера?
0: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов – это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
1: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
2: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление – это не просто набор фраз и, там, скажем, благих пожеланий. Он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения. Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
1: Ну и ключевое, кажется, расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты, как они живут, каковы их надежды?
2: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния, и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. особенно если мы говорим о начале этих протестов. Понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным. Поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
1: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас, ну, какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
0: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб, он, очевидно, находится в каком-то пике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили под какими-то лозунгами и требованиями, довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система – это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
1: Игорь, а ваш прогноз?
2: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
1: Они вопрос, кто?
2: Исламская Республика. Угу. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то в голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 1979 году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.
3: Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 17 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным должна быть организована до зимы. В противном случае, считает украинский президент, будущая зима будет тяжелой и для Украины, и для России. Корвет военно-морского флота России дал предупредительный залп в сторону яхты британских пенсионеров в проливе Ла-Манш. Тремя днями ранее Великобритания впервые задержала танкер российского теневого флота. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, по которой одному человеку нельзя будет занимать пост премьер-министра больше двух сроков. Также сегодня.
1: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да? Я думаю, что равных ему в Петербурге нет.
0: В Петербурге сотрудниками ФСБ по делу о заказном убийстве 6-летней давности задержан влиятельный бизнесмен Илья Трабер. Лидеры стран группы «Семи» на саммите во французском городе Эвиан заявили о поддержке Украины и о намерении усилить санкции против России, в частности, в отношении ее нефтегазового сектора. Об этом говорится в опубликованном 17 июня заявлении по геополитическим вопросам руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады. Вот что сказал, в частности, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, которая, напомню, вчера ввела дополнительные санкции против России.
2: Украина сейчас действует успешнее, возвращает территории, санкции оказывают реальное влияние на Россию. И есть четкое ощущение, что именно сейчас настал момент для всех нас, как для G7, усилить давление.
0: Саммит группы «Семи» состоялся на фоне продолжающегося обмена ударами беспилотниками между Россией и Украиной, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители. Минувшей ночью два человека погибли в Донецкой области Украины, в Запорожье погиб один человек, еще семь получили ранения. Российские средства массовой информации сегодня сообщают об ударе в Брянской области украинского беспилотника по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Беларуси на отдых. Сообщается, что погибла женщина, сопровождавшая команду. Шесть человек, включая четверых детей, получили ранения. Они доставлены в больницу. Оперативно проверить эту информацию нам не представляется возможным. Удары украинских БПЛА по-прежнему сосредоточены на объектах топливной промышленности России. Нехватка топлива уже ощущается.

0: ощущается в большинстве российских регионов. Вчера удару подвергся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Москве, в районе Капотне. Там вспыхнул пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Рейтер дал понять, что если войну не прекратить до зимних холодов, то предстоящая зима будет тяжелой и для Украины, и для России.
1: До зимы. Извините. Я думаю, это очень важная вещь, попытаться организовать встречу до зимы. Для нас это была ужасная зима, и вы должны это понимать. Мы не хотим проходить через такую же зиму. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима. И у них тоже будет непростая. Поэтому мое предложение — диалог.
0: События последних дней свидетельствуют о растущей напряженности в и без того очень сложных в последние годы британо-российских отношениях. Как я уже упоминал, Британия усилила санкции против России, а в воскресенье нефтяной танкер MV «Смиртес» из так называемого российского теневого флота был перехвачен британскими морскими пехотинцами в проливе Ла-Манш. Его капитану, 38-летнему гражданину Индии Аджаю Панту, вчера были предъявлены обвинения в нарушении санкционного режима. 24 члена экипажа, которые входят граждане Индии и Грузии, остаются на борту судна. Вчера же и тоже в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович», который обычно сопровождает суда теневого флота, открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской яхты «Bright Future», принадлежащей британским пенсионерам Аллану и Джейн Келви. Вот как в эксклюзивном интервью телеканалу BBC News Джейн Келви описала случившееся.
2: Примерно на середине пути через пролив мы увидели вдали судно. Оно не отображалось на нашей системе идентификации судов, поэтому мы не смогли его идентифицировать. Приблизившись, мы увидели, что это военный корабль. Он находился примерно в 400-500 метрах от нас, справа. Он стоял неподвижно. Он не дрейфовал, а находился в позиции ожидания. Мы приблизились. Они издали 5 гудков, что означало «Вы нас заметили?». Мы немедленно повернули влево, чтобы они увидели, что мы намеренно изменили курс, а это означало, что мы их видели. А затем, примерно через минуту, они издали еще 5 гудков, за которыми сразу же последовало 4-5 выстрелов из стрелкового оружия, которое не было направлено на нас. Это было предупреждение, выстрелы в воздух, как мы считаем.
0: Это была Джейн Келви, владелица яхты, подвергшейся вчера в проливе Ла-Манш обстрелу со стороны российского фрегата «Адмирал Григорович». Фрагмент ее эксклюзивного интервью британскому телеканалу BBC News. Согласно версии Министерства обороны России, яхта «Bright Future» опасно сблизилась с фрегатом и не собиралась менять курс, поэтому в ее сторону был открыт предупредительный огонь. А ранее на этой неделе присяжные в Центральном уголовном суде Лондона признали двух мужчин виновными в сговоре с целью поджога в прошлом году домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Осужденные 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк. Они пошли на поджоги за деньги. Человека, который завербовал Лавриновича и Карпюка, по данным BBC и Financial Times, зовут Евгений Люкшин. А как пишет издание Insider, этот молодой человек, российский дипломат, сын высокопоставленного сотрудника Министерства иностранных дел, главного советника Департамента ситуационно-кризисного центра МИД с пропиской в доме, где обычно проживают сотрудники службы внешней разведки России. Люкшин-младший, судя по открытым источникам, учился в МГИМО и на курсах рыбаря. Это один из крупнейших российских провоенных телеграм-каналов. После того, как журналисты BBC связались с Люкшиным, в Телеграме пропало сразу несколько каналов, которые расследователи связывали с его именем, а также была удалена фотография, на которой Люкшин попал в кадр в Москве на протокольном снимке в честь Дня дипломата. Вот что рассказывает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
3: Люкшин-старший — это действительно кадровый офицер СВР, который рос по карьерной лестнице много лет. И вообще таких офицеров всегда старались держать подальше от таких грязных акций, вроде поджог дома премьер-министра. Это вообще невиданное дело, такого, чтобы кадровые дипломаты и эсвэровцы замешивались в таких делах. Но это, в общем, невиданное дело, это деградация, конечно, дипломатического аппарата и аппарата спецслужб до каких-то невиданных просто уровней. Но в данном конкретном случае не он напрямую участвовал, а, по крайней мере, мы не знаем, участвовал ли его отец. Хотя, в

0: чатах время от времени сын ссылается на отца как источник информации, важный для него, но мы не знаем, в какой степени он был погружен именно в эту деятельность. Сын тоже имел дипломатическое прикрытие, так что в любом случае, да, МИД у нас замешан, но действительно ли он напрямую относился к СВР или это была какая-то такая косвенная связь, это надо еще установить. Ну, в любом случае, я думаю, что мы с трудом себе можем представить, что отец не знал, чем сын занимался. То есть я с трудом себе представляю, что СВР не понимали, что происходит, и позволили человеку из, скажем так, своей экосистемы в этом участвовать. Кроме того, тут уже, что гадать, мы публиковали доклады, созданные офицерами СВР, о том, что надо делать в Европе, как надо проводить российскую политику, и там ровно вот это все указывалось прямым текстом, да, о том, как надо поддерживать и раскручивать националистические движения, не обращая внимания на этические ограничения, надо вносить раскол общества, надо, чтобы было хаос и неуверенность, и в такой ситуации Россия сможет гораздо больше получить для себя. То есть это все писалось прямым текстом в докладах.
1: Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А Петербург сегодня взбудоражен сообщениями о задержании сотрудниками центрального аппарата ФСБ влиятельного бизнесмена Ильи Трабера. Вместе с ним задержан его ближайший бизнес-партнер Владимир Даниленко. По данным издания «Фонтанка», задержание связано с убийством в Выборге бизнесмена, местного депутата Александра Петрова в 2020 году. Тогда Петрова застрелил снайпер, по горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были. Предъявлены ли Траберу какие-то обвинения, пока неизвестно. А вот как 5 лет назад в интервью журналисту Николаю Солодникову Трабера охарактеризовал один из руководителей Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
2: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да, я думаю, что равных ему в Петербурге нет. Но при этом никакой тусовочной истории, никто не может сказать там, ой, я сейчас Илье позвоню. То есть если человек так будет говорить, это значит, он, ну, бахвалится.
1: Карьера Трабера начиналась еще в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда нынешний президент России Владимир Путин работал в мэрии Петербурга. Первым бизнесом Трабера был антикварный магазин, открытый как раз при поддержке мэрии. Как пишет Фонтанка, сегодня бизнес Трабера можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым является Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Трабера часто называют лидером выборгской организованной преступной группировки по кличке «Антиквар», однако он ни разу не был осужден, подавал и выигрывал иски о защите чести и достоинства против авторов публикаций, о его причастности к преступному миру. Кремль признавал знакомство Трабера и Путина, но отрицал, что их связывали дружеские отношения. Время свободы. В средствах массовой информации в последние сутки появились неофициальные версии текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который должен быть подписан в пятницу 19 июня на официальной церемонии в Женеве. По поводу ряда положений этого меморандума существуют разные интерпретации. В частности, предполагается ли открыть Ормузский пролив для судоходства только на 60 дней, в течение которых будут идти переговоры по заключению более детального мирного соглашения, или же пролив будет открыт сразу надолго. Кроме того, несмотря на отрицание в многочисленных интервью вице-президентом США Джей Ди Венсом того факта, что США берут на себя обязательство инвестировать в иранскую экономику $300 миллиардов, некоторые наблюдатели предполагают, что в меморандуме прописано именно это. Наконец, критики действий США в Персидском заливе в последние 3,5 месяца утверждают, что достигнутые договоренности США с Ираном мало чем отличаются от соглашение по иранской ядерной программе, известного как «Совместный всеобъемлющий план действий», сокращенное СВПД, достигнутого в 2015 году при администрации президента-демократа Барака Обамы. Это соглашение самым резким образом осуждал Трамп. США вышли из него во время первого президентского срока Трампа в 2016 году. И вот что Дональд Трамп сказал по поводу содержания меморандума.

0: меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Я бы хотел сначала согласовать все формальности, прежде чем мы это сделаем, но у меня с этим нет никаких проблем. Это отличный документ, и в нем говорится следующее: у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Именно это там и написано. Они не смогут ни приобрести, ни разработать ядерное оружие, его у них не будет. И я бы сказал, что это примерно 99,9% того, чего я хотел бы добиться. Кроме того, пролив останется открытым для свободного прохода. Проход будет бесплатным не только в течение 60 дней, а и после этого срока. Кто-то говорил, доступ будет бесплатным всего на 60 дней. Нет. Доступ будет бесплатным, и точка. Я не только опубликую этот документ, но, вероятно, проведу пресс-конференцию и зачитаю его слово в слово, чтобы пресса точно и корректно осветила его содержание, поскольку это чрезвычайно важный документ. В отличие от Обамы, чье соглашение могло привести к катастрофическим последствиям для Ближнего Востока, это соглашение является полной противоположностью. СВПД было, по сути, путем к созданию ядерного оружия, тогда как мое соглашение – это надежный барьер на этом пути. Это был Дональд Трамп. Разумеется, неопределенностью ситуации вокруг соглашения с Ираном стараются пользоваться демократы, особенно накануне предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс. Вот что, в частности, сказала проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в 2024 году бывший вице-президент США Камала Харрис, которая пока не исключает свое участие в следующей президентской кампании.
1: Во-первых, это война, которую американский народ не хотел. Это война, развязанная по собственному выбору президента. Сам президент продемонстрировал себя как крайне самовлюбленного политика. Мы увидим, что произойдет в ближайшие часы и дни в контексте переговоров, а также к чему в конечном итоге приведет обсуждаемая концепция соглашения. Каковы бы ни были результаты этих переговоров, президент, вероятно, объявит их своей победой. В итоге ситуация может оказаться практически такой же, какой она была после заключения СВПД, несмотря на то, что именно он ранее вывел США из этого соглашения. Тем не менее, он представит это как собственный успех и победу своей политики.
0: Это была бывший вице-президент США Камала Харрис. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Венгрии новая правящая партия ТИСА выполнила обещание своего лидера Петера Мадьяра, что занимавший 16 лет пост главы венгерского правительства Виктор Орбан больше никогда премьером не станет. По инициативе партии, обладающей конституционным большинством, парламент Венгрии принял поправку к Конституции, согласно которой один человек не может занимать пост главы кабинета министров дольше двух сроков. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Понятно, что новый премьер Венгрии выполнял свое предвыборное обещание, но я бы все-таки хотел бы поговорить в несколько общем плане. Насколько сейчас характерна такая тенденция ограничения сроков пребывания у власти именно премьер-министров? Я понимаю, что существуют парламентские республики, президентские республики, конституционные монархии, но все-таки премьер-министр — это исполнительная власть, и формально он не глава государства. У нас есть примеры очень долгого пребывания у власти премьеров в демократических странах. Вспомнить, я не знаю, Ангелу Меркель. Как бы вы оценили такую тенденцию? Есть ли она вообще?
2: Ну, в законодательном плане Венгрия является тут одним из первопроходцев, а разговоры об этом, о таких возможных ограничениях, они идут, и идут они, ну, не то чтобы очень давно, но в последнее время все чаще и чаще, и как раз в связи с вот такими долгоиграющими главами правительств, как упомянутая вами Ангела Меркель, или можно вспомнить, например, и Бениамина Нетаньяху в Израиле. Ну, в общем и целом, понятно, что эта тенденция есть, по крайней мере, вот в плане таких предположений, предложений, инициатив в разных странах. Ну и то, что Венгрия решила закрепить эту инициативу законодательно, это не связано не только с обещаниями Петера Мадьяра, но и, в общем, с тем, что у Венгрии был, возможно, один из наиболее, что называется, радикальных опытов пребывания у власти такого рода премьер-министра. как Виктор Орбан, который был непрерывно главой правительства на протяжении 16 лет, а до этого еще 4 года с 1998 по 2002. И тут дело не только в самом сроке пребывания у власти, сколько в том, что Орбану удалось во многом изменить политическую систему страны, так ее подогнать под свою правящую партию, что многим казалось, что его правление будет чуть ли не вечным. Исходя, конечно, из того, что ни один человек не вечен, но вот только в физическом смысле. А, к счастью, это оказалось не так. И, в общем, выяснились недостатки и такой системы парламентской республики, если появляется одна доминирующая партия с авторитарным или, скажем так, выразительно харизматическим лидером, который может подмять под себя всю политическую систему, маргинализовать оппозицию. И, в общем, в таком случае начинается постепенный или быстрый, в разных случаях по-разному, переход к авторитаризму. И тут неважно, как называется этот лидер, называется он премьер-министром или президентом. В случае с Венгрией такой вот, что называется, декором внешний был сохранен, поскольку Орбан действительно был главой правительства, который опирался на выразительное парламентское большинство. Естественно, в Венгрии существовали и президенты весь этот период, но они были фактически назначенцами всемогущего премьера, довольно невыразительными людьми. И по-прежнему вот последнего орбановского президента по фамилии Шуйок сейчас Мадьяр, в общем, откровенно пытается устранить с политической сцены, предлагает ему уйти в отставку, поскольку этот господин, по мнению Мадьяра, который разделяет теперь большинство избирателей, в общем, он уже не соответствует в качестве главы государства новой политической реальности. Я думаю, что со временем такого рода законы начнут появляться и в других парламентских республиках, поскольку изначально считалось, что борются между собой за власть не столько лидеры, сколько политические партии. Во многих случаях они вынуждены идти на коалиционное сотрудничество, поэтому как бы возможность того, что какой-то один политик станет, что называется, непререкаемым лидером и начнет какие-то реализовывать авторитарные поползновения, в такой системе, в общем, относительно низкая. Выясняется, что это несколько не так, поэтому думаю, что Венгрия в этом плане не останется одинокой, и постепенно такого рода ограничения могут возникнуть и в других странах.
0: А как вы считаете, все-таки в данном случае правящая, ныне правящая партия в Венгрии ТИСА, принимая такой закон, такую поправку к Конституции, больше пыталась устранить Виктора Орбана с политической арены или все-таки в большей степени действовала из альтруистических побуждений, фактически защищая демократию? Ведь и Петер Мадьяр теперь не сможет больше двух сроков быть премьером.
2: Я думаю, что Мадьяр и его партия, они исходили из, в общем-то, сложившейся политической реальности. Я не думаю, что существует сейчас реальная опасность возвращения Орбана. Он выглядит все в большей мере как уже отыгранная фигура. Но, в общем-то, особого выхода у них и не было. Тут возникает другой момент. На самом деле, даже такое законодательное закрепление, оно, в общем, не является стопроцентной гарантией против власти одного лица, потому что можно представить себе ситуацию, когда сильный лидер какой-то партии, вот подходит его срок, он уже больше не может формально оставаться лидером и, соответственно, выиграв выборы, становиться премьер-министром, он уходит как бы в тень, но из этой тени, поставив кого-то себе, так сказать, верного во главу этой партии, он будет все равно, так сказать, тянуть за нитки. Нечто подобное, собственно, произошло в Польше, когда там у власти была партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинским. И Качинский, он был какое-то время премьер-министром, но потом ушел с этого поста, оставаясь, правда, лидером партии. А премьер-министром был там господин Моровецкий довольно долго. Не то чтобы он был полной марионеткой в руках Качинского, они, в конце концов, у них отношения ухудшились, но, в общем и целом, каждый знал, кому реально принадлежит власть. Вот этому невысокому пожилому человеку, который как бы стоит в стороне, но на самом деле без его согласия правящая партия никаких решений не принимает. Тут важнее для сохранения демократии даже не вот это ограничение, о котором мы говорим, которое, конечно, важное и, с моей точки зрения, симпатичное. Но весь комплекс демократических институтов, то, чтобы работали и судебная власть, в первую очередь независимая, и независимые средства массовой информации, ну, в общем, все то, что

0: мы считаем неотъемлемыми атрибутами демократии. Вот если работает это все, то ограничение на количество сроков премьер-министра – хорошая вещь. Да, это дополнительный такой предохранитель. А если остальное не работает, то этот предохранитель и это ограничение, ну, при желании можно обойти тоже.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. И последняя тема. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, советского диссидента Виктора Некрасова. Его самая знаменитая повесть «В окопах Сталинграда» положила начало так называемой лейтенантской прозе. Это книги о войне, которые писали фронтовики, знавшие истинную цену, которая была заплачена за победу. В нашем архиве есть запись рассказа Виктора Некрасова об истории выхода и быстрого запрета, снятого в 1956 году по повести «В окопах Сталинграда» одноименного фильма. От запрета тогда не спасло даже переименование фильма в «Солдаты».
2: Фильм прошел, значит, дальше просмотр. Уже он был выпущен, и просмотр был в главном политическом управлении. Вот мы уже с Ивановым, режиссером, явились туда, сели вот так вот, как мы сидим. А как вы сидите, сидят генералы в большом количестве с погонами и с звенящими грудями. Значит, они просмотрели фильм молча. После фильма Голиков был тогда начальник политического управления, он ушел со второй части. То есть он посмотрел кадры отступления и ушел. А потом, значит, перерыв между фильмом и обсуждением. Мы с Ивановым покурим в этом углу, генералы, значит, да, не встречаемся даже глазами. Потом обсуждение, на котором, значит, один генерал за другим встает и говорит, где это вы такое видели? Как это отступление, где вы такое отступление видели? И где вы видали, чтобы водку пили? И где вы видали, что там тра-ля-ля и так далее, и так далее. Я, в общем, сидел, мой Александр Гаврилович краснеет, я чувствую, что он сейчас взорвется, поэтому до его взрыва я решил взорваться. Я встал и тут закончил, по-моему, блистательно. Это лучшее, что я в своей жизни сказал. Концовку. Вначале я, значит, сказал, товарищи генералы, я не знаю, как вы драпали. Я драпал не босиком. У меня саперный взвод, поэтому я всегда буду в саперном взводе, всегда и сапожник, и все это есть. Но мой полк босой, а вы на вилисах, вероятно, раньше нас, поэтому отступление вы не видали. Насчет водки. Так у нас, по-моему, больше фильмы говорят о ней, чем пьют. А я не уверен, что вы на фронте только говорили о ней. Может быть, иногда и пили. А вот товарища генерала, не вижу, кто генерал-майор или генерал-лейтенант, который сказал, что это фильм антисоветский, я прошу встать и принести формальные извинения. Иначе, так сказать, у меня есть пути и повыше вас и вашего политического управления. А потом я встал и сказал, а теперь, товарищи генералы, вы свободны. Это был 57-й. 57-й. После этого все-таки фильм вышел.
3: Под сурдиночку.
2: Вот я скажу, как он вышел. Он вышел, значит... Меня упросили, в общем, он назвался «В окопах Сталинграда». Тут были какие-то сложности со Сталиным очередные. В общем, мне сказали, Сталинград нельзя в этот момент упоминать, меняйте на какой-нибудь другой, солдаты. Я говорю, солдаты, что это за название? Та-та-та-та-та. Но мне сказали так, если мы не переменим, то, значит, весь коллектив не получит премиальные. Ну, я понял, что, так сказать, уж моя гордость тут, да, называй солдаты, получайте премию, выпустим фильм. Фильм вышел. В Ленинграде он вышел, значит, Александр Гаврилович потом мне рассказал. Везде были расклеены афиши в большом количестве. Солдаты, солдаты, солдаты, солдаты. И Александр Гаврилович пошел в самый большой кинотеатр, по-моему, «Великан» или... «Великан», кажется, в Ленинграде называется. На первый сеанс. А после первого сеанса, значит, пришел директор и сказал, что... А сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, на второй сеанс, вместо фильма «Солдаты» будет показан фильм, я не знаю, «Луковый» или кого-то такое. Но публика, пришедшая, в общем, сказала, нет, давайте, и второй сеанс тоже прошел.

Третьего сеанса уже не было. Александр Гаврилович видел, как уже смывали, значит, эти афиши. Оказывается, один мой друг, скажем так, Жуков маршал, по дороге, по-моему, куда-то туда, я не знаю, через один.

0: и сказал: «Снять немедленно».
1: Это был Виктор Некрасов, архивная запись «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, диссидента, основоположника лейтенантской прозы Виктора Некрасова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. С начала войны в Украине Пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие и чешские криминалисты. Пойман учился в Петербурге, в Педагогическом университете имени Герцена и в Юридическом институте Генеральной прокуратуры России, где писал диссертацию об организованной преступности и торговле людьми. Его научным руководителем был профессор Яков Ильич Гелинский, российский криминолог и социолог. Пойман говорит, что, когда бывает в Украине, общается со свидетелями оккупации на освобожденных территориях, вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках

0: как небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петер Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
1: В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держатся украинские военные пленные и гражданские пленные в российских тюрьмах и в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. Я занимался, в первую очередь, этой темой. И мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях. Очень большая ответственность за эти условия в руках директоров этих тюрем, вертухая, которые в этих тюрьмах работают. Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, и есть условия, которые приближаются к аду на земле.
0: А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
1: В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, можно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изолятор изоляция, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделана с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было в следственном изоляторе номер 5 в городе Донецке. Мне это очень важно, потому что я знаю, где это находится, я знаю оба эти места, потому что, когда я работал в ОБСЕ, я ходил вокруг этого и другого, просто не знал, что, особенно про произлацию, я немножко что-то знал, но про следственный изолятор номер 5, который даже ближе к центру Донецка, я даже не знал, что там происходит и что там с людьми делают. И у меня была возможность делать две длинные интервью, они публикованы, часть этого опубликована, часть мы готовим к публикации. Буквально в ближайшие дни будет у меня на чешском языке с Людмилой Хюсейновой, которая была в том и в другом с этих заведений, так можно сказать, в кавичках. И она описывает в деталях, что там происходило. В целом, то люди, которые говорят про своих родственников, которые находятся в России, там в некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой, или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным, можно письма передавать и так далее. Так вот, очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
0: А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
1: Ну, тут это пытки, насильство над женщинами, мужчинами сексуального характера и все возможное. Это, не знаю, очень длинный список, я не хотел бы что-то нужного забить. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема – это насильство, пытки и так далее и так подобное. Но есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в следственном изоляторе номер 5 конкретно в Каталашке или как-то 18-10, где было два раза больше людей, чем должно было быть по регламенту. На каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка. И она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. в этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор и так далее и так подобно. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее и так подобно. И в этих условиях, конечно, было очень сложно пережить.
0: Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина, российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
1: Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет. По информации, которую каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовали для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить, и если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключенные там находятся.
0: Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
1: Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и с Яном Широм, который работает в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере, недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибира как раз снял несколько интервью с этими российскими военнопленными в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плена, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будут в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали сотни людей, и только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он звонит своим родным, только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных и этот список продать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, люди сделали такие большие фотографии. Я этого видел, я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорю. Он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому.

0: предложение в письменном виде, но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
1: А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
0: Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем он там должна была сидеть более 3 лет. И в всем этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важная информация. И есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились, даже это является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в как-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит директор этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что видим, что не обязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током, заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия. Тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих следственных изоляторов. Поэтому эта информация очень нужна для будущего трибунала или для будущего судебных дел пред украинскими судами или пред международным трибуналом. Потому что тут, по всей видимости, большую ответственность несут конкретные люди на конкретных местах, которые некоторые специально используют свое положение, чтобы питать, убивать людей и создавать им такие условия, где они не могут нормально жить. Это, мне кажется, самым важным заключением.
1: Рассказывает чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии, совершенных в Украине. Российские власти и военные систематически пытают и подвергают жестокому обращению украинских военнопленных с момента их попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
2: Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступление против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации и Human Rights Watch проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
1: заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет. Около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости, чаще всего за кражи, наркотики.

0: наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиострему «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петер Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением «Балаклия» и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, офис генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рузинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петер Пойман также рассказывает в интервью. Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
3: Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Team for Ukraine», в первую очередь, это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Maidan Monitoring Information Center», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Рузинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
0: Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
3: Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили. Это касается городов Изюм, Барвенково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Maidan Monitoring Information Center Женя Титаренко отвозил, собственно, лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Рузинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Рузинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделений на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще по другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделения были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя, и есть даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И Служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма, но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
0: А какие конкретно преступления совершали его подозреваемые?

0: подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
1: Да, государственную и злочин агрессии против суверенной страны. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Этого очень много.
0: А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
1: Документы получилось обнаружить в Балаклее. В Балаклее был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Варвинкове. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклее.
0: А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось, в каком состоянии был город, что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
1: Я в то время основно работал в Изюме. В Изюме сразу после освобождения. И я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом. И, в принципе, с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, со службой безопасности Украины, потому что темой занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем, но мы свидетельства этих людей использовали фильмы, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить, что военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели, и в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии, но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики. И это была очень большая правда, в первую очередь в Изюме, где как раз эти подразделения были самыми жестокими. Я буквально пару недель назад встречался тут в Европе с свидетельницей, и она подтверждала, что именно подразделения коллаборантов были одни из самых жестоких. Если город уже находится в оккупации, то там действуют единицы Федеральной службы безопасности, которые тоже с помощью местных коллаборантов совершают очень многие военные преступления и просто убивают некоторых людей, которые им, кажется, могли бы представлять опасность для российской оккупационной власти. Были готовы списки людей, которые должны быть уничтожены в случае, если город или село будет оккупировано. Такие списки. Я уверен, что они существуют и на других местах. Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких списках, так как минимум на Чехии они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают тюремные администрации. И не только на оккупированной той территории, но тоже тюремные власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
0: Рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».

0: вам представляется будущее России?
1: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
2: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
3: Будущее будет еще лучшим, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
4: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
5: Да что-то как-то страшновато.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио «Свобода».
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
9: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
8: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
10: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах вокруг Владимира Путина, о том, как они коммуницируют между собой периодически. И начнем немножечко с актуальных новостей, которые упали, ну, практически учитывая факт-чекинг и прочее, под эфир. Центральный аппарат ФСБ сегодня проводил беспрецедентную довольно-таки зачистку старой гвардии так называемого криминального Петербурга. Официально по делу об убийстве в 2020 году правой руки предпринимателя Ильи Трабера Александра Петрова. Сообщается еще и об обысках у другого криминального знакомого Владимира Путина из 90-х, Геннадия Петрова. Он связан с Банком России, кооперативом «Озеро» и замглавы ФСБ «Королем», который, кстати, курирует эти самые обыски в Петербурге. Что же не так с Трабером? Ну, начну немножечко издалека, учитывая, что многие издания писали о его связях с Владимиром Путиным, о том, как он занимался криминалом в 90-е, о том, как строил свой бизнес. Мне бы хотелось зачитать некоторые фрагменты решения Дзержинского суда Петербурга от 21-го года, который запретил журналистам называть господина Трабера следующими наименованиями. Он, по мнению суда, не является гангстером, рейдером, криминальным авторитетом, лидером ОПГ, крестным отцом, арбитром криминального мира, мастером теневых потоков, карновщиков и вышибалой. Орфография, пунктуация, я сохраняю ее по тексту решения суда. Лидером выборгской криминальной группировки и легендой бандитского Петербурга. Ну, уж слишком многие журналисты указывали на обратное. И вот мы сегодня перед эфиром поговорили с журналистом Денисом Коротковым, расследователем проекта «Досье». Вот как он описывает рабочие взаимоотношения, документально подтвержденные, между Владимиром Путиным и господином Трабером.
11: В 1991 году, значит, бывший администратор пивбара «Жигули» на Владимирском, а к тому времени начинающий антиквар, а в далеком прошлом, значит, отставной морской офицер Илья Трабер получает монопольное право реализация антиквариата в славном городе Петербурге. Да? Кто занимался этим вопросом? Значит, господин Путин. В 1996 году предприятия господина Трабера получают в аренду топливозаправочные комплексы аэропорт Пулково. Кто подписал это распоряжение? Идем на сайт администрации Петербурга и читаем. Вице-мэр В.В. Путин. После этого кто становится председателем совета директоров объединения банков, инвестирующих в

0: Порт. То есть фактически управляющий компанией большим портом Большого Петербургского порта в тот момент, когда его дербанили. Господин Трабер, кто занимается этими вопросами в мэрии Петербурга? Господин Путин. Кто является заместителем и дольщиком господина Трабера в его компаниях в этот период? Господин Виктор Корытов, некий сослуживец господина Путина по Комитету государственной безопасности Союза СССР. И так далее, и так далее, и так далее. И уже даже в 2021 году кто обращается к господину Путину с просьбой выделить 220 миллиардов государственных денег для финансирования строительства, значит, перегрузочного комплекса в городе Приморск универсального? Обращается генеральный директор некого ООО. А кто собственник этого ООО основной? Правильно, господин Трабер.
1: Перед эфиром мы также поговорили с журналистом издания «Инсайдер» Сергеем Каневым. Он про Трабера сначала ответил весьма коротко «добегался», ибо считал себя неприкасаемым в силу как раз-таки давней дружбы с Путиным и даже визитов на день рождения многократного президента России.
2: Но он, видимо, не учел, что теперь вот эта бизнес-поляна, на которой они все работали, она скукошивается. И еще ближе к Путину друзья, видимо, судя по всему, я осторожно говорю, обратили внимание все-таки на его активы, Трабера. А у него очень много многомиллиардных активов. Видимо, ему предложили поделиться своими деньгами, уступить какие-то доли. Он, видимо, посчитал, что нет, я никому ничего не отдам, я такой крутой. Ну вот, тут же приехала ФСБ. Что любопытно, первый замначальника ФСБ Сергей Королев, он очень хороший знакомый, как и Трабера, так и второго человека, вот, Геннадия Петрова, по прозвищу Гена Петров, который тоже говорят, что задержан, и у него тоже идут с обысками. Так Королев их всех хорошо знает. Королев и сын Петрова, насколько я помню, они засветились в испанских прослушках. Испанцы тогда слушали Петрова, он был, находился там, занимался бизнесом, и его подозревали в отмывании денег. Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина. Кто первый к этому уху прибежал, тот и выиграл. И там здесь никакой борьбой с коррупцией даже не пахнет. Ведь известно, у нас борьба с коррупцией начинается, если кто-то кому-то что-то не донес, где-то скрысятничал, украл, либо слишком много на себя взял, и тогда у нас начинается борьба с коррупцией.
1: Ну, надо сказать, с прокурором Испании господин Трабер тоже судился весьма успешно, поскольку юрисдикция была российская, и российский суд встал на сторону Трабера по иску о защите чести и достоинства. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
1: Вот хочется начать вот с этих любопытных весьма историй из Петербурга. Симптомы чего вы видите в этих историях, в этих обысках?
3: Ну, я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что это раздел сужающегося финансового, промышленного и прочего капитала, и ресурсов в том числе. И, видимо, кто-то, кто более влиятельный, обратил внимание на Трабера, который действительно очень долгое время умеючи проходил и избегал падения капель на свою голову. Но в этот раз не получилось, потому что, я так понимаю, плюс ко всему знакомство с Путиным, плюс ко всему его знание о том, что их связывает какое-то криминальное прошлое, оно тоже выступило, ну, застрельщиком этой истории ареста Трабера, потому что, ну, с какого-то времени Путин стал зачищать в том числе своих друзей. Вообще большое сомнение относительно того, насколько Путин умеет дружить, потому что все его друзья, кстати говоря, начиная от того же Кумарина, Барсукова, да, там ночной директор, ночной хозяин Петербурга, так называемый его же, тоже посадили, по-моему, 20,

0: в 2007 году. Так он и сидит, хотя он тоже носитель очень интересной, щепетильной информации. Плюс ко всему, ну, Питер альма-матер Путина, и путинское окружение хочет, судя по всему, близкое окружение, контролировать этот город. И, скорее всего, те люди, которые инициировали все это люди, наверное, из такого молодого поколения, что называется, молодые волки, которые пожирают старых волков. Да, в 90-х годах и в начале 2000-х там Трабер, Кумарин были на видных местах, с ними все считались. Ну, а сейчас это какие-то люди из прошлого. И даже знакомство с Путиным их не спасает, скорее даже наоборот, натравливает на них.
1: Немножко экономический вопрос, но мне хотелось бы все-таки его оставить в такой вот околополитической плоскости. Вот мне приходит на ум вот такая мысль, что это либо часть передела рынка самого по себе, который уже начался с началом войны, поскольку появились прецеденты по этому поводу, или вот все-таки здесь дело в том, что, по сути, сокращаются ресурсы, экономика уходит в небольшой, в минус, мягко говоря, как бы, огромный дефицит бюджета, сокращается сам по себе рынок. Как вы думаете, что здесь вообще первичное? Это передел рынка, поскольку уже по инерции он сам по себе продолжается, или в том, что ресурсов сама по себе этот вот кормушка, скажем так, для элит, она немножечко подсократилась.
0: Да, наверное, это все-таки взаимодополняемые две функции. И то, что сужается действительно, уже там дербанить нечего. И, с другой стороны, передел рынка вот новыми волками, как я уже сказал, да, тех, кого Путин выдвигает в качестве, ну, не новой элиты, а некой прослойки тех людей, которые должны как бы смести старых волков, потому что старые волки все равно в какой-то степени это угроза Путину. Ну, так поступал Сталин, например, да, он постоянно зачищал свое окружение, выдвигая там новую формацию людей, там оттуда поднялись тот же Хрущев, например, вот, который дальше там уже разобрались со своими покровителями. Путин использует абсолютно ту же схему. Он натравливает молодых, голодных, до старых и уже, так сказать, политически немощных людей. Ну и все это происходит в том числе и потому, что кормовая база сужается, конечно, они есть хотят так же, как они ели и до Москвы, да, сейчас закрыты границы западным миром, но все-таки это им не мешает куда-то эти капиталы переориентировать на восток, куда-то в страны Персидского залива, например, или находят какие-то обходные маневры.
1: Ну и еще один конфликт, тут скорее таких старых элит нам сегодня хотелось бы разобрать. Тут пока он не в плоскости уголовной, он скорее в плоскости заочно-вербальной. Скажем так, дело в том, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, бывший член Совбеза, он давал интервью большой очень российской газете. Там его, среди прочего, спрашивали о вызовах ФСБ, с которыми служба сталкивалась все время его, и под его патронажем, и в целом при его работе. Вспомнился теракт на Дубровке. И вот интервьюер заявил, что, мол, тяжеловато тогда, конечно, ФСБ было, но Патрушев взял и объяснил, что да нет, ФСБ отлично сработало. Знаете, кто плохо сработал? МЧС. А кто его тогда, эту службу возглавлял, это министерство? Сергей Шойгу. И очень многие в этом увидели некоторый заочный, но все-таки выпад в адрес довольно-таки непотопляемого экс-министра обороны. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
2: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке.
3: Спасавшие заложников Норд-Оста не знали, как и сколько колоть противоядие, объяснял в 2018 году Владимир Путин. В интервью для государственного ВГТРК он не говорил прямым текстом, кто, по его мнению, отвечал за то, как лечить гражданских. В гибели 130 заложников никто из исполнителей штурма не виноват, утверждал Владимир Путин.
2: Мы провели расследование, конечно, очень тщательное. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
3: 8 лет спустя теракт в театре на Дубровке вспоминает помощник президента Николай Патрушев. В 2002-м он как раз возглавлял Федеральную службу безопасности. Российской газете он говорит, жертвы были, но ФСБ работало слаженно. А вот спасатели растерялись.
4: В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям. Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее.
3: В дни теракта на Дубровке министерством чрезвычайных дел руководил Сергей Шойгу.

0: мае 24-го Путин перевел его с поста министра обороны на должность секретаря Совбеза. Ее тогда занимал Николай Патрушев.
1: С террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем.
0: Это интервью об украинской операции в Курской области Сергей Шойгу давал уже на своем новом рабочем месте. И оно не похоже на офис секретаря Совбеза. Источник издания «Проект» тогда утверждал, что Патрушев не отдал Шойгу свой кабинет, и бывший министр обороны работал в здании на соседней улице. Формальное повышение Сергея Шойгу в мае 24 года сопровождалось арестами его заместителей. Тимур Иванов, Руслан Цаликов и Павел Попов приходили в Министерство обороны вместе с Шойгу, и все закончили карьеру делами о взятках и растрате. Из 14 замов только четверо сохранили свою работу. Но уголовных дел и отставок мало, чтобы задавить авторитет Шойгу, объясняет политтехнолог Евгений Минченко.
2: Мощная имиджевая инерция. Понимаете, то есть все-таки это был самый популярный министр при Ельцине.
3: Да,
2: единственный популярный министр, но он тогда очень круто вкладывался в пиар. Затем это был лидер блока, который был флагманским проектом Владимира Путина при приходе к власти блока в единство в 1999 году. Кстати говоря, вторая часть этой коалиции – это был Союз правых сил, который возглавлял Сергей Владимирович Кириенко. Вот. То есть это те люди, с которыми вместе Путин приходил к власти.
3: Да, буквально приходил.
2: Прям буквально приходил к власти. Они были его парламентской опорой.
0: После перехода в Совбез Шойгу продолжил так называемую имиджевую инерцию. Он готовит доклады для Путина и представляет его на переговорах с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
1: Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране и, в частности, Курской области.
0: Пока Шойгу осваивает дипломатию, Николай Патрушев курирует кораблестроение. В этой роли, как пишет научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Андрей Перцев, Патрушев создает Совет по арктической безопасности. Эта тема интересна Путину, и близкие к президенту миллиардеры в Совет уже вложились. Однако эта структура полностью дублирует такую же комиссию, но в Совете безопасности.
3: Тему продолжим с политологом Русланом Асиным. Руслан, ну вот такая вот получилась история. Видите ли вы в этом некоторые подковерные игры, попытку уколоть потенциального противника?
4: Да, судя по всему, так и есть. И не надо забывать, что некоторое время назад был целый вал всевозможных публикаций, якобы инсайдерских, о том, что не сегодня, а завтра Шойгу снимут, и это будет для него лучший исход, потому что худший исход – это арест и отправка по этапу за все те прегрешения, которые он совершал, будучи министром обороны. И это не только то, что он воровал, занимался коррупцией, что, впрочем, естественно для путинской системы, сколько то, что он обманул ожидания главнокомандующего и ввел его в заблуждение по поводу готовности армии и напротив неготовности украинской стороны защищаться. Ну, дескать, во всем виноват Шойгу. Но пока, судя по всему, это не получается, потому что это будет означать, в общем, признание того, что Путин ошибался, то, что Путин назначил его министром обороны, то, что Путин назначил его секретарем Совета Безопасности. То есть получается, что Путин ошибается в людях. Я думаю, что вот за счет этого Шойгу держится, на самом деле. Не из-за того, что он выстроил там сильную имиджевую защиту. Ну, кто бы на это сейчас обращал внимание? Эта инерция, конечно, существует, но она существует в нашем с вами восприятии и восприятии политтехнологов, которые, понятное дело, в том числе живут за счет этого.
3: Простите, что перебью, но некоторые были и заслуги. Но вот мы как раз-таки сегодня, работая над этим материалом, припоминали, что именно Шойгу стоял у истоков партии «Единая Россия», которая объединила другие два политических блока. Наконец, он шел таким локомотивом на выборах регулярно. По сути, его же рейтингом как бы спасалась «Единая Россия» в тех ситуациях, где, пожалуй, ну как-то уже было бы совсем некрасиво подбрасывать бюллетени.
4: Все так. И я помню действительно эти времена. Он действительно был очень популярным, межрегиональное движение «Единство». И все такое, и благодаря вот его этой активности, в том числе и публичной, да, удалось, можно сказать, разгромить блок «Отечество, вся Россия», там Лужского, Шаймиева. Но с тех пор-то утекло очень много воды, как мы видели вот в первой части

0: нашей беседы, былые заслуги остаются былыми заслугами. Их сейчас тяжело конвертировать в некий политический ресурс. Но все-таки при Патрушеве Совет Безопасности был некий такой вот важный, можно сказать, параллельной системой. Да? Все это охали, ахали, Патрушев и Совбез. При Шойгу, понятное дело, что у него упал статус, политический вес его сместился. Но возможно, что Патрушев не просто ревностно относится к этому, да, и решил уколоть своего бывшего партнера по правительству, а выполняет поручение Путина, например, потихонечку укалывать-укалывать, чтобы окончательно сдуть товарища Шойгу. Но, соответственно, на позицию Шойгу нужно кого-то ставить. А вот кого ставить, чтобы этот человек, с одной стороны, был влиятельный, с другой стороны, чтобы у него не было каких-то амбиций. Если помните, одно время в западной прессе были статьи такого характера, что Шойгу является запасным диктатором. Дескать, вот если что-то с Путиным случится, то тут же выйдет Шойгу, потому что, ну, генерал-победоносец, буквально Жуков. Но вот от того образа, имиджа ничего не осталось. Ну, я не исключаю, что в конечном итоге его могут сместить, но не так унизительно, а ну, убрать так, как убрали, например, Патрушева, там, чтобы он был помощником Путина по развитию, не знаю, там, сельских дорог или там выращивания вишневых садов где-нибудь.
1: Ну и давайте так вот, продолжаем наш с вами разговор, немножко пошире масштаб возьмем. Вот мы с командой программы «Лицом к событию» обратили внимание на материал Берлинского центра Карнеги об элитах, российских элитах, которые, ну вот, например, в частности, Александра Прокопенко, это исследовательница этого центра, она рассуждала о том, почему же после начала войны элиты оказались совершенно неспособными к тому, чтобы остановить Путина. И были, да, отдельные представители истеблишмента, тот же казак Дмитрий, который в итоге покинул вообще госслужбу, но все прочие, по сути, все, что они смогли сделать, только адаптироваться к нынешним условиям, но ни в коем случае не попытаться на них хоть как-то повлиять. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете о том, что и как, вот к чему пришли исследователи.
2: Говорите прямо.
3: Я поддержу предложение о признании.
2: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
3: Поддерживаю предложение.
2: Так и скажите, так, да или нет.
4: Растерянный Сергей Нарышкин перед началом полномасштабной войны – иллюстрация деполитизации российской элиты. Так считает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко. Российская элита давно утратила способность к политическому действию. Она не меняет систему, а заточена на исполнение поручений, утверждает исследовательница. Война только подчеркнула то, к чему Кремль давно стремился. Он окончательно подчинил себе альтернативные центры власти и пространство для публичных споров. Вопрос лояльности коснулся не только простых граждан, но и тех, кого принято называть элитой. Последний Владимир Путин сегодня называет участников войны против Украины.
5: Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита.
4: Тем не менее, элита в классическом понимании уже давно не в состоянии ничего противопоставить решениям Владимира Путина. По мнению Александра Прокопенко, крупные чиновники и их заместители научились справляться с двоемыслием, разделив частное и публичное. Простыми словами, критика может звучать только в кулуарах, но не может выходить наружу.
6: Никто из моих собеседников не поддерживал вторжение в Украину, но никто и не решился открыто об этом заявить. Это ничего не изменит и никому не поможет. Да и страшно. Вдруг посадят.
4: По словам исследовательницы, российская система управления во многом опирается на опыт СССР. Но при Путине видоизменилось. В демократических странах практика принятия неформальных решений тоже существует, но ограничена правовым полем, независимыми СМИ и конкурентными выборами. В России же, цитата, формальные ограничители были последовательно демонтированы.
6: Мерилом успеха стала прежде всего похвала начальства, а не результат работы. Все попытки либералов реформировать госслужбу и привести ее к формализованным показателям эффективности натыкались на сопротивление Кремля.
4: С 2014 года Владимир Путин не раз упоминал о ручном управлении, что подразумевало его личное вмешательство в экономические решения в обход установленных процедур. Александр Прокопенко утверждает, что такой подход превратился в рабочую норму.
7: Нужно все держать на контроле. Если потребуется, хотя кому-то это не нравится, но в данном случае это абсолютно оправдано, нужно включать режим так называемого ручного управления.

0: По словам одного из высокопоставленных собеседников Александра Прокопенко, санкции, цитата, «цементируют элиты». Последние чувствуют себя обиженными, они не пойдут никого свергать, а будут выстраивать свою жизнь в России. По мнению исследовательницы, это положение едва ли приведет к демократизации России даже после ухода Владимира Путина. Вакуум заполнят не реформаторы, а конфликтующие политические кланы.
1: Ну вот верхи не могут, если так вот коротко процитировать одно давнее крылатое выражение, которое здесь весьма контекстуально подходит. Руслан, ну вот не смею себе заочно поспорить с Прокопенко, мы, к сожалению, не смогли сегодня с ней вот договориться об очной встрече, как бы здесь вот все вместе бы и собрались хотя бы по видео, но при этом при всем, уже на протяжении нескольких недель идут раз за разом публикации, инсайды и в западных медиа, и в российских независимых источниках о том, что есть некие признаки паранойи в Кремле и в окрестностях перепроверки всех и вся, по подозрению в том, что Шойгу вообще чуть ли не главный заговорщик и так далее. Откуда же взяться вот подобным разговором, учитывая вот это вот зацементирование, вот эту вот деполитизацию элит? Я позволю себе процитировать это исследование.
2: Ну, знаете, как бы странно это ни звучало, но чем капсульнее и замкнутее система, тем больше она производит вот этой вот паранойи. И, в общем-то, вот эта вот капсула, этот купол, он и формирует вот это вот сумасшествие, как у Кинга. Помните, под куполом известное произведение, вот это нечто подобное. Собственно говоря, я вот согласен здесь с исследовательницей относительно того, что путинская элита, так называемая, она стала импотентной. Может, она и была таковой на самом деле. Но все-таки, будучи историком, я люблю сравнивать вот нынешнее правление Путина с правлением Ивана Грозного. Вот если посмотреть, то все вехи пути Ивана Грозного, вот с того момента, как он стал сумасбродить, как вот Путин стал говорить о своем мессианстве, о мессианстве русского народа, о неком цивилизационном выборе, эсхатологии, что или мы умрем, значит, вместе со всеми, или мы победим, это абсолютно риторика Ивана Грозного. То же самое, Ливонская война против Запада, это война России против Украины и Запада сейчас. Что сделал Иван Грозный? Он действительно зачистил элиты, он действительно зачистил старые институции, которые были там, боярские думы, старые семьи. Он фактически уничтожил ближайшее окружение на своей матушке. И что он сделал? Он выдвинул на передний край опричников, молодых волков, то есть это современные ФСБшники. Это в том числе современные участники войны от СВО, о чем и Путин сказал, вот они и есть новые элиты. То есть он опирается на них, на тех людей, которые всецело и обязаны Путину своим выдвижением, и обязаны Путину своим несчастьем. Потому что это несчастье, то, что их связывает с Путиным. Да? Кто-то ногу, кто-то руку потерял, там, то есть он всю жизнь ему сломал. По сути говоря, и дальнейшее развитие путинской системы, оно приведет к тому, к чему привело правление Ивана Грозного. То есть к хаотизации, отсутствие преемников, это привело к тому, что кланы действительно после его смерти сцепились между собой, и даже там выдвижение Годунова и прочее не спасло ситуацию, потому что система разносила. И что получилось? Да, великая замятня, так называемая великая смута. Я думаю, что Россия сейчас ожидает то же самое, потому что все институции, которые бы могли более или менее взять на себя функцию там, после путинского правления, они уничтожены. Никакой Госдумы нет, никаких СМИ нет, судов нет, партий нет, элит нет, потому что то, что мы видим сейчас и то, что называется путинским окружением, это не что иное, как царедворцы. То есть это путинский личный двор. Вот откуда в русском языке взялось понятие государства? С польского господарства, то есть господар и его двор. Вот все, что обеспечивало интересы господаря Ивана Грозного, называлось господарство. Это и есть государство. Вот Путин также рассматривает всю Россию как господарство. И его так называемая элита – это люди, которые обслуживают его интересы. Именно так. Потому что никакой элиты полноценно они быть не могут. Никакого самостоятельного мышления у них нет и быть не может, в том числе потому, что у них нет воли для того, чтобы действовать. И действительно, Путин, так же, как и Иван Грозный, отсек все пути Запада. Вы помните известную переписку с Курбским, да, который убежал на Запад, что вот ты, гад, продался, ты тварь, ты такой-сякой, а вот настоящие люди, они остались со мной.
1: Ну, тем показательнее история, когда он вернулся и чем все это закончилось. Здесь уже переходим в историческую плоскость, но у нас заканчивается время эфира, к сожалению. Руслан, большое вам спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был с нами.

в прямом эфире, где мы рассуждали вот об этих положениях российских элит в нынешнем виде, вот в этой современной России. О новых событиях завтра вам расскажем в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: цитируй свободу.
1: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
2: Был такой грех.
1: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью востоковедов Игоря Семиволоса и Александры Апельберг, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Число погибших в результате протестов в Иране выросло до по меньшей мере 4000 человек, сообщила 19 января базирующаяся в США независимая правозащитная организация «ГРАНА». В эту цифру входят как участники протестов, так и по меньшей мере 166 человек, представители военных и правительственных сил. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще по меньшей мере 5800 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным ГРАНА, в ходе протестов были задержаны более 26 тысяч участников демонстраций. Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключение интернета в стране серьезно затрудняет проверку данных. Сам верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи признал, что тысячи людей были убиты. Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Демонстрации несогласных нарастали постепенно. Начались они со вполне мирных акций уличных торговцев после очередного обесценивания иранского реала. Однако к ним быстро присоединились студенты, городская и сельская интеллигенция, национальные меньшинства и просто все недовольные режимом, находящимся у власти с 1979 года. Тогда начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии. При этом аналитики отмечают, что иранские власти имеют большой опыт противостояния и подавления народных выступлений и задействовали пока для этого только часть своих сил. Масштабные отключения интернета и сбои связи в Иране остаются одним из главных инструментов контроля над общественным пространством и ограничивают поток информации на фоне протестов, отмечают в независимой правозащитной организации ГРАНА. Последствия отключения интернета вышли далеко за рамки обычного обмена сообщениями между людьми, затронув широкий спектр повседневной деятельности – бизнес, доступ к медицинским услугам и экстренным службам и поток информации об арестах и состоянии пострадавших. Ограничения на коммуникацию в интернете, особенно в условиях усиления репрессий в Иране, увеличивают риск насильственных исчезновений, а также давление на семьи и вызывают сложности при независимой проверке фактов. Президент США Дональд Трамп заявил в середине января, что рассматривает несколько очень жестких вариантов действий в отношении Тегерана. Устоит ли иранский режим и как именно могут повлиять на исход протестов Соединенные Штаты? На эти вопросы ведущая телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской отвечают директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг.
4: Есть ли у вас понимание, что в стране происходит сейчас? Якобы были анонсированы публичные казни, но пока информации об этом нет. Игорь, давайте с вас начнем.
5: Ну, я думаю, все ждут, в общем, окончательного решения Трампа, поскольку он сделал несколько достаточно резких заявлений, которые, по крайней мере, фиксируют некую новую красную линию, в том числе связанную с возможными публичными казнями. Но ситуация сейчас, конечно, больше напоминает такую неопределенность, то есть такой некий поворотный пункт, которым сейчас все зависло, и все ожидают, собственно, развития событий. Если говорить в самом Иране, то силам Стражи Исламской Революции и, соответственно, Басиджам удалось более-менее взять под контроль улицы, то есть количество протестов уменьшилось, но в целом ситуация продолжает ухудшаться, экономическая, политическая.

0: политическое, ну, единственное, чего нет, так это нет раскола, собственно, в силовых структурах, на которые многие рассчитывали.
1: Об этом мы еще поговорим, Александра. Есть ли у вас информация, возможно, изнутри страны, что на улицах происходит?
2: Нет, я думаю, практически ни у кого. Очень скудная, да, она по капелькам буквально проникает в какое-то общее информационное пространство. Связь по-прежнему отключена. Даже Starlink Илона Маска, да, на который были такие надежды, даже его властям удается практически полностью заглушить. И поэтому информация, которая, собственно, из Ирана поступает, она крайне-крайне скудная и очень тяжело по этим крупицам, конечно, делать какие-то выводы, но понятно, что протесты пока продолжаются, они действительно встречают очень жестокое сопротивление властей. Разные источники по-разному оценивают число убитых. Иран Интернешнл, да, такой оппозиционный сайт, который из Великобритании вещает, телеканал, говорят о 12 тысячах убитых, и это кажется, ну, такой, может быть, спекуляцией, но подсчет, естественно, внутри страны крайне затруднен, информация об этом крайне затруднена. Понятно, что погибших очень много. Есть видео и фотосвидетельства все-таки, которые поступают, да, показывают трупы в мешках, и есть сообщения о переполненных больницах и моргах. Поэтому понятно, что ситуация крайне-крайне тяжелая, пока протест продолжается. И действительно, я думаю, что все ждут действий Трампа, и нам предстоит увидеть, как это повлияет на ход событий.
1: Какими могут быть эти самые действия Трампа, Игорь, ваше видение?
0: Ну, мне кажется, что сейчас вот как раз Трамп находится на такой развилке. Сформировалось два полюса в его администрации и, собственно, среди его союзников на Ближнем Востоке. Часть из них говорит о том, что необходимо действовать сейчас, пока окно возможностей не закрылось, и люди на улицах, и, соответственно, есть предлог. Часть из них говорит о том, что режим еще достаточно силен, и необходимо подождать для того, чтобы уже ударить наверняка в момент, когда режим будет наиболее слабым. Каждый из этих аргументов имеет под собой почву, несомненно, но вот Трамп, сделав несколько заяв и анонсировав, в том числе в своей социальной сети, что помощь уже в дороге, он, собственно, повысил планку ожиданий, и, соответственно, от него сейчас очень многие ожидают конкретных действий. То, что мы слышим со стороны иранцев, которым удалось вырваться, допустим, из Ирана, и которые рассказывают о ситуации внутри страны, то очевидно, что они возлагают практически все надежды на внешние силы и не видят возможности внутренними ресурсами изменить ситуацию.
1: Александра, какие вы ожидаете действия Трампа?
2: Ну, предсказывать действия Трампа – это, конечно, такая задача неблагодарная. Он не раз уже показывал, что может действовать крайне непредсказуемо и непоследовательно, что самое главное, когда его действия противоречат его словам и наоборот. Но действительно ожидание, что Трамп как-то вот вмешается и что-то сделает, крайне велики. Они велики, в частности, наверняка среди протестующих. Но даже если это случится, даже если будет какой-то воздушный удар, или если американским силам удастся ликвидировать или вывести из Ирана каким-то образом верховного лидера, рухнет ли от этого режим? Это большой вопрос. Я в этом абсолютно не уверена, потому что верховный лидер, он и так уже, в общем-то, человек очень-очень пожилой, очень больной, и о его скорой кончине говорят уже десятилетия, по-моему, и система к этому готовится. Режим на одном Хаменеи не завязан. И если убрать его из этого уравнения, совершенно не факт, что вся система развалится. Есть еще КСИР, да, есть другие институты. Более-менее система выглядит стабильной даже вот в этом кризисном формате. И действительно, пока никакого раскола элит и раскола, в частности, в силовых структурах не видно. А без этого режим, судя по всему, сможет устоять. Другое дело, что, возможно, какие-то действия Трампа воодушевлят протестующих еще больше, да, и дадут им еще сил. Но, ну, как бы на это рассчитывать, конечно, тяжело.
1: Игорь, а вы как оцениваете устойчивость режима?
0: Ну, конечно же, режим имеет достаточную

0: скажем, основу для устойчивости, но при этом, при всем, он во многом тоже запитан на определенные ресурсы, и вот этих ресурсов становится все меньше. Если сейчас подтвердятся сообщения Wall Street Journal о том, что пять наиболее крупных иранских банков находятся на грани банкротства, в том числе Сипахи, банк, который обеспечивает деньгами корпус и Басиджи, то ситуация может очень резко измениться, да, и внутренних ресурсов, вот таких экономических ресурсов у Ирана становится все меньше и меньше. Поэтому, с одной стороны, да, если мы говорим о решимости защищать интересы правящей группы, которая, в общем, в любом случае становится все уже и уже, это тоже надо признать, решимость это есть, но эта решимость будет действовать только до момента, когда основным исполнителям ничего не угрожает. Вполне возможно, что после того, как возникнет реальная угроза их жизни, их благополучию, их семьям, то ситуация может радикально измениться. Вот, собственно, эти качели сейчас и мы видим, как в Иране, так и во внешних окружающих его странах, потому что опасения, с одной стороны, в том, что режим устоит, и, собственно, тогда он очень быстро трансформируется в такую военную диктатуру клана Хомейни и корпуса стражей, и оно достаточно большое. С другой стороны, для того, чтобы эта трансформация была успешной, необходимы ресурсы, которых сейчас нет и не предвидится.
1: Александра, вы уже сказали о том, что, в общем-то, пока выглядит так, что силовой блок на стороне режима. А если пофантазировать, если Запад предложит, например, генералам КСИР амнистию, в обмен на сдачу духовенства, ваше предположение?
2: Ну, это очень такая, конечно, гипотетическая ситуация. Но нужно понимать, что Иран сейчас не слишком далек от вот этого формата военной диктатуры КСИР, который описывается. КСИР и так имеет огромную власть. КСИР очень мощно вплетен в ключевые индустрии, у него огромные интересы в иранской экономике, и от КСИР в том числе зависит иранская экономика. И, по сути, Иран уже можно, и некоторые аналитики это делают, назвать военной диктатурой, даже если во главе формально стоит религиозная фигура. И еще больше эта тенденция, возможно, усилится как раз после смены, после смерти Хаменеи, когда КСИР явно будет силой, которая будет участвовать в выборе будущего верховного лидера и в том, какой страной Иран станет. Поэтому КСИР есть что терять. С другой стороны, действительно, внутренних ресурсов остается все меньше, и в том числе в интересах верхушки КСИР понять, куда двигаться дальше. И на этом пути вполне возможно, они действительно могут посчитать, что вот этот союз с религиозной верхушкой больше не в их интересах. Хотя, опять же, это очень гипотетическая ситуация, и протесты продолжаются, да, и нам еще нужно смотреть, куда они приведут.
1: Игорь, вы как оцениваете позиции КСИРа?
0: Я думаю, что вот здесь всегда есть вопрос, связанный, а кто курица, кто яйцо. То есть корпус Стражей Исламской Революции в том виде, в котором он существует, он был детищем Хаменеи. То есть во многом именно Хаменеи приложился к этому. И поэтому мне кажется, что здесь связка между корпусом и Хаменеи достаточно твердая. И если же и произойдет после смерти Хаменеи новый лидер, это все будет клан Хаменеи, по крайней мере, они будут пытаться удержать ситуацию именно в этом направлении. Если мы говорим о корпусе, то сомнительно, что мы можем реально говорить о неком расколе в корпусе. А если мы говорим о корпусе и говорим о иранской армии, то здесь, в общем, как бы ситуация несколько иная, потому что иранская армия – это отдельная структура, отдельный институт, и, собственно, там, в отличие от корпуса, нет таких интересов, четко выраженных, при которых падение режима смерти подобно.

0: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Востоковеды Игорь Семиволос и Александра Апельберг отвечают на вопросы журналиста Ирины Ромалийской.
1: Вот еще о чем хочу услышать вашу оценку. Какова роль Резы Пехлеви? Игорь.
2: Это сейчас вопрос очень интересный, поскольку долгое время кронпринц жил как частное лицо в Соединенных Штатах Америки, и его позиция, ну, мало воспринималась наблюдателями как ключевая по Ирану. Это скорее была такая ностальгическая позиция. В 22-м году он неожиданно становится одним из ключевых спикеров. И, собственно, с этого времени он активно продвигает идеи изменения власти в Иране. Его специфика заключается в том, что его позиция и позиция его окружения – несколько разные вещи. То есть, когда мы говорим о Резе Пехлеви, он, собственно, предлагает себя арбитром и не говорит о монархии. То есть он говорит скорее о необходимости перехода, о неком обществе новом, справедливом, и демократическом и так далее. То есть не акцентируя внимание на этом. Но его окружение, конечно же, оно более монархическое. Они достаточно рьяно отстаивают идею монархии. И, собственно, в этом они не сошлись как бы с другими оппозиционными группами. И в результате усилиями вот этой группы Резе Пехлеви не удалось создать единый фронт оппозиции за рубежом. Но сейчас, несомненно, образ Резе Пехлеви, как объединяющий, он активно используется, и он активно использует этот образ в Иране, и часть населения, для которых монархия – это некое такое золотое время, когда не было режима, и была некая иная другая жизнь. Люди, которые не очень понимают, в общем, расклады до 79-го года, им импонирует идея возвращения шаха на престол. Плюс, ко всему прочему, есть еще одна угроза, которая как бы подвигает этих людей именно к идее конституционной монархии. Суть в том, что Иран – это многонациональное государство, в котором персы составляют большой процент населения, но не подавляющее большинство. И всегда есть опасность федерализации, конфедерации или распада. Mm-hmm. И вот для них образ Резе Пехлеви – это образ единого Ирана, демократического, без аятолл. В отличие от этнических групп, которые как бы хотели больше автономии, больше возможностей и больше федеральности.
1: Александра, мне кажется, что сейчас вроде как можно предположить, что Запад ставит на Пехлеви. Так ли вы это видите?
3: Не совсем. Явно, конечно, его фигура самая узнаваемая и самая известная. И, вероятно, это и послужило причиной того, что сейчас его действительно в Иране даже на протестах так часто упоминают, и слоганы в поддержку его возвращения звучат, чего, в общем-то, не было в предыдущие волны протестов, по крайней мере, в значительно более маргинальном формате это происходило. Его действительно узнают и знают больше, чем других представителей оппозиции, но означает ли это какую-то ставку или какую-то поддержку? Пока, как мне кажется, нет. Пока все в таком подвешенном состоянии, и даже Дональд Трамп не говорит о том, что он поддерживает наследного принца, с неуверенностью вообще обсуждает его, не уверен, что это действительно стоящий лидер и тот человек, который должен стать во главе Ирана, и пока не встречался с ним, насколько я понимаю, лично. Поэтому вот такой прямо поддержки со стороны Дональда Трампа нет. Со стороны других лидеров, в общем-то, тоже. Я думаю, что это очень был бы такой рискованный шаг сейчас действительно ставить на кого-то, на какую-то фигуру, когда, в общем-то, протесты продолжаются и еще непонятно, что будет дальше. И действительно, Резе Пехлеви, помимо того, что он говорит, что он не собирается, в общем-то, быть шахом, да, он будет скорее таким лидером переходного периода, он не предоставляет никаких подробностей о том, что это будет за переходный период к чему, да, как он собирается это делать. Он выпускает какие-то заявления, сидя в США, и из этой позиции, конечно, довольно тяжело действительно быть и представлять себя лидером протеста. И кажется, что его психотип несколько другой.
1: А видите ли вы тогда Александра в лидера?
3: Нет. И я боюсь, что иранцы тоже его не видят. И в этом, в общем-то, очень большая проблема протестов и предыдущих волн, и, судя по всему, нынешней тоже. Не существует единой сильной оппозиции, не существует единого какого-то мнения о том, как Иран должен выглядеть после падения режима. Ключевая эмоция, да, протестов – это то, что люди устали жить при этом режиме, что его нужно снести и строить какое-то новое будущее. Какое оно будет, совершенно непонятно. Именно вот эта фрагментарность протестов, фрагментарность оппозиции, которая абсолютно понятна, да, потому что оппозиция уничтожалась десятилетиями, в общем-то, в этой Исламской Республике. Именно это может стать самой серьезной проблемой протестов на фоне все еще единства ключевых институтов режима.
1: Игорь, вы что думаете о лидерстве в этих протестах? Есть ли надежда, что появится какой-то лидер, который объединит всю эту оппозицию или нет?
2: Ну, лидер не появляется. То есть лидерство не дают, лидерство берут. И те усилия, которые Реза Пехлеви сейчас прилагает, они как раз направлены в этом направлении. Он действительно пытается стать лидером. Его выступление – это не просто набор фраз и, там, скажем, благих пожеланий. Он адресует свои выступления разным слоям иранского общества, армии там, и так далее, то есть силовым структурам. И он апеллирует в том числе к неким фундаментальным ценностям иранского общества. Последнее, когда он упоминал о краеугольных вещах, базовых вещах, связанных с иранской мифологией. То есть он пытается как раз вот сформировать представление у людей о своем лидерстве. И в целом я тут соглашусь с тем, что существует большой дефицит этого лидерства. Вот в рамках этого дефицита он может действительно оказаться во главе всего этого движения. Но, несомненно, слабые стороны, о которых упоминалось раньше, они действительно присутствуют, и преодолеть их крайне сложно, потому что во многом короля играет команда, то есть формирует команда, а команда там достаточно консервативная.
1: Ну и ключевое, кажется. Расскажите, кто эти люди, которые выходят на эти протесты? Как они живут? Каковы их надежды?
2: Это разные люди. Я думаю, что ключевым является то, что они устали жить под властью режима. Они разочаровались в возможностях изменения этого режима. А это во многом отчаяние. То есть это протест отчаяния, и сейчас все больше протест ненависти. В отличие от предыдущих всплесков, то, конечно, здесь более широкий круг участников. Особенно если мы говорим о начале этих протестов, понятно, что сейчас в целом, как и ранее, ключевую роль играет городской средний класс, который недоволен режимом и который хотел бы изменений. Оно начиналось как протест отчаяния, а сейчас оно все больше гнев. Можно сейчас загнать этот протест опять в подполье, но без экономических изменений, без конкретных денег, которых можно дать вот этим людям, а этих денег нет, то этот протест будет продолжаться. Собственно, экономическая причина протеста и восстания, оно является первоочередным, поэтому, собственно, мы и говорим о широких кругах населения, что не было ранее.
1: Я понимаю, что весь наш разговор сегодня о том, что нужно следить за тем, что будет, сложно давать прогнозы. И все же хочу в финале услышать от вас, ну, какие-то, возможно, короткие очень прогнозы. Победят ли эти люди? Александра.
3: Я очень желаю победы людям, которые хотят свободы, которые хотят достойной жизни и которые готовы раз за разом выходить на улицы, несмотря на то, что очевидно, что это риск не только здоровью, но и жизни. Иранский народ в этом смысле, конечно, вызывает огромное уважение. И все, что они делают годами, да, пытаясь сопротивляться этой диктатуре, к сожалению, пока объективно я не вижу, что режим дает какую-то трещину. Тем не менее, он, очевидно, слаб. он, очевидно, находится в каком-то пике и не готов меняться, не готов идти на серьезные какие-то реформы, которые бы изменили и экономическую ситуацию, и политическую ситуацию. А протесты, в свою очередь, не удовлетворятся косметическими реформами, как мне кажется. И если раньше протесты проходили,

0: ходили под какими-то лозунгами и требованиями довольно ограниченными, как, например, последняя крупная волна протестов была связана с законами и правилами ношения хиджаба, то есть протестующие требовали ослабления вот этого элемента системы. Раньше был протест 2009 года, связанный с выборами. Эти проблемы как будто бы можно было решить внутри вот этой системы Исламской Республики. Сейчас такое ощущение, что протестующие понимают, что сама эта система – это проблема, никаких глобальных реформ от нее ждать не приходится, и они, может быть, и не помогут, и поэтому нужно менять саму систему. Это гораздо более серьезное давление снизу, поэтому я думаю, что Исламская Республика находится, конечно, в своей какой-то низшей точке, и в какой-то момент она сломается. Но я не уверена, что это произойдет в рамках вот этих нынешних протестов.
1: Игорь, а ваш прогноз?
2: Я думаю, они обречены. Я думаю, они обречены.
1: Они кто?
2: Исламская Республика. Угу. Вопрос действительно заключается в том, насколько быстро это все произойдет. Я допускаю, что все это может произойти действительно очень быстро. Будет очевидно февраль. Не зря ж Реза Пехлеви сказал, что он готов присоединиться к протестующим. Не знаю, может быть, он как-то в голове своей прокручивает сценарий возвращения в Тегеран Рухала Хомейни в 1979 году, когда он прилетел в Тегеран и, собственно, запустил всю эту исламскую революцию в том формате, в котором есть. Я думаю, что у него в голове Реза Пехлеви существует тот же сценарий.
3: Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и востоковед Александра Апельберг в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской рассказывали о ситуации в Иране, причинах протестов и о том, способны ли массовые уличные антиправительственные выступления привести к смене внутренней политики в Иране. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 17 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным должна быть организована до зимы. В противном случае, считает украинский президент, будущая зима будет тяжелой и для Украины, и для России. Корвет военно-морского флота России дал предупредительный залп в сторону яхты британских пенсионеров в проливе Ла-Манш. Тремя днями ранее Великобритания впервые задержала танкер российского теневого флота. Парламент Венгрии принял поправку к Конституции, по которой одному человеку нельзя будет занимать пост премьер-министра больше двух сроков. Также сегодня.
1: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да? Я думаю, что равных ему в Петербурге нет.
0: В Петербурге сотрудниками ФСБ по делу о заказном убийстве 6-летней давности задержан влиятельный бизнесмен Илья Трабер. Лидеры стран группы Семи на саммите во французском городе Эвиан заявили о поддержке Украины и о намерении усилить санкции против России, в частности, в отношении ее нефтегазового сектора. Об этом говорится в опубликованном 17 июня заявлении по геополитическим вопросам руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады. Вот что сказал, в частности, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, которая, напомню, вчера ввела дополнительные санкции против России.
2: Украина сейчас действует успешнее, возвращает территории, санкции оказывают реальное влияние на Россию. И есть четкое ощущение, что именно сейчас настал момент для всех нас, как для G7, усилить давление.
0: Саммит группы Семи состоялся на фоне продолжающегося обмена ударами беспилотниками между Россией и Украиной, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители. Минувшей ночью два человека погибли в Донецкой области Украины, в Запорожье погиб один человек, еще семь получили ранения. Российские средства массовой информации сегодня сообщают об ударе в Брянской области украинского беспилотника по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Беларуси на отдых. Сообщается, что погибла женщина, сопровождавшая команду. Шесть человек, включая четверых детей, получили ранения. Они доставлены в больницу. Оперативно проверить эту информацию нам не представляется возможным. Удары украинских БПЛА по-прежнему сосредоточены на объектах топливной промышленности России. Нехватка топлива уже ощущается в большинстве российских регионов. Вчера удару подвергся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Москве, в районе Капотня. Там вспыхнул пожар. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters дал понять, что если войну не прекратить до зимних холодов, то предстоящая зима будет тяжелой и для Украины, и для России.
3: До зимы. Извините. Я думаю, это очень важная вещь, попытаться организовать встречу до зимы. Для нас это была ужасная зима, и вы должны это понимать. Мы не хотим проходить через такую же зиму. И Россия должна знать, что у нас была ужасная зима. И у них тоже будет непростая. Поэтому мое предложение — диалог.
0: События последних дней свидетельствуют о растущей напряженности в и без того очень сложных в последние годы британо-российских отношениях. Как я уже упоминал, Британия усилила санкции против России, а в воскресенье нефтяной танкер MV «Смиртес» из так называемого российского теневого флота был перехвачен британскими морскими пехотинцами в проливе Ла-Манш. Его капитану, 38-летнему гражданину Индии Аджаю Панту, вчера были предъявлены обвинения в нарушении санкционного режима. 24 члена экипажа, которые входят граждане Индии и Грузии, остаются на борту судна. Вчера же и тоже в проливе Ла-Манш российский фрегат «Адмирал Григорович», который обычно сопровождает суда теневого флота, открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской

0: британской яхты «Bright Future», принадлежащей британским пенсионерам Алану и Джейн Келви. Вот как в эксклюзивном интервью телеканалу BBC News Джейн Келви описала случившееся.
1: Примерно на середине пути через пролив мы увидели вдали судно. Оно не отображалось на нашей системе идентификации судов, поэтому мы не смогли его идентифицировать. Приблизившись, мы увидели, что это военный корабль. Он находился примерно в 400-500 метрах от нас, справа. Он стоял неподвижно. Он не дрейфовал, а находился в позиции ожидания. Мы приблизились. Они издали 5 гудков, что означало «Вы нас заметили?». Мы немедленно повернули влево, чтобы они увидели, что мы намеренно изменили курс, а это означало, что мы их видели. А затем, примерно через минуту, они издали еще 5 гудков, за которыми сразу же последовало 4-5 выстрелов из стрелкового оружия, которое не было направлено на нас. Это было предупреждение, выстрелы в воздух, как мы считаем.
0: Это была Джейн Келви, владелица яхты, подвергшейся вчера в проливе Ла-Манш обстрелу со стороны российского фрегата «Адмирал Григорович». Фрагмент ее эксклюзивного интервью британскому телеканалу BBC News. Согласно версии Министерства обороны России, яхта «Bright Future» опасно сблизилась с фрегатом и не собиралась менять курс, поэтому в ее сторону был открыт предупредительный огонь. А ранее на этой неделе присяжные в Центральном уголовном суде Лондона признали двух мужчин виновными в сговоре с целью поджога в прошлом году домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Осужденные 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк. Они пошли на поджоги за деньги. Человека, который завербовал Лавриновича и Карпюка, по данным BBC и Financial Times, зовут Евгений Люкшин. А как пишет издание Insider, этот молодой человек, российский дипломат, сын высокопоставленного сотрудника Министерства иностранных дел, главного советника Департамента ситуационно-кризисного центра МИД с пропиской в доме, где обычно проживают сотрудники службы внешней разведки России. Люкшин-младший, судя по открытым источникам, учился в МГИМО и на курсах рыбаря. Это один из крупнейших российских провоенных телеграм-каналов. После того, как журналисты BBC связались с Люкшиным, в Телеграме пропало сразу несколько каналов, которые расследователи связывали с его именем, а также была удалена фотография, на которой Люкшин попал в кадр в Москве на протокольном снимке в честь Дня дипломата. Вот что рассказывает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
2: Люкшин-старший — это действительно кадровый офицер СВР, который рос по карьерной лестнице много лет. И вообще таких офицеров всегда старались держать подальше от таких грязных акций, вроде поджог дома премьер-министра. Это вообще невиданное дело, такого, чтобы кадровые дипломаты и эсвэровцы замешивались в таких делах. Но это, в общем, невиданное дело. Это деградация, конечно, дипломатического аппарата и аппарата спецслужб до каких-то невиданных просто уровней. Но в данном конкретном случае не он напрямую участвовал, а, по крайней мере, мы не знаем, участвовал ли его отец. Хотя в чатах время от времени сын ссылается на отца как источник информации, важный для него, но мы не знаем, в какой степени он был погружен именно в эту деятельность. Сын тоже имел дипломатическое прикрытие, так что в любом случае, да, МИД у нас замешан, но действительно ли он напрямую относился к СВР или это была какая-то такая косвенная связь, это надо еще установить. Ну, в любом случае, я думаю, что мы с трудом себе можем представить, что отец не знал, чем сын занимался. То есть я с трудом себе представляю, что СВР не понимали, что происходит, и позволили человеку из, скажем так, своей экосистемы в этом участвовать. Кроме того, тут уже, что гадать, мы публиковали доклады, созданные офицерами СВР, о том, что надо делать в Европе, как надо проводить российскую политику, и там ровно вот это все указывалось прямым текстом, да, о том, как надо поддерживать и раскручивать националистические движения, не обращая внимания на этические ограничения, надо вносить раскол общества, надо, чтобы было хаос и неуверенность, и в такой ситуации Россия сможет гораздо больше получить для себя. То есть это все писалось прямым текстом в докладах.
0: Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А Петербург сегодня взбудоражен сообщениями о задержании сотрудниками центрального аппарата ФСБ влиятельного бизнесмена Ильи Трабера. Вместе с ним задержан его ближайший бизнес-партнер.

0: партнер Владимир Даниленко. По данным издания «Фонтанка», задержание связано с убийством в Выборге бизнесмена, местного депутата Александра Петрова в 2020 году. Тогда Петрова застрелил снайпер. По горячим следам ни стрелявший, ни заказчики убийства найдены не были. Предъявлены ли Траберу какие-то обвинения, пока неизвестно. А вот как 5 лет назад в интервью журналисту Николаю Солодникову Трабера охарактеризовал один из руководителей Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
1: Трабер, он сейчас, наверное, по масштабу, по активам в Ленинградской области, порты вот эти, да, я думаю, что равных ему в Петербурге нет. Но при этом никакой тусовочной истории, никто не может сказать там, ой, я сейчас Илье позвоню. То есть если человек так будет говорить, это значит, он, ну, бахвалится.
0: Карьера Трабера начиналась еще в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда нынешний президент России Владимир Путин работал в мэрии Петербурга. Первым бизнесом Трабера был антикварный магазин, открытый как раз при поддержке мэрии. Как пишет «Фонтанка», сегодня бизнес Трабера можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и проекты в нефтегазовом и транспортном секторе. Ключевым является Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Трабера часто называют лидером выборгской организованной преступной группировки по кличке «Антиквар», однако он ни разу не был осужден, подавал и выигрывал иски о защите чести и достоинства против авторов публикации, о его причастности к преступному миру. Кремль признавал знакомство Трабера и Путина, но отрицал, что их связывали дружеские отношения. Время свободы. В средствах массовой информации в последние сутки появились неофициальные версии текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который должен быть подписан в пятницу 19 июня на официальной церемонии в Женеве. По поводу ряда положений этого меморандума существуют разные интерпретации. В частности, предполагается ли открыть Ормузский пролив для судоходства только на 60 дней, в течение которых будут идти переговоры по заключению более детального мирного соглашения, или же пролив будет открыт сразу надолго. Кроме того, несмотря на отрицание в многочисленных интервью вице-президентом США Джей Ди Венсом того факта, что США берут на себя обязательство инвестировать в иранскую экономику $300 миллиардов, некоторые наблюдатели предполагают, что в меморандуме прописано именно это. Наконец, критики действий США в Персидском заливе в последние 3,5 месяца утверждают, что достигнутые договоренности США с Ираном мало чем отличаются от соглашение по иранской ядерной программе, известного как «Совместный всеобъемлющий план действий», сокращенное СВПД, достигнутого в 2015 году при администрации президента-демократа Барака Обамы. Это соглашение самым резким образом осуждал Трамп. США вышли из него во время первого президентского срока Трампа в 2016 году. И вот что Дональд Трамп сказал по поводу содержания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Я бы хотел сначала согласовать все формальности, прежде чем мы это сделаем, но у меня с этим нет никаких проблем. Это отличный документ, и в нем говорится следующее: у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Именно это там и написано. Они не смогут ни приобрести, ни разработать ядерное оружие, его у них не будет. И я бы сказал, что это примерно 99,9% того, чего я хотел бы добиться. Кроме того, пролив останется открытым для свободного прохода. Проход будет бесплатным не только в течение 60 дней, а и после этого срока. Кто-то говорил, доступ будет бесплатным всего на 60 дней. Нет. Доступ будет бесплатным и точка. Я не только опубликую этот документ, но, вероятно, проведу пресс-конференцию и зачитаю его слово в слово, чтобы пресса точно и корректно осветила его содержание, поскольку это чрезвычайно важный документ. В отличие от Обамы, чье соглашение могло привести к катастрофическим последствиям для Ближнего Востока, это соглашение является полной противоположностью. СВПД было, по сути, путем к созданию ядерного оружия, тогда как мое соглашение – это надежный барьер на этом пути. Это был Дональд Трамп. Разумеется, неопределенностью ситуации вокруг соглашения с Ираном стараются пользоваться демократы, особенно накануне предстоящих промежуточных выборов в американском

0: Республиканский Конгресс. Вот что, в частности, сказала проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в 2024 году бывший вице-президент США Камала Харрис, которая пока не исключает свое участие в следующей президентской кампании.
1: Во-первых, это война, которую американский народ не хотел. Это война, развязанная по собственному выбору президента. Сам президент продемонстрировал себя как крайне самовлюбленного политика. Мы увидим, что произойдет в ближайшие часы и дни в контексте переговоров, а также к чему в конечном итоге приведет обсуждаемая концепция соглашения. Каковы бы ни были результаты этих переговоров, президент, вероятно, объявит их своей победой. В итоге ситуация может оказаться практически такой же, какой она была после заключения СВПД, несмотря на то, что именно он ранее вывел США из этого соглашения. Тем не менее, он представит это как собственный успех и победу своей политики.
0: Это была бывший вице-президент США Камала Харрис. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Венгрии новая правящая партия ТИСА выполнила обещание своего лидера Петера Мадьяра, что занимавший 16 лет пост главы венгерского правительства Виктор Орбан больше никогда премьером не станет. По инициативе партии, обладающей конституционным большинством, парламент Венгрии принял поправку к Конституции, согласно которой один человек не может занимать пост главы кабинета министров дольше двух сроков. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Понятно, что новый премьер Венгрии выполнял свое предвыборное обещание, но я бы все-таки хотел бы поговорить в несколько общем плане. Насколько сейчас характерна такая тенденция ограничения сроков пребывания у власти именно премьер-министров? Я понимаю, что существуют парламентские республики, президентские республики, конституционные монархии, но все-таки премьер-министр — это исполнительная власть, и формально он не глава государства. У нас есть примеры очень долгого пребывания у власти премьеров в демократических странах. Вспомнить, я не знаю, Ангелу Меркель. Как бы вы оценили такую тенденцию? Есть ли она вообще?
2: Ну, в законодательном плане Венгрия является тут одним из первопроходцев, а разговоры об этом, о таких возможных ограничениях, они идут, и идут они, ну, не то чтобы очень давно, но в последнее время все чаще и чаще, и как раз в связи с вот такими долгоиграющими главами правительств, как упомянутая вами Ангела Меркель, или можно вспомнить, например, и Бениамина Нетаньяху в Израиле. Ну, в общем и целом, понятно, что эта тенденция есть, по крайней мере, вот в плане таких предположений, предложений, инициатив в разных странах. Ну и то, что Венгрия решила закрепить эту инициативу законодательно, это не связано не только с обещаниями Петера Мадьяра, но и, в общем, с тем, что у Венгрии был, возможно, один из наиболее, что называется, радикальных опытов пребывания у власти такого рода премьер-министра, как Виктор Орбан, который был непрерывно главой правительства на протяжении 16 лет, а до этого еще 4 года с 1998 по 2002. И тут дело не только в самом сроке пребывания у власти, сколько в том, что Орбану удалось во многом изменить политическую систему страны, так ее подогнать под свою правящую партию, что многим казалось, что его правление будет, ну, чуть ли не вечным. Исходя, конечно, из того, что ни один человек не вечен, но вот только в физическом смысле. К счастью, это оказалось не так. И, в общем, выяснились недостатки и такой системы парламентской республики, если появляется одна доминирующая партия с авторитарным или, скажем так, выразительно харизматическим лидером, который может подмять под себя всю политическую систему, маргинализовать оппозицию. И, в общем, в таком случае начинается постепенный или быстрый, в разных случаях по-разному, переход к авторитаризму. И тут неважно, как называется этот лидер, называется он премьер-министром или президентом. В случае с Венгрией такой вот, что называется, декором внешний был сохранен, поскольку Орбан действительно был главой правительства, который опирался на выразительное парламентское большинство. Естественно, в Венгрии существовали и президенты весь этот период, но они были фактически назначенцами всемогущего премьера, довольно невыразительными людьми. И по-прежнему вот последнего орбановского президента по фамилии Шуйок

0: сейчас Мадьяр, в общем, откровенно пытается устранить с политической сцены, предлагает ему уйти в отставку, поскольку этот господин, по мнению Мадьяра, который разделяет теперь большинство избирателей, ну, в общем, он уже не соответствует в качестве главы государства новой политической реальности. Я думаю, что со временем такого рода законы начнут появляться и в других парламентских республиках, поскольку изначально считалось, что борются между собой за власть не столько лидеры, сколько политические партии. Во многих случаях они вынуждены идти на коалиционное сотрудничество, поэтому как бы возможность того, что какой-то один политик станет, ну что называется, непререкаемым лидером и начнет какие-то реализовывать авторитарные поползновения, в такой системе, ну в общем, относительно низкая. Выясняется, что это несколько не так, поэтому думаю, что Венгрия в этом плане не останется одинокой, и постепенно такого рода ограничения могут возникнуть и в других странах.
1: Ну а как вы считаете, все-таки в данном случае правящая, ныне правящая партия в Венгрии ТИСА, принимая такой закон, такую поправку к Конституции, больше пыталась устранить Виктора Орбана с политической арены или все-таки в большей степени действовала из альтруистических побуждений, ну, фактически защищая демократию? Ведь и Петер Мадьяр теперь не сможет больше двух сроков быть премьером.
0: Ну, я думаю, что Мадьяр и его партия, они исходили из, в общем-то, сложившейся политической реальности. Я не думаю, что существует сейчас реальная опасность возвращения Орбана. Он выглядит все в большей мере как уже отыгранная фигура. Но, в общем-то, особого выхода у них и не было. Тут возникает другой момент. На самом деле, даже такое законодательное закрепление, оно, в общем, не является стопроцентной гарантией против власти одного лица, потому что можно представить себе ситуацию, когда сильный лидер какой-то партии, вот подходит его срок, он уже больше не может формально оставаться лидером и, соответственно, выиграв выборы, становиться премьер-министром, он уходит как бы в тень, но из этой тени, поставив кого-то себе, так сказать, верного во главу этой партии, он будет все равно, так сказать, тянуть за нитки. Нечто подобное, собственно, произошло в Польше, когда там у власти была партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качинским. И Качинский, он был какое-то время премьер-министром, но потом ушел с этого поста, оставаясь, правда, лидером партии. А премьер-министром был там господин Моровецкий довольно долго. Не то чтобы он был полной марионеткой в руках Качинского, они, в конце концов, у них отношения ухудшились, но, в общем и целом, каждый знал, кому реально принадлежит власть. Вот этому невысокому пожилому человеку, который как бы стоит в стороне, но на самом деле без его согласия правящая партия никаких решений не принимает. Тут важнее для сохранения демократии даже не вот это ограничение, о котором мы говорим, которое, конечно, важное и, с моей точки зрения, симпатичное. Но весь комплекс демократических институтов, то, чтобы работали и судебная власть, в первую очередь, независимая, и независимые средства массовой информации, ну, в общем, все то, что мы считаем неотъемлемыми атрибутами демократии. Вот если работает это все, то ограничение на количество сроков премьер-министра – хорошая вещь, да, это дополнительный такой предохранитель. А если остальное не работает, то этот предохранитель и это ограничение, ну, при желании можно обойти тоже.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. И последняя тема. Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, советского диссидента Виктора Некрасова. Его самая знаменитая повесть «В окопах Сталинграда» положила начало так называемой лейтенантской прозе. Это книги о войне, которые писали фронтовики, знавшие истинную цену, которая была заплачена за победу. В нашем архиве есть запись рассказа Виктора Некрасова об истории выхода и быстрого запрета, снятого в 1956 году по повести «В окопах Сталинграда» одноименного фильма. От запрета тогда не спасло даже переименование фильма в «Солдаты».
2: Фильм прошел, значит, дальше просмотр. Уже он был выпущен, и просмотр был в главном политическом управлении. Вот мы уже с Ивановым, режиссером, явились туда, сели вот так вот, как мы сидим. А как вы сидите, сидят генералы в большом количестве с погонами и звенящими грудями. Значит, они просмотрели фильм молча. После фильма

0: Голиков был тогда начальник политического управления, он ушел со второй части. То есть он посмотрел кадры отступления и ушел. А потом, значит, перерыв между фильмом и обсуждением. Мы с Ивановым покурим в этом углу, генералы, значит, там. Не встречаемся даже глазами. Потом обсуждение, на котором, значит, один генерал за другим встает и говорит, где это вы такое видели? Как это отступление, где вы такое отступление видели? И где вы видали, чтобы водку пили? И где вы видали, что там тра-ля-ля и так далее, и так далее. Я, в общем, сидел, мой Александр Гаврилович краснеет, я чувствую, что он сейчас взорвется, поэтому до его взрыва я решил взорваться. Я встал и тут закончил, по-моему, блистательно. Это лучшее, что я в своей жизни сказал. Концовку. Вначале я, значит, сказал, товарищи генералы, я не знаю, как вы драпали. Я драпал не босиком. У меня саперный взвод, поэтому я всегда буду в саперном взводе, всегда и сапожник, и все это есть. Но мой полк босой, а вы на вилисах, вероятно, раньше нас, поэтому отступление вы не видали. Насчет водки. Так у нас, по-моему, больше фильмы говорят о ней, чем пьют. А я не уверен, что вы на фронте только говорили о ней. Может быть, иногда и пили. А вот товарищи генералы, не вижу, кто генерал-майор или генерал-лейтенант, который сказал, что это фильм антисоветский, я прошу встать и принести формальные извинения. Иначе, так сказать, у меня есть пути и повыше вас и вашего политического управления. А потом я встал и сказал, а теперь, товарищи генералы, вы свободны. Это был 57-й. 57-й. После этого все-таки фильм вышел.
1: Под сурдиночку.
0: Вот я скажу, как он вышел. Он вышел, значит... Меня упросили, в общем, он назывался «В окопах Сталинграда». Тут были какие-то сложности со Сталиным очередные. В общем, мне сказали, Сталинград нельзя в этот момент упоминать, меняйте на какой-нибудь другой, солдаты. Я говорю, солдаты, что это за название? Та-та-та-та-та. Но мне сказали так, если мы не переменим, то, значит, весь коллектив не получит премиальные. Ну, я понял, что, так сказать, уж моя гордость тут, да, называй солдаты, получаете премию, выпустим фильм. Фильм вышел. В Ленинграде он вышел, значит, Александр Гаврилович потом мне рассказал, везде были расклеены афиши в большом количестве, солдаты. И Александр Гаврилович пошел в самый большой кинотеатр, по-моему, «Великан» или «Великан», кажется, в Ленинграде называется, на первый сеанс. А после первого сеанса, значит, пришел директор и сказал, что а сейчас, в силу сложившихся обстоятельств, на второй сеанс, вместо фильма «Солдаты» будет показан фильм, я не знаю, «Луковый» или кого-то такое. Но публика, пришедшая, в общем, сказала, нет, давайте, и второй сеанс тоже прошел. Третьего сеанса уже не было. Александр Гаврилович видел, как уже смывали, значит, эти афиши. Оказывается, один мой друг, скажем так, Жуков маршал, по дороге, по-моему, куда-то туда, я не знаю, через Одессу он ехал в какую-то народную демократию, как это говорят. Есть страны народных демократий, да? Или народы странных демократий. Так вот он ехал в какую-то странную демократию, и в Одессе, как выяснилось, он увидал фильм, он был против этого фильма. В нем генералов нету, генералитета нет и так далее. Он увидал и сказал... Снять немедленно.
2: Это был Виктор Некрасов, архивная запись «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения писателя, фронтовика, диссидента, основоположника лейтенантской прозы Виктора Некрасова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио».

0: Радио «Свобода». Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму.

0: источников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода». Читаю новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство. Но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах. А вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно. То есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
1: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Но возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримандеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический джерримандеринг, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый джерримандеринг, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали

0: решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей каким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
1: Простите, можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинство представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть джерримандерингом на основе расового признака. Но сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым джерримандерингом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять суть того, значит, что было принято Верховным судом.
0: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В деле, в решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
1: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
0: Да, консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримандерингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законами, другая до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический джерримандеринг и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей, не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим джерримандерингом, очень часто у них есть

0: стимул использовать расовый gerrymandering как метод, чтобы достичь объект политического gerrymandering. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Кауэй, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического gerrymandering.
1: Снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 1965 года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, на вот, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
0: Я бы сказал, что конечно, с 1965 года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 1965 году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений, что в данный момент, когда бывает расовый gerrymandering в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцы в штатской прессе ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в gerrymandering просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палату представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе gerrymandering'а. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но, с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатские правительства занимаются расовым gerrymandering'ом, чтобы способствовать политическому gerrymandering'у.
1: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от gerrymandering'а, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное, обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, Я расскажу. Для аудитории во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
0: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, и правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституции, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новое, и в течение многих лет некоторые штаты, как, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.
1: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте. И поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени. И баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральная судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. Эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок, но...

0: штат говорит, что мы так считаем. Нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
1: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что в голосовании по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту. Потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее. Но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества, даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
0: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов, но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
1: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорные вопросы, специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе, в Белом доме, такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы gerrymandering'а и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовало все выборы.
0: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
1: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроль федерального правительства над избирательным процессом.
0: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
1: Вам тоже.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
8: все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы.

0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. «Утопия у власти» – книга о советской истории, написанная Александром Некричем и Михаилом Геллером. В передаче участвуют соавторы. Интервью записаны Марио Корти и Юрием Мельниковым. Ведущая – Галина Зотова. Эфир 11 ноября 1984 года.
1: Говорит «Радио Свобода». В программе «С другого берега» цикл передач по книге Александра Некрича и Михаила Геллера «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». В сегодняшней второй передаче мы предлагаем вам послушать краткое введение, которым открывается первый из двух томов этой книги, а кроме того, выдержки из беседы с авторами, которую вели наши специальные корреспонденты Марио Корти и Юрий Мельников. Беседа состоялась в середине октября 1984 года в Милане, где накануне была проведена публичная дискуссия в связи с выходом «Утопии у власти» на итальянском языке. В дискуссии принимали участие видные итальянские историки, члены Коммунистической партии Италии, особенно заинтересованные в советской проблематике. Об этом вечере мы говорили во вчерашней, первой передаче нашего цикла. Напомним, что обсуждение книги Геллера-Некрича состоялось по почину издательства «Риццоли» и института имени Грамши, института по изучению истории партии и проблем Восточной Европы, принадлежащей Компартии Италии. Стоит отметить, что все итальянские участники дискуссии давали труду Геллера и Некрича очень высокую оценку. Труду, о котором Михаил Яковлевич Геллер в тот вечер говорил в частности следующее.
2: Когда мы начали писать эту книгу, было как бы естественным, что вот мы, оказавшись на Западе, два историка, которые с большим трудом, это относится к Александру Некричу, могли публиковать свои исследования в Советском Союзе, мы решили написать историю Советского Союза, как мы ее знаем. У нас было два преимущества. Мы были профессиональными историками, и мы жили в ту эпоху, о которой мы писали. У Декарта есть такое наблюдение. Он пишет, что некоторые историки в его время проводят целую жизнь, стараясь найти детали жизни эпохи Цицерона, те детали, которые служанка Цицерона знала великолепно. У нас была возможность знать все то, что знала служанка Цицерона, и одновременно знать архивы, знать литературу, историческую литературу о том периоде, о котором мы хотели писать. Сегодня мы здесь присутствуем при странном явлении. Два историка написали книгу, историю своей собственной страны. Если бы это написали американские историки, итальянские историки, французские историки, то спор или разговор шел бы только о достоинствах или недостатках книги. Мы изгнаны из нашей страны и вынуждены были писать историю, которую мы прожили, которую мы изучали за границей, в эмиграции. Я думаю, что таким образом мы показали главную черту советской системы. В советской системе, в системе советского типа, прежде всего происходит национализация памяти. Государство национализирует, приобретает память. И поэтому писание истории становится актом диссидентства, инакомыслия, становится вызовом

0: контрабандой.
1: Так говорил доктор исторических наук Михаил Яковлевич Геллер 12 октября 1984 года в Милане в связи с выходом итальянского издания книги «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней», написанной им в соавторстве с другим недавним эмигрантом из Советского Союза профессором Александром Моисеевичем Некричем, бывшим старшим научным сотрудником Института истории Академии наук СССР, ныне научным сотрудником Русского исследовательского центра Гарвардского университета. В ходе нашей передачи вы еще услышите выдержки из их выступлений и интервью. Но сначала ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом введения книги Геллера Некрича «Утопия у власти». Читает Юрий Мельников.
2: Человек будущего – это тот, у кого окажется самая долгая память. Фридрих Ницше. «Горе побежденным», – говорили еще древние римляне. «Горе побежденным» означало и означает не только истребление побежденных или превращение их в рабов. Оно означало и означает, что победитель пишет историю победоносной войны, овладевает прошлым, овладевает памятью. Джордж Орвелл, единственный, быть может, западный писатель, понявший глубинную суть советского мира, создал формулу четкую и беспощадную. Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Но английский писатель не был первым. До него первый русский историк-марксист Михаил Николаевич Покровский утверждал: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». С древнейших времен историю писали победители. История Советского Союза – не просто еще один пример, подтверждающий правила. Здесь, в наивысшей степени, история сознательно и последовательно была поставлена на службу власти. После Октябрьского переворота происходит не только национализация средств производства. Национализируются все области жизни. И прежде всего память, история. Память делает человека человеком. Лишенный памяти, человек превращается в бесформенную массу, из которой те, кто контролирует прошлое, могут лепить все, что им угодно. Граф Бенкендорф писал: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно. Что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение». Именно с этой точки зрения, полагал он, русская история должна быть рассматриваема и писана. Первый шеф корпуса жандармов был твердо убежден в справедливости этой точки зрения. Алексей Максимович Горький, учивший: «Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина», был твердо убежден в необходимости этой точки зрения. Фундаментальное учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, как бы опираясь на благие пожелания графа Бенкендорфа, сумела лишить народ памяти. На протяжении нескольких послереволюционных лет была разработана техника манипулирования прошлым, контроля над историей, неизвестная ранее человечеству. Манипулируется и контролируется как российское прошлое, история России и входивших в состав империи народов, так и советское прошлое, история СССР. Впрочем, история СССР, государственного объединения, возникшего в 1922 году, начинается в советских учебниках с истории государства Урарту. Таким образом, судя по этим учебникам, триумфальное шествие к сияющим вершинам зрелого

0: социализма началось у подножья озера Ван в IX веке до нашей эры. Многие западные историки, на словах отвергающие официальную точку зрения советской историографии, в действительности принимают ее. Истоки 1917 года они ищут в неурядицах киевских князей, в татарском иге, в жестокости Ивана IV и беспощадности Петра I, в разорванных Анной Иоанновной в 1730 году кондициях, ограничивающих монархическую власть, или в подписании Петром III в 1761 году манифеста о дворянской вольности. Уход в далекое прошлое позволяет советским историкам доказывать, что мечту о социализме лелеяли еще смерды Юрия Долгорукова, а московский князь Иван Калита готовил будущий расцвет столицы первой в мире страны победившего социализма. Уход в далекое прошлое позволяет западным историкам тянуть прямую линию от Ивана Васильевича к Иосифу Виссарионовичу, от Малюты Скуратова к Юрию Андропову, легко доказывая таким образом, что Россия со скифских времен неудержимо шла к Октябрьской революции и советской власти, ибо таков национальный характер русского народа. Нигде больше, по мысли этих ученых, подобное невозможно. Не подлежит сомнению, что исторические события сказываются на жизни народов не только непосредственно, но и много, иногда столетия спустя. Совершенно очевидно, что при изучении истории необходимо учитывать географию, климатические условия, характер почв, национальные черты жителей, формы правления. Сходны для всех современных обществ такие постоянные факторы, как индустриализация, урбанизация, демографические циклы. Учет всех этих факторов оказывается недостаточным при изучении истории советского государства. Специфическая особенность – тотальное воздействие правящей партии на все области жизни в размерах никогда в прошлом неизвестных определило характер всех советских институтов и характер гомо-советикус советского человека. Это тотальное воздействие исказило ход нормальных процессов, присущих современным обществам, и привело к возникновению небывалого в истории общества и государства. Переход от дооктябрьской России к СССР был, как выразился Александр Солженицын, не продолжением, но смертельным изломом хребта, который едва не окончился полной национальной гибелью. История Советского Союза – это история превращения России, страны не лучше и не хуже других, со своими особенностями, но сравнимой во всех отношениях с другими европейскими государствами, в СССР – явление, неизвестное ранее человечеству. 25 октября 1917 года начинается новая эпоха. История России кончилась. Ее место заняла история СССР. Новая эпоха начинается для всего человечества, ибо последствия Октябрьского переворота ощутил и ощущает весь мир. История «Homo sapiens», напишет Артур Кестлер, началась с нуля. И, можно добавить, отсюда же началась и история «Homo sovieticus».
1: Вы слушали введение к двухтомной книге Михаила Геллера и Александра Некрича «Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней». Читал Юрий Мельников. Он же вместе с нашим итальянским коллегой Марио Корти беседовал с авторами книги, как уже говорилось, это было в середине октября 1984 года в Милане. Вот отрывки из этой беседы.
2: По-русски книга вышла в лондонском издательстве Overseas Publications.

0: в 82-м году, в каких издательствах иностранных, какими тиражами и когда вышла книга на иностранных языках? Какие еще предполагаются переводные издания?
1: Дело в том, что мы никогда не знаем на Западе тиражи. Книга выпускается и продается. И только когда книга уже распродается, тогда можно подсчитать, в скольких тысячах экземплярах она была издана. Но французское издание имело большой успех. Можно судить по рецензиям. Было не менее 80 рецензий, не говоря уж о разных там интервью и прочее, прочее. Это совершенно, ну, я бы сказал, это очень большой успех для книги. Во Франции книга была издана известным и давно существующим издательством «Кальман Леви». В Германии она была издана «Атенеум Ферлаг». В Италии, я уже упоминал, издательством «Риццоли». И весной следующего года в Соединенных Штатах Америки и в Англии одновременно выйдет эта книга на английском языке. В Соединенных Штатах Америки книга издается издательством Summit Books. Это издательство, которое связано с более крупным издательством Simon & Schuster. И в Англии оно будет опубликовано известным, тоже престижным издательством Hutchison. Я бы к этому хотел добавить, что не все издания аутентичны, потому что французское издание чуть-чуть короче по сравнению с русским. В итальянском издании устранены некоторые ошибки, там, неправильности, добавлен кое-какой материал. Поэтому на самом деле мы продолжаем работать над этой книгой. Для издания на английском языке мы написали еще одну главу, 12-ю, где рассказывается о нашем времени, рассказывается о периоде, о кратком правлении Андропова, о том, что произошло в это время, и о новых или развитии старых тенденций, которые сейчас существуют в советском обществе. Поэтому, на самом деле, работа над утопией не закончена. Поскольку существует утопия, поскольку продолжается разработка проблем, связанных с историей.
0: Продолжается утопия или продолжается власть?
1: И утопия продолжается у власти. И, соответственно, историки продолжают изучать, что происходит в этой утопии. Здесь утопию уже можно взять в кавычках. Последняя фраза.
2: Александра Некрича дополняется автор книги профессор Геллер.
3: Все это очень приятно и хорошо, но лично мне более всего приятно то, что, как вот мы недавно узнали, три подпольных польских издательства выпускают эту книгу по-польски в Польше. Для того, чтобы такую толстую книгу перевести и издать в подпольном издательстве, мне кажется, необходимо как бы особое желание это сделать. И я думаю, что для нас это как, не знаю, самая высокая честь, то, что вот подпольные издательства решили в Польше публиковать книгу о советской истории.
0: Толстая книга. В русском издании примерно 900 страниц, если я не ошибаюсь. Это действительно немало. Но, с другой стороны, если учесть, что излагается вся история Советского Союза, то это, опять же, относительно немного. Как вообще вы сорганизовали материал? Каков был принцип? Каков критерий вами выбранный?
3: Тут я могу привести такой пример. Во Франции у меня есть друг, очень большой историк, автор первой биографии Сталина, Борис Суварин, самый лучший, безусловно, во Франции знаток советской истории. Он читал нашу книгу, написал о ней очень положительную рецензию, но в личных беседах он удивлялся, что в нашей книге, в частности, это относится к моей части, к первой части, О смерти Ленина есть только одна фраза. Для него это казалось необычным, что вот событие, о котором столько пишут все историки, мы как бы его обошли. И я ему объяснил, что с моей точки зрения сама смерть Ленина никаким событием не была. Вот это как бы пример того, как мы организовали материал. Мы, в общем, не следовали принятым нормам, принятым схемам советской истории. И не следовали не только потому, что выбирали те факты, те эпизоды из жизни страны и народа, которые подчеркивали, которые свидетельствовали о том, как строилась утопия, как строился рай на земле. Но я думаю, что особенность нашей книги в том, что кроме исторических фактов, кроме событий чистой истории, что ли, истории политической, истории социальной, мы обращали внимание на жизнь общества, на то, как жили люди в этот период, что они ели, сколько они платили за еду, что они читали и как создавалась литература и искусство советской эпохи.
0: Какие еще разделы или главы вы считаете особенно необычными для истории Советского Союза, которые не найдешь ни в советских изданиях, ни в западных?
1: Ну, например, последняя глава «Эпоха реального социализма», где разбирается советское общество, что же оно из себя представляет. Разбирается его идеология, разбирается его культура, разбирается его внутренняя и внешняя политика, разбирается особенность руководства в настоящее время, что из себя представляло руководство, так называемое коллегиальное руководство, от чего отказались, к чему пришли, каковы перспективы и почему советская система, кстати говоря, тот вопрос, который поднимался вчера на дискуссии, пользуется привлекательностью в других странах мира. И в конце концов речь шла о том, каковы же цели Советского Союза. Что хочет Советский Союз и каким образом советская система продолжает распространяться по миру.
2: На волнах радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете отрывки из беседы с Михаилом Геллером и Александром Некричем, авторами книги «Утопия у власти. История Советского Союза от 1917 года до наших дней». Продолжаем передачу.
0: Профессор Некрич только что ответил на вопрос, что же отличает вашу книгу «Утопия у власти» от других трудов советских и западных. Я бы хотел спросить профессора Геллера, ответить на тот же вопрос.
3: Я думаю, что прежде всего отличает как бы идея, которая лежит в основе книги. Для нас было очевидно, что мы описываем историю строительства утопии. И это определило, как я уже говорил, выбор эпизодов, выбор фактов, которые в книге освещаются. В связи с этим, я думаю, что можно назвать некоторые главы, которые рассказывают о событиях, обычно не отмечаемых другими историками. Прежде всего, мне кажется, что мы несколько иначе, чем другие историки, рассказываем о захвате власти большевиками, о том, что в конечном счете, так как сегодня это очевидно на основании исторических документов, роль Ленина непосредственно в захвате власти была минимальной. Я думаю, что представляет интерес, об этом историки, как правило, не пишут, глава о крестьянской войне в Советской России после революции. Крестьянская война как продолжение гражданской войны. Я думаю, что по-новому мы рассматриваем борьбу за власть, которая шла после Ленина, борьбу за кафтан Ленина, как тогда говорили. Мы показываем, что борющиеся стороны и сталинская группа, и противники Сталина были теми же самыми коммунистами, которые не имели никакого расхождения в отношении главного, в отношении того, что власть должна принадлежать партии. Спор шел только о том, кто из них лично будет осуществлять эту власть. Я думаю, наконец, что по-новому освещена у нас Вторая мировая война. И здесь Александр Некрич, я думаю, один из самых крупных специалистов истории Второй мировой войны, рассказал о фактах, о которых не пишут другие историки, ни, естественно, в Советском Союзе, ни на Западе, объяснил, что же произошло в действительности в годы Второй мировой войны. Ну и о последних главах Александр Некрич уже говорил.
0: Мне кажется, что вы, профессор Геллер, забыли упомянуть еще одну главу, которая очень отличается. Это глава о сменовеховстве.
3: Эта тема была необычайно интересна и необычайно важна. Тема эмиграции, тема взаимодействия, взаимопроникновения идей и тема использования советской идеологией многих идей, которые рождались на Западе. Сменовеховство – идея, которая не только жила в 20-е годы, но которая продолжает существовать сегодня. Это тема, которая используется советской идеологией, тема русского национализма, который обязательно должен служить советскому патриотизму. Так что я благодарю вас, что вы вспомнили об этой главе, и думаю, что эта тема действительно очень важная.
4: Вот вопрос был, что отличает эту историю Советского Союза от истории Советского Союза, написанных в Советском Союзе и на Западе. Я просто хочу отметить, что вчера было очень синтетически сенатором Лео Вальяни высказано мнение. Значит, во-первых, эта история была сравнена с историей Советского Союза английского историка Карра. И Вальяни очень просто говорил, история Карра написана с иллюзиями. Эта история Советского Союза написана без иллюзий.
5: «Утопия у власти. Книга о советской истории, написанная Александром Некричем и Михаилом Геллером. Эфир 11 ноября 1984 года. Золотой запас свободы. Культура, события, люди». Журналист Никита Морозов и русско-американский художник Василий Львов о тенденциях в современной живописи. Александр Бахрах о Довиде Кнуте. И песня Булата Акуджавы в рубрике «Они поют под струнный звон». Эфир 8 ноября 1976 года.

Сегодняшнюю программу «Культура, события, люди» мы начинаем с обсуждения проблемы изобразительного искусства. В американской живописи в настоящее время наблюдается тенденция возврата к традиционным формам реалистической живописи. В предлагаемой беседе об этом будут говорить наш нью-йоркский сотрудник Никита Морозов с русско-американским художником Василием Семеновичем Львовым. Передаю им микрофон.

0: вопросах культуры, развивающийся вне какого-либо политического давления и идущий зачастую наперекор политическому развитию страны, можно усмотреть определенные тенденции. Кажется, приблизительно так можно сформулировать тему, о которой вы, Василий Семенович, хотели сегодня говорить.
1: Приблизительно так. Вы знаете, конечно, что в течение многих уже лет среди американской молодежи, да и не только молодежи,

0: Известный американский искусствовед Хилтон Крэмер, мнение которого я часто привожу в наших беседах. Крэмер считает, что мы вступаем сейчас в стадию культурного консерватизма и приводит множество примеров. Бродвейские театры в Нью-Йорке то и дело ставят старые пьесы и романтические мюзиклы. В музеях открываются выставки академической живописи прошлых веков. Даже архитектура Бозар привлекает архитекторов-модернистов, выросших на образцах Баухауса. В живописи реализм занял прочное место в первом ряду, где до сих пор находилось только абстрактное искусство. Широкие слои публики увлекаются классическим балетом, оперой и фильмами с содержанием.
1: Ну и чем же объясняет Крэмер этот поворот к консерватизму?
0: Тем, что многое в модернистском искусстве оказалось на поверку бесперспективным, неглубоким и скучным. Всего лишь шарады великой эпохи экстремистов в искусстве, не имеющие в себе достаточных художественных достоинств, пишет Крэмер. И поэтому нечего огорчаться, что искусство идет сейчас в сторону чего-то, что, не будучи исторически значительным, тем не менее интересно, занимательно и доставляет нам удовольствие.
1: Интересно, доставляет удовольствие. Но не есть ли это все же некоторое снижение, так сказать, обуржуаживание искусства, охлаждение революционного накала, Василий Семенович?
0: Конечно, но революционный накал, как мы знаем, искусственно поддерживать бессмысленно. Да в свободном мире этого никто и не делает. Аппетит к шоку, к новизне, к потрясению зрителей и к насилию над средствами изображения почти совсем исчез, пишет Крэмер. Вкус сейчас склоняется к ясности и логике, к красивому и понятному, к рассказу, к мелодии, к пафосу и романтике, то есть к искусству, которое дает наслаждение, а не ставит перед моральной дилеммой. Интересно отметить, что эта большая статья Хилтона Крэмера иллюстрирована фотографиями. Наталья Макарова и английский танцор Антони Даул в «Ромео и Джульетте», певица Джон Сазерленд и тенор Лучано Паваротти в «Пуританах», киноактриса Мариза Бернсон в историческом фильме «Барри Линден», наконец, репродукция картины американского фотореалиста Альфреда Лесли. Вот что приковывает сейчас внимание американской публики.
1: Скажите, Василий Семенович, а как принимает этот консервативный поворот в искусстве сам Крэмер? Целиком или с оговорками?
0: С оговорками. Не нравится Крэмеру, и не только ему одному, то, что среди новых убежденных фотореалистов есть бывшие абстракционисты. В прошлом такие же убежденные.
1: Вовремя сумели переключиться.
0: Вот именно. Таков и упомянутый Крэмером Альфред Лесли. Впрочем, Лесли умелый мастер, и его работа, что называется, смотрится. Бостонский музей изобразительных искусств устроил ему большую персональную выставку. В предисловии к каталогу Альфред Лесли написал следующее. «Я хотел вернуть искусству то, что у него отняли модернисты. Я хотел восстановить живопись, существовавшую до 20 века. Я хотел живописи Давида, Караваджо и Рубенса, способной влиять на людей».
1: Неплохо сказано для бывшего абстракциониста. И с довольно большим самомнением. Вряд ли, однако, он достиг высот Караваджо и Давида.
0: Конечно, не достиг. Но, повторяю, он сильный художник. И его громадные полотна впечатляют силой реалистической детали, а также каким-то почти фантастическим освещением, результатом увеличения фотографий. Хуже обстоит с искусством фотореалистки Одри Флэк, которую Крэмер называет Барбарой Стрейзанд фотореализма и одновременно глашатаем новой породы художников этого направления. Одри Флэк говорит о красоте и духовности, душе, чувствах и считает, что мы должны вернуться к гуманизму, к искусству для народа.
1: Что-то подозрительно это звучит.
0: Очень даже. Ее гуманизм, пишет Хилтон Крэмер, а это слово употребляется обычно в борьбе с модернизмом, состоит из дешевых натюрбортов, списанных с увеличенных цветных фотографий. Для исполнения их она пользуется airbrush, то есть распылителем краски. Отличие ее натюрмортов от рекламы продуктов только в том, что продукт в данном случае сама художница. Вне всякого сомнения, продолжает Хилтон Крейг.

0: Эмер. Мы переживаем сейчас период реакции против авангардистских экспериментов. Период, когда фундаментальный консерватизм среднего класса снова обрел уверенность в себе. Впрочем, Кремер тут же замечает, что американская культура в настоящее время чрезвычайно многогранна. Но ни одно направление не доминирует настолько, чтобы подавить другие. Так же, как существовали художники-реалисты в период расцвета абстрактного экспрессионизма, существуют сейчас абстракционисты, конструктивисты, неодадаисты и так далее.
1: Такое положение вещей есть нормальная, здоровая культурная жизнь страны.
0: Конечно. Я хотел бы тут отметить еще одно знаменательное явление, являющееся как бы барометром революционной погоды в искусстве Соединенных Штатов. Это характер активности негритянских писателей, драматургов и художников.
1: Мы знаем, что в 60-е годы черное население Америки было полно воинствующего националистического духа, что и выразилось в их творчестве.
0: Но вот черный революционер Элдридж Кливер, побывав на Кубе и в других социалистических странах, убедился, что Соединенные Штаты – самая демократическая, свободная страна в мире, и вернулся туда, хотя там ему угрожала тюрьма. Вообще, с тех пор много воды утекло.
1: А что же пришло на смену этому революционному пафосу? Тоже, очевидно, какая-то тяга к нормальности?
0: Да. Я сошлюсь тут на интервью с несколькими черными деятелями искусств, помещенное недавно в газете «Нью-Йорк Пост» Эдмундом Ньютоном. Черная скульпторша Валери Майнард говорит, что революционный дух не исчез, но обрел глубину. И черные художники ищут сейчас духовные ценности. Они занимаются демонстрациями. Работы самой скульпторши выдержаны, я бы сказал, в классическом негритянском стиле. Резные портреты маски и бронзовые бюсты. Художница Кэрол Байард показала свою раннюю картину «Невольничий корабль» и работу последнего времени «Девушку в африканской одежде под сенью пальмы». Кинорежиссер Вильям Грифс так определил теперешнее самосознание черного населения. Когда вы обрели чувство собственного достоинства, вы можете признать в себе недостатки и стараться исправить их.
1: Таким образом, и тут мы видим отход от революционно разрушающих начал к началам созидательным, творческим. Это хорошее направление?
0: Конечно. В заключение нашей беседы мне хочется привести последний параграф статьи Хилтона Креймера, суммирующий создавшееся сейчас положение. «Именно эта тяга к нормальности, — пишет он, — может, в конце концов, оказаться наиболее значительным аспектом нынешнего направления в американском искусстве. В течение нескольких десятилетий мы слышали, что модернизм, его идеи, вкусы, произведения искусства по прошествии определенного времени и при известной поддержке и рекламе будут с легкостью восприняты средним классом. Это действительно и произошло. Но сейчас достигнут некий предел. Возможно даже, что наступило перенасыщение. И то, что мы сейчас наблюдаем, это попытки нашей культуры снова обрести равновесие. И кто знает, эти попытки могут быть прелюдией к периоду нового авангардизма. Я лично сильно сомневаюсь в этом. Но такова уже природа авангардизма, что появляется он всегда неожиданно. Хилтон Креймер.
1: А вы, Василий Семенович, согласны с этим итогом?
0: Подписываюсь целиком и полностью. И от себя могу лишь добавить следующее. Пусть критики модернизма не радуются, что вот, дескать, мы оказались правы. Завалилось теперь все это абстрактное и прочее искусство, показало свою несостоятельность. Дело не в этом. Свободное искусство, как всякий живой организм, переживает в результате усилий периоды насыщения, усталости, даже болезни, нуждается в отдыхе, в консолидации сил, в возврате к исходным позициям. Существует, как мы знаем, так называемая теория маятника. С конца XIX века и до сегодняшнего дня маятник шел в сторону модернизма. Сейчас наступила своего рода мертвая точка. За последние 20 лет ушли от нас многие крупные мастера-модернисты. Нет Пикассо, Матисса, Брака. Искусство осталось без вожаков, без мастеров, чье творчество вдохновляло других. И маятник медленно двинулся в обратном направлении.
1: Спасибо, Василий Семенович.

0: Вы прослушали беседу нашего нью-йоркского сотрудника Никиты Морозова с русско-американским художником Василием Семеновичем Львовым. Продолжаем программу «Культура, события, люди». Александр Васильевич Бахрах, представитель первой русской эмиграции, публицист, полвека проживает в Париже. За это время ему довелось встретиться со многими интересными писателями и деятелями искусства. Послушайте вторую часть его беседы «Довид Кнут». Текст беседы читает Борис Ефимов.
1: В прошлый раз, вспоминая Довида Кнута, я невольно отвлекся. А намеревался я рассказать о встречах с талантливым зарубежным поэтом, принадлежавшим к так называемому «молодому поколению». Говорю «так называемому», потому что молодыми прозывали тогда всех, кто свою литературную карьеру начинал в эмиграции, вне зависимости от возраста. Коснулся же я главным образом иной стороны его жизни, его активного участия в движении сопротивления, в той эпопее, которую он потом запечатлел в пространной монографии, посвященной этим героическим, но мрачным дням. Но теперь я вернусь к тому, что хотел сказать. Как-никак Кнут в первую очередь был поэтом, и когда-нибудь, когда политиканство не будет больше нависать над историей русской литературы, ему будет уделено хотя бы несколько скупых строк. Что же было особенного в его поэзии? Что выделяло творчество этого небольшого, очень живого человечка с живыми глазами, который в дружеской компании, какие бы кошки у него ни скребли на сердце, был неизменно весел и находчив, любил рассмешить каким-нибудь острым анекдотом или выпить с приятелями одну-другую рюмку водки. А главное, всегда с участием протянуть руку тому, кто в этом рукопожатии мог нуждаться. Его творчество отличалось, особенно в начале его приобщения к поэзии, почти физической близостью к ветхозаветной тематике, мыслями об исторических судьбах Израиля, взятыми в разрезе тысячелетий и далекими от злободневности. Конечно, библейские темы соблазняли многих русских поэтов, но в подавляющем большинстве случаев для них эти темы были экзотикой, неким фольклором, и их больше всего прельщала пряность «Песни песней». Между тем, для Кнута, уроженца Кишинева, эта атмосфера отнюдь не была избирательным сродством. В этой атмосфере любви и тоски он вырос и был ею пропитан, никогда от нее не отрекался. Религиозное восприятие мира и соединение в нем самом бедного и грубого тела, добавлю, весьма чувственного, с веселой душой, по-особому выделяло его. Оно подчеркивало своеобразие его музы. Но, конечно, следовало бы тут же отметить, что его основная тяга не ослабляла его любви к иным пейзажам, к другим, чуждым его идеологии поэтам. Порой, становясь патетичным, он вещал, что видит перед собой многотысячелетней давности пейзажи. Пустыни Ханаана, пески и финики горячей Палестины, гортанный стон арабских караванов, ливанский кедр и скуку древних стен святого Иерушалайма. Это был некий отвлеченный, почти метафизический мажор. Но, может быть, для него был более характерен тот торжественно замедленный тон, в котором белыми стихами была им создана небольшая поэма «Кишиневские похороны», начинавшаяся лукавой памяткой о Пушкине. «Я помню тусклый кишиневский вечер. Мы огибали Инзовскую горку, где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм, где жил курчавый низенький чиновник, прославленный кутила и повеса, с горячими арабскими глазами на некрасивом и живом лице». К поэме после описания ритуального шествия приписана двустрочная концовка, так много раз цитировавшаяся и так содействовавшая популярности Кнута. Вспоминая эти юные кишиневские дни, Кнут закончил свою жанровую стихотворную повесть строками: «Особенный еврейско-русский воздух. Блажен, кто им когда-либо дышал».

0: Это ощущение блаженства никогда Кнута не покидало, даже когда он отстранялся от национальной темы или с любованием глядел в сторону Израиля, точнее тогда еще Палестины. При этом он всегда сохранял радость, которую приносила ему его сумбурная жизнь, хотя в то же время, допуская поэтическую вольность, говорил о себе как о бессонном подлежащем, которому сказуемого нет». Однако с годами шутки Кнута становились менее острыми, и муза его немела. В своем сборнике «Насущная любовь», где уже не было декламационного пафоса, он сознавался: «Старею я, и легкости веселой, с которой я писал стихи когда-то, уж нет в помине. Камня тяжелее, мне ныне слово каждое мое». Им словно овладевало предчувствие бедствий, стоящих у порога, и он весь находился во власти противоречий, которые, может быть, в силу его человеческой природы, проникали в него глубже, чем в тех, с кем он общался. Остались собиравшиеся ехать, вернулись, кто уехал навсегда. В высоком доме девичьего смеха захлопотала юркая беда. А ведь по существу не так уж много ему было нужно. Две капли нежности и щепотка жалости. Но это были именно те капли, которые даются с трудом. В этом мире, где камни непрочны, где святые и ангелы лгут, я тебе обещаю бессрочный, нерушимый и нежный приют. Ты забудешь, над чем горевала, с кем встречала в России весну, копоть, смрад и лотки у вокзала, где мой полк уходил на войну. Все отдашь, только память о чуде наших встреч навсегда сбережешь. Будешь помнить, как скудные будни озарила любовная ложь. Хотя бы и ложь, но и она могла быть спасительной. Я смутно вспоминаю перебеги Кнута в этот период его жизни, его лирические шатания, его внутреннюю неприкаянность. Но недаром сказано, что возвращается ветер на круге своя. И в поэзии Кнута он возвращается в стотысячный раз и рождает эти воодушевленные аллитерациями строки. Возвращается с моря, с высоких вершин, влажной вечностью веющий ветер. Кипарисы качаются чинно в тиши, как свидетели горя и смерти. Возвращается жизнь. Вот Ревекка с водой на плече. Это было и будет. Возвращается смерть. Но под той же звездой не рабы умирают, а люди. Да, под конец своей жизни, вероятно, укороченной пережитым, Кнут осуществил свои мечтания и вернулся на землю своих предков. И там, может быть, впервые почувствовал себя человеком. Впрочем, об этом можно только догадываться. Однако бывает, что берег опаснее моря, и гибнет на суше веселый матрос. Бывает, что счастье наляжет, как горе, и мокнет ночная подушка от слез. Бывает, ах, многое в жизни бывает, а счастье как счастье, и плакаться грех. Не властна над ним ерунда мировая, хотя и немало в нем дыр и прорех. А счастье как счастье, иного не надо. Ты рядом, и лучшего я не хочу. Но только порою мне Божья награда чуть-чуть не по силам и не по плечу. В этих подточенных трагизмом строчках автопортрет Кнута во весь рост.
1: Вы прослушали вторую часть беседы Александра Бахраха «Довид Кнут». Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Культура, события, люди». И в заключении нашей передачи вы услышите песни в исполнении Акуджавы.

0: фоне Пушкина и птичка вылетает.
1: И вторая песня Булата Акуджавы о московском метро –

0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что

0: Что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
1: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
2: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
4: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
0: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: А суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
8: Крыша имени Путина больше не работает. В Петербурге ФСБ задержала близкого к президенту криминального авторитета Илью Трабера.
9: Все это укладывается именно в борьбу путинских приближенных между собой. Это не только на видео, фотографиях мило улыбаются. На самом деле нет. Это конкуренты, и они борются, во-первых, за близость к уху Путина.
8: Патрушев против Шойгу. Один бывший член Совбеза припомнил другому бывшему члену Совбеза теракт на Дубровке. Как укротить строптивый эстеблишмент за четверть века у власти?
10: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об элитах.